0: И сотрудничество в Европе шокировали попытками отрицать геноцид народов СССР со стороны нацистских захватчиков. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, ораторы от Германии выступали в провокационной манере. Полянский подчеркнул, что такая реакция характеризует современный курс ФРГ. Вопрос был поднят на международном круглом столе «Коллаборационизм. Невыученные уроки». Ограничение на продажу бензина в Севастополе сохранится до стабилизации ситуации с запасами топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сейчас можно заправить машину не более чем на 20 литров за раз. Власти объяснили дефицит проблемами с логистикой. При этом власти заверили, что топливо в городе есть, поставки продолжаются. Новые единые учебники по информатике для старшеклассников планируется включить в федеральный перечень в 2027 году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, информатика остается одним из ключевых и востребованных предметов. Растет число выпускников, выбирающих ее на ЕГЭ. Разработка единых учебников направлена на стандартизацию знаний и повышение качества подготовки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда FM».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
4: Глава 4. Подъехавший к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам. С одной стороны, чтобы дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтобы самому несколько закусить и подкрепиться. Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не значит все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра и какой бы обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот обед, не иначе как отправивший прежде в рот пилюлю, глотающие устерс морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в Карлсбад или на Кавказ. Нет, эти господа никогда не возбуждали в нем зависть. Но господа средней руки, что на одной станции потребует ветчины, на другой — поросенка, на третьей — ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком, и потом, как ни в чем не бывало, садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжье уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемое растягаем или кулебякой с самовьем плесом, так что в чуже пронимает аппетит. Вот эти господа точно пользуются завидным даянием неба. Ни один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и не заложенных, со всеми улучшениями на иностранную и русскую ногу, с тем только чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки. Но то беда, что ни за какие деньги ниже имения с улучшениями и без улучшений нельзя приобресть такого желудка, какой бывает у господина средней руки. Деревянный потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные его стены. На ставнях были нарисованы кувшины с цветами. Взобравшись узенькую деревянную лестницею наверх, в широкие сени, он встретил отворившуюся со скрипом дверь и вместе с нею исходивший свет и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую «Сюда, пожалуйте». В комнате попались все старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало повыстроено на дорогах, а именно заиндевевший самовар, выскобленные гладко сосновые стены, трехугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички пред образами, висевшие на голубых и красных ленточках, окатившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку, наконец, натыканные пучками душистые травы и гвоздики у образов, высохшие до такой степени, что желавший понюхать их только чихал и больше ничего. «Поросенок есть?» — с таким вопросом обратился Чичиков, стоявший бабе. «Есть! С хреном и с сметаною! С хреном и с сметаною! Давай его сюда!» Старуха пошла копаться и принесла тарелку, салфетку, накрахмаленную до того, что дыбилась, как засохшая кора, потом нож с пожелтевшую костяною колодочкою, тоненький, как перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол. Герой наш по обыкновению сейчас вступил с нею в разговор и расспросил, сама ли она держит трактир, или есть хозяин, и сколько дает доходу трактир, и с ними ли живут сыновья, и что старший сын холостой или женатый человек, и какую взял жену, с большим ли приданым или нет, и доволен ли был тесть, и не сердился ли, что мало подарков получил на свадьбе, словом, не пропустил ничего. Само собою разумеется, что полюбопытствовал узнать, какие в окружности находятся у них помещики, и узнал, что всякие есть помещики. Блохин, Почитаев, Мыльной, Чепраков, полковник, Собакевич. «А-а, Собакевича знаешь?» — спросил он. И тут же услышал, что старуха знает не только Собакевича, но и Манилова. И что Манилов будет повеликатней Собакевича. Велит тотчас сварить курицу, спросит и телятинки, коль есть баранья печенка, то и баранья печенки спросит, и всего только что попробует, а Собакевич одного чего-нибудь спросит, да уж зато все съест, даже и подбавки потребует за ту же цену. Когда таким образом разговаривал, кушая поросенка, которого оставался уж последний кусок, послышался стук колес подъехавшего экипажа. Выглянувши в окно, увидел он остановившуюся перед трактиром легонькую бричку, запряженную тройкой добрых лошадей. Из брички вылезали двое каких-то мужчин, один белокурый, высокого роста, другой немного пониже, чернявый. Белокурый был в темно-синей венгерке, чернявый просто в полосатом архалуке. Издали тащилась еще колещенка, пустая, влекомой какой-то длинношерстной четверней с изорванными хомутами и веревочной упряжью. Белокурый тотчас же отправился по лестнице наверх, между тем, как черномаза еще оставался и щупал что-то в бричке, разговаривая тут же со слугою и махая в то же время ехавшей за ними коляски. Голос его показался Чичикову как будто несколько знакомым. Пока он его рассматривал, белокурый успел уже нащупать дверь и отворить ее. Это был мужчина высокого роста, лицом худощавый, или, что называют, издержанный, с рыжими усиками. По загоревшему лицу его можно было заключить, что он знал, что такое дым, если не пороховой, то, по крайней мере, табачный. Он вежливо поклонился Чичикову, на что последний ответил тем же. В продолжении немногих минут они, вероятно, бы разговорились и хорошо познакомились между собой, потому что уже начало было сделано, и оба почти в одно и то же время изъявили удовольствие, что пыль по дороге была совершенно прибита вчерашним дождем, и теперь ехать и прохладно, и приятно. Как вошел чернявый его товарищ, сбросив с головы на стол картуз свой, молодцевато взъерошив рукой свои черные густые волосы. Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец, с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком. Здоровье, казалось, так и прыскало с лица его. «Ба-ба-ба!» — вскричал он вдруг, расставив обе руки при виде Чичкова. «Какими судьбами?» Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора, и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить «ты», хотя, впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода. «Куда ездил?» — говорил Ноздрев. И, не дождавшись ответа, продолжал далее. «А я, брат, с ярмарки, поздравь, продулся в пух! Верили, что никогда в жизни так не продувался. Ведь я на обывательских приехал. Вот посмотри нарочно в окно!» Здесь он нагнул сам голову Чичикова, так что чуть не ударился ею об рамку. «Видишь, какая дрянь! На силу тащили проклятые! Я уж пересел вот в его бричку!» Говоря это, Ноздрев указал пальцем на своего товарища. «А вы еще не знакомы? Зять мой Межоев, мы с ним все утро говорили о тебе. Но смотри, — говорю, — если мы не встретим Чичикова, ну, брат, если б ты знал, как я продулся! Поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков, просто все спустил, ведь на мне нет ни цепочки, ни часов!» Чичиков взглянул и увидел точно, что на нем не было ни цепочки, ни часов. Ему даже показалось, что и один бакенбард был у него меньше и не так густ, как другой. «А ведь будь только 20 рублей в кармане!» — продолжал Ноздрев. «Именно не больше, как 20. Я отыграл бы все. То есть, кроме того, что отыграл бы, вот как честный человек, 30 тысяч сейчас положил бы в бумажник». «Ты, однако же, тогда так говорил, — отвечал Белокурый, — а когда я дал тебе 50 рублей, тут же просадил их, и не просадил бы, ей-богу, не просадил бы, не сделая сам глупость, право, не просадил бы, не загни я после пароле на проклятой семерке утку, я б мог сорвать весь банк». «Однако ж не сорвал, — сказал Белокурый, — не сорвал, потому что загнул утку не вовремя. А ты думаешь, майор твой хорошо играет?» «Хорошо или нехорошо, однако ж он тебя обыграл?» «Эк, важность, — сказал Ноздрев, — это я его обыграю. Нет, вот ты попробуй награть дубалетом, так вот тогда и посмотрю, я посмотрю тогда, какой он игрок».
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
4: «Зато, брат Чичиков, как покутили мы в первые дни! Правда, и ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. У меня все, что они привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене. Эх, братец, как покутили! Теперь даже как вспомнишь, черт возьми! То есть, как жаль, что ты не был! Вообрази, что в 3 верстах от города стоял драгунский полк! Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, 40 человек одних офицеров были в городе! Как начали мы, братец, пить! Штаб-ротмистр поцелуев такой славный, усы, братец, такие. Бурдо называет просто бурдашкой. Принеси-ка, брат, говорит, бурдашки. Поручик Кувшинников, ах, братец, какой примилый человек. Вот ж, можно сказать, во всей форме кутил. Мы все были с ним вместе. Как какого вина отпустил нам Пономарев?
5: Нужно тебе знать, что мошенник, и в его лавке ничего нельзя брать. В вино мешает всякую дрянь, сандал, жженую пробку, даже бузиной подлец затирать. Но зато уж если вы тащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку. Но просто, брат, такой же в империях. Шампанское у нас было такое, что пред ним губернаторское. Просто квас, вообрази, не клико, а какой-то клико-матродура, что значит двойное клико. И еще достал одну бутылочку французского под названием «Бон-бон». Запах, розетка и все, что хочешь. Уж как покутили. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским. Нет ни одной бутылки во всем городе. Все офицеры выпили. Веришь ли, что я один в продолжении обеда выпил 17 бутылок шампанского? Ну, 17 бутылок ты не выпьешь, заметил Белокурый. «Как честный человек, говорю, что выпил», — отвечал Ноздрев. «Ты можешь себе говорить, что хочешь, а я тебе говорю, что и 10 не выпьешь. Но хочешь об заклад, что выпью? К чему ж об заклад? Ну, поставь свое ружье, которое купил в городе». «Не хочу». «Ну, ты поставь, попробуй». «И пробовать не хочу». «Да был бы ты без ружья, как без шапки». «Эх, брат Чичиков, то есть как я жалел, что тебя не было! Я, знаешь, ты б не расстался с поручиком Кувшинником, уж как бы вы с ним хорошо сошлись! Это не то, что прокуроры, все губернские скряги в нашем городе, которые так трясутся за каждую копейку! Это броси в гольбик и в банчишку, и во все, что хочешь! Эх, Чичиков! Ну, что б тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это, скотовод эткой. Поцелуй меня, душа, смерть, люблю тебя. Межуев, смотри, вот судьба свела. Ну что, он мне или я им? Он приехал, бог знает откуда. И я тоже здесь живу. А сколько, брат, было карет? И все это ангрос во множестве... Фортунку крутнул, выиграл 2 банки помады, фарфоровую чашку и гитару. Потом опять поставил один раз и прокрутил канальстыч сверх 6 ссылковых. А какой, если б ты знал, волокиту Кувшинников? Мы с ним были на всех почти балах. Одна была такая разодета. Тоё, рюши на ней, трюши, чёрт знает, чего не был. Я думаю себе так, чёрт возьми, а Кувшинников, то есть такая бестия, подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты. Поверишь ли, простых баб не пропустил. Это он называет попользоваться насчёт клубнички. Рыб и балыков навезли чудных. Я таки привёз с собой один. Хорошо ж догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь едешь?
4: Я к человечку, к одному, сказал Чичиков.
5: Ну что, человечек, брось ее, поедем ко мне.
4: Нет, нельзя, есть дело.
5: Ну, вот что дело, уж выдумал. Ах ты, оподелдок Иваныч.
4: Право дело, да еще и нужное. Пари, держу, врешь. Но скажи так, к кому едешь? Ну, к Собакевичу.
6: Здесь Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий, здоровый человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы, дрожат и прыгают щеки, и сосед за 2 дверями в третьей комнате вскидывается со сна, вытращив очи и произнеся «Эк его разобрало!»
4: «Что ж тут смешного?» — сказал Чичиков, отчасти недовольный таким смехом. Но Ноздрев продолжал хохотать во все горло, приговорив:
5: «Ой, пощади, право, треснул со смеху!»
4: «Ничего нет смешного, я дал ему слово», — сказал Чичиков.
5: «Да ведь ты жизни не будешь рад, когда приедешь к нему, это просто жидомор, ведь я знаю твой характер. Ты жестоко пешешься, если думаешь найти там банчишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона.
4: послушай, братец, но к черту, Собакевич, поедем-ка сейчас ко мне. Каким балыком попочу? Пономарев в бестии так раскланялся, говорит, для вас столько, всю ярмарку, говорит, обощайте, не найдете такого. Плут, однако ж, ужасный. Я ему в глаза это говорил. Вы, говорю, с нашим откупщиком первый мошенник. Смеется бестия, поглажу и бороду. Мы с кувшинником каждый день завтракали в его лавке. Ах, брат, вот позабыл тебе сказать, значит, ты теперь не отстанешь, но за 10 000 не отдам наперед, говорю.
5: Эй, Порфирий!
4: Закричал он, подошедший к окну, на своего человека, который держал в одной руке ножик, а в другой корку хлеба с куском балыка, который посчастливилось ему мимоходом отрезать, вынимая что-то из брички.
5: Эй, Порфирий! Кричал Ноздрев, принеси-ка щенка!
4: Каков щенок! Продолжал он, обращаясь к Чичку. Краденый. Ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменял у Хвостарева. Чичков, впрочем, отроду не видал ни каурой кобылы, ни Хвостарева. «Барин, ничего не хотите закусить?» сказал в это время, подходя к нему старуха.
5: «Ничего! Эх, брат, как покутили! Впрочем, давай рюмку водки, какая у тебя есть?»
4: «Анисовая», — отвечала старуха.
5: «Ну, давай анисовой», — сказал Ноздрев. «Давай уж и мне рюмку», — сказал Белокурый.
4: «В театре одна актриса так каналья пела, как канарейка. Кувшинник, который сидел возле меня, вот, говорит, брат, попользоваться бы насчет клубнички.
5: Одних балаганов, я думаю, был 50. Фенарди 4 часа вертелся мельницу».
4: Здесь он принял рюмку из рук старухи, которая ему зато низко поклонилась.
5: «А, давай его сюда!» — закричал он, увидевши Порфирия, вошедшего со щенком.
4: Порфирий был одет так же, как и барин, в каком-то архалуке с стегном на вате, но несколько позамасленнее. «Давай его клади сюда на пол!»
7: Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все 4 лапы, нюхал землю.
4: «Вот щенок!» — сказал Ноздрев, взявший его за спинку и приподнявший рукою.
7: Щенок испустил довольно жалобный вой.
4: «Ты, однако ж, не сделал того, что я тебе говорил», — сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая тщательно брюхо щенка.
5: «И не подумал вычесать его?»
7: «Нет, я его вычесывал. А чё ж блохи? Не могу знать. Статс, может, как-нибудь из брички поналезли».
4: «Врёшь, врёшь, и не воображал чесать. Я думаю, дурак своих напустил. Вот, посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши. Ну-ка, пощупай рукою».
7: «Да зачем? Я и так вижу доброй породы», — отвечал Чичиков.
4: «Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши».
7: Чичиков в угодность ему пощупал уши, примолвивши: «Да, хорошая будет собака».
4: «А нос? Чувствуешь, какой холодный? Возьми-ка рукою».
7: Не желая обидеть его, Чичиков взял и за нос, сказавши: «Хорошее чутье, настоящий мордаш», — продолжал Ноздрев.
4: «Я, признаюсь, давно острил зубы на мордаша. На, Порфирий, отнеси его».
7: Порфирий, взявший щенка под брюхо, унес его в бричку.
4: «Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне 5 верст всего духом домчимся, а там, пожалуй, можешь к Собакевичу».
7: «А что ж, — подумал про себя Чичиков, — заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем же он хуже других? Такой же человек, да еще и проигрался. Гораст он, как видно, на все. Стал быть, у него даром можно кое-что выпросить. «Изволь, едем», — сказал он. «Но чур не задержать, мне время дорого».
4: «Ну, душа, вот это так! Вот это хорошо! Постой же, я поцелую за это!»
7: Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались.
4: «И славно, втроем и покатим!»
5: «Нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти», — говорил Белокурый. «Мне нужно домой. Пустяки, пустяки, брат, не пущу. Право, жена будет сердиться. Теперь ж ты можешь пересесть вот в ихнюю бричку». «Не-не-не-не-не, и не думай».
7: Белокурый был один из тех людей, в характере которых, на первый взгляд, есть какое-то упорство.
6: Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противоположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что в особенности не согласятся плясать по чужой дудке, а кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупый назовут умным и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку. Словом, начнут гладью, а кончат гадью.
5: «Вздор!» — сказал Ноздрев в ответ на какое-то представление Белокурова, надел ему на голову картуз, и Белокурый отправился вслед за ними.
6: «За водочку, барин, не заплатили», — сказала старуха.
5: «А, хорошо, хорошо, матушка. Послушай, зятек, заплати, пожалуйста. У меня нет ни копейки в кармане».
7: «Сколько тебе?» — сказал зятек.
5: «Да что, батюшка, 2 гривенник всего», — отвечала старуха.
7: «Врешь, врешь. Дай ей полтину, придовольна с нее».
6: «Маловато, барин», — сказала старуха. Однако же взяла деньги с благодарностью и еще побежала в пыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против того, что стоила водка.
2: Радио «Звезда». Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
6: Приезжие уселись. Бричка Чичикова ехала рядом с бричкой, в которой сидели Ноздрев и его зять, и потому все они трое могли очень свободно между собою разговаривать в продолжении дороги. За ними следовала, беспрестанно отставая, небольшая колесченка Ноздрева на тощих обывательских лошадях. В ней сидел Порфирий с щенком. Так как разговор, который путешественники вели между собой, был не очень интересен для читателя, то сделаем лучше, если скажем что-нибудь о самом Ноздреве, которому, может быть, доведется сыграть не вовсе последнюю роль в нашей поэме. Лицо Ноздрева, верно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Таких людей приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми, слывут еще в детстве и в школе за хороших товарищей, и при всем том бывают весьма больно поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе ты. Дружбу заведут, кажется, навек. Но всегда почти так случается, что подружившийся подерется с ними того же вечера на дружеской пирушке. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный. Ноздрев в 35 лет был таков же совершенно, каким был 18 и в 20, охотник погулять. Женитьба его ничуть не переменила. Тем более, что жена скоро отправилась на тот свет, оставивши 2 ребятишек, которые решительно были ему не нужны. За детьми, однако, присматривала смазливая нянька. Дома он больше дня никак не мог усидеть. Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами. Он уж в одно мгновение ока был там, спорил и заводил сумятицу за зеленым столом, ибо имел, подобно всем таковым, страстишку к картишкам. В картишки, как мы уже видели из первой главы, играл он не совсем безгрешно и чисто, зная много разных передержек и других тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другою игрою, или поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густым, очень хорошим бакенбардом, так что возвращался домой он иногда с одной только бакенбардой, и то довольно жидкой. Но здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и вмещали в себе столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, да еще даже лучше прежних. И что всего страннее, что может только на одной Руси случиться, он через несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, которые его тузили, и встречался, как ни в чем не бывало, и он, как говорится, ничего, и они ничего.
4: Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без историй. Какая-нибудь история непременно происходила. Или выведут его под руки из зала жандармы, или принужденные бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другими никак не будет, или нарежется в буфете таким образом, что так смеется, или проврется самым жестоким образом, так что, наконец, самому сделается совестно, и наврет совершенно без всякой нужды. Вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти и тому подобную чепуху, так что слушающие, наконец, все отходят, произнес: «Ну, брат, ты, кажется, уж начал пули лить». Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Иной, например, даже человек в чинах, с благородной наружностью, со звездой на груди, будет вам жать руку, разговориться с вами о предметах глубоких, вызывающих на размышления, а потом смотришь тут же пред вашими глазами и нагадит вам. И нагадит так, как простой коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек со звездой на груди, разговаривающий о предметах высоких и предметах, вызывающих на размышления, так что стоишь только, да дивишься, пожимая плечами, да и ничего более. Такую же странную страсть имела Ноздрев. Чем кто ближе с ним сходился, тем он скорее всех насаливал. Распускал небылицу глупее, которой трудно выдумать, расстроивал свадьбу, торговую сделку и вовсе не почитал себя вашим неприятелем. Напротив, если случай приводил его опять встретиться с вами, он обходился вновь по-дружески и даже говорил: «Ведь ты такой подлец, никогда ко мне не заедешь». Ноздрев во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все руки. В ту ж минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все, что не есть, на все, что хотите. Ружье, собака, лошадь — все было предметом мены, но вовсе не с тем, чтобы выиграть. Это происходило просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках. Хомутов, курительных смолок, ситцев, свечей, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупичатой муки, табаку, пистолетов, селедок, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду, насколько хватало денег. Впрочем, редко случалось, чтобы все это было довезено домой. Почти в тот же день спускалось оно все другому, счастливейшему игроку. Иногда даже прибавляла собственная трубка с кисетом и мундштуком, а в другой раз и вся четверня совсем, с коляской и кучером. Так что сам хозяин отправлялся в коротеньком сюртучке или архалуке искать какого-нибудь приятеля, чтобы попользоваться его экипажем. Вот какой был Ноздрев. Может быть, назовут его характером избитым. Станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева. Увы, несправедливы будут те, которые станут говорить так. Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане, но легкомысленно непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком. Между тем три экипажа подкатили уже к крыльцу дома Ноздрева. В доме не было никакого приготовления к их принятию. Посредине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них, белили стены, затягивая какую-то бесконечную песню. Пол был весь обрызган белилами. Ноздрев приказал тот час мужиков и козлы вон и выбежал в другую комнату отдавать повеление. Гости слышали, как он заказывал повару обед. Сообразив это, Чичиков, начинавший уже несколько чувствовать аппетит, увидел, что раньше 5 часов они не сядут за стол. Ноздрев, возвратившись, повел гостей осматривать все, что ни было у него на деревне, и в 2 часа с небольшим показал решительно все, так что ничего уж больше не осталось показывать. Прежде всего пошли не обсматривать конюшню, где видели 2 кобыл, одну серую в яблоках, другую каурую, потом гнедого жеребца, на вид и неказистого, но за которого Ноздрев божился, что заплатил 10 тысяч. 10 тысяч-то за него не дал, заметил зять. Он одной не стоит. Ей-богу, дал 10 тысяч, сказал Ноздрев. «Ты себе можешь божиться сколько хочешь», — отвечал зять.
8: «Но хочешь, побьемся об заклад», — сказал Ноздрев.
4: Об заклад зять не захотел биться. Потом Ноздрев показал пустые стойла, где были прежде тоже очень хорошие лошади. В этой же конюшне видели козла, которого по старому поверью почитали необходимым держать при лошадях, который, как казалось, был с ними в ладу, гулял под их брюхами, как у себя дома. Потом Ноздрев повел их глядеть волчонка, бывшего на привязи.
8: «Вот волчонок», — сказал он, — «я его нарочно кормлю сырым мясом. Мне хочется, чтобы он был совершенным зверем».
4: Пошли смотреть пруд, в котором, по словам Ноздрева, водилась рыба такой величины, что 2 человека с трудом вытаскивали штуку, в чем, однако, родственник не преминул сумниться.
8: «Я тебе, Чичиков, — сказал Ноздрев, — покажу отличнейшую пару собак. Крепость черных мясов просто наводит изумление. Щиток, игла!»
4: И повел их к выстроенному очень красиво маленькому домику, окруженному большим загороженным со всех сторон двором. Вошедшие на двор увидели там всяких собак, и густо псовых, и чисто псовых, всех возможных цветов и мастей, муругих, черных с подпалинами, полвопегих, муругопегих, краснопегих, черноухих, сероухих. Тут были все клички, все повелительные наклонения: «Стреляй», «Обругай», «Порхай», «Пожар», «Скосырь», «Черкай», «Допекай», «Припекай», «Северга», «Касатка», «Награда», «Попечительница». Ноздрев был среди их совершенно как отец среди семейства. Все они, тут же пустивши вверх хвосты, завомые у собачей в провилами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. 10 из них положили свои лапы Ноздреву на плеча, а Бругай оказал такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в самые губы, так что Чичиков тоже выплюнул. Осмотрели собак, наводивших изумление крепостью черных мясов. Хорошие были собаки.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
2: Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была уж слепа и, по словам Ноздрева, должна была скоро издохнуть, но года два тому назад была очень хорошая сука. Осмотрели и суку, сука точно была слепая. Потом пошли осматривать водяную мельницу, где недоставало порхлицы, в которую утверждается верхний камень, быстро вращающийся на веретене, порхающий по чудному выражению русского мужика. «А вот тут скоро будет и кузница», — сказал Ноздрев. Немного прошедшие они увидели точно кузницу, осмотрели и кузницу. «Вот на этом поле, — сказал Ноздрев, указывая пальцем на поле, — русаков такая гибель, что земли не видно. Я сам своими руками поймал одного за задние ноги». «Ну, русака ты не поймаешь рукою, — заметил зять. «А вот же поймал, нарочно поймал, — отвечал Ноздрев. «Теперь я поведу тебя посмотреть, — продолжал он, обращаясь к Чичку, — границу, где оканчивается моя земля». Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек. Гости должны были пробираться между перелогами и взбороненными нивами. Чичков начинал чувствовать усталость. Во многих местах ноги их выдавливали под собою воду, до такой степени место было низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потом, увидев, что это ни к чему не служит, брели прямо, не разбирая, где большая, а где меньшая грязь. Прошедшие порядочное расстояние, увидели точно границу, состоявшую из деревянного столбика и узенького рва. «Вот граница», — сказал Ноздрев. «Все, что не видишь по эту сторону, все это мое. И даже по ту сторону весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все это мое». «Да когда ж ты этот лес сделал с твоим?» — спросил зять. «Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой». «Да, я купил его недавно», — отвечал Ноздрев. «Когда ж ты успел его так скоро купить? Как же? Я еще третьего дня купил, и дорого, черт возьми, дал». «Да ведь ты был в то время на ярмарке».
3: «Эх ты, Сафрон! Разве нельзя быть в одно время на ярмарке и купить землю?
4: Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тот без меня и купил». «Да, ну, разве приказчик?» — сказал зять, но и тут усомнился и покачал головою.
2: Гости воротились той уже гадкую дорогою к дому. Ноздрев повел их в свой кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги. Висели только сабли и два ружья, одно в 300, а другое в 800 рублей». Зять, осмотревши, покачал только головою. Потом были показаны турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано «Мастер Савелий Сибиряков». Вслед за тем показалась гостям шарманка. Ноздрев тут же провертел пред ними кое-что. Шарманка играла не без приятности, но в середине ее, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнью «Мальбрук в поход поехал», а «Мальбрук в поход поехал» неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом. Уж Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка, очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго еще потом свистела она одна. Потом показались трубки деревянные, глиняные, пенковые, обкуренные и необкуренные, обтянутые замшею и необтянутые, чубук с янтарным мундштуком, недавно выигранный, и кисет вышитый какой-то графинью, где-то на почтовой станции, влюбившуюся в него по уши, у которой ручки, по словам его, были самый субтильный суперфлю, слово, вероятно, означавшую у него высочайшую точку совершенства. Закусивши балыком, они сели за стол близ 5 часов. Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни. Блюда не играли большой роли. Кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновением и клал первое, что подалось под руку. Стоял ли возле него перец, он сыпал перец. Капуста ли попалась, совал капусту. Пичкал молоко, ветчину, горох. Словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь верно выйдет. Зато Ноздрев налег на вина. Еще не подавали супа, а он же налил гостям по большому стакану портвейна и по-другому «Госатерна», потому что в губернских уездных городах не бывает простого сатерна. Потом Ноздрев велел принести бутылку мадеры, лучше которой не пивал сам фельдмаршал. Мадера точно даже горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки, в надежде, что все вынесут русские желудки. Потом Ноздрев велел еще принести какую-то особенную бутылку, которая, по словам его, была и бургоньон, и шампаньон вместе. Он наливал очень усердно в оба стакана и направо, и налево, и зятю, и Чичикову. Чичиков заметил, однако же, как-то вскользь, что самому себе он немного прибавлял. Это заставило его быть осторожным. И как только Ноздрев как-нибудь заговаривался или наливал зятю, он опрокидывал в ту же минуту свой стакан в тарелку. В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в которой, к изумлению, слышна была сивушища во всей своей силе. Потом пили какой-то бальзам, носивший такое имя, какое даже трудно было припомнить, да и сам хозяин в другой раз назвал его уж другим именем. Обед давно уж кончился, и вины были перепробованы, но гости все еще сидели за столом. Чичиков никак не хотел заговорить с Ноздревым при зяте насчет главного предмета. Все-таки зять был человек посторонний, а предмет требовал уединенного и дружеского разговора. Впрочем, зять вряд ли мог быть человеком опасным, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и, сидя на стуле, ежеминутно клевался носом. Заметив и сам, что находился не в надежном состоянии, он стал, наконец, отпрашиваться домой, но таким ленивым и вялым голосом, как будто бы по русскому выражению, натаскивал клещами на лошадь хомут.
4: «Не пущу», — сказал Ноздрев. «Нет, не обижай меня, друг мой. Право, поеду», — говорил зять. «Ты меня очень обидишь. Пустяки, пустяки, мы соорудим сию минуту банчишку. Нет, сооружай, брат, сам. А я не могу. Жена будет в большой претензии. Право, я должен ей рассказать о ярмарке. Нужно, брат, право, нужно доставить ей удовольствие. Нет, ты не держи меня». «Ну и жнук, важное в самом деле дело, станьте делать вместе. Нет, брат, она такая почтенная и верная, услуги оказывает такие, поверишь, у меня слезы на глазах. Нет, ты не держи меня, как честный человек поеду, я тебе в этом уверяю по истинной совести».
2: «Пусть его едет, что в нем проку», — сказал тихо Чичиков Ноздреву.
4: «Ай, вправду, — сказал Ноздрев, — смерть не люблю таких
3: Растепелий, и прибавил вслух: «Ну, черт с тобою, поезжай бабиться с женою, Фитюк!»
4: «Нет, брат, ты не ругай меня Фитюком», — отвечал зять. «Я ей жизнью обязан, такая, право, добрая, милая, такие ласки оказывает, до слез разбирает, спросит, что видел на ярмарке, нужно все рассказать, такая, право, милая».
3: «Ну, поезжай, ври чепуху, вот картуз твой».
4: «Нет, брат, тебе совсем не следует о ней так отзываться. Этим ты, можно сказать, меня самого обижаешь. Она такая милая».
3: «Ну, так убирайся к ней скорее».
4: «Да, брат, поеду. Извини, что не могу остаться. Душой бы рад был, но не могу».
2: Зять еще долго повторял свои извинения, не замечая, что сам уж давно сидел в бричке, давно выехал за ворота, и перед ним давно были одни пустые поля. Должно думать, что жена немного слышала подробностей о ярмарке. «Такая дрянь!» — говорил Ноздрев, стоя перед окном и глядя на уезжавший экипаж. «Вон как потащился! Конек престижной не дурен! Я давно хотел подцепить его! Да и такой... С ним нельзя никак сойтиться. Фитюк. Просто Фитюк».
1: Мы читали поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Продолжение завтра в это же время.

0: звезда. Михаил Зощенко. Рассказ «Горько». Читает Дмитрий Шиляев.
1: В нашей коммунальной квартире имеется такой ответственный работник, товарищ П. Но про него, конечно, нельзя сказать, что он, например, интеллигент, но он все-таки чего-то там такое знает, чего-то такое читал и проходил, так что он имеет полную ответственность и всецело должен отдавать отчет в своих действиях. Так вот он, значит, в прошлом году женился. Он женился в прошлом году на такой Верочке. Ну, такая была тоже с нашего дома Верочка. Ну, такая вообще барышня. Она миленькая, ничего про нее не скажешь, но, безусловно, она передовых взглядов не имела. Она всецело мечтала о беличьем манто, о всяких разных чулочках, ленточках, каблучках и так далее и тому подобное. И в силу своих взглядов она одевалась чересчур бойко. Завсегда коротенькая юбочка, шляпочка такая, шелковое пальтецо на пуговках. И она губки свои очень отчаянно красила помадой. И с глазками своими тоже чего-то такое производила, какую-то махинацию. Что ли она их карандашиком оттеняла, давала им особую такую игру и выразительность. Так что все мужчины на нее засматривались и мечтали с ней сойтись. Конечно, когда товарищ П. начал за ней ухаживать, он сразу взвесил все данные. Да, видит, барышня, безусловно, заметная, но, безусловно, так сказать, что ли, чуждый элемент. Придется заново ее воспитать и привить ей новые взгляды, чтобы это главное был человек, а не обезьянка с бантиком. Но, думает, на то я и передовой товарищ, чтоб за такие трудные делишки браться. Так вот он подумал и развелся со своей прежней женой. Развелся со своей прежней супругой и женился на этой хорошенькой барышне. Конечно, многие усмехались, мол, что ли, это неудобно. Неэтично, что ли, ему жениться на такой слишком яркой особе, у которой только и делов, что свою фигурку покрасивей нарядить. Но он пресек все эти пересуды. Мол, не сомневайтесь, милые товарищи, барышня действительно выражает собой, ну что ли, мелкобуржуазную стихию нашего дома, но не пройдет и полгода, как все переменится, и это будет вполне сознательный товарищ, спутник трудовой жизни, полноправный гражданин, у которого на первом месте будут разные ответственные мысли и классовый интерес, а потом уж все такое остальное. Ну, говорят ему, глядите, товарищ, не вкапайтесь. Многие крупные деятели общественной мысли пропадали по случаю того, что у них были такие мелкобуржуазные супруги с накрашенными губками. А он говорит, мне право смешно слышать, чего вы такое говорите. Будьте любезны поглядеть на мою воспитательную работу через полгода. Начал он после женитьбы воспитывать эту девочку. Начал ей разные вопросы задавать. Начал ее стыдить перед лицом советской общественности. Мол, зачем вы, Верочка, губки свои красите? И зачем у вас, я извиняюсь, юбочки слишком короткие? И зачем у вас ножки? И почему глазки? И, дескать, надо быть сознательным, вдумчивым гражданином, а не такой безответственной фигуркой на фоне общественной мысли. Очень, конечно, от этого нажима барышня горевала и конфузилась, но потом довольно незаметно начала перевоспитываться. Короче говоря, меньше чем через полгода эта барышня очень удивительно переменилась к лучшему. Она перестала мазать свои губки, она пошила себе длинные платьица, она начала ходить с портфельчиком и так далее и тому подобное. Короче говоря, это была воспитательная работа, достойная всеобщего.

0: удивление.
1: В короткое время пустую барышню он превратил в достойного спутника своей жизни, с которым он пошел рука об руку к намеченным идеалам.
2: Правда, шли они не так долго. Месяца два или полтора, чего-то вроде этого. После чего товарищ П. развелся с ней и женился на другой молодой барышне. Слов нет. Эта последняя не была сознательным товарищем. Она ярко мазала свои губки, она носила коротенькие юбочки и кокетливо глядела на мужчин своими огненными глазами. Но товарища П. не смущали подобные крупные препятствия. Короче говоря, он женился на этой новенькой малютке и начал ее перевоспитывать с тем, чтобы из этой напудренной обезьянки сделать настоящего достойного человека, с которым прилично будет ему идти рука об руку к намеченным идеалам. А сколько времени он будет таким образом с ней идти, покажет дальнейшее будущее. И надо полагать, не менее полгода. Одним словом, честь имеем поздравить дорогого новобрачного Горько. Чрезвычайно Горько.
3: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Горько».
4: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который позволяет привлекать вооруженные силы для защиты российских граждан, арестованных или преследуемых на основании решений иностранных судов без участия России. Речь также идет о решениях международных инстанций, чья компетенция не основана на договоре с нашей страной или резолюции Совета Безопасности ООН. Конкретные меры будет определять президент. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Запад никак не осудил удары украинских боевиков по колледжу в Старобельске. Об этом заявил Дмитрий Песков. Напомню, в результате атаки погиб 21 человек. Более 60 получили ранения.
2: Очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят. Мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического акта, нападения на молодых людей.
1: Место трагедии посетили более 50 представителей зарубежных СМИ, но представители отдельных медиа отказались ехать в ЛНР. Например, телекомпания BBC официально отказалась посвящать Старобельск, а редакция CNN сослалась на отпуск. В Кремле заявили, что такие издания нельзя считать объективными. Министерство юстиции США квалифицировало стрельбу у Белого дома как новую попытку убийства президента Дональда Трампа. Инцидент произошел в субботу ночью на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы. Мужчина достал оружие из сумки и открыл огонь. Пострадал случайный прохожий. Злоумышленника смертельно ранили правоохранители. Трамп в это время находился в Белом доме. Это уже четвертый подобный случай в центре Вашингтона за последние месяцы. Купальный сезон в Анапе официально стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Он откроется на территориях, исключенных из зоны чрезвычайной ситуации после разлива мазута с затонувших танкеров. Такое постановление подписала мэр города Светлана Маслова. На галечных пляжах и на 1 километре песчаных уже устанавливают инфраструктуру. На остальных продолжается отсыпка чистым песком. В прошлом году купаться в Анапе было запрещено. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
4: Тантал. В Лидии у горы Сипила находился богатый город, называвшийся по имени горы Сипилом. В этом городе правил любимец богов, сын Зевса Тантал. Всем в изобилии наградили его боги. Не было на земле никого, кто был бы богаче и счастливее царя Сипила Тантала. Неисчислимые богатства давали ему богатейшие золотые рудники на горе Сипиле. Ни у кого не было таких плодородных полей, никому не приносили таких прекрасных плодов сады и виноградники. На лугах Тантала, любимца богов, паслись громадные стада тонкоруных овец, круторогих быков, коров и табуны быстрых, как ветер, коней. У царя Тантала был избыток во всем. Он мог бы жить в счастье и довольстве до глубокой старости, но погубили его чрезмерная гордость и преступление. Боги смотрели на своего любимца Тантала как на равного себе. Олимпийцы часто приходили в сияющие золотом чертоги Тантала и весело пировали с ним. Даже на светлый Олимп, куда не всходит ни один смертный, не раз всходил по зову богов Тантал. Там он принимал участие в совете богов и пировал за одним столом с ними во дворце своего отца, громовержца Зевса. от такого великого счастья Тантал возгордился. Он стал считать себя равным даже самому тучегонителю Зевсу. Часто, возвращаясь с Олимпа, Тантал брал с собой пищу богов, амброзию и нектар, и давал их своим смертным друзьям, пируя с ними у себя во дворце. Даже те решения, которые принимали боги, совещаясь на Светлом Олимпе о судьбе мира, Тантал сообщал людям. Он не хранил тайн, которые поверял ему отец его Зевс. Однажды, во время пира на Олимпе, великий сын Крона обратился к Танталу и сказал ему:
5: «Сын мой, я исполню все, что ты пожелаешь. Проси у меня все, что хочешь. Из любви к тебе я исполню любую твою просьбу».
4: Но Тантал, забыв, что он только смертный, гордо ответил отцу своему, эгидодержавному Зевсу: «Я не нуждаюсь в твоих милостях. Мне ничего не нужно. Жребий, выпавший мне на долю, прекрасней жребия бессмертных богов». Громовержец ничего не ответил сыну. Он нахмурил грозно брови, но сдержал свой гнев. Он еще любил своего сына, несмотря на его высокомерие. Вскоре Тантал дважды жестоко оскорбил бессмертных богов. Только тогда Зевс наказал высокомерного. На Крите, родине громовержца, была золотая собака. Некогда она охраняла новорожденного Зевса и питавшую его чудесную козу Амалфею. Когда же Зевс вырос и отнял у Крона власть над миром, он оставил эту собаку на Крите охранять свое святилище. Царь Эфеса Пандарей, прельщенный красотой и силой этой собаки, тайно приехал на Крит и увез ее на своем корабле с Крита. Но где же скрыть чудесное животное? Долго думал об этом Пандарей во время пути по морю и, наконец, решил отдать золотую собаку на хранение Танталу. Царь Сипила скрыл от богов чудесные животные. Разгневался Зевс. Призвал он сына своего, вестника богов Гермеса, и послал его к Танталу потребовать у него возвращения золотой собаки. В мгновение ока примчался с Олимпа в Сипил быстрый Гермес, предстал перед Танталом и сказал ему: «Царь Эфеса Пандарей похитил на Крите из святилища Зевса золотую собаку и отдал ее на сохранение тебе. Все знают боги Олимпа, ничего не могут скрыть от них смертные. Верни собаку Зевсу, остерегайся навлечь на себя гнев громовержца». «Тантал же так», — ответил вестнику богов: «Напрасно грозишь ты мне гневом Зевса. Не видал я золотой собаки. Боги ошибаются, нет ее у меня». Страшной клятвой поклялся Тантал в том, что говорит правду. Этой клятвой еще больше разгневал он Зевса. Таково было первое оскорбление, нанесенное Танталом богам. Но и теперь не наказал его громовержец. Кару богов навлек на себя Тантал следующим, вторым оскорблением богов и страшным злодеянием. Когда олимпийцы собрались на пир во дворце Тантала, то он задумал испытать их всеведение. Царь Сипила не верил во всеведение олимпийцев. Тантал приготовил богам ужасную трапезу. Он убил своего сына Пелопса, и его мясо под видом прекрасного блюда подал богам во время пира. Боги тотчас постигли злой умысел Тантала. Никто из них не коснулся ужасного блюда. Лишь богиня Деметра, полная скорби по похищенной у нее дочери Персефоне, думая только о ней и о своем горе, ничего не замечая вокруг, съела плечо юного Пелопса. Боги взяли ужасное блюдо, положили все мясо и кости пелопсов в котел и поставили его на ярко пылавший огонь. Гермес же своими чарами опять оживил мальчика. Предстал он перед богами еще прекраснее, чем был раньше. Не хватало лишь у него того плеча, которое съела Деметра. По повелению Зевса великий Гефест тотчас изготовил Пелопсу плечо из блестящей слоновой кости. С тех пор у всех потомков Пелопса ярко-белое пятно на правом плече. Преступление же Тантала переполнило чашу терпения великого царя богов и людей Зевса. Громовержец низверг Тантала в мрачное царство брата своего Аида. Там он и несет ужасное наказание. Мучимый жаждой и голодом, стоит он в прозрачной воде. Она доходит ему до самого подбородка. Ему лишь стоит наклониться, чтобы утолить свою мучительную жажду. Но едва наклоняется Тантал, как исчезает вода, и под ногами его лишь сухая черная земля. Над головой Тантала склоняются ветви плодородных деревьев, сочные фиги, румяные яблоки, гранаты, груши и оливы висят низко над его головой, почти касаются его волос тяжелые спелые грозди винограда. Изнуренный голодом, Тантал протягивает руки за прекрасными плодами, но налетает порыв бурного ветра и уносит плодоносные ветки. Не только голод и жажда терзают Тантала. Вечный страх сжимает его сердце. Над его головой нависла скала, едва держится она. Грозит ежеминутно упасть и раздавить своей тяжестью Тантала. Так мучается царь Сипила, сын Зевса, Тантал в царстве ужасного Аида вечным страхом, голодом и жаждой. Пелопс. После смерти Тантала в городе Сипиле стал править сын его Пелопс, так чудесно спасенный богами. Недолго правил он в родном Сипиле. Царь Трои Ил пошел войной на Пелопса. Несчастной была для Пелопса эта война. Могучий царь Трои победил его. Пелопсу пришлось покинуть родину. Он нагрузил все свои сокровища на быстроходные корабли и пустился со своими верными спутниками в далекий путь по морю, к берегам Греции. Достиг Пелопс полуострова на самом юге Греции и поселился на нем. С тех пор этот полуостров стал называться по имени Пелопса Пелопоннесом. Однажды увидел Пелопс на своей новой родине прекрасную Гиподамию, дочь царя города Писы, Эномая. Героя пленила дочь Эномая своей красотой, и он решил добыть ее себе в жены. Трудно было получить руку Гиподамии. Эномаю было предсказано оракулом, что погибнет он от руки мужа своей дочери. Чтобы предотвратить такую судьбу, Эномай решил не выдавать свою дочь замуж. Но как быть ему? Как отказывать всем женихам, которые просили руки Гиподамии? Наконец, Эномай нашел выход. Он объявил, что отдаст Гиподамию в жены лишь тому герою, который победит его в состязании на колеснице. Но если он окажется сам победителем, то побежденный должен поплатиться жизнью. Эномай решил так поступить потому, что не было равного ему во всей Греции в искусстве управлять колесницей. Да и кони его были быстрее бурного северного ветра Борея. Царь Писы мог быть уверен в том, что ни один герой не победит его. Однако страх лишиться жизни, погибнув от руки жестокого Эномая, не останавливал многих героев Греции. Они один за другим приходили в его дворец, готовые состязаться с ним, лишь бы получить в жены Гиподамию. Так была она прекрасна. Всех их постигла злая доля. Всех их убил Эномай, а головы их прибил к дверям своего дворца, чтобы каждый приходивший вновь герой увидел, как много славных героев пало от руки Эномая, заранее знал, какая участь ожидает его. Не остановило и это героя Пелопса. Он решил, какой бы то ни было ценой, добыть Гиподамию и отправился к жестокосердому царю Эномаю. Сурово принял Эномай Пелопса и сказал ему: «Ты хочешь получить в жены дочь мою Гиподамию?
5: Разве не видел ты, сколько славных героев сложило за нее головы в опасном состязании? Смотри, не избежишь и ты их участи. «Не страшит меня участь погибших героев», — ответил царю Пелопс. «Я верю, помогут мне боги Олимпа. С их помощью получу я в жены Гипподамию». Жестокая улыбка зазмеилась на устах Эномая. Много раз слыхал он подобные речи. «Слушай же, Пелопс», — сказал он, — «вот условия состязания. Путь лежит от города Писы через весь Пелопоннес до самого Истма, перешейка, соединяющего Пелопоннес со Средней Грецией. Кончается он у жертвенника властителя морей Посейдона. Этот жертвенник находится недалеко от Коринфа. Если ты первый достигнешь жертвенника, то ты победил. Но горе тебе, если я настигну тебя в пути, тогда пронзит тебя мое копье, как пронзило оно уже многих героев, и ты бесславно сойдешь в мрачное царство Аида. Я дам тебе лишь одно снисхождение. Его давал я и всем другим. Ты тронешься в путь раньше меня. Я же принесу прежде жертву великому громовержцу, и только тогда взойду на мою колесницу. Спеши же проехать как можно больше пути, пока я буду приносить жертву». Пелопс ушел от Эномая. Он видел, что только хитростью удастся ему победить жестокого царя. Пелопс сумел найти себе помощника. Он тайно пошел к возничему Эномая Миртилу, сыну Гермеса, и просил его, обещая богатые дары, не вставлять чек в оси, чтобы соскочили колеса с колесницы Эномая и задержало бы это царя в пути. Долго колебался Миртил, но, наконец, Пелопс соблазнил его богатыми дарами, и Миртил обещал ему сделать то, о чем просил. Настало утро. Позолотило восходящее, розоперстое Элс небесный свод. Вот уже показался на небе и лучезарный Гелиос на своей золотой колеснице. Сейчас начнется состязание. Помолился Пелопс великому колебателю земли Посейдону, прося его о помощи, и вскочил на колесницу. Царь Эномай подошел к жертвеннику Зевса и дал знак Пелопсу, что он может трогаться в путь. Пелопс погнал коней во весь опор. Гремят по камням колеса его колесницы, как птицы несутся кони. Быстро скрывается в облаке пыли Пелопс. Гонит его любовь Гипподамии и страх за свою жизнь. Вот далеко за ним послышался грохот колесницы Эномая. Все яснее грохот. Настигает царь Писы сына Тантала. Как бури несутся кони царя. Вихрем крутится пыль от колес колесницы. Ударил хлыстом по коням Пелопс. Еще быстрее понеслись они. Воздух свистит в ушах Пелопса от бешеного бега коней. Но разве уйти ему от коней Эномая? Ведь кони царя быстрее северного ветра. Все ближе и ближе Эномай. Пелопс уже чувствует за спиной горячее дыхание коней Эномая. Уже видит, чуть оглянувшись, как с торжествующим смехом царь замахнулся копьем. Взмолился Пелопс Посейдону, и властитель безбрежного моря услыхал его. «Колеса со сей колесниц Эномая соскочили. Колесница опрокинулась, и грянул на землю жестокосердый царь Писы. Насмерть разбился Эномай при падении. Мрак смерти покрыл его очи. С торжеством вернулся Пелопс в Пису, взял в жены Гипподамию и завладел всем царством Эномая. Когда же пришел к Пелопсу Миртил, возничий Эномая, и стал требовать себе в награду полцарства, то жаль стало Пелопсу расстаться с половиной царства. Коварный сын Тантала хитростью заманил Миртила на берег моря и столкнул его с высокой скалы в бурные волны. Падая со скалы, проклял Миртил Пелопса и все его потомство. Как ни старался смягчить гневную душу Миртила сын Тантала, как ни старался смягчить и гнев отца его Гермеса, все было напрасно.
4: Исполнилось проклятие Мертила. С тех пор преследовали несчислимые беды потомков Пелопса, а своими злодеяниями навлекли они на себя кару богов.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
4: Европа. У царя богатого финикийского города Сидона, Агенора, было три сына и дочь, прекрасная, как бессмертная богиня. Звали эту юную красавицу Европа. Приснился однажды сон дочери Агенора. Она увидела, как Азия и тот материк, что отделен от Азии морем, в виде двух женщин боролись за нее. Каждая женщина хотела обладать Европой. Побеждена была Азия, и ей, воспитавшей и вскормившей Европу, пришлось уступить ее другой. В страхе Европа проснулась, не могла она понять значение этого сна. Смиренно стала молить юной дочь Агенора, чтобы отвратили от нее боги несчастье, если сон грозит им. Затем, одевшись в пурпурные одежды, затканные золотом, пошла она со своими подругами на зеленый, покрытый цветами луг, к берегу моря. Там, резвясь, собирали сидонские девы цветы в свои золотые корзины. Они собирали душистые белоснежные нарциссы, пестрые крокусы, фиалки и лилии. Сама же дочь Агенора, блистая красотой своей среди подруг, подобно Афродите, окруженной харитами, собирала в свою золотую корзиночку одни лишь алые розы. Набрав цветов, девы стали со смехом водить веселый хоровод. Их молодые голоса далеко разносились по цветущему лугу и по лазурному морю, заглушая его тихий, ласковый плеск. Недолго пришлось наслаждаться прекрасной Европе беззаботной жизнью. Увидел ее сын Крона, могучий тучегонитель Зевс, и решил ее похитить. Чтобы не испугать своим появлением юной Европы, он принял вид чудесного быка. Вся шерсть Зевса-быка сверкала, как золото. Лишь на лбу у него горело, подобно сиянию луны, серебряное пятно. Золотые же рога быка были изогнуты, подобно молодому месяцу, когда впервые виден он в лучах пурпурного заката. Чудесный бык появился на поляне и легкими шагами, едва касаясь травы, подошел к девам. Сидонские девы не испугались его. Они окружили дивное животное и ласково гладили его. Бык подошел к Европе. Он лизал ей руки и ласкался к ней. Дыхание быка благоухало амброзией. Весь воздух был наполнен этим благоуханием. Европа гладила быка своей нежной рукой по золотой шерсти, обнимала его голову и целовала его. Бык лег у ног прекрасной девы. Он как бы просил ее сесть на него. Смеясь, села Европа на широкую спину быка. Хотели и другие девушки сесть с ней рядом. Вдруг бык вскочил и быстро помчался к морю. Похитил он ту, которую хотел. Громко вскрикнули от испуга сидонянки. Европа же протягивала к ним руки и звала их на помощь. Но не могли помочь ей сидонские девы. Как ветер несся златорогий бык. Он бросился в море и быстро, словно дельфин, поплыл по его лазурным водам. А волны моря расступались перед ним, и брызги их скатывались, как алмазы с его шерсти, не смочив ее. Всплыли из морской глубины прекрасные нереиды. Они толпятся вокруг быка и плывут за ним. Сам бог моря Посейдон, окруженный морскими божествами, плывет впереди на своей колеснице. Своим трезубцем укрощает он волны, равняя путь по морю своему великому брату Зевсу. Трепеща от страха, сидит на спине быка Европа. Одной рукой она держится за его золотые рога, другой же подбирает край своего пурпурного платья, чтобы не замочили его морские волны. Напрасно боится она. Море ласково шумит, и не долетают до нее его соленые брызги. Морской ветер колышет кудри Европы и развивает ее легкое покрывало. Все дальше берег. Вот уже скрылся он в голубой дали. Кругом лишь море да синее небо. Скоро показались в морской дали берега Крита. Быстро приплыл к нему со своей драгоценной ношей Зевс-бык и вышел на берег. Европа стала женой Зевса, и жила она с тех пор на Крите. Три сына родились у нее и Зевса. Минос, Радаманф и Сарпедон. По всему миру гремела слава этих могучих и мудрых сыновей громовержца Зевса. Кадм. Когда Зевс под видом быка похитил Европу, опечалился ее отец, царь Сидона Агенор. Ничто не могло его утешить. Он призвал трех сыновей своих, Фоеникса, Киликса и Кадма, и послал их отыскивать Европу. Он запретил своим сыновьям под страхом смерти возвращаться домой без сестры. Отправились сыновья Агенора на поиски. Фоеникс и Киликс скоро покинули Кадма. Они основали два царства. Фоеникс — Финикию, а Киликс — Киликию, и остались в них. Кадм один отправился дальше искать сестру. Долго странствовал он по свету, всюду расспрашивал о Европе. Разве мог он найти сестру, раз сам Зевс скрыл ее от всех? Наконец, потеряв надежду найти сестру и опасаясь вернуться домой, решил Кадм навсегда остаться на чужбине. Он пошел в священные Дельфы и вопросил там оракула стреловежца Аполлона, в какой стране поселиться ему и основать город. Так ответил Кадму оракул Аполлона. «На уединенной поляне увидишь ты корову, которая никогда не знала ярма. Следуй за ней, и там, где ляжет она на траву, воздвигни стены города, а страну назови Беотия». Получив такой ответ, покинул Кадм священные Дельфы. Лишь только вышел он за ворота, как увидел белоснежную корову, которая паслась никем не охраняемой на поляне. Кадм пошел за ней со своими верными сидонскими слугами славе великого Аполлона. Уже миновал он долину Кефиса, как вдруг остановилась корова, подняла голову к небу, громко замычала, посмотрела на следовавших за ней воинов и спокойно легла на зеленую траву. Полной благодарности Аполлону опустился Кадм на колени, поцеловал землю своей новой родины и призывал благословение богов на незнакомые горы и долины. Кадм тотчас сложил из камней жертвенник, чтобы принести жертву эгидодержавному Зевсу. Но так как не было у него воды для жертвоприношения, то послал он своих верных сидонцев за водой. Невдалеке была вековая роща, которую еще никогда не касался топор дровосека. Среди этой рощи находился глубокий грот, весь заросший кустарником. Кругом него лежали нагроможденные в беспорядке громадные камни. Из этого грота вытекал, журча меж камнями, источник с хрустально-прозрачной водой. В гроте же жил громадный змей, посвященный богу войны Аресу. Его глаза сверкали огнем, из пасти, усаженной тройным рядом ядовитых зубов, высовывалось тройное жало. Золотой гребень грозно колыхался на голове змея. Когда слуги Кадма подошли к источнику и погрузили уже сосуды в его студеную воду, выполз из грота с грозным шипением змей, извиваясь между камнями своим громадным телом. Побледнели от страха слуги Кадма, выпали у них из рук сосуды, леденящий ужас сковал их члены. Поднялся на хвосте змей выше вековых деревьев леса, его голова с разинутой пастью. Прежде чем кто-нибудь из сидонян мог подумать о бегстве или защите, бросился на них ужасный змей. Погибли слуги Кадма. Кадм долго ждал возвращения слуг. Уже солнце стало склоняться к западу, длиннее стали тени на земле, а слуг все нет. Девица сына Генора, куда же пропали его седоняне, чего они медлят? Наконец, пошел он по их следам в рощу, прикрывшись, как панцирем, львиной шкурой, опоясанной острым мечом и с копьем в руках. А еще более надежной защитой служило герою его мужество. Кадм вошел в рощу и увидел там растерзанные тела своих верных слуг. На телах их лежал громадный змей. В горе и гневе воскликнул Кадм: «О, верные слуги, я буду вашим мстителем. Или я отомщу за вас, или сойду вместе с вами в мрачное царство теней». Схватил Кадм камень величиной со скалу и, размахнувшись, бросил его в змея. От удара этого камня опрокинулась бы крепостная башня. Но невредимым остался змей. Защитила его твердая, как сталь, чешуя, покрывавшая все его тело. Потряс тогда своим копьем сына Генора и, собрав всю свою силу, вонзил его в спину чудовища. От копья Кадма не защитила змея его стальная чешуя. По самое древко вонзилось копье в тело змея. Извиваясь, схватил змей зубами копье и хотел его вырвать из раны. Напрасны были его усилия. Острие копья осталось глубоко в ране. Лишь древко обломил змей Ареса. От черного яда и ярости вздулась шея змея. Пена хлынула у него из пасти. Свирепое шипение разнеслось далеко по всей стране. Весь воздух наполнился смрадом его дыхания. То извивается змей громадными кольцами по земле, то, бешено крутясь, высоко вздымается вверх. Он валит деревья, вырывая их с корнем, и во все стороны разбрасывает хвостом своим громадные камни. Он хочет схватить своей ядовитой пастью Кадма, но, прикрывшись как щитом львиной шкурой, герой отражает змея своим мечом. Грызет змей зубами острый меч, но только тупит зубы о его сталь. Наконец, могучим ударом пронзил сына Генора шею змея и пригвоздил его к дубу. Так силен был удар могучего героя. Согнулся столетний дуб под тяжестью тела чудовища. С изумлением глядит Кадм на сраженного им змея, дивясь его величине. Вдруг раздался неведомый голос: «Что стоишь ты, сын Агенора, и дивишься на убитого тобой змея? Скоро и на тебя, обращенного в змея, будут дивиться люди». Смотрит по сторонам Кадм, не знает он, откуда раздался таинственный голос. Содрогнулся герой от ужаса, услыхав такое предсказание. Волосы поднялись дыбом на его голове. Чуть не лишившись сознания, стоит он перед убитым змеем. Тогда явилась Кадму любимая дочь Зевса Афина Паллада. Она велела ему вырвать зубы змея и посеять их, как семена, на вспаханном поле. Кадм сделал, что повелела ему совоокая богиня-воительница. Едва он посеял зубы змея, как, о чудо, из земли показались сначала острия копий, вот поднялись над пашней гребни шлемов, затем головы воинов, их плечи, закованные в панцире груди, руки со щитами, наконец вырос из зубов дракона целый отряд вооруженных воинов. Увидев нового неведомого врага, схватился за меч Кадм, но один из воинов, рожденных землей, воскликнул: «Не хватайся за меч! Берегись вмешиваться в междоусобный бой!» Страшная, кровавая битва началась между воинами. Они разили друг друга мечами и копьями и падали один за другим на только что породившую их землю. Их оставалось уже только пятеро. Тогда один из них по велению Афины Паллады бросил на землю свое оружие в знак мира. Заключили воины тесную братскую дружбу. Эти воины, рожденные землей из зубов дракона, и были помощниками Кадма, когда он строил Кадмею, крепость семивратных Фив. Кадм основал великий город Фивы, дал гражданам законы и устроил все государство. Боги Олимпа дали в жены Кадму прекрасную дочь Ареса и Афродиты Гармонию. Великолепен был свадебный пир великого основателя Фив. Все олимпийцы собрались на эту свадьбу и богато одарили новобрачных. С тех пор Кадм стал одним из могущественнейших царей Греции. Неисчислимы были его богатства. Многочисленно и непобедимо было его войско, во главе которого стояли воины, рожденные землей из зубов змея. Казалось бы, вечная радость и счастье должны были царить в доме сына Агенора. Но ни одно счастье послали ему олимпийцы. Много горя пришлось испытать ему. Его дочери Семела и Ино погибли на глазах у отца. Правда, после смерти они были приняты в сонм олимпийских богов, но все же потерял Кадм своих нежно любимых дочерей. Актеон, внук Кадма, сын его дочери Автонои, пал жертвой гнева Артемиды. Пришлось Кадму оплакивать и внуков своих. На старости лет, удрученный тяжким горем, Кадм покинул семивратные Фивы. Со своей женой Гармонией долго скитался он на чужбине и пришел, наконец, в далекую Иллирию. С болью в сердце Кадм вспоминал все несчастья, постигшие его дом. Вспомнил он свою борьбу со змеем и те слова, которые произнес неведомый голос. «Не был ли тот змей, — сказал Кадм, — которого поразил я своим мечом, посвящен богам. Если за его гибель карают меня так тяжко боги, лучше бы мне самому обратиться в змея». Только промолвил это Кадм, как тело его вытянулось и покрылось чешуей. Ноги его срослись и стали длинным извивающимся змеиным хвостом. В ужасе он простирается слезами на глазах к Гармонии, еще сохранившейся руки, и зовет ее. «О, приди ко мне, Гармония! Коснись меня, коснись моей руки, пока не обратился я весь в змея!» Он зовет Гармонию, много еще хочет сказать ей, но язык его раздваивается, и уже колеблется у него во рту змеиное жало, и из уст его вылетает только шипение. Бежит к нему Гармония. «О, Кадм!» — восклицает она. «Освободись же скорее от этого образа! О, боги! Зачем не обратили вы и меня в змею?» Обвился вокруг своей верной жены, обращенный в громадного змея Кадма. Он лижет ей лицо своим раздвоенным жалом. С печалью гладит Гармония, покрытую чешуей, спину змея. И Гармонию боги обратили в змею. И вот уже две змеи — Гармония и Кадм. Под видом змей кончили свою жизнь Кадм и жена его.

0: Радио «Звезда».
1: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
2: Зят и Амфион. В городе Фивах жила дочь речного бога Асопа Антиопа. Ее полюбил Зевс-громовержец. У Антиопы родились два сына-близнеца. Их назвала она Зет и Амфион. Боясь гнева отца своего за то, что она тайно вступила в брак с Зевсом, Антиопа положила своих маленьких сыновей в корзину и отнесла их в горы. Антиопа была уверена, что Зевс не даст погибнуть своим сыновьям. Действительно, Зевс позаботился о них. Он послал к тому месту, где лежали Зет и Амфион, пастуха. Пастух нашел маленьких сыновей Зевса и Антиопы, взял к себе домой и воспитал их. Так и росли братья в доме пастуха. Уже в детстве Зет и Амфион отличались по характеру один от другого. Зет был сильным мальчиком. Рано стал он помогать пастуху пасти стада. Амфион же обладал кротким, приветливым характером. Ничто не привлекало его так, как музыка. Когда же оба брата выросли, Зет стал могучим воином и отважным охотником. Никто не превосходил его силой и ловкостью. Его радовал лишь шум оружия во время боя и охота на диких зверей. Амфиону же, любимцу бога Аполлона, одно лишь доставляло радость — игра на златострунной кефаре, которую подарил ему сам сребролукий сын Латоны Аполлон. Амфион так дивно играл на кефаре, что приводил в движение своей игрой даже деревья и скалы. По-прежнему жили юноши у пастуха, не зная, кто их отец и мать. А мать их, Антиопа, томилась в это время во власти сурового царя Фив Лика и жены его Дирки. Закованная в тяжкие цепи, была заключена Антиопа в темницу, в которую не проникал луч солнца, но Зевс освободил ее. Спали с нее сами собой цепи. Открылись двери темницы. Она бежала в горы и укрылась в хижине того пастуха, который воспитал ее сыновей. Едва только принял ее под свою защиту пастух, как явилась к нему жестокая Дирка. Она с другими фиванками справляла в горах веселый праздник Диониса. Блуждая по горам, в венке из плюща и с тирсом в руках, она пришла случайно к хижине пастуха. Увидала Дирка Антиопу, и вся ненависть к ней вспыхнула неудержимо в сердце жестокой царицы. Она решила погубить несчастную Антиопу. Дирка призвала Зета и Амфиона, оклеветала Антиопу и убедила юношей привязать невинную дочь Асопа к рогам дикого быка, чтобы он растерзал ее. Зет и Амфион уже готовы были послушаться Дирки. Они поймали быка и схватили Антиопу, но тут, на счастье Антиопы, пришел пастух. Увидав, что собственные сыновья хотят привязать Антиопу к рогам разъяренного быка, пастух воскликнул: «Несчастные! Какое ужасное преступление хотите вы совершить? Вы хотите, сами не зная, что делаете, предать ужасной смерти вашу родную мать? Ведь это ваша мать!» В ужас пришли Зет и Амфион, когда поняли, какое страшное злодеяние могли они совершить по вине жестокой Дирки. В гневе схватили они Дирку, оклеветавшую мать их, привязали ее к рогам дикого быка со словами: «Погибни же сама той смертью, на которую ты обрекла нашу мать. Пусть будет эта смерть твоим заслуженным наказанием и за жестокость, и за клевету». Мучительной смертью погибла Дирка. Отомстили за мать Зет и Амфион и Лику. Они убили его и завладели властью над Фивами. Став царями Фив, решили братья укрепить свой город. Лишь высокая Кадмея, крепость Фив, построенная Кадмом, была защищена стенами. Весь же остальной город был беззащитен. Братья сами построили стену вокруг Фив. Как различен был их труд! Могучий, как титан, Зет носил громадные глыбы камня, напрягая все свои силы, и громоздил их друг на друга. Амфион же не носил каменных глыб. Послушные звуку его златострунной кефары сами двигались камни и складывались в высокую несокрушимую стену. Далеко разошлась слава о великих героях Зете и Амфионе. Их знали даже далеко за пределами Греции. Сам Тантал, любимец богов, отдал Амфиону в жены дочь свою Необу. Зет же женился на Аэдоне, дочери царя Эфеса Пандарея. Необа и Аэдона и навлекли несчастье на дом сыновей Антиопы. Необа. У жены царя Фив Амфиона, Необы, было 7 дочерей и 7 сыновей. Гордилась своими детьми дочь Тантала. Прекрасны, как юные боги, были ее дети. Счастье, богатство и прекрасных детей дали боги Необе. Но не была благодарна им дочь Тантала. Однажды дочь слепого прорицателя Тиресия, вещая Манто, проходя по улицам семивратных Фив, звала всех фиванок принести жертвы Латоне и ее детям-близнецам, златокудрому, далеко разящему Аполлону и девственной Артемиде. Послушные призыву Манто, фиванки пошли к алтарям богов, украсив головы лавровыми венками. Одна лишь Необа, гордая своим могуществом и посланным ей богами счастьем, не хотела идти приносить жертвы Латоне. Смутили фиванок полные гордыни слова Необы. Но все же совершили они жертвоприношение. Смиренно молили женщины Фив великую Латону не гневаться. Услыхала богиня Латона надменные речи Необы. Она призвала детей своих, Аполлона и Артемиду, и, сетуя на Необу, сказала: «Тяжко оскорбила меня вашу мать, гордая дочь Тантала. Она не верит, что я богиня. Меня не признает Необа, хотя лишь великой жене Зевса Гере уступаю я в могуществе и славе. Неужели вы, дети, не отомстите за это оскорбление? Ведь если вы оставите Необу без отмщения, то перестанут люди чтить меня как богиню и разрушат мои алтари. Ведь и вас оскорбила дочь Тантала. Она равняет вас, бессмертных богов, со своими смертными детьми. Она столь же надменна, как и ее отец Тантал». Прервал свою мать стреловержец Аполлон: «О, кончай скорей, не говори больше ничего, ведь своими жалобами ты отдаляешь наказание». «Будет, не говори!» — воскликнула и гневная Артемида. Окутанные облаком, гневные брат и сестра быстро понеслись с вершины Кинта к Фивам. Золотые стрелы зловеще гремели в их колчанах. Примчались они к семивратным Фивам. Аполлон невидимым остановился на ровном поле у городских стен, где фиванские юноши упражнялись в воинственных играх. Когда далеко разящий Аполлон, окутанный облаком, встал у фиванских стен, 2 сына Необы, Исмен и Сипил, неслись на горячих конях, одетые в пурпурные плащи. Вдруг вскрикнул Исмен, пронзила ему золотая стрела Аполлона грудь. Выпустил он золотые поводья и мертвым упал на землю. Услыхал Сипил грозный звон тетивы Аполлонова лука. Он хочет спастись на быстром коне от грозной опасности. Несется во весь опор Сипил по полю, как несется по морю, распустив все паруса на корабле моряк, спасаясь от грозной тучи. Настигла сына Необы смертоносная стрела. Она вонзилась ему в спину у самой шеи. Сыновья Необы, Файдим и Тантал, боролись, тесно обхватив друг друга руками. Сверкнула в воздухе стрела и пронзила обоих. Со стоном упали они. Смерть одновременно погасила в глазах их свет жизни. Одновременно испустили они свое последнее дыхание. Спешит к ним брат их Альпинор. Он хочет поднять их. Он обнимает их похолодевшие тела. Но глубоко вонзилась и ему в сердце стрела Аполлона. И пал он бездыханным на тела своих братьев. Дамасихтона поразил Аполлон в бедро у самого колена. Хочет вырвать из раны золотую стрелу сын Необы. Вдруг со свистом вонзается другая стрела ему в горло. Поднял к небу руки последний из сыновей Необы, юный Илеоней. Он молит богов: «О, олимпийские боги, пощадите! Пощадите!» Его мольба тронула грозного Аполлона, но поздно, уже слетела с тетивы золотая стрела. Нельзя вернуть ее. Пронзила она сердце и последнему сыну Необы. Быстро донесся слух о великом несчастье до Необы. Со слезами сообщают слуги и Амфиону о гибели его сыновей. Не перенес их потери Амфион. Он сам пронзил себе грудь острым мечом. Склонившись над телами сыновей и мужа, рыдает Необа. Она целует их похолодевшие уста. Разрывается от страдания сердце Необы. В отчаянии простирает несчастные к небу руки. Но не о милости молит она. Горе не смягчило ее сердце. Гневно восклицает она: «Радуйся, жестокая Латона! Веселись, пока не насытится твое сердце моей скорбью! Ты победила, соперница!» «О нет, что же говорю я? Не победила ты! У меня, несчастный, все же больше детей, чем у тебя, счастливый! И хотя много вокруг меня бездыханных тел моих детей, все же я победила тебя! Все же больше осталось детей у меня, чем у тебя!» Только замолкла Необа, как раздался грозный звон тетивы. Ужас объял всех. Одна Необа осталась спокойной. Несчастье придало ей смелости. Недаром раздался звон тетивы лука Артемиды. Одна из дочерей Необы, стоявших в глубокой печали вокруг тел братьев, падает, сраженная стрелой. Вот опять звенит тетива, и падает другая дочь Необы. Шесть золотых стрел одна за другой слетели с тетивы лука Артемиды, и бездыханными лежат шесть прекрасных юных дочерей Необы. Осталась лишь младшая дочь. Она бросилась к матери и укрылась у нее в коленях, в складках ее платья. Горе сломило гордое сердце Необы. «Оставь мне хоть младшую дочь, великая Латона!» Молит Необа, полная скорби. «Хоть одну оставь мне!» Но не сжалилась богиня, и пронзает стрела Артемиды и младшую дочь.

0: сердце, лишь слезы скорби льются у нее из глаз. Холодный камень одел ее члены. Поднялся бурный вихрь и перенес Необу на ее родину, в Лидию. Там, высоко на горе Сипиле, стоит обращенная в камень Необа и вечно льет слезы скорби.
1: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
2: Продолжение завтра в это же время.

слушаете «Радио Звезда».

0: зеркало и обезьяна. Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой. «Смотри-ка», — говорит, — «кум милый мой, что это там за рожа? Какие у нее ужинки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. Ведь, признайся, есть из кумушек моих таких кривляк 5-6. Я даже их могу по пальцам перечесть. Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли на себя, кума, обратиться?» Ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире. Я даже видел то вчера, что Климыч на руку не чист, все это знают. Про взятки Климычу читают, а он украдкою кивает на Петра. Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Зеркало и обезьяна». Читал Владислав Купряшин. Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
1: В настоящее время всеобщая страсть к сокращению слов мало-помалу потухла. Тем детям, которые при рождении нарекались такими экзотическими именами, как «Аванчел», «Авангард человечества», «Слачела», «Слава челюскинцам», «Новера», «Новая эра», «Долкап», «Долой капитализм» и прочими, теперь уже лет 40, не меньше. И своих детей они называют уже по-человечески: Танями, Олями, Володями, Ванями. И еще один пострадавший – «Севрен». Сокращенная форма четырех замечательных слов: сила, воля, разум, энергия. Можно быть твердо уверенным, что ни один из его сыновей не будет Севреном Севреновичем. Вообще, многие из этих слов-агрегатов оказались времянками и ныне отодвинулись далеко в историю вместе с теми явлениями, которые были обозначены ими: НЭП, РАП, пролеткульт, рабфак, комбинат.

0: обед, торксин, продразверстка, ликбез, моссельпром. И совсем без следа исчезли слова фикции, слова-пузыри, изготовленные в канцеляриях всевозможных начпупсов. Органическими, живыми словами им не удалось побывать. Они умирали еще до рождения. Кто помнит колченогое гвытм, которым пробовали обозначить государственные высшие театральные мастерские? Или главы коп, комикон, соучмол, капако, труборвасо. Это не то, что такие слова, как ЗАГС, трудодень, стенгазета, которые уже вошли в нашу лексику как полноправные законные слова. К слову, ЗАГС до того привыкли, что стали уже забывать, из каких четырех слов оно склеено. Я, например, совершенно забыл. Так что беспокоиться нечего. Все эти словесные агрегаты не могут нанести языку никакого ущерба, ибо народ строжайшим образом контролирует их и сохраняет лишь те, которые вполне соответствуют духу языка, его природе, и без жалости отметает от себя всякую словесную нечисть.
1: Корней Чуковский. О русском языке.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия приступит к последовательным системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, сообщили в МИДе. Поводом стала атака ВСУ на общежитие в Старобельске, которая переполнила чашу терпения. Будут поражены объекты производства и подготовки дронов, которые киевский режим использует при содействии натовских специалистов. Удары также нанесут по центрам принятия решений и командным пунктам. Иностранных граждан призвали как можно скорее покинуть Киев. Жителям города рекомендовано не приближаться к объектам военной инфраструктуры. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. О действиях бойцов центральной группировки рассказал начальник пресс-центра по этому направлению Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад. Бригады морской пехоты, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии. В районах Кутузовки, Райского, Новогригоровки, Новопавловки, Золотого колодезя, Шевченко, Кучерова Яра, Белецкого, Васильевки, Сергеевки и Новоподгородного. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
1: Российские средства ПВО сбили за сутки 17 снарядов системы «Хаймерс» и более 400 украинских беспилотников самолетного типа. Льготная цена на российский газ для Армении сменится на рыночную, если республика покинет Евразийский экономический союз. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком для союзников, но льготный режим невозможен для участников иных интеграций, например, для Евросоюза. Тегеран готов вывести высокообогащенный уран со своей территории, передает Аль-Арабия. Иран требует передать его Китаю и добивается от Пекина соответствующих гарантий. Россия также выражала готовность сыграть роль в этом вопросе, но ее предложение не было востребовано США. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил о хороших шансах на временное ядерное соглашение с Ираном. По данным СМИ, стороны могут подписать меморандум о взаимопонимании в ближайшее время. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Михаил Зощенко. Главы из повести «Аполлон и Тамара». Читает Алексей Шулин.
2: В короткое время Аполлон Семенович Перепенчук страшно обеднел. Больше того, это была бедность, даже нищета человека, потерявшего всякие надежды на улучшение. Правда, он и приехал без ничего, однако первое время он не хотел и не смел признаться в своей ужасающей бедности. Теперь он с недоброй усмешкой говорил об этом тетушке своей, Аделаиде Перепенчук. «Я, тетушка, беден, как испанский нищий». Тетушка, чувствуя свою вину перед ним, старалась его успокоить, утешить, ободрить, говоря, что еще не все окончательно потеряно, что его жизнь еще вся впереди, что вместо проданного темно-зеленого галстука она сделает ему очаровательный лиловый из корсажа вечернего своего туалета, и что, наконец, бархатную тужурку за недорого взялся бы сделать знакомый ей дамский портной Рипкин. Но Аполлон Перепенчук только усмехался. Он не сделал ни одного шага, ни одной попытки как-нибудь изменить, поставить на прежний лад свою городскую жизнь. Это, впрочем, произошло с тех пор, как он узнал, что в городе на всех вечерах подвизается теперь маэстро Соломон Беленький. До этого какие-то неясные мечты, ускользающие планы теснились в его возбужденном мозгу. Маэстро Соломон Беленький и исчезновение бархатной куртки сделали Аполлона Перепенчука безвольным созерцателем. Он целыми днями лежал теперь в постели, выходя на улицу для того, чтобы найти оброненный окурок папиросы или попросить у прохожего на одну завертку щепоточку махорки. Тетушка Аделаида его кормила. Иногда он вставал с постели, вынимал из матерчатого футляра завязанный им кларнет и играл на нем. Но в его музыке нельзя было проследить ни мотива, ни даже отдельных музыкальных нот. Это был какой-то ужасающий, бесовский рев животного. И всякий раз, когда он начинал играть, тетушка Аделаида Перепенчук менялась в лице, вынимала из шкафика различные банки и баночки со всякими препаратами и нюхательными солями и ложилась в постель, глухо стоная. Аполлон Семенович бросал кларнет и снова искал успокоение в кровати. Он лежал и проницательно думал, и мысли приходили к нему те же, что некогда тревожили Федора Перепенчука. Иные мысли по силе и глубине ничуть не уступали мыслям его значительного однофамильца. Он думал о человеческом существовании, о том, что человек – так же нелепо и ненужно существует, как жук или кукушка. И о том, что человечество, весь мир, должны изменить свою жизнь для того, чтобы найти покой и счастье. И для того, чтобы не подвергаться таким страданиям, как произошло с ним. Ему однажды показалось, что наконец-то он узнал и понял, как надо жить человеку. Какая-то мысль коснулась его мозга, и снова исчезла неоформленная. Это началось с малого. Аполлон Перепенчук как-то спросил тетушку Аделаиду. «Как вы полагаете, тетушка, есть ли у человека душа?»
3: «Есть», — сказала тетушка. «Непременно есть».
2: «Ну а вот обезьяна, скажем. Обезьяна человекоподобна. Она ничуть не хуже человека. Есть ли, тетушка, у обезьяны душа, как вы полагаете?»
3: «Я думаю, — сказала тетушка, — что у обезьяны тоже есть, раз она похожа на человека». Аполлон Перепинчук вдруг взволновался. Какая-то смелая мысль поразила его. «Позвольте, тетушка», — сказал он, — «ежели есть душа у обезьяны, то и у собаки, несомненно, есть. Собака ничем не хуже обезьяны. А ежели у собаки есть душа, то и у кошки есть. И у крысы, и у мухи, и у червяка даже». «Перестань», — сказала тетушка, — «не богохульствуй». «Я не богохульствую», — сказал Аполлон Семенович. «Я, тетушка, ничуть даже не богохульствую. Я только факты констатирую. Значит, у червяка тоже есть душа. А что вы теперь скажете? Возьму-ка я, тетушка, и разрежу червяка надвое, напополам. И каждая половина, представьте себе, тетушка, живет в отдельности. Так? Это что же? Это, по-вашему, тетушка, душа раздвоилась? Это что же за такая душа?»
4: «Отстань», — сказала тетушка и испуганно посмотрела на Аполлона Семеновича.
3: «Позвольте», — закричал Перепинчук, — «нету, значит, никакой души. И у человека нету. Человек — это кости и мясо. Он и помирает, как последняя тварь, и рождается, как тварь. Только что живет по выдуманному. А ему нужно по-другому жить». Но как нужно было жить, Аполлон Семенович не мог объяснить своей тетушке, он не знал. Тем не менее, мыслями своими Аполлон Семенович был потрясен. Ему казалось, что он начал понимать что-то. Но потом в голове его снова все мешалось и путалось. И он признавался себе, что он не знает, как в сущности надо было бы жить, чтобы не испытывать того, что он сейчас чувствует. А он чувствует, что его игра проиграна и что жизнь спокойно продолжается без него. Он несколько дней кряду ходил по комнате в страшном волнении. А в тот день, когда волнение достигло наивысшего напряжения, тетушка Аделаида принесла письмо на имя Аполлона Семеновича Перепинчука. Это письмо было от Тамары. Она с жеманностью кокетливой женщины писала в грустном, лирическом тоне о том, что нынче она выходит замуж за некоего иностранного коммерсанта Глоба, и что, делая этот шаг, она не хочет оставить о себе дурных воспоминаний в памяти Аполлона Перепинчука. Она, дескать, просит его всепокорнейше извинить за все то, что она с ним сделала. Она прощения просит, ибо знает, какой смертельный удар ему нанесла. Тихо смеялся Аполлон Перепинчук, читая это письмо. Однако ее непоколебимая уверенность в том, что он, Аполлон Перепинчук, погибает из-за нее, ошеломила его. И, думая об этом, он вдруг отчетливо понял, что ему ничего не нужно. Даже не нужна та, из-за которой он погибает. И еще ясно, окончательно понял, что он погибает в сущности не из-за нее, а погибает от того, что он не так жил, как нужно. И тут снова все в голове его мешалось и путалось. И он хотел тотчас пойти к ней и сказать, что не она виновата, а он сам виноват, что он сам совершил ошибку в своей жизни. Но не пошел, потому что он не знал, в чем заключалась его ошибка. Аполлон Семенович Перепинчук пошел к Тамаре спустя неделю. Это произошло неожиданно. Однажды вечером он тихо оделся и, сказав тетушке Аделаиде, что у него болит голова и что он хочет поэтому пройтись по городу, вышел. Он долго и бесцельно бродил по улицам, не думая о том, что пойдет к Тамаре. Необыкновенные думы о бессмысленном существовании не давали ему покоя. Он, сняв фуражку, бродил по улицам, останавливаясь у темных деревянных домов, заглядывая в освещенные окна, стараясь, наконец, понять, проникнуть, узнать, как живут люди и в чем их существование. В освещенных окнах он видел за столом
2: мужчин в подтяжках, женщин за самоваром, детей. Иные мужчины играли в карты, иные сидели, не двигаясь, бессмысленно смотря на огонь. Женщины мыли чашки или шили, и почти все ели, широко и беззвучно открывая рты. И за двумя рядами стекол Аполлону Перепинчуку казалось, что он слышит их чавканье. От дома к дому переходил Аполлон Семенович и вдруг очутился у дома Тамары. Аполлон Перепинчук прильнул к окну ее комнаты. Тамара лежала на диване и казалась спящей. Вдруг Аполлон Семенович, неожиданно для самого себя, постучал по стеклу пальцами. Тамара вздрогнула, вскочила, прислушиваясь, потом подошла к окну, стараясь в темноте узнать, кто стучал, но не узнала и крикнула: «Кто?» Аполлон Семенович молчал. Она выбежала на улицу и, узнав его, повела в комнаты. Она стала сердито говорить, что не для чего ему приходить к ней, что все, наконец, кончено, что неужели ему недостаточно ее письменных извинений? Аполлон Перепинчук смотрел на ее красивое лицо и думал, что незачем ей говорить о том, что не она виновата, а он виноват, что он не так жил, как нужно. Она не поймет и не захочет понять. От того, что в этом у ней была какая-то радость и, может быть, гордость. И он хотел уж уходить, но вдруг что-то остановило его. Он долго стоял посреди комнаты, напряженно думая. Странное успокоение пришло к нему. И он, оглядев комнату Тамары, бессмысленно улыбаясь, вышел. Он вышел на улицу, прошел два квартала, надел фуражку, остановился. Что такое? В тот момент, когда он стоял в ее комнате, какая-то счастливая мысль мелькнула в его уме. Он забыл ее. Какая-то мысль, исход какой-то, от которого на мгновение стало ясно и спокойно. Аполлон Перепинчук стал вспоминать каждую мелочь, каждое слово. Не уехать ли? Нет. Не поступить ли в письмоводители? Нет. Он забыл. Тогда он бросился опять к ее дому. Да, конечно, он должен сейчас, сию минуту, проникнуть в ее дом, в комнату ее, и там, придя на старое место, вспомнить эту проклятую мысль. Он подошел к двери, хотел постучать, но вдруг заметил, дверь открыта. За ним не заперли. Он тихо прошел по коридору, никем не замеченный, и остановился на пороге Тамариной комнаты. Тамара плакала, ничком уткнувшись в подушки. В руке она держала его фотографию. Его, Аполлона Перепинчука. Пусть на этом месте читатель плачет сколько ему угодно. Автору все равно. Ему ни холодно, ни жарко. Автор бесстрастно переходит к дальнейшим событиям.
0: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из повести Михаила Зощенко «Аполлон и Тамара».
2: Аполлон Перепинчук посмотрел на Тамару, на карточку в ее руке, на окно, на цветок, на вазочку с пучком сухой травы и вдруг вспомнил. «Да!» Тамара вскрикнула, увидав его. Он бросился прочь, стуча сапогами. За ним бежал кто-то из кухни. Аполлон Семенович выбежал на улицу. Пошел быстро по проломной. Потом побежал. Провалился в рыхлый снег. Упал. Встал. Опять побежал.
3: Вспомнил!
2: Он бежал долго, задыхаясь. Уронил фуражку и, не стараясь ее найти, бросился дальше. В городе было тихо. Ночь. Перепинчук бежал. И вот уже окраина города. Слобода. Заборы. Семафор. Будки, канава, полотно. Аполлон Перепинчук упал, пополз и, уткнувшись в рельсы, лег. Вот эта мысль. Он лежал в рыхлом снегу. Сердце его переставало биться. Ему казалось, что он умирает.
3: Кто-то с фонарем прошел два раза мимо него и, снова вернувшись, пихнул его ногой в бок.
4: «Ты чего?» — сказал мужик с фонарем. «Чего лег?»
2: Перепинчук молчал.
4: «Чего лег?»
3: — с испугом повторил мужик. Фонарь в его руке дрожал.
2: Аполлон Семенович поднял голову, сел.
3: «Люди добрые! Люди добрые!» — сказал он.
4: «Какие люди?» — тихо сказал мужик. «Да ты чего задумал-то? Пойдем-кась в будку! Я здешний, стрелочник!»
3: Мужик взял его под руку и повел в сторожку.
2: «Люди добрые! Люди добрые!» — бормотал Перепинчук.
3: Вошли в сторожку. Душно. Стол, лампа, самовар. За столом сидел мужик в расстегнутой поддевке. Баба щипцами крошила сахар. Перепинчук сел на лавку. Зубы его стучали.
4: «Ты чего лег-то?»
3: — спросил опять стрелочник, подмигивая мужику в поддевке.
4: «Не смерти ли захотел? Или рельсину, может, открутить хотел, а?»
5: «А чего он?»
3: — спросил мужик в поддевке.
5: «Лег, что ли, на рельсы?»
4: «Лег», — сказал стрелочник. «Я иду с фонарем, а он курва лежит, как маленький, уткнувшись харей в самую, то есть, рельсину».
5: «Ха», — сказал мужик в поддевке. «Сволочь какая!»
4: «Подожди, — сказала баба, — не ори на него. Видишь, трясется человек. Не из радости трясется. На-кось чайку, попей».
2: Аполлон Перепинчук, стуча по стакану зубами, выпил.
3: «Люди добрые».
4: «Обожди, — сказал стрелочник, снова подмигивая и для чего-то толкая под бок мужика в поддевке. Дай-кось я его спрошу по порядку».
2: Аполлон Семенович сидел неподвижно.
4: «Отвечай по порядку, как на анкету», — строго сказал стрелочник. «Фамилия?»
2: «Перепинчук», — сказал Аполлон Семенович.
4: «Так», — сказал мужик, — «не слыхал». «Лет от роду?»
2: 32.
4: «Зрелый возраст», — сказал мужик, чему-то радуясь. «А мне 51-й, значит. Возраст все-таки. Безработный?»
2: «Безработный».
4: Стрелочник усмехнулся и снова подмигнул. «Это худо», — сказал он. «Ну, а ремесло какое, понимаешь? Знаешь ли, какое ремесло?»
2: «Нет».
4: «Это худо», — сказал стрелочник, покачивая головой. «Как же это, брат, без ремесла-то жить? Это, я тебе скажу, немыслимо худо. Человеку нужно непременно понимать рукомесло. Скажем, я сторож. Стрелочник. А теперь, скажем, поперли меня. Сокращение там или что иное. Я от этого, братишка, не пропаду. Я сапоги знаю работать. Буду я работать сапоги, рука сломалась. Мне и горешка никакого. Буду-ка я зубами веревки ведь. Вот она какое дело. Как же это можно без рукомесла? Ни почем не можно. Как же существуешь-то?»
5: «Из дворян», — усмехнулся мужик в поддевке. «Хе-хе-хе, кровь у них никакая, жить не могут, в рельсы чукаются».
2: Аполлон Перепинчук встал и хотел уйти из будки. Сторож не пустил, сказал:
4: «Сядь, я тебе сейчас великолепно устрою».
2: Он подмигнул мужику в поддевке и сказал: «Вася, ты бы его присобачил по своему делу. Дело у тебя тихое, каждый понимать может. Что ж безработному человеку гибнуть?»
5: «Ха-ха, пущай»,
2: — сказал мужик, застегивая поддевку.
5: «Это можно.
4: Приходи-ка ты, гражданин, на Благовещенское кладбище. Спроси заведующего. Меня, то есть». «Да пущай он с тобой пойдет, Вася», — сказала баба. «Мало ли что случится».
5: «Опущай», —
2: сказал мужик, вставая и надевая шапку.
5: «Идем, что ли? Прощайте».
2: Мужик вышел из будки вместе с Аполлоном Перепинчуком. Аполлон Семенович Перепенчук вышел в третий и последний период своей жизни. Он вступил в должность нештатного могильщика. Почти год Аполлон Семенович проработал на Благовещенском кладбище. Он снова чрезвычайно переменился. Он ходил теперь в желтых обмотках, в полупальто, с медной бляхой на груди номер 3. От спокойного бездумного лица его веяло тихим блаженством. Все морщины, пятна, угри и веснушки исчезли с его лица. Нос принял прежнюю форму. И только глаза, порою пристально и не мигая, останавливались на одном предмете, на одной точке этого предмета, ничего больше не видя и не замечая. В такие минуты Аполлон думал, вернее, вспоминал свою жизнь, свой пройденный путь, и тогда спокойное лицо его мрачнело. Но воспоминания эти шли помимо его воли. Он не хотел думать и гнал от себя все мысли. Он сознавал, что ему не понять, как надо было жить и какую ошибку он совершил в своей жизни. Да и была ли эта ошибка? Может быть, никакой ошибки и не было. А была жизнь простая, суровая и обыкновенная, которая только двум или трем человекам из тысячи позволяет улыбаться и радоваться. Однако все огорчения были теперь позади, и счастливое спокойствие не покидало больше Аполлона Семеновича. Теперь он всякое утро аккуратно приходил на работу с лопатой в руках и, копая землю, выравнивая стенки могил, проникался восторгом от тишины и прелести новой своей жизни. В летние дни он, проработав часа два подряд, а то и больше, ложился в траву или на теплую, еще только что вырытую землю, и лежал, не двигаясь, смотря то на перистые облака, то на полет какой-нибудь пташки, то просто прислушивался к шуму благовещенских сосен. И, вспоминая свое прошлое, Аполлон Перепенчук думал, что никогда за всю свою жизнь он не испытывал такого умиротворения, что никогда он не лежал в траве и не знал и не думал, что только что вырытая земля тепла, а запах ее слаще французской пудры и гостиной. Он улыбнулся тихой, полной улыбкой, радуясь, что он живет и хочет жить. Но однажды Аполлон Семенович Перепенчук встретил Тамару под руку с каким-то довольно важного вида иностранцем. Они шли по тропинке Ксении Блаженной и о чем-то беспечно болтали. Аполлон Перепенчук крался за ними, прячась как зверь за могилами и крестами. Парочка долго гуляла по кладбищу, затем, найдя полуразрушенную скамейку, они сели, сжав друг другу руки. Аполлон Перепенчук бросился прочь. Но это было только раз. Дальше жизнь опять пошла спокойная и тихая. Дни шли за днями, и ничто не омрачало их тишины. Аполлон Семенович работал, ел, лежал в траве, спал. Иногда он ходил по кладбищу, читал трогательные и олиповатые подписи, присаживался на ту или другую забытую могилу и сидел, не двигаясь и ни о чем не думая. 19 сентября по новому стилю Аполлон Семенович Перепенчук помер от разрыва сердца, работая над одной из могил. А 17 сентября, то есть за два дня до его смерти, от родов скончалась Тамара Глоба, урожденная Амельченко. Аполлон Семенович Перепенчук об этом так и не узнал.
1: Мы читали главы из повести Михаила Зощенко «Аполлон и Тамара».

0: Радиозвезда.
1: Михаил Зощенко. Главы из повести «Мудрость». Читает Алексей Шулин.
2: 11 лет подряд, незадолго до революции, жил мой родственник Иван Алексеевич Зощенко уединенно и замкнуто. Он никуда не ходил. Он совершенно перестал бывать в обществе и даже категорически порвал все прежние короткие отношения со своими приятелями. И, живя на одной из улиц петербургской стороны, он казался каким-то чудаком-отшельником, случайно и на время поселившимся среди людей. Он все меньше и меньше стал разговаривать с людьми, а если и говорил, то брезгливая, болезненная гримаса раздражения не сходила с его лица. Казалось, что человеку было невыносимо трудно всякое общение с людьми. И это была правда. Кое-кто из прежних его приятелей говорил, будто Иван Алексеевич страдает хроническим катаром кишечника и нервными коликами, и будто бы болезнь эта наложила на него неизгладимый скучный след. Другие приятели, знавшие Ивана Алексеевича еще короче и настроенные слегка романтически, уверяли, что, напротив, он здоров как бык. Но в жизни его произошла не то какая-то тайна, не то какая-то любовная интрига, которая скомкала и изменила ровное течение его жизни. Впрочем, неизвестно, кто был прав. Может быть, были правы обе стороны. Тем более, что врач, пользовавший одно время Ивана Алексеевича, с улыбкой отговаривался незнанием, но категорически болезни не отрицал. И при этом отделывался двусмысленными шуточками. А что касается долюбовной стороны, то любовная сторона жизни Ивана Алексеевича не только была известна в области шуток, но и вполне достоверна. В молодые годы был Иван Алексеевич красивый, полный брюнет с определенно ярким южным темпераментом. При этом некоторая независимость в средствах позволяла Ивану Алексеевичу в достаточной мере пользоваться прелестью и утехами жизни. И в разгульной своей жизни он сошелся по пьяной лавочке с одной пустенькой драматической актрисой. Но связь эта, длившаяся с полгода, была несчастлива. Повздорив из-за своей дамы с одним лицеистом, который при многочисленных свидетелях обозвал ее «шкурой», Иван Алексеевич ударил его по морде в фойе академического театра, при этом сбил с носа пенсне и разбил ухо. Результатом была дуэль, которая и состоялась на пулях вблизи комендантского аэродрома. Раненый слегка в мякоть левой ноги, Иван Алексеевич уехал из Петербурга на несколько лет. Потом вернулся. Год или два жил чрезвычайно разгульно, предаваясь по временам нестерпимому пьянству и разврату. И, наконец, стих. И, поселившись на петербургской стороне, с дальней своей родственницей, старушкой Капитолиной Георгиевной Шнель, перестал показываться. Но зачем это он сделал? Почему? Кому было нужно его уединение, никто не знал. Знали только, что жил человек, и вдруг все в жизни показалось ему жалким и ненужным. Все лучшие человеческие качества, как, например, благородство, гордость, тщеславие, показались смешной забавой и бирюльками. А вся прелесть прежнего существования, любовь, нежность, вино, стала смешной и даже оскорбительной. Но было ли это на почве физиологической, так сказать, от пресыщения, или же было это в связи с душевными отклонениями, никто не знал и не мог знать, ибо с каждым годом разрыв его с людьми увеличивался. Его квартира, уставленная различной мебелью, увешанная люстрами и всевозможными дорогими безделушками, вскоре затянулась паутиной и пылью. И цветы, некогда поставленные на окнах, завяли. И огромные мозерские часы остановили свое движение. Даже полуопущенная штора в столовой так и оставалась полуопущенной в течение нескольких лет. Какое-то Веяние смерти сообщалось всем вещам. На всех предметах, даже самых пустяковых и незначительных, лежали тление и смерть. И только хозяин квартиры по временам подавал признаки жизни. Он вставал со своего ложа, ходил из угла в угол, сося папироску, или, согнувшись и покачивая левой ногой, сидел перед толстенной книгой, или, наконец, открыв форточку и не боясь простудиться и схватить воспаление легких, смотрел на звездное небо, держа перед собой карту небесного свода. И так тянулось почти 11 лет. Но однажды, без всякой видимой причины, в жизни Ивана Алексеевича произошли чрезвычайные перемены. Однажды, проснувшись поутру, он почувствовал в себе какой-то прилив необыкновенной свежести и здоровья. Он с удивлением и недоверчивостью отнесся к этому и, наскоро одевшись и зашнуровав ботинки, вышел на улицу, сохраняя по старой привычке прежнее брезгливое выражение лица. И странное дело, все на улице показалось ему приветливым и умилительным. Недоумевая, Иван Алексеевич вернулся домой. Доброе состояние не покидало его и дома. Привыкнув думать и анализировать свои поступки и движения, Иван Алексеевич, еще не изменяя на лице гримасы, принялся решать, что в сущности произошло, но не знал. Тогда, цинически смеясь, он пытался уверить себя в каком-то физическом перерождении, тем более что условия к тому были благоприятны. В течение 11 лет после разгула и пьянства он вел спокойную, размеренную жизнь. Но это было не совсем так. Вернее, это было именно так, но наряду с этим было нечто иное. Тогда, обдумывая и поражаясь, Иван Алексеевич вдруг понял, что совершенно помимо его воли, вместе с бодростью к нему вернулась та прелесть существования, которую он потерял 11 лет назад. Раньше он с горечью стал бы обдумывать, как в сущности унизительна для человека такая анатомическая зависимость. Но теперь ему было все равно. Он чувствовал в себе радость. Ему были приятны и серое тусклое небо, и дым из трубы, и кошка на крыше, и мухи, назойливо присаживающиеся то на его лоб, то на нос. Он не сгонял их даже и в добром состоянии духа весело подсмеивался и хлопал себя по коленям. Все, что раздражало его, исчезло. В несколько дней Иван Алексеевич совершенно переродился. Он просыпался теперь с улыбкой, шутил сам с собой и, надевая костюм или зашнуровывая ботинки, пел в полголоса, стыдясь и радуясь своему оживлению. А однажды, позвав к себе в комнату дальнюю родственницу, старушку Капитолину Георгиевну Шнель, он принялся ей говорить о том, как в сущности хороша и прекрасна жизнь, и как он был нестерпимо глуп, что ханжески потратил 11 лет неизвестно на что. И говоря об этом, он жестикулировал руками, подходил к зеркалу и, причесывая свои давно нетронутые волосы, смеялся. «Ах!» — говорил он. «Как я был глуп! Как глуп! Ну, кому радость от того, что я не брит, и волосы мои до плеч? Кому это нужно, чтобы я презирал людей и весь мир, и все существование? Да никому не нужно! Но я теперь знаю, как жить. Я сумею теперь жить. Мудрость не в том, чтобы людей презирать, а в том, чтобы делать такие же пустяки, как и они. Ходить к парикмахеру, суетиться, целовать женщин, пить, покупать сахар. Вот мудрость. Дальняя родственница, ничего не поняв на старости лет, сморкаясь в платок, ушла из комнаты, не зная, плакать ли ей или радоваться. Но Иван Алексеевич не оставил ее в неведении. Он снова и за руку привел ее в комнату и стал умолять ее, чтобы она, несмотря на дальнее родство, честно и открыто сказала бы ему, как он выглядит. Не очень ли он осунулся и похудел? Не очень ли стал безобразен? И может ли снова, как равный, войти в общество? При этом, страшно конфузясь, он широко открывал рот, показывая указательным пальцем на недостающий зуб. Слегка развеселившаяся старушка утешала его, чем могла, говоря, что вид вполне еще бодрый и свежий, а что отсутствие зуба вовсе даже и совершенно незаметно, если не открывать рта. Тогда Иван Алексеевич принялся хохотать, потирая свои руки и вспоминая, как он был молодцом и задирой в свое время, как лихо он дрался на дуэли и сколько имел любовниц. Старушка, не желая нарушать его доброго настроения, принялась также рассказывать приключения о любви и собственной жизни. Но, вспомнив начало, она никак не могла восстановить конца. И, спутавшись окончательно, обиженно замолчала, стараясь больше ничем не раздражать Ивана Алексеевича. Но Иван Алексеевич не оставил ее в покое. Он стал вместе с ней вспоминать о своих знакомых, оставшихся в живых. Ему хотелось немедленно в ближайшее же время позвать их всех к себе, устроить маленькую веселую пирушку, перецеловать всех и сказать, что он их, как и раньше, что он по-прежнему всех любит и хочет жить, потому что он знает теперь, что такое жизнь и как нужно жить. И, взяв дальнюю родственницу за руки, Иван Алексеевич категорически сказал ей, что он в ближайшие же дни устроит эту пирушку, праздник своего обновления. С трудом понимая, что он ей говорит, старушка хитро трясла головой и говоря, что, несмотря на дальнюю кровь и родство, он все же весь пошел в нее. Иван Алексеевич тихо и благодарно смеялся.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из повести Михаила Зощенко «Мудрость».
2: В тот же день вечером Иван Алексеевич принялся составлять список своих знакомых, смеясь и добродушно издеваясь над ними. Наконец, список был составлен. Было записано 15 человек, о которых Иван Алексеевич знал, что они живы и по-прежнему благополучно здравствуют в городе. Тогда Иван Алексеевич, имея перед собой список, стал писать в витиеватых, смешливых тонах пригласительные записки, которые на другой же день он лично повез развозить по своим приятелям. Приятели встречали его крайне удивленно и холодно, а некоторые даже враждебно, не приглашая его в комнаты и держа дверь на цепочке. Приятели предполагали, что он, обнищав, явился к ним за денежным пособием или вспоможением. Кто чем может, но, узнав истинную причину, делали круглые глаза и дьявольски хохотали. И иные весело подмигивали, теребили его за плечи и обещали непременно быть. Иван Алексеевич сам хохотал, стараясь при этом не слишком открывать рот, дабы пока никто не заметил в нем отсутствие зуба. Но друзья не замечали. Они рассказывали всякие веселые сплетни и новости, веселились над тем или иным лицом, а Иван Алексеевич поддакивал, кивал головой и всячески иронизировал над собой, желая этим показать, что он по-прежнему молодец и веселый парень. И в самом деле, ему казалось, что он искренне весел и радостен, и что 11 лет — это какой-то нелепый и ненужный сон, о котором просто-напросто не нужно думать. От приятелей Иван Алексеевич пошел домой совершенно радушный и помолодевший. Он несколько раз по дороге заходил к парикмахеру, требуя устроить ему то одну, то другую прическу, категорически приказывая одеколона и туалетных вод не жалеть. И, вернувшись домой, он тотчас же, слегка покушав, облачился в старый костюм, снял паутину и пыль со всех углов, вытер полусырой тряпкой все карнизы, а также и двери, и этажерки, и повесил в спальной зеленоватый фонарь. Несмотря на это, работы предстояло еще много. Нужно было перебрать все книги, убрать с окна сухие цветы и придать всей квартире жилой и уютный вид. Чуть не падая от усталости, Иван Алексеевич бросался в кресло, потом снова вскакивал, хватаясь то за то, то за другое, время от времени восклицая: «Ах, как я был глуп! Как глуп!» И, перетаскивая с места на место то или иное кресло и поправляя без нужды скатерть на столе или перебирая книги, Иван Алексеевич тихонько смеялся и потирал руки, говоря: «Такова жизнь!» Потом снова бросался в кресло и снова звал старушку, теребил ее и почти торжественно рассказывал, как он заживет в дальнейшем, умудренный жизненным опытом. Дальняя родственница тоже не отставала от него. Она помогала ему перетаскивать мебель, она доставала посуду и в сотый раз спрашивала: «Когда же?» Подразумевая под этим вечер. Иван Алексеевич, гордый и утомленный, отвечал: «Завтра. Завтра, многоуважаемая Капитолина Георгиевна». И вот пришло завтра. Торжественный день вечеринки, праздник обновления. Еще с утра, тщательно побрившись, Иван Алексеевич мотался из угла в угол, наводя последний ослепительный лоск на каждый предмет. И к полдню все было готово. Дальняя родственница Ивана Алексеевича, старушка Шнель, достала для себя из сундука слежавшееся от времени, но еще вполне пристойное, темное шанженевое платье со старинными рюшками и многочисленными фестонами, и надела его. Острый запах нафталина и давно нетронутой материи наполнил всю квартиру. Старушка, поминутно чихая и дергая головой, переходила из комнаты в комнату, наполняя нестерпимым зловонием небольшую квартиру. У старушки мелькала мысль, что неплохо было бы снять это торжественное платье. Но она не хотела огорчить Ивана Алексеевича, которому, к тому же, было не до запаха. В самом деле, ни минуты не оставаясь спокойным, Иван Алексеевич бегал из прихожей в столовую, из столовой в кухню и обратно. Он даже самолично и несколько раз спускался на улицу, ходил по магазинам и покупал все новые и новые вещи, прося отпустить самого лучшего качества, намекая, что у него предстоит торжественная вечеринка. А еще недавно, заходя в тот же магазин и покупая что-либо, он скупо бросал несколько слов и, взяв покупки, молча уходил, высоко подняв воротник. Теперь же, напротив, он медлил в магазине, разговаривая и смеясь с любым невзрачным на вид продавцом. Ему хотелось, чтобы каждый, даже посторонний гражданин, знал бы о его торжестве. Весь день проходил в неимоверной суете и оживлении. А к вечеру, когда сумерки наполнили комнату, Иван Алексеевич зажег свет и принялся убирать стол, раздвинув его на 12 персон и постелив белоснежную скатерть. Он стал украшать и раздраконивать его, вспоминая, как это делалось раньше. И вскоре чисто вымытые тарелки, ножи, рюмки и всевозможные изысканные блюда давили своей тяжестью стол. Тут была и икра всех сортов, и малосольная семга, и сишки копченые, и английские паштеты из дичи, и прочая снеть. И среди всего этого, гордо оттеснив закуску, стояли бутылки разных вин. Когда все это было готово, Иван Алексеевич, утомленный и вспотевший, присел к столу, придвинув для этой цели стул. Руки Ивана Алексеевича дрожали, и грудь вздымалась высоко и порывисто. Он хотел слегка отдохнуть за полчаса до гостей, но ему не сиделось. Ему казалось, что не все еще сделано. Ребяческая улыбка не сходила с его лица. Тогда, смеясь и кривляясь, он достал из ящика письменного стола цветную тонкую бумагу, из которой некогда делались цветы. Взял ножницы и стал вырезывать ровные полосы, делая из них нечто вроде цветов. Потом, свернув их вместе пушистым букетом, он стал прилаживать к хвосту жареной тетерки. Получилось действительно крайне эффектно, и стол от этого только выиграл. Тогда, взяв еще лист розовой бумаги, Иван Алексеевич хотел то же самое проделать и с окороком ветчины. И уже стал вырезать, как вдруг неосторожным движением руки обронил ножницы на пол. Нагнувшись моментально за ними и коснувшись уже пальцами холодной стали, он почувствовал, как какая-то тяжелая, густая волна крови прилила ему к лицу. Тряхнув слегка головой, он хотел выпрямиться, но захрипел и ничком свалился на пол, зацепив ногой за стул, далеко и гулко отодвинув его. Странная, ровная синева прошла откуда-то снизу и спокойно покрыла его лицо. Вбежавшая на шум дальняя родственница, старушка Шнель, констатировала смерть, последовавшую от удара. Потрясенная, с дрожащими руками, старушка метнулась к столу, потом к умершему, и, не зная, что ей предпринять, замерла в одной позе. И вот ярко освещенная комната, стол, уставленный всевозможными яствами, и у стола лицом в пол, у самых ножниц, Иван Алексеевич. На это невозможно было долго смотреть, и нечеловеческим усилием воли, взяв умершего за плечи, старушка поволокла его в соседнюю комнату. Цепляя ногами за стулья и странно раскидывая руками и стуча головой об пол, Иван Алексеевич с трудом поддавался усилиям старухи. И, наконец, втащив его в спальню и прикрыв простыней, старушка, накинув на плечи черную косынку, вышла в столовую. И в столовой снова замерла в неподвижной позе, дожидаясь гостей. И вот ровно в 8 раздался звонок. Старуха не двигалась. И тогда, открыв незапертую дверь, в комнату вошли, подталкивая друг друга, два приятеля, страшно хохоча и гремя сапогами. И, увидев странную старуху, поклонились ей и, морщась от нестерпимого запаха нафталина, спросили, где же хозяин и как он здравствует. На что старуха, как-то конфузясь и почти не открывая рта, отвечала: «Он умер». «Как?» — вскричали они в один голос. Тогда старуха пальцем показала им на запертую дверь в соседнюю комнату. И они поняли. Они, тихо поохов и подтолкавшись у стола, ушли на цыпочках, съев по куску семги. Старуха оставалась почти неподвижной. Вслед за ними от 8 до 9 приходили все приглашенные. Они входили в столовую, радостно потирая руки, но, узнав о смерти, тихонько ахали, поднимая удивленно плечи, и уходили, стараясь негромко стучать ногами. При этом, проходя мимо стола, дамы брали по одной груше или по яблоку, а мужчины кушали по куску семги или выпивали по рюмке малаги. И только один из старых приятелей и ближайший друг Ивана Алексеевича, странно заморгав глазами, спросил:
0: «Позвольте, как же так? Я нарочно не пошел в театр, чтобы не обидеть своего друга. И вот к чему же тогда звать? Позвольте, как же так?»
2: Он ковырнул вилкой в тарелку с семгой, но, поднеся ко рту кусок, отложил его обратно и, не прощаясь со старухой, вышел, бормоча что-то под нос. И когда ушел 15-й гость, старуха вошла в соседнюю комнату и, достав из комода простыню, завесила ею зеркало. Потом, достав с полки Евангелие, принялась вслух читать, покачиваясь всем корпусом, как от зубной боли. И голос ее, негромкий и глухой, прерывался и дрожал.
1: Мы читали главы из повести Михаила Зощенко «Мудрость».

0: слушаете «Радио Звезда». Николай Энгельгард. Рассказ «Весы». Читает Александр Бурдуков.
1: Не хватает товарищей во многих кооперативах гирь. Товары есть, продавцы есть, кассирша есть, код у кассы есть, весы есть, а гирь нет. Однако, которые умные кооператоры, так им на этот кризис наплевать. Нашли выход. Вот, слушайте, факт. В лавке была всего одна гиря в 3 фунта. И всех покупателей убеждали. Возьмите 3 фунтика. Горчица очень замечательная. Куда же мне 3 фунта? Панель ей посыпать, что ли? Мне всего 0,5 фунта надо. И гвоздей 10 фунтов. 10 фунтов? Возьмите 3. Охота вам столько гвоздей заводить. Не дом поди строить будете. Покупатель обижался и шел в соседний кооператив. Но когда назначили нового заведующего лавкой, он сразу завел порядок. Занял на полчаса в булочной гири и наготовил для лавки столько разновеса, что девать было некуда. 0,5 фунта колбаса в бумаге, 3/4 фунта колбаса в 2 бумагах, 1 фунт очки заведующего, 2 фунта жилетка, 3 фунта сочинение Льва Толстого, том 3. 7-фунтовую гирю заменяла кошка, а пудовую — кассиршин парнишка Вася. И все пошло как по маслу. Покупатель привык быстро. Приходит и прям требует: «Дайте мне 0,5 кошки сахарного песку, да 2 очков карамели, да Льва Толстого сырого мыла». Лавка работала. И покупатели даже приезжали с другого конца города посмотреть, как это можно купить 2 кошки колбасы в 2 бумагах муки. Но однажды в лавку пришел человек, который не хотел считаться ни с каким порядком. Лицо у этого человека было упрямое и злое. Он посмотрел на весы, на продавца, скривил губы в ехидную улыбку и сказал: «Дайте мне, пожалуйста, 3,5 пуда сеянной муки». Заведующий растерялся. «Сколько?» — спросил он сдавленным голосом. 3,5 пуда, — твердо ответил покупатель и опять скосил глаза на весы. «Я ведь ясно говорю, 3,5 пуда». «Возьмите пудикс», — заискивающе предложил заведующий. «Одного Васюс». Но покупатель был неумолим. «Что вы болтаете?» — сказал он угрюмо. «Какие такие Васи? Мне нужно 3,5 пуда сеянной муки. Потрудитесь отпустить».
2: 3 Васис и еще 2 кошки, и еще Льва Толстыхс? Видите ли...» «Да вы что это, покупателей оскорбляете?» — обиделся вдруг странный посетитель.
1: «К вам покупать ходят, а вы разные неприличные слова, а в милицию?»
2: Неизвестно, чем закончилась бы эта тяжелая сцена, если бы кассирша Анна Федоровна не решила вдруг пожертвовать собой.
1: «Иван Данилович», — сказала она заведующему, — «дайте я сяду, я как раз 3,5 пуда вешу, пускай они зря не скандалят». И села. Положение было спасено. Странный покупатель увез свои 3,5 пуда кассирши сеянной муки, а кассирша на этот день стала предметом общего внимания. Ночью заведующий не спал. Ворочаясь в постели, он думал: а ежели он и завтра придет и потребует 5 пудов, что тогда? И вспомнил он, что в булочной рядом кассирша толстая, высокая, в вязаном тяжелом жакете и в ботах. «Наверное, 5 пудов весит», — думал он с завистью. «Вот бы переманить».

0: Снилось ему потом, что приходит в лавку нищая старуха и требует 140 пудов синьки. И он, заведующий, бегает по международному и занимает на полчаса кассирш, приказчиков, официантов, детей, кошек и всех кладет на весы. Трудно быть заведующим лавкой, товарищи.
1: Мы читали рассказ Николая Энгельгарта «Весы».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Сергей Лавров официально проинформировал госсекретаря США Марка Рубио о начале нанесения российскими военными системных ударов по центрам принятия решений в Киеве. В МИД пояснили, что это ответ на террористические атаки ВСУ против мирного населения, в частности, на удар по общежитию колледжа в Старобельске, где погиб 21 студент. Министр иностранных дел России также рекомендовал Соединенным Штатам эвакуировать дипломатов из украинской столицы. Два подъезда многоквартирного дома в Рязани, поврежденного при атаке украинского беспилотника 15 мая, подлежат полному разбору. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Павел Малков. Речь идет примерно о 70 квартирах и нежилых помещениях. Несущие конструкции дома разрушены. Второй поврежденный дом, где осыпался фасад 5 этажей, планируют восстановить в течение 2 недель. В результате атаки в середине мая погибли 5 человек, 12 пострадали. Новая программа кредитования малого и среднего бизнеса начнет действовать в России уже с июля. Ставка будет равна ключевой. О мерах поддержки рассказал вице-премьер Александр Новак.
2: Мы делаем и помогаем бизнесу, предоставляем доступные финансы с приоритетом на производство. В этой части запустили льготные инвестиционные кредиты под ключ минус 3,5% для малого и среднего бизнеса. В первую очередь для приоритетных отраслей. Это обработка, гостиничный бизнес, информационные технологии, научно-техническая деятельность и креативные индустрии. На этот год лимит 50 миллиардов рублей. А с июля совместно с банками корпорации МСП запускаем новую программу кредитования на текущие цели. Здесь лимит до 150 миллиардов рублей и ставка равна ключевой.
1: Для малых и средних предприятий установлена квота в закупках крупнейших заказчиков на уровне 25%. Объем таких заказов с начала года уже превысил 2 триллиона рублей, уточнил Александр Новак. Американские военные нанесли удары в южной части Ирана по ракетным установкам и катерам. Как сообщили в Пентагоне, действия совершены в порядке самообороны для защиты американских войск от угроз со стороны иранских сил. Уничтожены 2 катера корпуса стражи Исламской революции, а также позиция зенитно-ракетного комплекса. При этом в Центральном командовании Вооруженных сил США заверили, что речь о прекращении перемирия не идет. О погоде. Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 13, плюс 15 градусов. Вечером также возможны небольшие осадки. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Остров Врангеля. Чукчи называют его Умкилир, что означает «остров белых медведей». Это один из самых недоступных заповедников мира, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, царство вечных льдов, морозных, но влажных ветров и полярных сияний. Участок суши между Восточно-Сибирским и Чукотским морями по площади чуть меньше острова Кипр – 7600 квадратных километров. Его назвали в честь барона Фердинанда Фридриха Георга Людвига фон Врангеля, легендарного российского мореплавателя и морского министра XIX века. Псковского немца, которого сослуживцы, впрочем, величали по-простому – Федором Петровичем. А первым остров нанес на карту русский мореход-первопроходец Иван Львов в 1707 году.
1: Имя на карте.
2: Остров Врангеля называют родильным домом белых медведей. Каждую осень сюда приходят беременные самки, залегают и рожают в снежных берлогах. А весной выходят уже с потомством. Чаще всего это два медвежонка. Но когда рождается трое, у мамы-медведицы уже, так сказать, не хватает на него сил. И он, к сожалению, погибает. В советские годы здесь, на полярной станции и в местном поселке, было довольно многолюдно. Жили около 100 семей. Иногда медведицы приводили третьего медвежонка к людям и оставляли насовсем, потому что знали – помогут. По воспоминаниям старожилов, почти у каждого в семье всегда жили маленькие умки, которых потом с ближайшим транспортом отправляли на материк в зоопарке. Потому что ручной медвежонок в дикой природе уже обречен. Медведи острова Врангеля по поведению сильно отличаются от собратьев с той же Новой Земли. Новоземельские крайне худые и агрессивные, а местные мишки всегда толстые, упитанные, обычно незлобные и пугливые. Но это совсем не значит, что их не надо остерегаться. Нападения на человека хоть и редко, но случаются.
1: Имя на карте.
2: В конце 80-х поселок на острове Врангеля официально признали нежилым и людей вывезли на материк. Но сейчас жизнь возродилась. Здесь, конечно, остались здания 60-х годов, но они уже непригодны для жизни. Зато построили новые, современно оснащенные дома для ученых, рядом работает метеостанция и служат военные. Полярная ночь на острове длится около 2 месяцев. Когда нет облачности, можно наблюдать многоцветное и масштабное северное сияние, занимающее все небо. Лето приходит в июле. Короткое, но яркое. Тундра эффектно зацветает, все оживает. Даже растут белые грибы. И, удивительно, совсем нет комаров. Один раз в год к людям на Врангеля приходит большой транспорт со всем необходимым. Постоянного населения здесь нет. Ученые и военные приезжают и уезжают. А природа остается такой же, какой была миллионы лет назад. Та же цветущая тундра, те же шикарные сопки, та же русская Арктика, великолепный и мощный Северный Ледовитый океан. Остров Врангеля.
1: Имя на карте.
3: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Человек и время. Полярная ночь стирает привычные представления о времени суток. Человек выходит из жилища и видит только синюю тьму. Кажется, будто время растворилось. Но жить все равно нужно. Поэтому люди создают собственные сутки, словно рисуют их поверх тех, что забрала природа. Организм реагирует на полярную ночь по-разному. У одних появляется сонливость, у других, наоборот, возникает странная бодрость. Чтобы не сбиться окончательно, жители Заполярья придерживаются простых правил. Едят в одно и то же время, стараются ложиться спать по расписанию, находят занятия, которые помогают чувствовать течение минут и даже секунд. Вместо привычных дня и ночи появляются другие ориентиры. Отрезки времени не связывают с солнцем, их задают дела. Так формируется ритм, который держит человека в тонусе. Он не дает сознанию расползтись в бесконечной темноте.
1: Человек и время.
0: Искусственный свет становится главным союзником. Он создает ощущение тепла и защищенности. Люди включают свет по расписанию, чтобы напоминать себе о смене суток. В северных поселениях ставят мощные уличные фонари, создающие островки света, которые помогают ориентироваться и поддерживают настроение. Полярная ночь учит. Человек способен создавать порядок даже там, где природа его отменяет. Он может придумать собственный рассвет, может удержать ритм, который помогает жить и не терять себя.
1: Человек и время.
0: Радио «Звезда».
2: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
3: Савельев сегодня вместе с сыном решил прогуляться в лесу. Пошли полюбоваться природой, а заодно пожарить сосиски на костре. Дошли до опушки, но вот беда. Глава семейства забыл взять спички, а поблизости никого. Можно ли в таких условиях развести костер? Или лучше даже не пытаться? Как быть? Расскажем.
2: На всякий случай.
3: Первое. Если вам жизненно необходимо разжечь костер в лесу, к примеру, вы заблудились, сделать это можно несколькими способами, но придется проявить терпение. Для начала подготовьте трут, так называют топливо для розжига. Подойдет сухой мох, древесная кора, птичьи перья или немного бумаги. Допустим, в кармане найдется старый чек или чья-то записка. Второе. В солнечную погоду добыть огонь можно с помощью самодельной линзы. Подойдут два любых выпуклых стекла. От очков, часов или фотоаппарата. Если соединить две линзы округлостями наружу, то можно использовать солнечный луч для розжига трута. Третье. Если под рукой есть небольшой кусок железа, к примеру, ножик или кусок металла, то можно использовать его как огниво. Но в пару к нему еще надо найти твердый и сухой камень. Удерживаем импровизированный кремний в одной руке, другой бьем по нему железным предметом, высекая искры. Движение надо делать рядом с трутом, чтобы он сразу же загорелся. Четвертое. Еще один способ – розжиг при помощи деревянного сверла. Для этих целей подойдет тонкая палочка толщиной с карандаш. Еще понадобится опора – плоская дощечка с небольшим углублением посередине, рядом с которым надо сложить трут. От ритмичных втирательных движений сверла в опору древесина будет нагреваться, и ваш трут загорится. Подведем итоги. Разводить костер в лесу можно только в случае крайней необходимости. Например, когда вы заблудились. Если погода солнечная, то можно воспользоваться самодельной линзой из очков или часов. Если есть что-то железное, то огонь можно высечь на камне. От трения двух деревянных поверхностей тоже может загореться огонь. Но Савельевым, к счастью, делать ничего не пришлось. Они решили вернуться домой и пожарить сосиски на кухне. Но если бы костер оказался для них жизненно важен, они знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Пионер теоретической космонавтики Ари Штернфельд. Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Давным-давно это было. Ульгень гору воду создал, зверя птицу создал, человека создал. У первых людей огня не было. Они птиц просили помочь им искать огонь. Журавль-птица пожалел людей, пришел к Ульгеню и сказал: «Ты людей создал, а они там на холоде замерзают, от голода погибают, дай им огонь». Ульгень хоть и добрый был, а рассердился. Потревожили его и огня не дал, а потом заснул. А в это время журавль-птица вошел потихоньку в жилище Ульгеня. Уголь с огнем украл и людям принес. Так люди согрелись и стали сыты.
2: Шорцы. Малые коренные народы России.
1: Юг Западной Сибири. Кемеровская область. Кузнецкий угольный бассейн. Мощный промышленный район. Огромный металлургический комбинат, гигантские угольные разрезы. Кузбасс часто называют всероссийской кочегаркой и вечной головной болью экологов. Но стоит отъехать на машине чуть южнее, и мир поменяется кардинально. Вы окажетесь в горной Шории. Здесь на сотни километров простирается дикая заповедная тайга, над которой возвышаются живописные горные вершины. Чистейший, словно хрустальный воздух, шумные прозрачные реки. Свое название Шория получила по имени коренного малочисленного народа шорцев.
2: Не теряя корней, шорцы.
1: Это единственный в мире некочевой тюркоязычный народ. Их осталось всего около 13 тысяч. Условно шорцы делятся на две этнографические группы: лесостепную или северную и горно-таежную или южную. Впрочем, сегодня эта разница практически незаметна. Шорцы – яркие представители монголоидной расы. У них зауженные глаза, черные прямые волосы, выступающие скулы. Издревле они жили родами и сами себя называли по именам родов: Карга, Кый, Кобый, Властей и Управ, Таяш, Чаны или Рек, Мраз, Кижи. А соседи алтайцы и хакасы для простоты общения всех шорцев называли по имени одного рода – Шор. Это название широко распространилось, прижилось и в 20 веке стало официальным.
2: Малые коренные народы России.
1: А вот русские северных шорцев с конца 17 века называли кузнецкими татарами за их умение плавить железо и изготавливать из него оружие, котлы, топоры и другие предметы. От шорских-то кузнецов и пошло современное название края – Кузнецкая земля. Любители активного зимнего отдыха наверняка знают о горнолыжном курорте Шерегеш в горной Шории. На многие километры вокруг этого шумного многолюдного курорта лежит глухая горная тайга, среди которой в отдаленных улусах деревнях живут те шорцы, что сохранили традиционный образ жизни. Их не прельстили благо цивилизации. И они, как в стародавние времена, промышляют в основном охотой. Уходят в тайгу практически на всю зиму, оставляя дома семью. Для некоторых этот традиционный промысел даже сегодня является основным заработком.
2: Не теряя корней, шорцы.
1: Шорцы живут в тесной связи с окружающей природой. С особым почтением относятся к горам и рекам, лесам и животным. Традиционная вера шорцев – анимизм, шаманство и пантеизм. По мировоззрению шорского народа жизнь течет в трех мирах – небесном, среднем и подземном, населенном злыми духами. человек живет в среднем мире. У каждого рода обязательно есть свое тотемное животное. Обычно это птица. Например, для рода ку – это лебедь, для рода кызай – дятел. А вот тотемное животное рода шор – журавль. Собственно, на местном наречии журавль так и называется – шор.
2: Шорцы. Малые коренные народы России.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о продлении договоров аренды земельных участков для бойцов специальной военной операции. По документу, если в период СВО истек срок действия договора аренды земли с государством или муниципалитетом, или же договора безвозмездного пользования таким участком заключенных с участником специальной военной операции, то такой документ считается возобновленным на неопределенный срок. Мера действует при условии, что такой земельный участок после истечения срока действия договора не предоставлен другому человеку. В Лаос прибыли военнослужащие Восточного военного округа. Там они проведут курс подготовки специальных подразделений Народной армии страны «Тайфун». Кроме того, примут участие в совместном учении «Ларос». Наши военнослужащие развернули экспозицию с отечественными образцами современного стрелкового вооружения, разведывательными и FPV-дронами, средствами радиоэлектронной борьбы, роботизированными наземными комплексами, а также мотоциклами, квадроциклами и багги, которые успешно зарекомендовали себя при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации. Расчет ударных беспилотников 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил временное укрытие с украинскими боевиками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Подробности рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Емполь».
2: Просто в ходе стандартного проведения разведки населенного пункта обнаружили двух военнослужащих, забегающих в подвал нежилого здания. И незамедлительно принято было решение отработать по временному укрытию с противником. Посредством радиоперехвата мы получили информацию, что в подвале находятся раненые и контуженные, запрашивают эвакуацию. Нами было принято решение практически круглосуточно патрулировать, дожидаться этот момент эвакуации. Но эвакуацию на протяжении нескольких суток мы так и не дождались. Получается, враг был брошен своими же.
1: В случае необходимости военнослужащие расчета могут заменить друг друга. Еще при формировании каждый проходит комплекс огневой подготовки. Взаимозаменяемость военнослужащих повышает шанс на успешное выполнение боевой задачи. В 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» прошли первые соревнования по новой военно-прикладной дисциплине – мотоциклетному биатлону. Участники преодолевали многокилометровую трассу по пересеченной местности и стреляли по мишеням на огневых рубежах. За промахи начислялись штрафные круги, как и в классическом биатлоне. Всего на марше было 8 точек, между ними дистанция 2-3 километра. Стрельба велась с расстояния 50 метров. Такой формат подготовки понадобился военнослужащим для оттачивания навыков, актуальных в зоне проведения специальной военной операции. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Удобнейшая армейская вещь, которая объединяет нож, отвертку и открывашку, придумана в Швейцарии.
4: А вот и нет.
6: Главным прототипом этих ножей считаются складные изделия из Германии начала 19 века. Правда, в них был скудный набор инструментов. Карл Эльзенер, швейцарец, этот немецкий нож серьезно усовершенствовал. Добавил второе лезвие, штопор и отвертку, а также уменьшил размер рукояти. Модель получилась и функциональнее, и удобнее. Этот нож Эльзенер и запатентовал в 1897 году. Отсюда в мире повелось называть складные многофункциональные ножи швейцарскими.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: Но что самое интересное, весьма похожий инструмент использовался еще во времена Древнего Рима. Складной нож, обнаруженный археологами, датируется 3 веком нашей эры.
5: И что он собой представляет?
6: А знаете, кроме лезвия, содержит приличный таки набор. В нем еще ложка, вилка, шило, зубочистка и специальный крюк, при помощи которого доставали из раковин улиток.
4: А вот и да.
0: Радио «Звезда».
7: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
8: «Все приплыли».
9: В мире много хороших, добрых, порядочных людей. Негодяев, правда, тоже хватает. Зато на нашей планете есть целые государства, где живут одни лишь приличные и достойные граждане. И за примером далеко ходить не надо. 1984 год. Именно тогда лидер африканского государства Верхняя Вольта Томас Санкара решил вдруг поднять национальный дух своего народа. Но как это сделать? Правильно, переименовать страну. А то что это такое? Верхняя Вольта. А где, спрашивается, Нижняя Вольта? Куда подевалась? Продали, пропили. Бардак, воры, негодяи. И вот тогда этот самый Томас Санкара назвал свое государство Буркина-Фасо. В дословном переводе – «Земля честных людей». Раз и готово. Красота. И что в итоге получилось? Самые честные люди живут в Буркина-Фасо. И только попробуй поспорь. Сразу словарь показывают. Считай, просвещайся. А мы дальше плывем. Казахстан. В буквальном смысле «страна свободных людей». Изначально так назывались племена, ведущие кочевой образ жизни. После объединения народа и образования нового государства слово «казах» получило статус не социального, а политического значения. Вот так самые честные граждане в Африке, самые свободные в Казахстане. Господи, а нам-то бедным куда деваться? Америка? Какая Америка? Да что вы! Там же нелепость на нелепости, а управляет этим еще и глупость. Штат Иллинойс. Знаете, как переводится? Войны или, внимание, племя лучших людей. И эти туда же. Скромненько так, со вкусом. А что, где-то есть честные люди, где-то свободные, а мы, американцы, мы просто лучшие. Ну или глупые. А ведь когда-то наши предки очень даже красивые названия придумывали. Например, Сальвадор. В переводе с испанского «спаситель». Это географическое имя новой стране дал легендарный конкистадор Педро де Альварадо. И назвал он так новое государство неспроста, а в честь Иисуса Христа. А вы говорите «Иллинойс».
10: детский лепет. Истории с географией.
8: Бросай якорь. Все, приплыли.
11: Человек в кадре. История одной фотографии.
12: В 1969 году группа «Битлз» готовила к выпуску очередной, 11-й по счету, альбом. Рабочее название новой пластинки – «Эверест», в честь одноименных сигарет, которые курил студийный инженер Джефф Эмерик. Во время обсуждения будущей обложки Пол Маккартни пошутил, мол, для фотографии придется отправиться в горы. Не проще ли и безопаснее назвать альбом хотя бы именем улицы за окном – Эбби Роуд. Так и поступили. 8 августа 1969 года Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни и Джордж Харрисон собрались в указанном месте. Там их уже поджидал фотограф Ян Макмиллан.
13: На все про все мне дали 10 минут. За это время я успел сделать 6 дублей, балансируя на стремянке, пока битлы по одному друг за другом переходили улицу по пешеходной зебре. На часах был полдень. Чтобы никому не мешать, мы наняли полицейского, и он на время остановил автомобильное движение.
12: Трое из 4 музыкантов были в цивильных костюмах, и только Джордж Харрисон предпочел более хиповский имидж – синие джинсы и рубашку. А вот Пол Маккартни позировал сначала в сандалиях, но затем снял их и остался босиком.
13: В конечном итоге я выбрал 5-й снимок из 6. Это был единственный кадр, на котором ноги у всех битлов были в форме перевернутой буквы «В».
11: История одной фотографии.
12: Именно эта фотография стала самой популярной в музыкальном мире. Ее знают все. Многие, кстати, думают, что битлы идут в сторону студии звукозаписи. Но на самом деле они двигаются от нее. В наши дни сотни поклонников знаменитой рок-группы обязательно приезжают на Эбби Роуд. Каждый мечтает сфотографироваться а-ля Битлз. Хотя это не так уж и просто. Улица оживленная, и ради туристов движение никто не останавливает.
11: Человек в кадре.
0: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». История в звуке. История награды.
1: Медаль для казачек за службу и храбрость. В 1774 году закончилась очередная русско-турецкая война. После победы наша армия возвращалась домой. Казаки Донского, Волжского и Запорожского войск разъезжались по своим станицам. Все они были награждены особой боевой наградой – медалью за службу и храбрость. Одними из первых в Россию вернулись казаки станицы Наурской, что на правом берегу Терека. В этот день своих мужей, отцов и сыновей вышли встречать казачки в разноцветных сарафанах и платьях, на которых сверкали, переливаясь на солнце, точно такие же серебряные медали за службу и храбрость.
2: Это мы теперь, Матвеич, еще поглядим, кто будет дома главный.
1: В 1774 году на Северном Кавказе было неспокойно. При финансовой поддержке Османской империи банды адыгов и кабардинцев нападали на русские казачьи поселения. Грабили, убивали, захватывали в плен. Зная, что в станице Наурской все мужчины ушли на войну, разбойники решили взять ее без боя, но неожиданно получили отпор.
2: «Веселей, бабоньки! Дадим жару супостатам!»
1: Больше суток местные казачки успешно отражали нападение бандитов. С помощью небольших пушек, вил и кипящей смолы женщины отстояли родную станицу, за что и были, по высочайшему указу императрицы Екатерины II, награждены серебряной боевой медалью за службу и храбрость.
0: Радио «Звезда».
3: Со своим уставом.
0: Армейские традиции разных стран.
4: На русском флоте есть примета. Выходя из порта родного города, нельзя оглядываться назад или возвращаться, иначе быть беде. Запрещается также смотреть вслед уходящему кораблю, пока он не скроется за горизонтом. В противном случае ничего хорошего не жди. Семьи наших моряков хорошо знают этот обычай и стараются его соблюдать. А еще на флоте не жалуют крыс и тараканов. Называют их «ларисками» и «стасиками». А вот китов, напротив, уважают. Считается, что встреча с ними приносит в море удачу. А вот еще одна традиция. В старину на корабль всегда охотно нанимали кривоногих моряков, особенно с разноцветными глазами. Считалось, что это счастье.
3: Со своим уставом.
5: Фельдмаршал Кутузов, адмиралы Ушаков и Крузенштерн, конструктор первого самолета контр-адмирал Александр Можайский, летчик Петр Нестеров, тот самый, который первым в мире выполнил мертвую петлю, знаменитый путешественник Пржевальский, великие композиторы Николай Римский-Корсаков, Александр Скрябин и Сергей Рахманинов. Что объединяет этих выдающихся людей? Все они, правда, в разное время, были кадетами Российской империи.
6: По случаю присвоения. История воинских званий. Кадет.
5: В 1730 году императрица Анна Иоанновна приказала учредить первый в нашей стране кадетский корпус. Инициаторами создания нового учебного заведения стали президент военной коллегии граф Миних и посол в России в Берлине граф Ягужинский.
6: История воинских званий.
5: Французское слово «кадет» происходит от уменьшительного «капдет», что означает «маленький капитан». В современной России звание «кадет» присваивается воспитанникам училищ и корпусов после торжественного принятия ими соответствующей клятвы.
6: По случаю присвоения.
5: В кадетских корпусах начала XIX века строго-настрого запрещались дедовщина, вранье, и ябедничество. Старшие воспитанники обязаны были заботиться о младших и помогать.

0: офицерские семьи. Красота!
1: История воинских званий.
0: Чем аристократичнее школа, тем суровее порядки. Так говорили когда-то. Уже во времена Екатерины Великой сподвижник императрицы генерал-поручик Иван Иванович Бицкой составил новый устав кадетских корпусов. Это любопытно. Первое. Сделать человека здоровым и способным сносить воинские труды. Второе. Украсить сердце и разум делами и науками, потребными гражданскому судье и воину. И третье. Взрастить младенца гибкого и крепкого, вкоренить в душе его спокойствие, твердость и неустрашимость. Что ж, Кутузов, Ушаков, Пржевальский, Скрябин и Рахманинов. Их объединяют не только трудолюбие, усердие и таланты на своем отдельном взятом поприще, но и кадетское братство.
1: Кадет. По случаю присвоения. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Россия будет системно наносить удары по центрам принятия решений и объектам ВСУ в Киеве. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марка Рубио и рекомендовал эвакуировать из украинской столицы дипломатов и других американских граждан. Представитель российской дипломатии Мария Захарова озвучила официальное предупреждение в связи с террористическими атаками киевского режима и ударом по колледжу в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек.
2: Пункта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступления против наших людей, продемонстрировали на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. В сложившихся условиях вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.
1: В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам ВСУ. В связи с этим дипведомство призывает жителей украинской столицы не приближаться к военно-административным объектам. Владимир Путин подписал закон о списании кредитных долгов участникам спецоперации, которые заключили контракт с 1 мая этого года. Максимальная сумма на одного человека – 10 миллионов рублей. Мера распространяется и на членов их семей. Главное условие – на момент заключения контракта суд еще не взыскал задолженность и не выдал исполнительный лист. Закон вступает в силу со дня публикации. Аналогичные нормы принимались в ноябре 2024 года. Тогда также с 15 мая действуют единые меры поддержки участников специальной военной операции. Делегация Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, а также МИД страны находится с визитом в России. Об этом сообщил РИА Новости. По данным агентства, глава Департамента торговой политики Масаёси Араи и его заместители проведут встречи на правительственном уровне. При этом в Токио подчеркивают, что продолжат соблюдать санкции против Москвы из-за ситуации на Украине. Но поддерживать отношения с соседней Россией считают важным. Папа Римский Лев XIV впервые в истории католической церкви принес извинения за роль Ватикана в легитимизации рабства. Он назвал эти действия Святого Престола раной в христианской памяти. Ранее папы извинялись лишь за участие христиан в работорговле, но не за прямые буллы, дававшие европейским монархам право порабощать неверных. Понтифик также призвал бороться с новыми формами рабства в эпоху цифровой революции и внедрять этический надзор в сфере искусственного интеллекта. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: С 30 мая до 31 декабря на участке Старопанского переулка в районе дома 5 строение 1 будет недоступна для движения одна полоса. Об этом предупреждает департамент транспорта столицы. Все это связано с проведением работ по реконструкции объекта культурного наследия. Теперь о пробках. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сервис оценивает загруженность московских дорог на 1 балл. Полчаса можно потерять на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Столько же займет путь по Носовихинскому шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. Пробка на 20 минут на шоссе энтузиастов от Западной улицы до пешеходного перехода у автосалонов. В Москве 7 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как в Кремле оценили реакцию Запада на удары ВСУ по Старобельску, что позволило бригу «Меркурий» одержать победу в сражении у Босфора, какие новшества ждут покупателей в супермаркетах с этого лета. Кремль не видел официальных заявлений Запада с осуждением удара ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что представители ряда западных средств массовой информации отказались ехать на место трагедии, и такие издания не могут называться объективными. Однако было немало и тех, кто своими глазами увидел последствия украинской атаки и потом рассказал об этом своим соотечественникам. О реакции мировой прессы на удары ВСУ по колледжу. Анна Елисеева.
2: В Луганскую Народную Республику приехали более 50 журналистов из 19 стран, в том числе и Соединенных Штатов, Китая и ряда европейских государств. На месте трагедии они осмотрели разрушенное здание и пообщались с сотрудниками МЧС, которые рассказали, что общежитие атаковали несколько раз. Там же показали фрагменты беспилотников, которыми наносились удары. Одним из первых прокомментировал увиденное ирландский корреспондент Чей Боуз. В интервью РЕН-ТВ он сказал, что западные СМИ происшествие в Старобельске представили в ином свете.
3: Нам, западным СМИ, латвийцы и ООН заявили, что это был несчастный случай или беспилотник, сбившийся с курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Первое, что мы заметили, это то, что вокруг много зданий, но поражение пришлось. Так что это явно точный преднамеренный удар.
2: Атаку ВСУ на колледж в Старобельске Боуз назвал терроризмом. Он подчеркнул, что не увидел на месте военных объектов. Эту же мысль выразил его коллега, шеф-корреспондент Аль-Арабия Саад Халаф. Вот что он рассказал в беседе с агентством ТАСС.
4: Я видел разбросанные тапки, одежда, тетради. Я видел девчачьи принадлежности, игрушки. Тяжело эмоционально, конечно же. И мы признательны российской стороне, я, честно, как журналист, потому что я хотел видеть именно правду своими глазами.
2: Главный редактор пакистанского издания «Садай Рус» Иштиак Хамдани сравнил трагедию в Старобельске с февральскими событиями в Иране, когда в ходе авиаудара была уничтожена школа для девочек. Об этом он рассказал журналистам ТАСС.
5: Это было специально сделано, потому что есть фундамент этого теракта, начинается из Ирана, в городе Мараба, где в школе убили большое количество детей. Они это повторно делали здесь. Если не здесь, они могли бы его сделать где-то еще в другом территории России.
2: По словам корреспондента итальянской газеты «Ла Стампа» Джованни Пигни, колледж в Старобельске получил огромные разрушения. Свою оценку дал американский журналист Кристофер Хилали, который заявил, что боевые действия ведутся против мирных граждан. Как отметил представитель ирландских СМИ Чей Боуз, на Западе в целом освещают только происшествия на Украине. И цитата «Если она делает что-то не так, об этом не говорят. Если что-то случается с Украиной, все об этом говорят». Конец цитаты. Анна Елисеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В этот день, 197 лет назад, российский бриг «Меркурий» принял участие в уникальном для мирового флота морском сражении. Он вышел победителем в схватке с двумя турецкими кораблями, несмотря на десятикратное превосходство врага в орудиях. Как создавали легендарный корабль? За счет чего он смог превзойти противника? И как увековечили славный подвиг «Меркурия»? Ким Андреев выяснил все детали этой истории.
6: Знаменитый бриг «Меркурий» построили на Севастопольской верфи под руководством известного корабельного мастера Ивана Осминина. Свое название судно получило в честь катера «Меркурий», который во время войны со шведами смог успешно атаковать в разы превышающие фрегаты противника. Севастопольский бриг о такой карьере, конечно, и не мечтал. В его задачи входило патрулирование Кавказского побережья, говорит капитан первого ранга в запасе, писатель-маринист Владимир Шигин.
7: Брик «Меркурий» предназначался для вспомогательных операций, для доставки там почты для адмиралов, перевозки каких-то небольших грузов и дозорной службы. Поэтому, конечно, эти 18 пушек, что у него были, они были хороши для ближнего боя, но калибр был у них небольшой, и, конечно, противостоять вооруженным 100-пушечным турецким кораблям, конечно, Брик «Меркурий» не мог.
6: «Меркурий» был вооружен 18 пушками-коронадами для ближнего боя. От всех других бригов Черноморского флота этот отличался меньшей осадкой и оснащением веслами, причем гребли ими стоя. Во время войны с турками «Брик» участвовал во взятии крепостей Анапа, Варна и Бургас. В 1829-м командиром судна назначили капитана-лейтенанта Александра Казарского, герой русско-турецкой войны, награжден Золотой саблей, а еще сильный морской стратег, рассуждает историк флота Сергей Антонов.
8: На флоте он с 14 лет. Он действительно до этого участвовал в осаде нынешней сейчас Анапы. Тогда это была турецкая крепость. Не боясь обстрела с крепости, продолжал вести обстрел из пушек. Достаточно много его корабль тогдашний получил повреждений, но тем не менее его эта решительность, его эта напористость его характеризовала как ярчайшего флотоводца того времени.
6: 14 мая 1829 года «Меркурий» был неожиданно настигнут двумя турецкими линейными кораблями «Селемие» и «Реалбей». На двоих у них было более 200 пушек, а за счет гигантских парусов они имели колоссальный запас хода. На бумаге у русского брига не было ни шанса, но на деле все вышло ровно наоборот, продолжает Владимир Шигин.
7: Там был, конечно, ряд факторов погодные, которые Казарский очень грамотно использовал. Был малый ветер, поэтому турки не могли использовать все преимущества своих высоких мачт, своей парусности. А «Брик Меркурий», он был предназначен для действия на мелководье, у них были весла. На этих веслах он умудрялся маневрировать, не давая себя взять в два огня.
6: Весельный «Меркурий» был куда мобильнее, чем и воспользовался командир судна. Русский «Брик» несколько раз загорался, но его успешно тушили. А Казарский не только командовал с капитанского мостика, но и лично брался за весла. Что в этой битве Давида и сразу двух голиафов стало решающим, рассказывает Дмитрий Серов, председатель Совета регионального отделения Российского военного исторического общества Севастополя.
9: Сделал ставку не на стрельбу по корпусам этих кораблей, а нанесение им повреждений по парусному такелажу, и тем самым лишить линейные корабли парусные хода. То есть маневренный бой часто изображает картина знаменитая Айвазовского, которую мы знаем, да, 1692 года, что вот маленький «Брик» между двумя линейными кораблями, его зажали, в два огня взяли. На самом деле не было такой ситуации. Казарский всегда был впереди турецких кораблей, маневрировал.
6: «Меркурий» заработал 22 пробоины в корпусе, 133 пробоины в парусах, но справился с задачей и заставил отступить турецких гигантов. Из 115 членов экипажа потери составили 10 человек убитыми и ранеными. За свой морской подвиг Александр Иванович был произведен в капитаны второго ранга и награжден орденом Святого Георгия. В 1833 году Казарский трагически скончается в Николаеве в результате отравления. А спустя 6 лет в память о героизме Казарского и его «Меркурия» в Севастополе откроют необычный памятник в виде древнегреческого боевого корабля с короткой надписью «Потомству в пример». Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: 1 июня в российских супермаркетах введут новшества для покупателей. В частности, на кассах самообслуживания появится автоматическая блокировка просроченной продукции. Кассы будут напрямую подключены к системе маркировки «Честный знак» для проверки подлинности. Кроме того, в некоторых случаях касса будет следить за целостностью упаковки товара и даже определять, какой фрукт или овощ находится на весах. О том, как именно работают такие умные системы и всем ли они будут понятны, рассуждает генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
10: Здесь задействована будет, скорее всего, какая-то модель компьютерного зрения, нейросетевая модель, которая обучилась распознавать разные вещи. Авокадо или картошка – это вот оно. И здесь надо понимать, что это всегда история вероятностная. То есть невозможно сделать систему, которая будет максимально 100% всегда говорить правду. Тем более есть фрукты, которые не каждый человек-то определит. Контроль за целостностью упаковки, скорее всего, тоже компьютерное зрение, но тут намного-намного сложнее его реализовать, как мне полагается. Соответственно, вот придется вертеть этот пакет со всех сторон, показывать камере, которая должна пикнуть зеленым цветом. Это будет неудобно. В конце концов, все пойдут к людям, к кассирам, потому что в итоге это окажется быстрее.
1: Также летом начнет действовать расширенный перечень категорий, которые подпадают под автоматические ограничения. Будет усилен контроль над группой товаров, включая напитки и бакалею. А значит, звать живого кассира для верификации придется чаще.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, к какому событию приурочен Международный арктический саммит. Что рассказал переводчик Владимира Путина о пословицах в речи президента? Как менялись традиции последнего звонка в школах?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Семейная пара и двое детей погибли в результате удара украинского дрона по автомобилю в Горловке. Это сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Также жертвами атак беспилотников стали трое мужчин в Макеевке, Дебальцеве и Савельевке. Тегеран должен немедленно передать обогащенный уран Соединенным Штатам для последующего уничтожения, либо ликвидировать его в подходящей местности под контролем Комиссии по атомной энергии или другой аналогичной структуры, это заявил Дональд Трамп. Ребенок перевел мошенникам деньги родителей, потому что ему обещали приз в онлайн-игре. Аферисты убедили подростка, чтобы получить выигрыш, нужно воспользоваться телефонами и банковскими приложениями родителей. Ночью ребенок получил доступ к устройствам семьи и под диктовку мошенников отправил им деньги, сообщили в Министерстве внутренних дел и предупредили граждан проявлять бдительность. Новый вид крошечного осьминога открыли ученые. Специалисты заметили моллюска лазурной окраски на Галапагосских островах на глубине около 2 километров. Размером найденный осьминог не превышает мяч для гольфа. Для его изучения специалисты использовали дистанционно управляемого подводного робота. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
12: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Дай 5. 5 удивительных фактов об облаках.
16: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
15: Факт первый.
17: Среднее кучевое облако весит около 500 тонн, как стадо африканских слонов. Грозовая туча может тянуть на 30 миллионов тонн. Почему они не падают? Капли воды в облаке микроскопические, а восходящие потоки воздуха подбрасывают их вверх быстрее, чем они успевают опуститься.
15: Факт второй.
17: В облаках обитают бактерии, грибки и пыльца растений. Некоторые микроорганизмы умеют провоцировать дождь. Они служат ядрами конденсации, вокруг которых собирается вода.
15: Факт третий.
17: Серебристые облака образуются на высоте 80 километров. Это почти граница с космосом. Они состоят из микроскопических кристаллов льда и космической пыли.
15: Факт четвертый.
17: На Венере облака состоят из серной кислоты. На Юпитере – облака из аммиака и водорода. А на Марсе – из замерзшего углекислого газа.
15: Факт пятый.
17: Лентикулярные облака выглядят как летающие тарелки пришельцев. Они образуются, когда влажный воздух переваливает через горы и создает стоячие волны. Облако висит неподвижно, хотя ветер пронизывает его насквозь.
15: Дай 5. 5 удивительных фактов об облаках.
14: Радио «Звезда».
15: Игры человечества.
18: В битве на зеленых полях он взмахнул палицей так сильно, что голова гоблинского короля слетела с плеч и угодила прямо в кроличью нору. Так была выиграна битва. И заодно изобретена игра в гольф.
19: Роман «Властелин колец. Разговор Гэндальфа и Фродо». Хоббиты придумали гольф. Да вы шутник, мистер Толкин. Хотя, какие шутки? Английский писатель хорошо знал, что игру с мечом и клюшками изобрели в 14 веке вовсе не маленькие волосатые человечки, а шотландские пастухи.
15: Игры человечества.
19: Дело было так. Ходишь целый день, ходишь, следишь за овцами. Скукота смертная. Однажды молодой пастух увидел на тропинке маленький камень. От нечего делать юноша размахнулся деревянным посохом и со всей силы ударил по нему палкой. Камень пролетел несколько метров и угодил примехонько в кроличью нору. «А в этом что-то есть», — решили горцы-пастухи и стали играть в гоуф, что в переводе шотландского значит «бить». Вскоре эта игра распространилась по всей Англии, а затем и по миру. Но именно в Шотландии была разработана классическая система 18 лунок, и там же прошли первые спортивные турниры по гольфу. Ударил по мячу, загнал его в ямку лунку, одну, вторую, третью, 18-ю, и ты победитель. Казалось бы, на этом можно поставить точку. Но все не так просто. В 15 веке английский парламент решил, что гольф – развлечение вредное. На него тратится слишком много времени, которое можно использовать для тренировок по стрельбе из лука. А это национальная безопасность. Игру запретить. Не помогло. В гольф все равно играли. Даже королевы. Однажды Мария Стюарт так увлеклась, что в буквальном смысле потеряла голову. На плахе. Говорят, ее арестовали прямо во время игры в гольф. Печальная история. Но на дальнейшую судьбу этого вида спорта она никак не повлияла.

0: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Сокровища тамплиеров.
1: 13 октября 1307 года. Французский король Филипп Красивый рассылает своим чиновникам по всей стране секретную депешу. Внутри приказ о немедленном аресте всех тамплиеров, членов средневекового католического рыцарского ордена. Тем же утром в парижской крепости Тампль берут под стражу последнего магистра ордена Жака де Мале. При нем обнаружат книги, письма и прочие ценные документы. Но не будет главного – золотого клада тамплиеров.
0: Цена вопроса.
1: Историки до сих пор спорят, сколько золота и драгоценностей успели собрать тамплиеры во время своих многочисленных крестовых походов. Но речь идет по меньшей мере о тонне драгоценных металлов, а еще о недвижимости, сотнях замков по всей Европе. В переводе на современные деньги богатство ордена составило бы около 1 миллиарда евро.
0: Кладоискатели.
1: По легенде, перед арестом магистр ордена отдал приказ разделить все золото милосердных и бедных рыцарей на 4 части и отправить на кораблях в разные концы Европы, в Португалию, на Кипр и куда-то на север. Примерно так и родилась версия, что сокровища могут быть спрятаны в Шотландии, в древних склепах возле часовни Рослин. Другая теория отправляет искателей в Новый Свет. Якобы рыцари могли знать о существовании Америки задолго до Колумба и даже посещать ее. Но, пожалуй, самая неожиданная версия гласит: золото тамплиеров могло быть припрятано на Руси. Якобы в конце 13 века рыцари посетили Владимир, Новгород и Москву. Возможно, все это лишь домыслы, но следы тамплиеров в России можно увидеть и сегодня. К примеру, на фасаде надвратной церкви Даниловского монастыря красуется маленькая шестилепестковая роза. Между прочим, один из главных символов легендарного ордена.
0: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Сергей Лавров официально проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о начале нанесения российскими военными систематических ударов по центрам принятия решений в Киеве. В МИД пояснили, что это ответ на террористические атаки ВСУ против мирного населения. В частности, на удар по общежитию колледжа в Старобельске, где погиб 21 студент. Министр иностранных дел России также рекомендовал Соединенным Штатам эвакуировать дипломатов из украинской столицы. Два подъезда многоквартирного дома в Рязани, поврежденного при атаке украинского беспилотника 15 мая, подлежат полному разбору. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Павел Малков. Речь идет примерно о 70 квартирах и нежилых помещениях. Несущие конструкции дома разрушены. Второй поврежденный дом, где осыпался фасад, планируют восстановить в течение 2 недель. В результате атаки в середине мая погибли 5 человек, 12 пострадали. Американские военные нанесли удары в южной части Ирана по ракетным установкам и катерам. Как сообщили в Пентагоне, действия совершены в порядке самообороны для защиты американских войск от угроз со стороны иранских сил. Уничтожены 2 катера корпуса стражей Исламской революции, а также позиция зенитно-ракетного комплекса. При этом в Центральном командовании вооруженных сил США заверили, что речи о прекращении перемирия не идет. Ранее сообщалось о взрывах в портовом городе Бендер-Аббас. 11-й международный фестиваль народной песни «Добровидение» прошел в Государственном Кремлевском дворце. В нем приняли участие Государственный академический кубанский казачий хор, Русский народный хор имени Пятницкого, фольклорные эстрадные ансамбли и исполнители из России и других стран мира. Своими впечатлениями от события поделилась с изданием «Известия» руководитель вокального ансамбля «Право на счастье» Надежда Болсуновская.
2: Такие песни, они объединяющие, вдохновляющие. Эта музыка, именно исполнение этих песен у ребят имеет всегда особый отклик. Они зажигают, они в них по-особому раскрываются.
1: Как подчеркнули организаторы, главное предназначение Добровидения в сохранении народов и их ценностей, в продвижении народных традиций, которые складывались веками. О погоде. Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 13, плюс 15 градусов. Вечером также возможны небольшие осадки. Ближайшей ночью плюс 7, плюс 9 градусов, дождь. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Мама мыла раму. 7-летний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
8: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что вошло в программу Международного арктического саммита. Сложно ли переводить пословицы и крылатые выражения на официальных встречах? Какие традиции связаны со школьным последним звонком? Международный арктический саммит открывается сегодня в Москве. Мероприятия форума пройдут также в Санкт-Петербурге. В этом году арктическая неделя приурочена к 80-летию атомной промышленности России, а также юбилею Северного морского пути, которому исполнилось 500 лет. Центральные темы – освоение Арктики, развитие транспортной инфраструктуры, а также энергетика и международное сотрудничество, рассказывает исполнительный директор саммита «Арктика-2026», кандидат технических наук Марина Минина.
9: В этом году достаточно интересная заявлена сессия по международному сотрудничеству в Арктике, где прозвучат доклады в форме дискуссии о взаимоотношениях главных акторов на сегодняшний день в арктическом регионе. Это Россия, США и Китай. Что касается повестки Санкт-Петербургской программы, ожидаем интересных докладов на сессии, посвященной архитектуре и строительству в Арктике. По Северному морскому пути прозвучат доклады как представителей традиционной теоретической науки, так и организаций из арктических регионов страны.
8: А еще в рамках саммита открывается выставка технологий, где российские и зарубежные предприятия покажут свои последние разработки, продолжает Марина Минина.
9: Будет интересная разработка от акционерного общества научно-исследовательский конструкторско-технологический институт подвижного состава, также научно-технологический центр «Редуктор». Разработки предприятия глав экспертиза, связанные с Арктикой. Кабинка для подписания соглашений и документов при критически низких температурах в Арктике. И разработка оконное стекло, какое-то усовершенствованное для, опять же, критически низких температур в зданиях на Крайнем Севере.
8: Кроме того, в рамках саммита пройдет конкурс научных работ, направленных на освоение Арктики. В нем участвуют студенты и аспиранты российских вузов. Главный приз – «Полярная звезда» от Ассамблеи народов Евразии.
0: Утро на радио «Звезда».
8: Переводчик Владимира Путина рассказал, как сложно передать точный смысл пословиц. В таком деле, по его словам, всегда есть сюрпризы. Как происходит процесс перевода крылатых слов и выражений с одного языка на другой? Всегда ли это следует делать дословно? И какие ошибки лучше не повторять? Ким Андреев погрузился в тему.
10: Когда свиньи полетят. Для нашей речи такая фраза не имеет никакого смысла, а вот для англичан это традиционная поговорка, эквивалент нашей «когда рак на горе свистнет». К переводу некоторых крылатых слов и выражений следует относиться очень осторожно. Иной раз лучше промолчать, чем пытаться перевести дословно. А высшим пилотажем будет объяснить смысл поговорки понятным для носителя образом, говорит переводчик-синхронист Марк Бернардини и вспоминает, как одна Однажды русский докладчик произнес перед иностранцами фразу «хрен редьки не слаще».
11: Все кабины скромно промолчали, а у меня тот самый адреналин. Ведь в синхроне нет времени не то что заглянуть в словарь, но даже просто подумать. Докладчик тем временем может еще пару фраз сказать. Пришла в голову даже не итальянская, а диалектальная тосканская пословица «Se non è zuppa è pan bagnato». Дословно «не суп, так тюре». Дальше забавная сцена. Итальянцы поняли и хихикнули. Остальные иностранцы удивленно смотрели на итальянцев. Что смешного?
10: Но даже оперативный поиск аналогов среди словесных идиом может привести к казусу, говорит независимый синхронный и последовательный переводчик с испанского и английского языков Виктория Волошина. Однажды фразу «к счастью» она заменила на более разговорный вариант «слава богу». В итоге такой выбор синонима едва не сорвал переговоры, продолжает Виктория Волошина.
12: И эта фраза сильно зацепила испаноязычного члена делегации. И, честно говоря, уже все забыли, что там было к счастью или не к счастью, потому что ответ он начал рассуждениями о Боге. В конечном итоге это действительно привело к некоторой заминке, и мне пришлось ему объяснить просто, что это был мой выбор, не совсем корректный мой выбор фразы.
10: Еще одна трудность в переводе пословицы поговорок – это контекст использования. Хорошо, если фраза становится логичным дополнением всего вышесказанного, но бывают ситуации, когда спикер использовал крылатую фразу не к месту или закладывал в нее не тот смысл, который обычно принято понимать. Приводит еще один пример Виктория Волошина.
12: Поговорка – какое-то устойчивое выражение, которое очень любил один мексиканский спикер, которого я переводила. И я знала это выражение в его хрестоматийном, скажем так, значении, но когда он его употреблял, было очевидно, что это значение туда совершенно не вписывается. Было совершенно непонятно, что он имеет в виду. Оказалось, что у него вообще какое-то другое видение этого выражения. Ну, ему просто нравится, он дал ему какое-то свое собственное значение и его и употреблял.
10: Поэтому на встречах иностранных делегаций переводчики стараются доносить не столько дословный смысл сказанного, сколько сохранить общий контекст и передать настроение. Иначе они рискуют, как говорят французы, оказаться в тесте или положить ногу в рот, как принято у англичан, проще говоря, попасть впросак. Ким Андреев, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
8: В Министерстве просвещения установили порядок проведения последних звонков. В церемонию рекомендовали включить поднятие флага и исполнение гимна, а также выступления родителей и номера, отражающие идею единства народов страны. Анна Елисеева решила узнать, как возникла и менялась традиция последних звонков, где танцуют самый зрелищный вальс и в какую сумму обходится праздник прощания со школой.
13: Большинство школьных праздников придумал советский педагог из Краснодара Федор Брюховецкий. День знаний, прощание с букварем, игры «Зорница», «Орленок», наконец, последний школьный звонок. Идея родилась в годы Великой Отечественной. В Краснодарскую школу номер 12 пришла телеграмма из Ленинграда. В ней сообщалось о присвоении ее выпускнику Александру Мироненко звания Героя Советского Союза. Уточнялось, что боец отстаивал не только честь Родины, но и честь своей школы. По восторженной реакции учащихся Федор Федорович понял – нужны традиции, объединяющие школьников. Тогда был организован праздник «За честь школы», а спустя 5 лет, 25 мая 1948 года, прозвенел первый последний звонок, рассказывает член-корреспондент Российской академии образования, почетный работник науки и высоких технологий Михаил Богуславский.
14: Это была школа номер 12, она и сейчас существует его имени. Очень торжественное мероприятие. Первоклассники загодя готовили поделки и вручали каждому в этот день выпускнику. Выпускники выходили и сажали деревья. Потом вся школа ехали на берег Кубани, и там весь вечер проводили маевку. Там звучали песни, они жгли костры и, конечно, пекли картошку.
13: Затем традиция упростилась и свелась к торжественным линейкам, продолжает Богуславский. А с 72 года праздник ввели во всех школах Советского Союза. К этой дате украшали актовый зал, рисовали стенгазеты, устраивали концерт. Со временем в школах появились собственные традиции. Например, в Тюмени последний звонок превращается в масштабный перформанс. Сотни выпускников собираются на городской набережной и танцуют вальс. А где-то, после официальной части, устраивают капустник, рассказывает заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
15: В этих капустниках наравне участвуют и педагоги, и родители, и их дети. А поскольку традиция давняя, с моим старшим выпускником 64 года, это все создает атмосферу. В этот раз взяли у меня замечательную вещь, связанную с Ералашем. А Ералаш – это всеобщий беспорядок. А оно в школе всегда творческий беспорядок. И это позволило совершенно разные, с учетом аудитории, потому что там сидят и бабушки, и дедушки. Там сидят и их одноклассники и так далее. Поэтому там диапазон от великолепного вальса до рэпа, который любят сегодняшние молодые люди.
13: Но есть вещи, которые не меняются. На школьной линейке выпускник сажает на плечи первоклассницу, и она звонит в колокольчик. Неизменный символ праздника – школьная форма, стилизованная под советскую. Многие девушки надевают коричневое платье с белым фартуком, а поверх – ленту выпускника. Достать школьную форму – отдельный квест. Кто-то просит у знакомых, кто-то ищет на маркетплейсах. В этом году стоимость платья начинается от 2500 рублей. Общие расходы на праздник, в зависимости от региона и готовности раскошелиться, составляют около 100 тысяч рублей на класс, но только при согласии родителей. Сюда входят цветы и подарки учителям, оформление зала и услуги диджея, фотосессия и чаепитие. На каждого ученика выходит примерно по 4-5 тысяч. Одни соревнуются, кто потратит больше, а другие, глядя на ценники, отшучиваются. Можно ведь просто рукой помахать. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
8: Через 15 минут мы расскажем, что увидели иностранные журналисты на месте трагедии в Старобельске. Какое сражение называют одним из самых ярких в истории отечественного парусного флота. Как супермаркеты борются с просроченными товарами.
7: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Сергей Лавров привлек внимание Марко Рубио к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала, сообщили в МИД России. Российский дипломат выразил сожаление, что нахрапистые усилия евроэлиты киевского режима подрывают договоренности в Анкоридже. Это цитата. Участники специальной военной операции и их супруги освобождаются от обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей. Мера касается военных, заключивших контракт с 1 мая. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился восстановить доступ к интернету в стране, сообщает агентство «Фарс». По данным Международной службы мониторинга NetBlocks, доступ в интернет на территории Ирана практически полностью отсутствовал на протяжении более 86 дней. Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продано на аукционе в Великобритании за 23 тысячи долларов. В 1997 году книгу можно было приобрести за 13 долларов. По информации издания Mirror, выставившая книгу на торги Катрина МакНикол, получила издание от букинистического магазина 30 лет назад, но так не нашла времени его прочитать. В результате экземпляр сохранил идеальное состояние. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
7: Очень важные вопросы.
13: Услышала в новостях, что самцы пауков научились катапультироваться. Как они это делают и зачем?
16: Отвечает гидробиолог Вадим Марьинский.
17: Что значит научились? Они давно это умели. Просто действительно группа исследователей с этим явлением подробнее разобралась. Суть в том, что для самцов многих видов пауков существует совершенно неиллюзорная опасность быть съеденными сразу после спаривания. Объясняется это очень просто. Суть не в том, что самки пауков такие кровожадные. Им же нужно много питательных веществ для того, чтобы сформировать яйца. Соответственно, а вот они рядом, почему бы их сразу не съесть? Понятное дело, что самцы пауков стараются всячески избегать вот этой ситуации. Есть виды пауков, которые самки на время спаривания выдают такой подарок, какую-нибудь муху, пойманную, замотанную в паутину, и пока самка ее разматывает, они все успевают и успевают отбежать. У некоторых видов пауков бывает так, что если самец не смог поймать муху, он может камушек какой-нибудь замотать паутиной. И пока самка будет разбираться, он прекрасно тоже все успеет. Есть пауки, которые просто стараются максимально быстро куда-то отбежать. Есть пауки, которые совершают целые такие ритуалы прикосновений к самкам, которые их немножко успокаивают на время. Есть даже виды, которые вводят самкам несильный яд, который их на некоторое время парализует и, соответственно, не дает возможности съесть партнера мужского пола. Но, как оказалось, да, есть пауки, которые очень быстро отпрыгивают, фактически катапультируются.
7: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Всемирная энциклопедия еды. Жидкая приправа к блюду называется соусом. Слово пришло к нам из французского языка, а туда из латыни. Сальсу означало подсоленный. Соусы ведут свою историю еще со времен Римской империи. И изначально их роль была совсем иной – приглушить запах подпорченных продуктов. В средние века задача стала уже более традиционной. С помощью соуса подчеркивали вкус блюд. Но тогда стремились сделать эту приправу очень густой. Варили, а для плотности добавляли желтки, печень птиц и животных. Иногда подобные густые соусы использовали и как отдельное блюдо. Макали в него хлеб. Так, кстати, поступают и сегодня с чипсами и картофелем фри. А тип соуса зовут «дип», от английского «окунать» или «погружать». На Руси соусы тоже существовали. К холодным блюдам обычно подавали холодные соусы, к горячим – теплые. Правда, тогда говорили «холодные приправы» и «теплые взвары», приготовленные из капусты, лука и различных ягод. Слово «соус» появится при Петре. Несмотря на разнообразие, так называемых базовых соусов в современной кулинарии всего пять. Согласно общепризнанной классификации французского шеф-повара Жоржа Огюста Эскофье. Итак, бешамель – самый простой соус из муки, сливочного масла и молока. Велюте – готовят его так. В белый бульон, к примеру, куриный, добавляют сливочное масло и муку для загустения. Эспаньол – похож, но база другая. Наваристый коричневый телячий бульон с овощами. Потом с мукой и маслом к нему еще идет томатное пюре. Голландский соус получится, если взбитые желтки соединить с топленым сливочным маслом. Наконец, томатный. Это зелень с томатами и оливковым маслом, потушенная на сковороде. Опытные повара знают, как 5 базовых соусов трансформировать в сотни, а то и тысячи, заменяя одни элементы на другие.
18: Всемирная энциклопедия еды.
19: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
20: Поговорим о ветре, но не о том, как он гоняет листья, а о том, как дает энергию. Сейчас мы уже привыкли к ветряным электростанциям, их лопасти мирно крутятся и вырабатывают электричество. Но кто-то же придумал их почти 100 лет назад. Знакомьтесь, Анатолий Уфимцев родился в 1880 году в Курске. Настоящий русский самоучка мечтает о полетах. В юности строил планеры, потом самолеты. Одна из созданных им моделей – сфероплан, аппарат с круглым крылом. Всего изобретатель получил 68 патентов, а в 1929 году происходит самое важное в его жизни событие. Уфимцев строит первый в стране ветрогенератор.
19: Ты кулибин.
20: Это была непростая конструкция. Ветроколесо имело поворотные лопасти. Так генератор лучше улавливал ветер. Уфимцев тратил на строительство механизма все свои деньги, работал день и ночь. Ветряк высотой около 10 метров с диаметром колеса 4 установил прямо на крыше своего дома. Генератор выдал 3 киловатта. Для того времени немало. Сначала ветрогенератор снабжал электричеством дом Уфимцева и мастерскую. Затем изобретатель провел электричество соседям, причем бесплатно. Позже Уфимцев изобрел специальный аккумулятор, который хранил энергию и подавал ток без перебоев. Комиссия проверила. Аккумулятор Уфимцева зажигал лампы мощностью 1000 свечей на целый час. Настоящий прорыв. Уфимцев опередил время. Его генератор, пионер ветроэнергетики, доказал, что ветер может стать эффективным источником электричества. К сожалению, после смерти изобретателя все его научное наследие погибло. Библиотеку, чертежи и станки растащили. Не будь этого, возможно, сейчас страну покрывала бы сеть ветряных, а не гидроэлектростанций.

0: Область знаний. Пионер теоретической космонавтики Ари Штернфельд. Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Сергей Лавров официально проинформировал госсекретаря США Марка Рубио о начале нанесения российскими военными систематических ударов по центрам принятия решений в Киеве. В МИД пояснили, что это ответ на террористические атаки ВСУ против мирного населения, в частности, на удар по общежитию колледжа в Старобельске, где погиб 21 студент. Министр иностранных дел России также рекомендовал Соединенным Штатам эвакуировать дипломатов из украинской столицы. Число погибших в результате атаки ВСУ на Рязань 15 мая увеличилось до 5. Подробности в беседе с агентством ТАСС сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
2: Конечно, самое страшное последствие – то, что погибли люди. 5 человек погибло, в том числе, к сожалению, 8-летняя девочка. Мы говорили про то, что погибло 4 человека, но вчера скончалась еще одна пострадавшая. Медики сделали все возможное, но травмы оказались слишком серьезные, несовместимые с жизнью.
1: Рязанские власти выплатили семьям погибших в результате атаки украинских дронов 1,5 миллиона рублей. Пострадавшие получили от 300 до 600 тысяч рублей. Выплаты до 150 тысяч направили гражданам, чье имущество пострадало. Американские военные нанесли удары в южной части Ирана по ракетным установкам и катерам. Как сообщили в Пентагоне, действия совершены в порядке самообороны для защиты американских войск от угроз со стороны иранских сил. Уничтожены 2 катера корпуса стражи Исламской революции, а также позиция зенитно-ракетного комплекса. При этом в Центральном командовании вооруженных сил США заверили, что речи о прекращении перемирия не идет. В Омской области на пожаре в частном доме в селе Юрьевка погибли 6 человек, среди них 4 детей. Трагедия унесла жизни 25-летней хозяйки дома и ее 3 детей, а также ее 35-летней подруги и ее 14-летнего сына. Сообщение о возгорании поступило утром, пожар потушили к 8:30. Следователи уточнили, что хозяйка дома и 2 ее детей не состояли на учете в надзорных органах. Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил российских школьников с последним звонком. В видеообращении он пожелал выпускникам удачи, высоких целей и веры в себя. Праздничные мероприятия проходят сегодня, 26 мая, и посвящены Году единства народов России. Всего в этом году школы оканчивают почти 750 тысяч 11-классников. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: С 29 мая по 10 июля в период с половины второго ночи до 5:30 утра на участках Московской кольцевой в районе 13 километра будут недоступны для движения 2 полосы. Это связано с проведением ремонта, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Час можно потерять на Ярославском шоссе от Олимпийского проспекта до улицы Красной Сосны. 50 минут уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. Также 50 минут займет путь по внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского до Варшавского шоссе. В Москве 8 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как в Кремле оценили реакцию Запада на удары ВСУ по Старобельску, что позволило бригу «Меркурий» одержать победу в сражении у Босфора, какие новшества ждут покупателей в супермаркетах с этого лета. Кремль не видел официальных заявлений Запада с осуждением удара ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что представители ряда западных средств массовой информации отказались ехать на место трагедии, и такие издания не могут называться объективными. Однако было немало и тех, кто своими глазами увидел последствия украинской атаки и потом рассказал об этом своим соотечественникам. О реакции мировой прессы на удары ВСУ по колледжу. Анна Елисеева.
2: В Луганскую Народную Республику приехали более 50 журналистов из 19 стран, в том числе и Соединенных Штатов, Китая и ряда европейских государств. На месте трагедии они осмотрели разрушенное здание и пообщались с сотрудниками МЧС, которые рассказали, что общежитие атаковали несколько раз. Там же показали фрагменты беспилотников, которыми наносились удары. Одним из первых прокомментировал увиденное ирландский корреспондент Чей Боуз. В интервью РЕН-ТВ он сказал, что западные СМИ происшествие в Старобельске представили в ином свете.
3: Нам, западным СМИ, латвийцы и ООН заявили, что это был несчастный случай или беспилотник, сбившийся с курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Первое, что мы заметили, это то, что вокруг много зданий, но поражение пришлось. Так что это явно точный преднамеренный удар.
2: Атаку ВСУ на колледж в Старобельске Боуз назвал терроризмом. Он подчеркнул, что не увидел на месте военных объектов. Эту же мысль выразил его коллега, шеф-корреспондент Аль-Арабия Саад Халаф. Вот что он рассказал в беседе с агентством ТАСС.
4: Я видел разбросанные тапки, одежда, тетради. Я видел девчачьи принадлежности, игрушки. Тяжело эмоционально, конечно же. И мы признательны российской стороне, я, честно, как журналист, потому что я хотел видеть именно правду своими глазами.
2: Главный редактор пакистанского издания «Садай Рус» Иштиак Хамдани сравнил трагедию в Старобельске с февральскими событиями в Иране, когда в ходе авиаудара была уничтожена школа для девочек. Об этом он рассказал журналистам ТАСС.
5: Это было специально сделано, потому что есть фундамент этого теракта, начинается из Ирана, в городе Мараба, где в школе убили большое количество детей. Они это повторно делали и здесь. Если не здесь, они могли бы его сделать где-то еще в другом территории России.
2: По словам корреспондента итальянской газеты «Ла Стампа» Джованни Пигни, колледж в Старобельске получил огромные разрушения. Свою оценку дал американский журналист Кристофер Хилали, который заявил, что боевые действия ведутся против мирных граждан. Как отметил представитель ирландских СМИ Чей Боуз, на Западе в целом освещают только происшествия на Украине. И цитата «Если она делает что-то не так, об этом не говорят. Если что-то случается с Украиной, все об этом говорят». Конец цитаты. Анна Елисеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В этот день, 197 лет назад, российский бриг «Меркурий» принял участие в уникальном для мирового флота морском сражении. Он вышел победителем в схватке с двумя турецкими кораблями, несмотря на десятикратное превосходство врага в орудиях. Как создавали легендарный корабль? За счет чего он смог превзойти противника? И как увековечили славный подвиг «Меркурия»? Ким Андреев выяснил все детали этой истории.
6: Знаменитый бриг «Меркурий» построили на Севастопольской верфи под руководством известного корабельного мастера Ивана Осминина. Свое название судно получило в честь катера «Меркурий», который во время войны со шведами смог успешно атаковать в разы превышающие фрегаты противника. Севастопольский бриг о такой карьере, конечно, и не мечтал. В его задачи входило патрулирование Кавказского побережья, говорит капитан первого ранга в запасе, писатель-маринист Владимир Шигин.
7: Бриг «Меркурий» предназначен предназначался для вспомогательных операций, для доставки там почты для адмиралов, перевозки каких-то небольших грузов и дозорной службы. Поэтому, конечно, эти 18 пушек, что у него были, они были хороши для ближнего боя, но калибр был у них небольшой, и, конечно, противостоять вооруженным 100-пушечным турецким кораблям, конечно, Брик Меркурий не мог.
6: «Меркурий» был вооружен 18 пушками-коронадами для ближнего боя. От всех других бригов Черноморского флота этот отличался меньшей осадкой и оснащением веслами, причем гребли ими стоя. Во время войны с турками «Брик» участвовал во взятии крепостей Анапа, Варна и Бургас. В 1829-м командиром судна назначили капитана-лейтенанта Александра Казарского, герой русско-турецкой войны, награжден «Золотой саблей», а еще сильный морской стратег, рассуждает историк флота Сергей Антонов.
8: На флоте он с 14 лет. Он действительно до этого участвовал в осаде нынешней сейчас Анапы. Тогда это была турецкая крепость. Не боясь обстрела с крепости, продолжал вести обстрел из пушек. Достаточно много его корабль тогдашний получил повреждений, но тем не менее его эта решительность, его эта напористость его характеризовала как ярчайшего флотоводца того времени.
6: 14 мая 1829 года «Меркурий» был неожиданно настигнут двумя турецкими линейными кораблями «Селемие» и «Реалбей». На двоих у них было более 200 пушек, а за счет гигантских парусов они имели колоссальный запас хода. На бумаге у русского брига не было ни шанса, но на деле все вышло ровно наоборот, продолжает Владимир Шигин.
7: Там был, конечно, ряд факторов погодные, которые Казарский очень грамотно использовал. Был малый ветер, поэтому турки не могли использовать все преимущества своих высоких мачт, своей парусности. А «Брик Меркурий», он был предназначен для действия на мелководье, у них были весла. На этих веслах он умудрялся маневрировать, не давая себя взять в два огня.
6: Весельный «Меркурий» был куда мобильнее, чем и воспользовался командир судна. Русский «Брик» несколько раз загорался, но его успешно тушили. А Казарский не только командовал с капитанского мостика, но и лично брался за весла. Что в этой битве Давида и сразу двух голиафов стало решающим, рассказывает Дмитрий Серов, председатель Совета регионального отделения Российского военного исторического общества Севастополя.
9: Сделал ставку не на стрельбу по корпусам этих кораблей, а нанесение им повреждений по парусному такелажу, и тем самым лишить линейные корабли парусные хода. То есть маневренный бой часто изображает картина знаменитая Айвазовского, которую мы знаем, да, 1692 года, что вот маленький «Брик» между двумя линейными кораблями, его зажали, в два огня взяли. На самом деле не было такой ситуации. Казарский всегда был впереди турецких кораблей, маневрировал.
6: «Меркурий» заработал 22 пробоины в корпусе, 133 пробоины в парусах, но справился с задачей и заставил отступить турецких гигантов. Из 115 членов экипажа потери составили в 10 человек убитыми и ранеными. За свой морской подвиг Александр Иванович был произведен в капитаны второго ранга и награжден орденом Святого Георгия. В 1833 году Казарский трагически скончается в Николаеве в результате отравления. А спустя 6 лет в память о героизме Казарского и его «Меркурия» в Севастополе откроют необычный памятник в виде древнегреческого боевого корабля с короткой надписью «Потомству в пример». Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: 1 июня в российских супермаркетах введут новшество для покупателей. В частности, на кассах самообслуживания появится автоматическая блокировка просроченной продукции. Кассы будут напрямую подключены к системе маркировки «Честный знак» для проверки подлинности. Кроме того, в некоторых случаях касса будет следить за целостностью упаковки товара и даже определять, какой фрукт или овощ находится на весах. О том, как именно работают такие умные системы и всем ли они будут понятны, рассуждает генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
10: здесь задействована будет, скорее всего, какая-то модель компьютерного зрения, нейросетевая модель, которая обучилась распознавать разные вещи. Авокадо или картошка – это вот оно. И здесь надо понимать, что это всегда история вероятностная. То есть невозможно сделать систему, которая будет максимально 100% всегда говорить правду. Тем более есть фрукты, которые не каждый человек-то определит. Контроль за целостностью упаковки, скорее всего, тоже компьютерное зрение, но тут намного-намного сложнее его реализовать, как мне полагается. Соответственно, вот придется вертеть этот пакет со всех сторон, показывать камере, которая должна пикнуть зеленым цветом. Это будет неудобно. В конце концов, все пойдут к людям, к кассирам, потому что в итоге это окажется быстрее.
1: Также летом начнет действовать расширенный перечень категорий, которые подпадают под автоматические ограничения. Будет усилен контроль над группой товаров, включая напитки и бакалею. А значит, звать живого кассира для верификации придется чаще.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, к какому событию приурочен Международный арктический саммит. Что рассказал переводчик Владимира Путина о пословицах в речи президента? Как менялись традиции последнего звонка в школах?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым проинформировал американского лидера Дональда Трампа о готовящихся российских ударах по центрам принятия решений и объектам ВСУ в Киеве. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что распорядился усилить удары по ливанскому движению «Хезболла». Заявление прозвучало в то время, когда Вашингтон и Тегеран пытаются договориться о прекращении огня, в том числе между Израилем и «Хезболлой». Единые учебники по информатике для старшеклассников появятся в России в 2027 году. Это сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В разработке учебных пособий принимают участие эксперты Академии наук. Также учитываются современные тренды в информационных технологиях. Министр отметил, что следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7-9 классов. Редкий зеленый метеор пролетел над вулканом на Филиппинах, сообщил местный институт вулканологии и сейсмологии. Сначала очевидцы предположили, что метеор мог упасть на склон вулкана, однако специалисты заявили, что объект полностью сгорел в атмосфере и не достиг Земли. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынес стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкунова и Марии. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Реклама.
15: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек и время.
16: Полярная ночь стирает привычные представления о времени суток. Человек выходит из жилища и видит только синюю тьму. Кажется, будто время растворилось. Но жить все равно нужно. Поэтому люди создают собственные сутки, словно рисуют их поверх тех, что забрала природа. Организм реагирует на полярную ночь по-разному. У одних появляется сонливость, у других, наоборот, возникает странная бодрость. Чтобы не сбиться окончательно, жители Заполярья придерживаются простых правил. Едят в одно и то же время, стараются ложиться спать по расписанию, находят занятия, которые помогают чувствовать течение минут и даже секунд. Вместо привычных дня и ночи появляются другие ориентиры. Отрезки времени не связывают с солнцем, их задают дела. Так формируется ритм, который держит человека в тонусе. Он не дает сознанию расползтись в бесконечной темноте.
0: Человек и время.
16: Искусственный свет становится главным союзником. Он создает ощущение тепла и защищенности. Люди включают свет по расписанию, чтобы напоминать себе о смене суток. В северных поселениях ставят мощные уличные фонари, создающие островки света, которые помогают ориентироваться и поддерживают настроение. Полярная ночь учит. Человек способен создавать порядок даже там, где природа его отменяет. Он может придумать собственный рассвет, может удержать ритм, который помогает жить и не терять себя.
0: Человек и время.
17: Радиозвезда.
18: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
19: Поторопились. Так нумизматы-коллекционеры называют деньги царской России, выпущенные или слишком рано, или не вовремя. Вот пример. В 1740 году в нашей стране отчеканили первую в истории медную монету с профилем действующего монарха. Номинал – 2 копейки. На аверсе – портрет императрицы Анны Иоанновны. Поторопились. Государыня умерла, и новые деньги пришлось срочно переплавлять. До наших дней сохранилось всего 6 экземпляров тех самых медных 2-копеечных монет. Редкая вещь. Цена за одну штуку – 5 миллионов рублей. В 1825 году в Петербурге отчеканили целую партию так называемых «константиновских рублей». На каждом профиль родного брата императора Александра I Константина Павловича, который должен был стать следующим монархом. И снова поторопились. Константин от престола отказался. И Министерству финансов пришлось монеты из обращения изымать и уничтожать. И опять сохранилось лишь несколько экземпляров. В 2004 году на аукционе за тот самый константиновский рубль заплатили 22 миллиона рублей. Теперь это самая дорогая серебряная монета царской России и мечта любого коллекционера.
18: Все деньги мира.
20: Река истории. История реки. Лама.
21: Осень 1918 года. В чайной подмосковного села Ярополец, что на реке Лама, собрался актив местного драмкружка. Слово держал режиссер и по совместительству учитель труда Петр Кириллин.
3: Товарищи, репетировать при свечах больше невозможно. Нужен электрический свет. Его можно получить от мельничного водяного колеса, что стоит на ламе в бывшей усадьбе графа Чернышова.
21: Целый год энтузиасты строили свою маленькую ГЭС. И построили. Мощности в 12,5 киловатт хватило, чтобы осветить не только чайную, но и все село. А в это время в соседнюю деревню Кашино на открытие дизельной электростанции приехал Ленин. А потом, по случаю, и в Ярополец заглянул. Удивился.
4: Молодцы, товарищи! Все сами и никакого топлива. Вода! Говорите, хотите модернизировать? Дело хорошее. Прошу ко мне в Кремль с предложением. Чем смогу, помогу.
21: Вскоре Петр Кириллин сидел в приемной совнаркома. Ленин его внимательно выслушал и снял трубку телефона.
4: Соедините с Крыжановским, пожалуйста. Глеб Максимович, вы же у нас главный по электричеству.
21: По настоянию Ленина в Москве изготовили турбину, которая позволила поднять мощность в 4 раза. В итоге река Лама осветила все соседние населенные пункты, в том числе и Кашино, где местная электростанция работать отказалась. Ярополецкая ГЭС проработала до 1958 года. Сейчас там музей. А Лама, что Лама? Вода течет себе.
20: Лама. Река истории. История реки.
22: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин подписал в понедельник закон об освобождении участников спецоперации и их жен от обязательств по просроченным кредитам. Речь о сумме до 10 миллионов рублей. Для этого контракт о прохождении военной службы на срок от 1 года должен быть заключен не ранее 1 мая. Экипажи танков 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о работе рассказал командир танкового взвода гвардии майор Алексей Матвиенко.
5: Наша задача выехать, быстро отработать с закрытых позиций, пока не засекли беспилотники, вернуться на, как говорится, запасные позиции. Нигде долго не стоим. Здесь пару дней и меняем позиции, потому что беспилотники всегда, разведчики-беспилотники засекают, уничтожают, поэтому и приходится постоянно передвигаться в движении с разных позиций. То есть отстрелялись, запрятались.
2: Работал экипаж на танке Т-72. Танкисты круглосуточно действуют в тесном взаимодействии со штурмовыми подразделениями, которые они оказывают непосредственную огневую поддержку. Постоянное присутствие танков на передовой создает непрерывное давление на противника, помогая вытеснять его с укрепленных позиций. Ростех впервые показывает зенитный артиллерийский комплекс ЗАГ-30 «Цитадель». Демонстрация проходит в рамках первого международного форума по безопасности. Он открылся в Подмосковье сегодня. Система эффективно борется с различными типами беспилотников противника за счет автоматизации и умных снарядов. Высокие характеристики «Цитадели» уже подтвердились в реальных условиях. Калибр изделия 30 мм. Новинка способна работать круглосуточно. Первый международный форум по безопасности продлится до 29 мая. Экипажи отдельного вертолетного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота провели учения на арктическом полигоне. Были задействованы транспортно-боевые вертолеты Ми-8. Они выполнили практическое бомбометание по наземным целям, имитирующим опорные пункты и легко бронированную технику противника, а также стрельбу неуправляемыми авиационными ракетами по мишеням, обозначающим противника. Средства объективного контроля зафиксировали полное уничтожение всех назначенных целей. В полетах также принимали участие летчики из числа молодого поколения, которые успешно освоили авиационную технику полка. Представители Объединенной российской военной базы в Киргизии приняли участие в полумарафоне. Он состоялся в Бишкеке. Наши военнослужащие продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и спортивного мастерства. По итогам соревнований представители авиабазы вошли в число 20 лучших спортсменов на дистанции 5 километров. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
6: Сегодня в программе «Область знаний». Пионер теоретической космонавтики Ари Штернфельд. Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
7: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
8: 6+.
9: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Утро на радио «Звезда».
11: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что вошло в программу Международного арктического саммита. Сложно ли переводить пословицы и крылатые выражения на официальных встречах? Какие традиции связаны со школьным последним звонком? Международный арктический саммит открывается сегодня в Москве. Мероприятия форума пройдут также в Санкт-Петербурге. В этом году арктическая неделя приурочена к 80-летию атомной промышленности России, а также юбилею Северного морского пути, которому исполнилось 500 лет. Центральные темы – освоение Арктики, развитие транспортной инфраструктуры, а также энергетика и международное сотрудничество, рассказывает исполнительный директор саммита «Арктика-2026», кандидат технических наук Марина Минина.
8: В этом году достаточно интересная заявлена сессия по международному сотрудничеству в Арктике, где прозвучат доклады в форме дискуссии о взаимоотношениях главных акторов на сегодняшний день в арктическом регионе. Это Россия, США и Китай. Что касается повестки Санкт-Петербургской программы, ожидаем интересных докладов на сессии, посвященной архитектуре и строительству в Арктике по Северному морскому пути. Прозвучат доклады как представителей традиционной теоретической науки, так и организаций из арктических регионов страны.
11: А еще в рамках саммита открывается выставка технологий, где российские и зарубежные предприятия покажут свои последние разработки, продолжает Марина Минина.
8: Будет интересная разработка от акционерного общества научно-исследовательский конструкторско-технологический институт подвижного состава, также научно-технологический центр «Редуктор». Разработки предприятия глав экспертиза, связанные с Арктикой. Кабинка для подписания соглашений документов при критически низких температурах в Арктике. И разработка оконное стекло, какое-то усовершенствованное для, опять же, критически низких температур в зданиях на Крайнем Севере.
11: Кроме того, в рамках саммита пройдет конкурс научных работ, направленных на освоение Арктики. В нем участвуют студенты и аспиранты российских вузов. Главный приз – «Полярная звезда» от Ассамблеи народов Евразии.
4: Утро на радио «Звезда».
11: Переводчик Владимира Путина рассказал, как сложно передать точный смысл пословиц. В таком деле, по его словам, всегда есть сюрпризы. Как происходит процесс перевода крылатых слов и выражений с одного языка на другой? Всегда ли это следует делать дословно? И какие ошибки лучше не повторять? Ким Андреев погрузился в тему.
12: «Когда свиньи полетят». Для нашей речи такая фраза не имеет никакого смысла, а вот для англичан это традиционная поговорка, эквивалент нашей «когда рак на горе свистнет». К переводу некоторых крылатых слов и выражений следует относиться очень осторожно. Иной раз лучше промолчать, чем пытаться перевести дословно. А высшим пилотажем будет объяснить смысл поговорки понятным для носителя образом, говорит переводчик-синхронист Марк Бернардини. И вспоминает, как однажды русский докладчик произнес перед иностранцами фразу «хрен редьки не слаще».
13: Все кабины скромно промолчали, а у меня тот самый адреналин. Ведь в синхроне нет времени не то что заглянуть в словарь, но даже просто подумать. Докладчик тем временем может еще пару фраз сказать. Пришла в голову даже не итальянская, а диалектальная тосканская пословица «Se non è zuppa è pan bagnato». Дословно «не суп, так тюре». Дальше забавная сцена. Итальянцы поняли и хихикнули. Остальные иностранцы удивленно смотрели на итальянцев. Что смешного?
12: Но даже оперативный поиск аналогов среди словесных идиом может привести к казусу, говорит независимый синхронный и последовательный переводчик с испанского и английского языков Виктория Волошина. Однажды фразу «к счастью» она заменила на более разговорный вариант «слава богу». В итоге такой выбор синонима едва не сорвал переговоры, продолжает Виктория Волошина.
14: И эта фраза сильно зацепила испаноязычного члена делегации. И, честно говоря, уже все забыли, что там было к счастью или не к счастью, потому что ответ он начал рассуждениями о Боге. В конечном итоге это действительно привело к некоторой заминке, и мне пришлось ему объяснить просто, что это был мой выбор, не совсем корректный мой выбор фразы.
12: Еще одна трудность в переводе пословиц и поговорок – это контекст использования. Хорошо, если фраза становится логичным дополнением всего вышесказанного, но бывают ситуации, когда спикер использовал крылатую фразу не к месту или закладывал в нее не тот смысл, который обычно принято понимать. Приводит еще один пример Виктория Волошина.
14: Поговорка, какое-то устойчивое выражение, которое очень любил один мексиканский спикер, которого я переводила. И я знала это выражение в его хрестоматийном, скажем так, значении, но когда он его употреблял, было очевидно, что это значение туда совершенно не вписывается. Было совершенно непонятно, что он имеет в виду. Оказалось, что у него вообще какое-то другое видение этого выражения. Ну, ему просто нравится, он дал ему какое-то свое собственное значение и его и употреблял.
12: Поэтому на встречах иностранных делегаций переводчики стараются доносить не столько дословный смысл сказанного, сколько сохранить общий контекст и передать настроение. Иначе они рискуют, как говорят французы, оказаться в тесте или положить ногу в рот, как принято у англичан. Проще говоря, попасть впросак. Ким Андреев, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
11: В Министерстве просвещения установили порядок проведения последних звонков. В церемонию рекомендовали включить поднятие флага и исполнение гимна, а также выступления родителей и номера, отражающие идею единства народов страны. Анна Елисеева решила узнать, как возникла и менялась традиция последних звонков, где танцуют самый зрелищный вальс и в какую сумму обходится праздник прощания со школой.
15: Большинство школьных праздников придумал советский педагог из Краснодара Федор Брюховецкий. День знаний, прощание с букварем, игры «Зорница», «Орленок», наконец, последний школьный звонок. Идея родилась в годы Великой Отечественной. В Краснодарскую школу номер 12 пришла телеграмма из Ленинграда. В ней сообщалось о присвоении ее выпускнику Александру Мироненко звания Героя Советского Союза. Уточнялось, что боец отстаивал не только честь Родины, но и честь своей школы. По восторженной реакции учащихся Федор Федорович понял – нужны традиции, объединяющие школьников. Тогда был организован праздник «За честь школы», а спустя 5 лет, 25 мая 1948 года, прозвенел первый последний звонок, рассказывает член-корреспондент Российской академии образования, почетный работник науки и высоких технологий Михаил Богуславский.
16: Это была школа номер 12, она и сейчас существует его имени. Очень торжественное мероприятие. Первоклассники загодя готовили поделки и вручали каждому в этот день выпускнику. Выпускники выходили и сажали деревья. Потом вся школа ехали на берег Кубани, и там весь вечер проводили маевку. Там звучали песни, они жгли костры и, конечно, пекли картошку.
15: Затем традиция упростилась и свелась к торжественным линейкам, продолжает Богуславский. А с 1972 года праздник ввели во всех школах Советского Союза. К этой дате украшали актовый зал, рисовали стенгазеты, устраивали концерт. Со временем в школах появились собственные традиции. Например, в Тюмени последний звонок превращается в масштабный перформанс. Сотни выпускников собираются на городской набережной и танцуют вальс. А где-то, после официальной части, устраивают капустник, рассказывает заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
17: В этих капустниках наравне участвуют и педагоги, и родители, и их дети. А поскольку традиция давняя, с моим старшим выпускником 64 года, это все создает атмосферу. В этот раз взяли у меня замечательную вещь, связанную с Ералашем. А Ералаш – это всеобщий беспорядок. А оно в школе всегда творческий беспорядок. И это позволило совершенно разные, с учетом аудитории, потому что там сидят и бабушки, и дедушки. Там сидят и их одноклассники и так далее. Поэтому там диапазон от великолепного вальса до рэпа, который любят сегодняшние молодые люди.
15: Но есть вещи, которые не меняются. На школьной линейке выпускник сажает на плечи первоклассницу, и она звонит в колокольчик. Неизменный символ праздника – школьная форма, стилизованная под советскую. Многие девушки надевают коричневое платье с белым фартуком, а поверх – ленту выпускника. Достать школьную форму – отдельный квест. Кто-то просит у знакомых, кто-то ищет на маркетплейсах. В этом году стоимость платья начинается от 2500 рублей. Общие расходы на праздник, в зависимости от региона и готовности раскошелиться, составляют около 100 тысяч рублей на класс, но только при согласии родителей. Сюда входят цветы и подарки учителям, оформление зала и услуги диджея, фотосессия и чаепитие. На каждого ученика выходит примерно по 4-5 тысяч. Одни соревнуются, кто потратит больше, а другие, глядя на ценники, отшучиваются. Можно ведь просто рукой помахать. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
10: Утро на Радио Звезда.
11: Через 15 минут мы расскажем, что увидели иностранные журналисты на месте трагедии в Старобельске. Какое сражение называют одним из самых ярких в истории отечественного парусного флота? Как супермаркеты борются с просроченными товарами?
10: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. 6 человек, в том числе 4 ребенка, погибли на пожаре в Омской области. Загорелся частный дом в селе Юрьевка. Хозяйка дома и ее дети не состояли на учете в надзорных органах. Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем. Русская православная церковь призвала органы следствия и суда Чехии обеспечить соблюдение прав митрополита Илариона в Чехии. Представителя духовенства задержали 24 мая. Он направлялся в храм апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. Полицейские остановили автомобиль священника и в ходе обыска якобы нашли неизвестное вещество белого цвета. После этого Илларионова и его водителя задержали. Лимит сверхурочной работы в России увеличили со 120 до 240 часов в год при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Закон подписал президент Владимир Путин. Новый лимит вступает в силу с сентября этого года. В Московском музее современного искусства начала работу экспозиция Василия Нестеренко «В поисках света». На ней представлено более 120 произведений народного художника России, сообщает портал мэра столицы. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
18: Ломоносов дошел до Москвы
19: пешком. Вообще сбрасывали детей.
18: Отравился Керенс.
19: А викинги шлемы с рогами носили.
20: Аляску продали, а денег не заплатили.
21: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
22: Удобнейшая армейская вещь, которая объединяет нож, отвертку и открывашку. Придумано в Швейцарии.
21: А вот и нет.
23: Главным прототипом этих ножей считаются складные изделия из Германии начала 19 века. Правда, в них был скудный набор инструментов. Карл Эльзенер, швейцарец, этот немецкий нож серьезно усовершенствовал. Добавил второе лезвие, штопор и отвертку, а также уменьшил размер рукояти. Модель получилась и функциональнее, и удобнее. Этот нож Эльзенер и запатентовал в 1897 году. Отсюда в мире повелось называть складные многофункциональные ножи швейцарскими.
21: Исторические мифы и заблуждения.
23: Но что самое интересное, весьма похожий инструмент использовался еще во времена Древнего Рима. Складной нож, обнаруженный археологами, датируется 3 веком нашей эры.
22: И что он собой представляет?
23: А знаете, кроме лезвия, содержит приличный таки набор. В нем еще ложка, вилка, шило, зубочистка и специальный крюк, при помощи которого доставали из раковин улиток.
21: А вот и да.
10: Радио «Звезда». На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
24: Савельевы в такси. Едут к друзьям на день рождения. В руках угощения, цветы и подарки. Добрались быстро, да и таксист попался веселый. Но как только поднялись в квартиру, мама поняла. Забыла в салоне перчатки. «Не переживай, новые купим», — успокаивает Савельев. «А может, и эти получится вернуть», — надеется супруга. Что делать в такой ситуации? Расскажем.
10: На всякий случай.
24: Первое. Попробуйте связаться с таксистом напрямую. Их номера часто указывают в приложениях для заказов. Либо позвоните диспетчеру и напомните время и место заказа. Хорошо, если удастся назвать цвет и марку автомобиля. Второе. Официальные перевозчики обязывают водителей осматривать салон автомобиля в конце каждой смены. Нередко между сиденьями находят мобильные телефоны, часы и даже драгоценности. Третье. Если заметили пропажу только на следующий день, то, возможно, вещь уже дожидается вас в офисе компании. Иногда перевозчики создают свой стол находок, и владельцы объявляются спустя долгое время. Четвертое. Если таксист нашел ваши вещи и предлагает их привезти, то будьте готовы оплатить его поездку по тарифу. А вот как отблагодарить водителя за проявленную отзывчивость, решать уже вам. Иногда достаточно и простого «спасибо». Подведем итоги. Если забыли вещи в такси, сразу звоните водителю или диспетчеру. Возможно, машина еще где-то поблизости. Осмотр салона машины – одна из обязанностей таксистов. Но делают это обычно в конце смены. Обнаружили пропажу только на следующий день? Попробуйте обратиться в компанию перевозчика. Возможно, ваша вещь уже у них в офисе. Будьте готовы оплатить поездку, если таксист сам привез вам забытые вещи. Савельевы быстро нашли номер таксиста и дозвонились. Через час перчатки вернулись к своему владельцу. Но если бы все сложилось иначе, наши герои знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
10: Наука на чердаке.
0: Наверное, это самая главная новость, которую я прочитал за последний год. Некий стартап впервые перенес в цифровую среду мозг плодовой мушки. Не впечатляет? Сейчас объясню.
10: Научный журналист Егор Быковский.
0: Итак, стартап Eon Systems из Сан-Франциско объявил о том, что впервые сумел перенести в цифровую среду мозг плодовой мушки и связать его с виртуальным телом. Я подчеркну тут жирной чертой, что речь идет не о привычной для искусственного интеллекта обученной имитации поведения, а о попытке воспроизвести саму биологическую нейронную сеть. В компьютерную модель загрузили коннектом дрозофилы, карту из 125 тысяч нейронов и 50 миллионов синапсов. После запуска эта система начала самостоятельно управлять телом. Самостоятельно. В физическом симуляторе. Виртуальная муха ходила, реагировала на среду и выполняла движения вроде чистки усиков без заранее прописанных сценариев. Авторы проекта подчеркивают принципиальное отличие своей работы от обычных нейросетей. Если типичные модели искусственного интеллекта учатся действовать методом проб и ошибок, получая как бы награду за нужный результат, то здесь разработчики не обучали систему ходить или искать равновесие. Их задача состояла в другом – как можно точнее воспроизвести устройство реального мозга, вот реальной мухи, чтобы поведение возникло само по себе, как следствие структуры связей. Основа этого прорыва была заложена еще в 2024 году, когда исследователи, опираясь на данные проекта FlyWire, создали модель мозга взрослой дрозофилы. Тогда удалось показать, что даже упрощенная схема ее мозга способна с высокой точностью предсказать реальные сенсомоторные реакции насекомого. Например, цифровой мозг различал сладкий и горький вкус и запускал соответствующие моторные ответы. Однако у той версии был важный недостаток. Она существовала без полноценного тела и не получала обратной связи от окружающей среды. Теперь эта проблема, по словам компании, решена. Нынешнему мозгу стало куда веселее. У него есть цифровое тело, можно ходить и топать ногами.
10: Наука на чердаке.
0: Эмуляцию мозга встроили в биомеханическую модель. В результате замкнулась сенсомоторная петля. Виртуальные конечности касаются поверхности, возникают сенсорные сигналы, они проходят через цифровую нервную систему и возвращаются в виде новых команд мышцам. Именно это, как считают разработчики, и позволило получить нескриптованное, естественное поведение. Для нейробиологии это очень важный рубеж, друзья. Ранее самым известным подобным проектом был OpenWorm, моделировавший червя с нервной системой всего из 302 нейронов. Переход к мозгу мухи с его сотнями тысяч узлов, миллионами синапсов означает качественно иной

0: 90 миллиардов. Если исходить из нынешней динамики развития, то теоретически этого можно ждать уже через пару десятков лет. Но именно здесь начинаются главные трудности. Сканирование таких объемов ткани, восстановление карты связей, учет химической передачи сигналов и, главное, вычислительные ресурсы для работы модели в реальном времени требуют колоссальных мощностей. Даже если фундаментальный принцип уже продемонстрирован, путь от мухи к человеку остается гигантской инженерной задачей. Наконец, этот проект вновь ставит и философский вопрос. Если когда-нибудь мозг человека можно будет разрушить, надсканировать и воссоздать в цифровой среде, будет ли такая сущность продолжением личности или лишь ее идеальной копией? Похоже, в ближайшие десятилетия мы будем обсуждать это не как фантастику, а как самую реальную проблему.
1: Наука на чердаке.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
5: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Сергей Лавров официально проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о начале нанесения российскими военными систематических ударов по центрам принятия решений в Киеве. В МИД пояснили, что это ответ на террористические атаки ВСУ против мирного населения. В частности, на удар по общежитию колледжа в Старобельске, где погиб 21 студент. Министр иностранных дел России также рекомендовал Соединенным Штатам эвакуировать дипломатов из украинской столицы. Объединенная авиастроительная корпорация передала воздушно-космическим силам России новую партию истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. Су-35С предназначены для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения наземных объектов инфраструктуры на значительном удалении от аэродрома. Трест «Арктик Уголь» в ближайшее время ожидает прибытия делегации из Южной Кореи для обсуждения участия в проектах на Шпицбергене и возможного использования российской инфраструктуры архипелага в научных и логистических целях. Об этом агентству ТАСС сообщил генеральный директор государственного треста Эльдар Неверов.
1: У нас практически еженедельно работают коллеги из ряда европейских стран, используя нашу инфраструктуру на архипелаге Шпицберген. Мы в плотном взаимодействии с Турецкой Республикой и ряд других наработок практических из стран Европы. Ученые со всего мира, будь то Франция, Словения, Италия, страны Латинской Америки, они планируют посетить этим летом архипелаг Шпицберген, нашу российскую инфраструктуру.
0: Россия ведет экономическую деятельность на Шпицбергене более 90 лет. В 1931 году был основан государственный трест, который добывает 120 тысяч тонн угля в год. Компания владеет на Шпицбергене территорией размером более 250 квадратных километров. В первом квартале года продажи энергетических напитков в России снизились на 7%, а их производство сократилось почти на 15%. Спад в этом сегменте зафиксирован впервые после длительного периода роста. Основные причины – запрет на продажу такой продукции несовершеннолетним и повышение акциза на сахаросодержащие напитки, пишет сегодня «Коммерсант». Мошенники придумали новую схему выманивания денег под предлогом свиданий. За первые три месяца этого года злоумышленники похитили у пользователей 94 миллиона рублей. Средняя сумма списания – 6300 рублей, передает РИА Новости. Схема работает так. На сайте знакомств девушка приглашает мужчину в театр, квест или цирк, присылает ссылку для покупки билета, а сайт оказывается фальшивым. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Автонавигатор.
0: Движение на Цветном бульваре в Москве будет временно ограничено с 29 по 31 мая в связи с проведением детского велофестиваля, сообщили в мэрии столицы. Подробности о времени ограничения можно узнать на сайте ведомства. Теперь о пробках. Информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность московских дорог на 5 баллов. Час 10 можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. Час уйдет на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского до Варшавского шоссе. Пробка на 50 минут на Новорязанском шоссе от Смирновской улицы до Волжского бульвара. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Алексей Лаптев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как в Кремле оценили реакцию Запада на удары ВСУ по Старобельску. Что позволило бригу «Меркурий» одержать победу в сражении у Босфора? Какие новшества ждут покупателей в супермаркетах с этого лета? Кремль не видел официальных заявлений Запада с осуждением удара ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что представители ряда западных средств массовой информации отказались ехать на место трагедии, и такие издания не могут называться объективными. Однако было немало и тех, кто своими глазами увидел последствия украинской атаки и потом рассказал об этом своим соотечественникам. О реакции мировой прессы на удары ВСУ по колледжу. Анна Елисеева.
2: В Луганскую Народную Республику приехали более 50 журналистов из 19 стран, в том числе и Соединенных Штатов, Китая и ряда европейских государств. На месте трагедии они осмотрели разрушенное здание и пообщались с сотрудниками МЧС, которые рассказали, что общежитие атаковали несколько раз. Там же показали фрагменты беспилотников, которыми наносились удары. Одним из первых прокомментировал увиденное ирландский корреспондент Чей Боуз. В интервью РЕН-ТВ он сказал, что западные СМИ происшествие в Старобельске представили в ином свете.
3: Нам, западным СМИ, латвийцы и ООН заявили, что это был несчастный случай или беспилотник, сбившийся с курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Первое, что мы заметили, это то, что вокруг много зданий, но поражение пришлось. Так что это явно точный преднамеренный удар.
2: Атаку ВСУ на колледж в Старобельске Боус назвал терроризмом. Он подчеркнул, что не увидел на месте военных объектов. Эту же мысль выразил его коллега, шеф-корреспондент Аль-Арабия Саад Халаф. Вот что он рассказал в беседе с агентством ТАСС.
4: Я видел разбросанные тапки, одежда, тетради. Я видел девчачьи принадлежности, игрушки. Тяжело эмоционально, конечно же. И мы признательны российской стороне, я, честно, как журналист, потому что я хотел видеть именно правду своими глазами.
2: Главный редактор пакистанского издания «Садай Рус» Иштиак Хамдани сравнил трагедию в Старобельске с февральскими событиями в Иране, когда в ходе авиаудара была уничтожена школа для девочек. Об этом он рассказал журналистам ТАСС.
5: Это было специально сделано, потому что есть фундамент этого теракта, начинается из Ирана. В городе Мадаба, где школы убили большое количество детей. Они это повторно делали и здесь. Если не здесь, они могли бы его сделать где-то еще в другом территории России.
2: По словам корреспондента итальянской газеты «Ла Стампа» Джованни Пигни, колледж в Старобельске получил огромные разрушения. Свою оценку дал американский журналист Кристофер Хилали, который заявил, что боевые действия ведутся против мирных граждан. Как отметил представитель ирландских СМИ Чей Боуз, на Западе в целом освещают только происшествия на Украине. И цитата «Если она делает что-то не так, об этом не говорят. Если что-то случается с Украиной, все об этом говорят». Конец цитаты. Анна Елисеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В этот день, 197 лет назад, российский бриг «Меркурий» принял участие в уникальном для мирового флота морском сражении. Он вышел победителем в схватке с двумя турецкими кораблями, несмотря на десятикратное превосходство врага в орудиях. Как создавали легендарный корабль? За счет чего он смог превзойти противника? И как увековечили славный подвиг «Меркурия»? Ким Андреев выяснил все детали этой истории.
6: Знаменитый бриг «Меркурий» построили на Севастопольской верфи под руководством известного корабельного мастера Ивана Осминина. Свое название судно получило в честь катера «Меркурий», который во время войны со шведами смог успешно атаковать в разы превышающие фрегаты противника. Севастопольский бриг о такой карьере, конечно, и не мечтал. В его задачи входило патрулирование Кавказского побережья, говорит капитан первого ранга в запасе, писатель-маринист Владимир Шигин.
7: БРИК «Меркурий» предназначался для вспомогательных операций, для доставки там почты для адмиралов, перевозки каких-то небольших грузов и дозорной службы. Поэтому, конечно, эти 18 пушек, что у него были, они были хороши для ближнего боя, но калибр был у них небольшой, и, конечно, противостоять вооруженным 100-пушечным турецким кораблям, конечно, БРИК «Меркурий» не мог.
6: «Меркурий» был вооружен 18 пушками-коронадами для ближнего боя. От всех других бригов Черноморского флота этот отличался меньшей осадкой и оснащением веслами, причем гребли ими стоя. Во время войны с турками «Брик» участвовал во взятии крепостей Анапа, Варна и Бургас. В 1829-м командиром судна назначили капитана-лейтенанта Александра Казарского, герой русско-турецкой войны, награжден Золотой саблей, а еще сильный морской стратег, рассуждает историк флота Сергей Антонов.
8: На флоте он с 14 лет. Он действительно до этого участвовал в осаде нынешней сейчас Анапы. Тогда это была турецкая крепость. Не боясь обстрела с крепости, продолжал вести обстрел из пушек. Достаточно много его корабль тогдашний получил повреждений, но тем не менее его эта решительность, его эта напористость его характеризовала как ярчайшего флотоводца того времени.
6: 14 мая 1829 года «Меркурий» был неожиданно настигнут двумя турецкими линейными кораблями «Селемие» и «Реалбей». На двоих у них было более 200 пушек, а за счет гигантских парусов они имели колоссальный запас хода. На бумаге у русского брига не было ни шанса, но на деле все вышло ровно наоборот, продолжает Владимир Шигин.
7: Там был, конечно, ряд факторов погодных, которые Казарский очень грамотно использовал. Был малый ветер, поэтому турки не могли использовать все преимущества своих высоких мачт, своей парусности. А «Брик Меркурий», он был предназначен для действия на мелководье, у них были весла. На этих веслах он умудрялся маневрировать, не давая себя взять в два огня.
6: Весельный «Меркурий» был куда мобильнее, чем и воспользовался командир судна. Русский «Брик» несколько раз загорался, но его успешно тушили. А Казарский не только командовал с капитанского мостика, но и лично брался за весла. Что в этой битве Давида и сразу двух голиафов стало решающим, рассказывает Дмитрий Серов, председатель Совета регионального отделения Российского военного исторического общества Севастополя.
9: Сделал ставку не на стрельбу по корпусам этих кораблей, а нанесение им повреждений по парусному такелажу, и тем самым лишить линейные корабли парусные хода. То есть маневренный бой часто изображает картина знаменитая Айвазовского, которую мы знаем, да, 1692 года, что вот маленький «Брик» между двумя линейными кораблями, его зажали, в два огня взяли. На самом деле не было такой ситуации. Казарский всегда был впереди турецких кораблей, маневрировал.
6: «Меркурий» заработал 22 пробоины в корпусе, 133 пробоины в парусах, но справился с задачей и заставил отступить турецких гигантов. Из 115 членов экипажа потери составили в 10 человек убитыми и ранеными. За свой морской подвиг Александр Иванович был произведен в капитаны второго ранга и награжден орденом Святого Георгия. В 1833 году Казарский трагически скончается в Николаеве в результате отравления. А спустя 6 лет в память о героизме Казарского и его «Меркурия» в Севастополе откроют необычный памятник в виде древнегреческого боевого корабля с короткой надписью «Потомству в пример». Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: 1 июня в российских супермаркетах введут новшества для покупателей. В частности, на кассах самообслуживания появится автоматическая блокировка просроченной продукции. Кассы будут напрямую подключены к системе маркировки «Честный знак» для проверки подлинности. Кроме того, в некоторых случаях касса будет следить за целостностью упаковки товара и даже определять, какой фрукт или овощ находится на весах. О том, как именно работают такие умные системы и всем ли они будут понятны, рассуждает генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
10: Здесь задействована будет, скорее всего, какая-то модель компьютерного зрения, нейросетевая модель, которая обучилась распознавать разные вещи. Авокадо или картошка – это вот оно. И здесь надо понимать, что это всегда история вероятностная. То есть невозможно сделать систему, которая будет максимально 100% всегда говорить правду. Тем более есть фрукты, которые не каждый человек-то определит. Контроль за целостностью упаковки, скорее всего, тоже компьютерное зрение, но тут намного-намного сложнее его реализовать, как мне полагается. Соответственно, вот придется вертеть этот пакет со всех сторон, показывать камере, которая должна пикнуть зеленым цветом. Это будет неудобно. В конце концов, все пойдут к людям, к кассирам, потому что в итоге это окажется быстрее.
1: Также летом начнет действовать расширенный перечень категорий, которые подпадают под автоматические ограничения. Будет усилен контроль над группой товаров, включая напитки и бакалею. А значит, звать живого кассира для верификации придется чаще.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, к какому событию приурочен Международный арктический саммит. Что рассказал переводчик Владимира Путина о пословицах в речи президента? Как менялись традиции последнего звонка в школах?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Украина превратилась в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучение военных систем искусственного интеллекта, отработки новых форм и методов войны под чужим флагом. Это заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. США нанесли удары на юге Ирана, сообщает Fox News со ссылкой на представителя американского центрального командования. В ведомстве назвали целями ударов позиции для запуска ракеты и иранские катера, пытавшиеся установить мины. Кому положено бесплатное питание в школах, рассказали в Минпросвещении. Среди льготных категорий – ученики с 1 по 4 классы, дети из многодетных семей и семей участников специальной военной операции, а также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. Американский саксофонист Сонни Роллинс, считающийся одним из величайших джазовых музыкантов в истории, ушел из жизни в возрасте 95 лет. О смерти артиста сообщили представители музыканта на его официальном сайте. Роллинс оставался действующим музыкантом вплоть до 2012 года, пока проблемы с дыханием не вынудили его завершить выступление. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
12: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Дай пять. Пять удивительных фактов об облаках.
16: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
15: Факт первый.
17: Среднее кучевое облако весит около 500 тонн, как стадо африканских слонов. Грозовая туча может тянуть на 30 миллионов тонн. Почему они не падают? Капли воды в облаке микроскопические, а восходящие потоки воздуха подбрасывают их вверх быстрее, чем они успевают опуститься.
15: Факт второй.
17: В облаках обитают бактерии, грибки и пыльца растений. Некоторые микроорганизмы умеют провоцировать дождь. Они служат ядрами конденсации, вокруг которых собирается вода.
15: Факт третий.
17: Серебристые облака образуются на высоте 80 километров. Это почти граница с космосом. Они состоят из микроскопических кристаллов льда и космической пыли.
15: Факт четвертый.
17: На Венере облака состоят из серной кислоты. На Юпитере – облака из аммиака и водорода. А на Марсе – из замерзшего углекислого газа.
15: Факт пятый.
17: Лентикулярные облака выглядят как летающие тарелки пришельцев. Они образуются, когда влажный воздух переваливает через горы и создает стоячие волны. Облако висит неподвижно, хотя ветер пронизывает его насквозь.
15: Дай пять. Пять удивительных фактов об облаках.
16: Радио «Звезда».
15: Словарь современного города.
18: З. Зимний сад. Это очень красиво и страшно дорого. Настоящие зимние сады в наше время могут позволить себе далеко не все. А уж в прошлом... Впервые о таких оранжереях Россия узнала при Михаиле Романове в 17 столетии. А в полной мере оценить все достоинства зимнего сада у нашего дворянства получилось уже при Петре Алексеевиче. Первый российский император и сам любил жить на широкую ногу, да и близкий круг не очень ограничивал. Так что строительство павильонов с особым микроклиматом в те времена чем-то особенным уже не считалось. Но в самом деле, а где должна зимовать кадушка с заморской пальмой? Не в библиотеке же или, того хуже, в опочивальне? Так появилась оранжерея. Огромные окна в пол и гигантское пространство. Отдельный дом для сотен необычных растений. Было в этом какое-то волшебство. Но оранжерея – это не зимний сад. Отличие между ними одно, но очень существенное. И к самим растениям оно не имеет никакого отношения. Просто зимние сады устраивали прямо во дворцах, чтобы их обитатели, не выходя из дома, стали чуть ближе к природе. Изысканно и красиво. Что произошло с зимними садами в наши дни? Вообще-то они никуда не делись, они рядом с нами. Но как же они изменились? Если раньше для экзотических цветов выделялись целые залы, то в 20 веке им оказалось достаточно подоконников. Эта удивительная метаморфоза сделала зимний сад явлением массовым и превратила его в своеобразный спорт. Кто-то выращивает розы, другие пробуют свои силы в искусстве бонсай. Одно из самых распространенных – денежное дерево, оно же толстянка. Что оно делает в наших квартирах, объяснять, наверное, не стоит. Но самые настойчивые идут еще дальше и сажают дома все, что встречается в супермаркетах. Манго, маракуйю, хурму, мандарины, гранаты. И ведь растет же?

0: Словарь современного города.
1: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Драгоценности Фаберже.
2: Начало 1918 года. Встревоженные революцией петербургские дамы спешно несли все свои украшения в дом на Большой Морской. Там проживал знаменитый ювелир Карл Фаберже, у которого был надежный немецкий сейф. Но не оказалось надежного плана по хранению драгоценностей. Фаберже вскоре страну покинет, а вот саквояжи с сокровищами бесследно исчезнут.
1: Цена вопроса.
2: По разным данным, в доме Карла Фаберже хранились богатства на сумму от 7,5 до 10 миллионов царских рублей. И почти все это были чужие ценности. К примеру, ювелиру передала на хранение свое колье из желтых бриллиантов знаменитая балерина Матильда Кшесинская. Одно только это украшение стоило больше миллиона золотых.
1: Кладоискатели.
2: В сентябре 1918 года Карл Фаберже в спешке покидает Россию. Из Петрограда в Ригу, а оттуда в Германию. Но при себе у него не будет ни миллионов, ни драгоценностей. И его скромная жизнь в эмиграции станет тому подтверждением. По одной из версий, богатство ювелира мог присвоить Отто Бауэр, бывший бухгалтер фирмы Фаберже. Его следы обрываются как раз где-то в Риге. Другая теория гласит: часть бриллиантов мог закопать под неким деревом на границе с Финляндией сын Фаберже, Агафон Карлович. А вот другой сын ювелира, Евгений Фаберже, вплоть до самой смерти в середине 20 века утверждал, что лично зарыл чемодан с драгоценностями на семейной даче под Петербургом в поселке Левашово. Кстати, здание поместья Фаберже стоит там и сегодня, заброшенное и требующее реставрации. А по ночам, если верить легендам, вокруг дома бродят чьи-то таинственные тени. То ли истинных хозяев добра, то ли очередных кладоискателей.
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в начале года была пресечена попытка ввоза на территорию России более 500 взрывных устройств с Украины для совершения терактов. По его словам, Украина превратилась в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и полигон для отработки новых форм войны. Бортников выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Руководитель ФСБ также отметил, что НАТО продолжает программу создания биологического оружия, в том числе в биолабораториях на территории стран СНГ. Владимир Путин подписал закон о списании кредитных долгов участникам спецоперации, которые заключили контракт с 1 мая этого года. Максимальная сумма на одного человека – 10 миллионов рублей. Мера распространяется и на членов их семей. Главное условие – на момент заключения контракта суд еще не взыскал задолженность и не выдал исполнительный лист. Закон вступает в силу со дня публикации. Аналогичные нормы принимались в ноябре 2024 года. Кроме того, с 15 мая 2026 действует единая мера поддержки участников специальной военной операции. Школьники все чаще позволяют себе оскорбления и агрессию в адрес учителей, сообщают аналитики. Если раньше подобные ситуации заканчивались разговором с директором или замечанием, то сегодня зачастую конфликты доходят до штрафов и судебных разбирательств. Как родителю реагировать на недопустимое поведение ребенка в школе, рассказала в эфире телеканал «Россия-1» школьный психолог Мария Тодорова.
2: Правда на стороне взрослого, так как именно взрослый человек знает правила поведения в обществе, может определять эти правила и устанавливать эти границы. В целом, как человек, я тебя люблю, принимаю, ты мой сын, моя дочь, но я осуждаю твои действия. И эти действия, они идут вразрез с тем, что положено в обществе.
1: Уже в 2027-2028 учебном году во всех общеобразовательных организациях страны появится система оценок за поведение школьников. Новый механизм прошел проверку. В апреле этого года были подведены итоги подготовительного этапа. Более 2000 педагогов российских школ уже ставят официальные оценки за поведение ученикам с 1 по 8 классы. В Московском музее современного искусства начала работу экспозиция Василий Нестеренко «В поисках света». На ней представлено более 120 произведений народного художника России, сообщает портал мэра столицы. С 2020 года Василий Нестеренко – главный художник главного храма Вооруженных сил России. В экспозицию включены работы, запечатлевшие процесс строительства храма и эскизы мозаик с изображением Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, Сергия Радонежского и русских воинов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделано в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Мама мыла раму. Семилетний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
8: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что вошло в программу Международного арктического саммита. Сложно ли переводить пословицы и крылатые выражения на официальных встречах? Какие традиции связаны со школьным последним звонком? Международный арктический саммит открывается сегодня в Москве. Мероприятия форума пройдут также в Санкт-Петербурге. В этом году Арктическая неделя приурочена к 80-летию атомной промышленности России, а также юбилею Северного морского пути, которому исполнилось 500 лет. Центральные темы – освоение Арктики, развитие транспортной инфраструктуры, а также энергетика и международное сотрудничество, рассказывает исполнительный директор саммита «Арктика-2026», кандидат технических наук Марина Минина.
9: В этом году достаточно интересная заявлена сессия по международному сотрудничеству в Арктике, где прозвучат доклады в форме дискуссии о взаимоотношениях главных акторов на сегодняшний день в арктическом регионе. Это Россия, США и Китай. Что касается повестки Санкт-Петербургской программы, ожидаем интересных докладов на сессии, посвященной архитектуре и строительству в Арктике по Северному морскому пути. Прозвучат доклады как представителей традиционной теоретической науки, так и организаций из арктических регионов страны.
8: А еще в рамках саммита открывается выставка технологий, где российские и зарубежные предприятия покажут свои последние разработки. Продолжает Марина Минина.
9: Будет интересная разработка от акционерного общества научно-исследовательский конструкторско-технологический институт подвижного состава, также научно-технологический центр «Редуктор». Разработки предприятия глав экспертиза, связанные с Арктикой. Кабинка для подписания соглашений и документов при критически низких температурах в Арктике. И разработка оконное стекло, какое-то усовершенствованное для, опять же, критически низких температур в зданиях на Крайнем Севере.
8: Кроме того, в рамках саммита пройдет конкурс научных работ, направленных на освоение Арктики. В нем участвуют студенты и аспиранты российских вузов. Главный приз – «Полярная звезда» от Ассамблеи народов Евразии.
0: Утро на радио «Звезда».
8: Переводчик Владимира Путина рассказал, как сложно передать точный смысл пословиц. В таком деле, по его словам, всегда есть сюрпризы. Как происходит процесс перевода крылатых слов и выражений с одного языка на другой? Всегда ли это следует делать дословно? И какие ошибки лучше не повторять? Ким Андреев погрузился в тему.
10: «Когда свиньи полетят». Для нашей речи такая фраза не имеет никакого смысла, а вот для англичан это традиционная поговорка, эквивалент нашей «когда рак на горе свистнет». К переводу некоторых крылатых слов и выражений следует относиться очень осторожно. Иной раз лучше промолчать, чем пытаться перевести дословно. А высшим пилотажем будет объяснить смысл поговорки понятным для носителя образом, говорит переводчик-синхронист Марк Бернардини. И вспоминает, как однажды русский докладчик произнес перед иностранцами фразу «хрен редьки не слаще».
11: Все кабины скромно промолчали. А у меня тот самый адреналин. Ведь в синхроне нет времени не то что заглянуть в словарь, но даже просто подумать. Докладчик тем временем может еще пару фраз сказать. Пришла в голову даже не итальянская, а диалектальная тосканская пословица. «Se non è zuppa è pan bagnato». Дословно. «Не суп, так тюре». Дальше забавная сцена. Итальянцы поняли и хихикнули. Остальные иностранцы удивленно смотрели на итальянцев. Что смешного?
10: Но даже оперативный поиск аналогов среди словесных идиом может привести к казусу, говорит независимый синхронный и последовательный переводчик с испанского и английского языков Виктория Волошина. Однажды фразу «к счастью» она заменила на более разговорный вариант «слава богу». В итоге такой выбор синонима едва не сорвал переговоры, продолжает Виктория Волошина.
12: И эта фраза сильно зацепила испаноязычного члена делегации. И, честно говоря, уже все забыли, что там было к счастью или не к счастью, потому что ответ он начал рассуждениями о Боге. В конечном итоге это действительно привело к некоторой заминке, и мне пришлось ему объяснить просто, что это был мой выбор, не совсем корректный мой выбор фразы.
10: Еще одна трудность в переводе пословиц и поговорок – это контекст использования. Хорошо, если фраза становится логичным дополнением всего вышесказанного, но бывают ситуации, когда спикер использовал крылатую фразу не к месту или закладывал в нее не тот смысл, который обычно принято понимать. Приводит еще один пример Виктория Волошина.
12: поговорка, какое-то устойчивое выражение, которое очень любил один мексиканский спикер, которого я переводила. И я знала это выражение в его хрестоматийном, скажем так, значении, но когда он его употреблял, было очевидно, что это значение туда совершенно не вписывается. Было совершенно непонятно, что он имеет в виду. Оказалось, что у него вообще какое-то другое видение этого выражения. Ну, ему просто нравится, он дал ему какое-то свое собственное значение и его и употреблял.
10: Поэтому на встречах иностранных делегаций переводчики стараются доносить не столько дословный смысл сказанного, сколько сохранить общий контекст и передать настроение. Иначе они рискуют, как говорят французы, оказаться в тесте или положить ногу в рот, как принято у англичан, проще говоря, попасть в просак. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
8: В Министерстве просвещения установили порядок проведения последних звонков. В церемонию рекомендовали включить поднятие флага и исполнение гимна, а также выступления родителей и номера, отражающие идею единства народов страны. Анна Елисеева решила узнать, как возникла и менялась традиция последних звонков, где танцуют самый зрелищный вальс и в какую сумму обходится праздник прощания со школой.
13: Большинство школьных праздников придумал советский педагог из Краснодара Федор Брюховецкий. День знаний, прощание с букварем, игры «Зорница», «Орленок», наконец, последний школьный звонок. Идея родилась в годы Великой Отечественной. В Краснодарскую школу номер 12 пришла телеграмма из Ленинграда. В ней сообщалось о присвоении ее выпускнику Александру Мироненко звания Героя Советского Союза. Уточнялось, что боец отстаивал не только честь Родины, но и честь своей школы. По восторженной реакции учащихся Федор Федорович понял – нужны традиции, объединяющие школьников. Тогда был организован праздник «За честь школы», а спустя 5 лет, 25 мая 1948 года, прозвенел первый последний звонок, рассказывает член-корреспондент Российской академии образования, почетный работник науки и высоких технологий Михаил Богуславский.
14: Это была школа номер 12, она и сейчас существует его имени. Очень торжественное мероприятие. Первоклассники загодя готовили поделки и вручали каждому в этот день выпускнику. Выпускники выходили и сажали деревья. Потом вся школа ехали на берег Кубани, и там весь вечер проводили маевку. Там звучали песни, они жгли костры и, конечно, пекли картошку.
13: Затем традиция упростилась и свелась к торжественным линейкам, продолжает Богуславский. А с 72 года праздник ввели во всех школах Советского Союза. К этой дате украшали актовый зал, рисовали стенгазеты, устраивали концерт. Со временем в школах появились собственные традиции. Например, в Тюмени последний звонок превращается в масштабный перформанс. Сотни выпускников собираются на городской набережной и танцуют вальс. А где-то, после официальной части, устраивают капустник, рассказывает заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
15: В этих капустниках наравне участвуют и педагоги, и родители, и их дети. А поскольку традиция давняя, с моим старшим выпускником 64 года, это все создает атмосферу. В этот раз взяли у меня замечательную вещь, связанную с Ералашем. А Ералаш – это всеобщий беспорядок. А оно в школе всегда творческий беспорядок. И это позволило совершенно разные, с учетом аудитории, потому что там сидят и бабушки, и дедушки. Там сидят и их одноклассники и так далее. Поэтому там диапазон от великолепного вальса до рэпа, который любят сегодняшние молодые люди.
13: Но есть вещи, которые не меняются. На школьной линейке выпускник сажает на плечи первоклассницу, и она звонит в колокольчик. Неизменный символ праздника – школьная форма, стилизованная под советскую. Многие девушки надевают коричневое платье с белым фартуком, а поверх – ленту выпускника. Достать школьную форму – отдельный квест. Кто-то просит у знакомых, кто-то ищет на маркетплейсах. В этом году стоимость платья начинается от 2500 рублей. Общие расходы на праздник, в зависимости от региона и готовности раскошелиться, составляют около 100 тысяч рублей на класс, но только при согласии родителей. Сюда входят цветы и подарки учителям, оформление зала и услуги диджея, фотосессия и чаепитие. На каждого ученика выходит примерно по 4-5 тысяч. Одни соревнуются, кто потратит больше, а другие, глядя на ценники, отшучиваются. Можно ведь просто рукой помахать. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
8: Через 15 минут мы расскажем, что увидели иностранные журналисты на месте трагедии в Старобельске. Какое сражение называют одним из самых ярких в истории отечественного парусного флота. Как супермаркеты борются с просроченными товарами.
7: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45. В Москве главное к этой минуте. Ряд стран Запада активно используют террористов в своих целях, передают им современное оружие, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов на открытии Международного форума по безопасности. Он подчеркнул, что террористам предоставляются передовые образцы средств слежения и разведки, осуществляется снабжение разведывательной информации. Руководство Евросоюза разочаровалось в новом премьере Венгрии Петре Мадьяре из-за его позиции по России, сообщает издание Die Welt Watch. В ходе встречи с премьером Польши глава венгерского правительства подчеркнул, что с Россией нужно считаться, и после окончания украинского конфликта страны Евросоюза вернутся к закупке дешевого российского газа. Операторы, не передающие властям сведения об IP-адресах абонентов, начали сталкиваться с ограничениями. Роскомнадзор уже привлек к ответственности 85 телеком-компаний, сообщили в надзорном ведомстве. В службе уточнили, что компании обязаны предоставить сведения об адресах после получения соответствующего уведомления. Новый вид крошечного осьминога открыли ученые. Специалисты заметили моллюска лазурной окраски на Галапагосских островах на глубине около 2 километра. Размером найденный осьминог не превышает мяч для гольфа. Для его изучения специалисты использовали дистанционно управляемого подводного робота. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
7: Очень важные вопросы.
16: Услышала в новостях, что самцы пауков научились катапультироваться. Как они это делают и зачем?
17: Отвечает гидробиолог Вадим Марьинский.
18: Что значит научились? Они давно это умели. Просто действительно группа исследователей с этим явлением подробнее разобралась. Суть в том, что для самцов многих видов пауков существует совершенно неиллюзорная опасность быть съеденными сразу после спаривания. Объясняется это очень просто. Суть не в том, что самки пауков такие кровожадные. Им же нужно много питательных веществ для того, чтобы сформировать яйца. Соответственно, а вот они рядом, почему бы их сразу не съесть? Понятное дело, что самцы пауков стараются всячески избегать вот этой ситуации. Есть виды пауков, которые самки на время спаривания выдают такой подарок, какую-нибудь муху, пойманную, замотанную в паутину, и пока самка ее разматывает, они все успевают и успевают отбежать. У некоторых видов пауков бывает так, что если самец не смог поймать муху, он может камушек какой-нибудь замотать паутиной. И пока самка будет разбираться, он прекрасно тоже все успеет. Есть пауки, которые просто стараются максимально быстро куда-то отбежать. Есть пауки, которые совершают целые такие ритуалы прикосновений к самкам, которые их немножко успокаивают на время. Есть даже виды, которые вводят самкам не сильный яд, который их на некоторое время парализует и, соответственно, не дает возможности съесть партнера мужского пола. Но, как оказалось, да, есть пауки, которые очень быстро отпрыгивают, фактически катапультируются.
7: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Всемирная энциклопедия еды. Одни из самых популярных на планете сортов чая, безусловно, черный и зеленый. А вот напиток, который представляет собой нечто среднее между ними, это китайский улун. Порой его именуют бирюзовый чай. Его загадка в технологии производства. Улун – полуферментированный чай. То есть переработке подвергают только края листьев. В середине они остаются свежими. В итоге улун по аромату ближе к зеленому чаю, а по насыщенности он как черный. Родиной улунов признают китайскую провинцию Фуцзянь. Там, в горах Уишань, идеальные условия. Вулканические почвы с богатым набором минералов. Местные чайные листья начали собирать и обрабатывать с середины 17 века. На фабрику их доставляют в плетеных корзинах. А чтобы запустить процесс ферментации, листья перетрясают и мнут. Потом обязательно обжаривают, скручивают и сушат. Именно так делают первоклассный чай. А уишаньские улуны до сих пор считаются лучшими. Теперь о знаменитом молочном улуне. Это искусственно выведенный сорт с ароматом сливок или карамели. Дело рук уже тайваньских производителей. На создание этого вкуса в 1980 году их натолкнула английская традиция – пить чай с молоком. К сожалению, в природных условиях сделать вкус чая молочным не удалось. Поэтому решили после классического ферментирования добавлять соответствующий ароматизатор. Интересно, что сами китайцы искусственные чаи не признают – и производят их только на экспорт.
19: Всемирная энциклопедия еды.
20: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев самоучек.
21: В истории криминалистики есть личности, чей талант вызывает не только осуждение, но и восхищение. Можно вспомнить, скажем, Виктора Ивановича Баранова, талантливого человека, свернувшего на кривую дорожку, которого называли фальшивомонетчиком номер один Советского Союза. Виктор не получил высшего образования, но был настоящим самородком. Он проявлял невероятные способности и как художник, и как изобретатель. Баранов самостоятельно освоил гравировку и печатное дело. Он даже сконструировал собственные печатные станки, которые превосходили заводские образцы.
20: Ну ты кулибин!
21: В конце 70-х годов 20 века Баранов решил применить свои уникальные навыки в преступных целях. Изобретатель изготовил серию фальшивых купюр номиналом 25 и 50 рублей. Качество его подделок поражало. Эксперты КГБ и Госзнака не сразу смогли отличить их от настоящих денег. Баранов использовал редкие пигменты и сложнейшие методы офсетной печати. Он даже разработал собственный способ состаривания бумаги. В 1977 году Виктора Баранова поймали в Черкесске. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, довольно гуманно для преступления против государства. Говорили, что криминальный художник помог нашему МВД, составив методичку по защите советского рубля от подделок, а после освобождения помогал государственным органам выявлять фальшивомонетчиков.
20: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев самоучек.
22: Сегодня в программе «Область знаний». Пионер теоретической космонавтики Ари Штернфельд. Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
23: Реклама.
24: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота

0: спорта. Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Первый международный форум по безопасности в Москве начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в Старобельске. Об этом сообщает ТАСС. В ночь на 22 мая украинский беспилотник атаковал общежитие колледжа в Луганской Народной Республике. Погиб 21 человек. Минуту молчания объявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. Делегаты форума стоя почтили память погибших. Сергей Лавров официально проинформировал госсекретаря США Марка Рубио о начале нанесения

0: Российскими военными систематических ударов по центрам принятия решений в Киеве. В МИД пояснили, что это ответ на террористические атаки ВСУ против мирного населения, в частности, на удар по общежитию колледжа в Старобирске. Министр иностранных дел России также рекомендовал Соединенным Штатам эвакуировать дипломатов из украинской столицы. Делегация Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, а также МИД страны, находится с визитом в России. Об этом сообщила РИА Новости. По данным агентства, глава Департамента торговой политики Масаёси Арай и его заместитель проведут встречи на правительственном уровне. При этом в Токио подчеркивают, что продолжат соблюдать санкции против Москвы из-за ситуации на Украине. Но поддерживать отношения с соседней Россией считают важным. Американские военные нанесли удары в южной части Ирана по ракетным установкам и катерам. Как сообщили в Пентагоне, действия совершены в порядке самообороны для защиты американских войск от угроз со стороны иранских сил. Уничтожены два катера корпуса стражи Исламской революции, а также позиция зенитно-ракетного комплекса. При этом в Центральном командовании вооруженных сил США заверили, что речи о прекращении перемирия не идет. Сегодня во всех школах страны звенит последний звонок. Праздничные мероприятия ежегодно проходят, когда учеба уже закончилась, но выпускные экзамены еще не начались. С поздравительной речью к школьникам обратился председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
1: Дорогие выпускники, сегодня для вас звучит последний звонок. Впереди большая жизнь, время выбора, принятия решений и возможностей. Мечтайте, ставьте перед собой высокие цели и идите к ним. Все получится. Удачи вам!
0: Торжества посвящены Году единства народов России. Всего в 2026-м из российских школ выпускаются почти 750 тысяч учащихся 11 классов. О погоде. Сегодня в столичном регионе переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 13, плюс 15. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Автонавигатор.
0: С 28 мая с 8 вечера до 9 утра, с 8 утра до 9 вечера на участке Большого Трехсветительского переулка в районе дома номер 1 будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением киносъемок, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Час 20 можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Час уйдет на проезд по Щелковскому шоссе от границы одноименного района до поворота на поселок Восточный. Пробка на 50 минут на Можайском шоссе в Одинцове от улицы Чикина до Минского шоссе. В Москве 10 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как в Кремле оценили реакцию Запада на удары ВСУ по Старобельску. Что позволило бригу «Меркурий» одержать победу в сражении у Босфора? Какие новшества ждут покупателей в супермаркетах с этого лета? Кремль не видел официальных заявлений Запада с осуждением удара ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что представители ряда западных средств массовой информации отказались ехать на место трагедии, и такие издания не могут называться объективными. Однако было немало и тех, кто своими глазами увидел последствия украинской атаки и потом рассказал об этом своим соотечественникам. О реакции мировой прессы на удары ВСУ по колледжу. Анна Елисеева.
2: В Луганскую Народную Республику приехали более 50 журналистов из 19 стран, в том числе и Соединенных Штатов, Китая и ряда европейских государств. На месте трагедии они осмотрели разрушенное здание и пообщались с сотрудниками МЧС, которые рассказали, что общежитие атаковали несколько раз. Там же показали фрагменты беспилотников, которыми наносились удары. Одним из первых прокомментировал увиденное ирландский корреспондент Чей Боуз. В интервью РЕН-ТВ он сказал, что западные СМИ происшествие в Старобельске представили в ином свете.
3: Нам, западным СМИ, латвийцы и ООН заявили, что это был несчастный случай или беспилотник, сбившийся с курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Первое, что мы заметили, это то, что вокруг много зданий, но поражение пришлось. Так что это явно точный преднамеренный удар.
2: Атаку ВСУ на колледж в Старобельске Боус назвал терроризмом. Он подчеркнул, что не увидел на месте военных объектов. Эту же мысль выразил его коллега, шеф-корреспондент Аль-Арабия Саад Халаф. Вот что он рассказал в беседе с агентством ТАСС.
4: Я видел разбросанные тапки, одежда, тетради. Я видел девчачьи принадлежности, игрушки. Тяжело эмоционально, конечно же. И мы признательны российской стороне, я, честно, как журналист, потому что я хотел видеть именно правду своими глазами.
2: Главный редактор пакистанского издания «Садай Рус» Иштиак Хамдани сравнил трагедию в Старобельске с февральскими событиями в Иране, когда в ходе авиаудара была уничтожена школа для девочек. Об этом он рассказал журналистам ТАСС.
5: Это было специально сделано, потому что есть фундамент этого теракта, начинается из Ирана. В городе Мадаба, где школы убили большое количество детей. Они это повторно делали здесь. Если не здесь, они могли бы его сделать где-то еще в другом территории России.
2: По словам корреспондента итальянской газеты «Ла Стампа» Джованни Пигни, колледж в Старобельске получил огромные разрушения. Свою оценку дал американский журналист Кристофер Хилали, который заявил, что боевые действия ведутся против мирных граждан. Как отметил представитель ирландских СМИ Чей Боуз, на Западе в целом освещают только происшествия на Украине. И цитата «Если она делает что-то не так, об этом не говорят. Если что-то случается с Украиной, все об этом говорят». Конец цитаты. Анна Елисеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В этот день, 197 лет назад, российский бриг «Меркурий» принял участие в уникальном для мирового флота морском сражении. Он вышел победителем в схватке с двумя турецкими кораблями, несмотря на десятикратное превосходство врага в орудиях. Как создавали легендарный корабль? За счет чего он смог превзойти противника? И как увековечили славный подвиг «Меркурия»? Ким Андреев выяснил все детали этой истории.
6: Знаменитый бриг «Меркурий» построили на Севастопольской верфи под руководством известного корабельного мастера Ивана Осминина. Свое название судно получило в честь катера «Меркурий», который во время войны со шведами смог успешно атаковать в разы превышающие фрегаты противника. Севастопольский бриг о такой карьере, конечно, и не мечтал. В его задачи входило патрулирование Кавказского побережья, говорит капитан первого ранга в запасе, писатель-маринист Владимир Шигин.
7: БРИК «Меркурий» предназначался для вспомогательных операций, для доставки там почты для адмиралов, перевозки каких-то небольших грузов и дозорной службы. Поэтому, конечно, эти 18 пушек, что у него были, они были хороши для ближнего боя, но калибр был у них небольшой, и, конечно, противостоять вооруженным 100-пушечным турецким кораблям, конечно, БРИК «Меркурий» не мог.
6: «Меркурий» был вооружен 18 пушками-коронадами для ближнего боя. От всех других бригов Черноморского флота этот отличался меньшей осадкой и оснащением веслами, причем гребли ими стоя. Во время войны с турками «Брик» участвовал во взятии крепостей Анапа, Варна и Бургас. В 1829-м командиром судна назначили капитана-лейтенанта Александра Казарского, герой русско-турецкой войны, награжден Золотой саблей, а еще сильный морской стратег, рассуждает историк флота Сергей Антонов.
8: На флоте он с 14 лет. Он действительно до этого участвовал в осаде нынешней сейчас Анапы. Тогда это была турецкая крепость. Не боясь обстрела с крепости, продолжал вести обстрел из пушек. Достаточно много его корабль тогдашний получил повреждений, но тем не менее его эта решительность, его эта напористость его характеризовала как ярчайшего флотоводца того времени.
6: 14 мая 1829 года «Меркурий» был неожиданно настигнут двумя турецкими линейными кораблями «Селемие» и «Реалбей». На двоих у них было более 200 пушек, а за счет гигантских парусов они имели колоссальный запас хода. На бумаге у русского брига не было ни шанса, но на деле все вышло ровно наоборот, продолжает Владимир Шигин.
7: Там был, конечно, ряд факторов погодные, которые Казарский очень грамотно использовал. Был малый ветер, поэтому турки не могли использовать все преимущества своих высоких мачт, своей парусности. А БРИК «Меркурий», он был предназначен для действия на мелководье, у них были весла. На этих веслах он умудрялся маневрировать, не давая себя взять в два огня.
6: Весельный «Меркурий» был куда мобильнее, чем и воспользовался командир судна. Русский «Брик» несколько раз загорался, но его успешно тушили. А Казарский не только командовал с капитанского мостика, но и лично брался за весла. Что в этой битве Давида и сразу двух голиафов стало решающим, рассказывает Дмитрий Серов, председатель Совета регионального отделения Российского военного исторического общества Севастополя.
9: Сделал ставку не на стрельбу по корпусам этих кораблей, а нанесение им повреждений по парусному такелажу, и тем самым лишить линейные корабли парусные хода. То есть маневренный бой часто изображает картина знаменитая Айвазовского, которую мы знаем, да, 1692 года, что вот маленький БРИК между двумя линейными кораблями, его зажали, в два огня взяли. На самом деле не было такой ситуации. Казарский всегда был впереди турецких кораблей, маневрировал.
6: «Меркурий» заработал 22 пробоины в корпусе, 133 пробоины в парусах, но справился с задачей и заставил отступить турецких гигантов. Из 115 членов экипажа потери составили в 10 человек убитыми и ранеными. За свой морской подвиг Александр Иванович был произведен в капитаны второго ранга и награжден орденом Святого Георгия. В 1833 году Казарский трагически скончается в Николаеве в результате отравления. А спустя 6 лет в память о героизме Казарского и его «Меркурия» в Севастополе откроют необычный памятник в виде древнегреческого боевого корабля с короткой надписью «Потомству в пример». Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: 1 июня в российских супермаркетах введут новшества для покупателей. В частности, на кассах самообслуживания появится автоматическая блокировка просроченной продукции. Кассы будут напрямую подключены к системе маркировки «Честный знак» для проверки подлинности. Кроме того, в некоторых случаях касса будет следить за целостностью упаковки товара и даже определять, какой фрукт или овощ находится на весах. О том, как именно работают такие умные системы и всем ли они будут понятны, рассуждает генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
10: здесь задействована будет, скорее всего, какая-то модель компьютерного зрения, нейросетевая модель, которая обучилась распознавать разные вещи. Авокадо или картошка – это вот оно. И здесь надо понимать, что это всегда история вероятностная. То есть невозможно сделать систему, которая будет максимально 100% всегда говорить правду. Тем более есть фрукты, которые не каждый человек-то определит. Контроль за целостностью упаковки, скорее всего, тоже компьютерное зрение, но тут намного-намного сложнее его реализовать, как мне полагается. Соответственно, вот придется вертеть этот пакет со всех сторон, показывать камере, которая должна пикнуть зеленым цветом. Это будет неудобно. В конце концов, все пойдут к людям, к кассирам, потому что в итоге это окажется быстрее.
1: Также летом начнет действовать расширенный перечень категорий, которые подпадают под автоматические ограничения. Будет усилен контроль над группой товаров, включая напитки и бакалею. А значит, звать живого кассира для верификации придется чаще.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, к какому событию приурочен Международный арктический саммит. Что рассказал переводчик Владимира Путина о пословицах в речи президента? Как менялись традиции последнего звонка в школах?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. 18-летний юноша и его друг задержаны по подозрению в убийстве мужчины в Липецкой области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным ведомства, один из задержанных – сын убитого. Ранее тело мужчины с огнестрельными ранениями было найдено в лесу. Ближневосточный конфликт вызвал резкую нехватку вольфрама, который США вынуждены искать по всему миру, сообщает NBC News. Металл необходим для производства ракет «Томагавк», «Патриот» и другого высокоточного оружия, активно используемого в ходе войны. При этом более 80% мирового производства вольфрама контролирует Китай, влияние которого американские власти стремятся снизить. Последние звонки в школах Донбасса и Новороссии пройдут с соблюдением особых мер безопасности на фоне удара по колледжу в Старобельске. Об этом сообщили представители региональных властей. Линейки и классные мероприятия будут проходить внутри школьных помещений, например, в актовых залах, с ограниченным числом участников. Массовые мероприятия отменены. Американский режиссер, обладатель 3 премий «Оскар» Оливер Стоун спустя 10 лет перерыва приступил к съемкам нового художественного фильма. Для съемок картины «Белая ложь» он прибыл в болгарскую Софию. Главную роль в кинокартине исполнит голливудский актер Джордж Хартнетт. Основой сюжета станет рассказ от лица 3 поколений. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
12: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Время.
13: Полярная ночь стирает привычные представления о времени суток. Человек выходит из жилища и видит только синюю тьму. Кажется, будто время растворилось. Но жить все равно нужно. Поэтому люди создают собственные сутки, словно рисуют их поверх тех, что забрала природа. Организм реагирует на полярную ночь по-разному. У одних появляется сонливость, у других, наоборот, возникает странная бодрость. Чтобы не сбиться окончательно, жители Заполярья придерживаются простых правил. Едят в одно и то же время, стараются ложиться спать по расписанию, находят занятия, которые помогают чувствовать течение минут и даже секунд. Вместо привычных дня и ночи появляются другие ориентиры. Отрезки времени не связывают с солнцем, их задают дела. Так формируется ритм, который держит человека в тонусе. Он не дает сознанию расползтись в бесконечной темноте.
14: Человек и время.
13: Искусственный свет становится главным союзником. Он создает ощущение тепла и защищенности. Люди включают свет по расписанию, чтобы напоминать себе о смене суток. В северных поселениях ставят мощные уличные фонари, создающие островки света, которые помогают ориентироваться и поддерживают настроение. Полярная ночь учит. Человек способен создавать порядок даже там, где природа его отменяет. Он может придумать собственный рассвет, может удержать ритм, который помогает жить и не терять себя.
14: Человек и время.
15: Радиозвезда.
16: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
17: В мужском нагрудном кармане это стильно.
18: Дамы дарили их кавалерам.
19: А я скучный современный человек. Пользуюсь бумажными салфетками.
16: Вот это вещь.
20: Это больше, чем аксессуар. Во всяком случае, так считалось раньше. Мелкая деталь гардероба указывала на высокий статус владельца. С ее помощью объяснялись в любви. Начинали рыцарские турниры и, конечно, использовали как средство гигиены. Носовой платок. Его родиной считается Китай. Во втором веке платочки там делали из рисовой бумаги. Хотя еще до нашей эры знатные римляне носили на запястье арариум – кусок материи для вытирания лица и рук после еды. В Византии аксессуар получил более сложное название – ринамактрон и символическое значение. Например, со взмаха платка начинались разные состязания и турниры. Интересно, не отсюда ли пошли сигнальные флажки? На Востоке брошенный в сторону женщины платок был знаком глубокого уважения, а иногда признанием в любви. Шелковый лоскут обычно носили под кушаком, длинным поясом. Батистовые изделия с вышивкой и кружевом – это уже часть образа европейских дам и кавалеров. На балу кокетливая особа могла специально обронить платок, чтобы находящийся рядом мужчина тут же его поднял и вернул хозяйке. Так возникал повод для знакомства. Изначально аксессуар мог быть разной формы, от круга до треугольника. Квадратная появилась при французском короле Людовике XVI. Однажды придворные ткачи пожаловались монарху, что на изготовление овальных платков уходит много материала и остаются ни на что негодные обрезки. Тогда правитель издал указ, по которому длина изделия должна равняться ширине. Поскольку французский двор считался законодателем моды, норма утвердилась во всем мире. Стандарт приняли даже в России, хотя в нашей стране сложилась своя традиция, связанная с носовыми платками. Еще в Древней Руси было два вида: неказистый утиральник для гигиены носа и ширинка в качестве аксессуара. Ее отрезали по ширине ткани и расшивали каменьями и золотыми нитями. Современные платки с этой красотой не сравнятся, да и платками назвать их сложно. Это обычные бумажные салфетки. Изобретение немецкого предпринимателя Крума вошло в обиход как исключительно утилитарный предмет. Такой платок не бросишь к ногам женщины. Хотя, с другой стороны, салфетки стали носителями шедевров. На них пишут стихи, песни и даже романы. По легенде, Эрнест Хемингуэй наспор набросал в кафе грустный короткий рассказ из 5 слов. «Продаю детские ботинки, неношенные». Говорят, писатель выиграл $10. Если эта история правда, то его салфетки такой же раритет, как расшитый жемчугом кисейный платок.
3: Вот это вещь. История предметов. Полезна и не очень.
21: А вот была история.
22: После подавления венгерского восстания 1849 года многие военачальники получили ордена. Был пожалован орден Андрея Первозванного и графу Петру Андреевичу Клейн-Михелю. Он не участвовал в боях, но пользовался особым доверием императора Николая I. В свете перешептывались: за что же Клейн-Михелю? Очень просто. Тем за компанию и Клейн-Михелю за компанию.
21: Да уж, была история.
23: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правительство, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: мире. Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в начале года была пресечена попытка ввоза на территорию России более 500 взрывных устройств с Украины для совершения терактов. По его словам, Украина превратилась в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и полигон для отработки новых форм войны. Бортников выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Руководитель ФСБ также отметил, что НАТО продолжает программу создания биологического оружия, в том числе в биолабораториях на территории стран СНГ. Владимир Путин подписал закон о списании кредитных долгов участникам спецоперации, которые заключили контракт с 1 мая этого года. Максимальная сумма на одного человека – 10 миллионов рублей. Мера распространяется на членов их семей. Главное условие – на момент заключения контракта суд еще не взыскал задолженности, не выдал исполнительный лист. Закон вступает в силу со дня публикации. Также с 15 мая действуют единые меры поддержки участников специальной военной операции. 23-й фестиваль театров малых городов России пройдет в Сергиевом Посаде с 26 мая по 3 июня. На открытии зрителям покажут спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф» в режиссеры Данила Чашина. Подробности в интервью ТАСС рассказал художественный руководитель Театра нации, народный артист России Евгений Миронов.
2: Приезжают 16 коллективов со всей страны, лучшие спектакли, выбранные экспертным сообществом. Такое серьезное жюри, большая образовательная программа. Я очень надеюсь, что этот праздник и работа, потому что там работают и учатся наши коллеги, принесет серьезные результаты. А победители, как всегда, приедут потом в Москву и на сцене Театра нации сыграют свои спектакли.
1: Фестиваль театров малых городов России – одно из главных направлений деятельности Театра нации, одно из важнейших событий культурной жизни регионов страны. В программах фестиваля приняли участие почти 8 тысяч профессионалов. Было показано почти 300 постановок из более чем 100 городов. Мошенники придумали новую схему выманивания денег под предлогом свиданий. За первые 3 месяца этого года злоумышленники похитили у пользователей 94 миллиона рублей. Средняя сумма списания – 6300, передает РИА Новости. Схема работает так. На сайте знакомств девушка приглашает мужчину в театр, квест или цирк, присылает ссылку для покупки билета, а сайт оказывается фальшивым. Эксперты советуют внимательно проверять адреса страниц перед оплатой. Богдан Ходаченко, служба информации и медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Пионер теоретической космонавтики Ари Штернфельд. Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что вошло в программу Международного арктического саммита. Сложно ли переводить пословицы и крылатые выражения на официальных встречах? Какие традиции связаны со школьным последним звонком? Международный арктический саммит открывается сегодня в Москве. Мероприятия форума пройдут также в Санкт-Петербурге. В этом году арктическая неделя приурочена к 80-летию атомной промышленности России, а также юбилею Северного морского пути, которому исполнилось 500 лет. Центральные темы – освоение Арктики, развитие транспортной инфраструктуры, а также энергетика и международное сотрудничество, рассказывает исполнительный директор саммита «Арктика-2026», кандидат технических наук Марина Минина.
6: В этом году достаточно интересная заявлена сессия по международному сотрудничеству в Арктике, где прозвучат доклады в форме дискуссии о взаимоотношениях главных акторов на сегодняшний день в арктическом регионе. Это Россия, США и Китай. Что касается повестки Санкт-Петербургской программы, ожидаем интересных докладов на сессии, посвященной архитектуре и строительству в Арктике по Северному морскому пути. прозвучат доклады как представителей традиционной теоретической науки, так и организаций с арктических регионов страны.
5: А еще в рамках саммита открывается выставка технологий, где российские и зарубежные предприятия покажут свои последние разработки. Продолжает Марина Минина.
6: Будет интересная разработка от акционерного общества научно-исследовательский конструкторско-технологический институт подвижного состава, также научно-технологический центр «Редуктор». Разработки предприятия глав экспертиза, связанные с Арктикой. Кабинка для подписания соглашений и документов при критически низких температурах в Арктике. И разработка оконное стекло, какое-то усовершенствованное для, опять же, критически низких температур в зданиях на Крайнем Севере.
5: Кроме того, в рамках саммита пройдет конкурс научных работ, направленных на освоение Арктики. В нем участвуют студенты и аспиранты российских вузов. Главный приз – «Полярная звезда» от Ассамблеи народов Евразии.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Переводчик Владимира Путина рассказал, как сложно передать точный смысл пословиц. В таком деле, по его словам, всегда есть сюрпризы. Как происходит процесс перевода крылатых слов и выражений с одного языка на другой? Всегда ли это следует делать дословно? И какие ошибки лучше не повторять? Ким Андреев погрузился в тему.
7: Когда свиньи полетят. Для нашей речи такая фраза не имеет никакого смысла, а вот для англичан это традиционная поговорка, эквивалент нашей «когда рак на горе свистнет». К переводу некоторых крылатых слов и выражений следует относиться очень осторожно. Иной раз лучше промолчать, чем пытаться перевести дословно. А высшим пилотажем будет объяснить смысл поговорки понятным для носителя образом, говорит переводчик-синхронист Марк Бернардини и вспоминает, как однажды русский докладчик произнес перед иностранцами фразу «хрен редьки не слаще».
8: Все кабины скромно промолчали. А у меня тот самый адреналин. Ведь в синхроне нет времени не то что заглянуть в словарь, но даже просто подумать. Докладчик тем временем может еще пару фраз сказать. Пришла в голову даже не итальянская, а диалектальная тосканская пословица. «Se non è zuppa è pan bagnato». Дословно. «Не суп, так тюре». Дальше забавная сцена. Итальянцы поняли и хихикнули. Остальные иностранцы удивленно смотрели на итальянцев. Что смешного?
7: Но даже оперативный поиск аналогов среди словесных идиом может привести к казусу, говорит независимый синхронный и последовательный переводчик с испанского и английского языков Виктория Волошина. Однажды фразу «к счастью» она заменила на более разговорный вариант «слава богу». В итоге такой выбор синонима едва не сорвал переговоры, продолжает Виктория Волошина.
9: И эта фраза сильно зацепила испаноязычного члена делегации. И, честно говоря, уже все забыли, что там было к счастью или не к счастью, потому что ответ он начал рассуждениями о Боге. В конечном итоге это действительно привело к некоторой заминке, и мне пришлось ему объяснить просто, что это был мой выбор, не совсем корректный мой выбор фразы.
7: Еще одна трудность в переводе пословиц и поговорок – это контекст использования. Хорошо, если фраза становится логичным дополнением всего вышесказанного, но бывают ситуации, когда спикер использовал крылатую фразу не к месту или закладывал в нее не тот смысл, который обычно принято понимать. Приводит еще один пример Виктория Волошина.
9: Поговорка – какое-то устойчивое выражение, которое очень любил один мексиканский спикер, которого я переводила. И я знала это выражение в его хрестоматийном, скажем так, значении, но когда он его употреблял, было очевидно, что это значение туда совершенно не вписывается. Было совершенно непонятно, что он имеет в виду. Оказалось, что у него вообще какое-то другое видение этого выражения. Оно ему просто нравится, он дал ему какое-то свое собственное значение и его и употреблял.
7: Поэтому на встречах иностранных делегаций переводчики стараются доносить не столько дословный смысл сказанного, сколько сохранить общий контекст и передать настроение. Иначе они рискуют, как говорят французы, оказаться в тесте или положить ногу в рот, как принято у англичан, проще говоря, попасть в просак. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: В Министерстве просвещения установили порядок проведения последних звонков. В церемонию рекомендовали включить поднятие флага и исполнение гимна, а также выступления родителей и номера, отражающие идею единства народов страны. Анна Елисеева решила узнать, как возникла и менялась традиция последних звонков, где танцуют самый зрелищный вальс и в какую сумму обходится праздник прощания со школой.
10: Большинство школьных праздников придумал советский педагог из Краснодара Федор Брюховецкий. День знаний, прощание с букварем, игры «Зорница», «Орленок», наконец, последний школьный звонок. Идея родилась в годы Великой Отечественной. В Краснодарскую школу номер 12 пришла телеграмма из Ленинграда. В ней сообщалось о присвоении ее выпускнику Александру Мироненко звания Героя Советского Союза. Уточнялось, что боец отстаивал не только честь Родины, но и честь своей школы. По восторженной реакции учащихся Федор Федорович понял – нужны традиции, объединяющие школьников. Тогда был организован праздник «За честь школы», а спустя 5 лет, 25 мая 1948 года, прозвенел первый последний звонок, рассказывает член-корреспондент Российской академии образования, почетный работник науки и высоких технологий Михаил Богуславский.
11: Это была школа номер 12, она и сейчас существует его имени. Очень торжественное мероприятие. Первоклассники загодя готовили поделки и вручали каждому в этот день выпускнику. Выпускники выходили и сажали деревья. Потом вся школа ехали на берег Кубани, и там весь вечер проводили маевку. Там звучали песни, они жгли костры и, конечно, пекли картошку.
10: Затем традиция упростилась и свелась к торжественным линейкам, продолжает Богуславский. А с 1972 года праздник ввели во всех школах Советского Союза. К этой дате украшали актовый зал, рисовали стенгазеты, устраивали концерт. Со временем в школах появились собственные традиции. Например, в Тюмени последний звонок превращается в масштабный перформанс. Сотни выпускников собираются на городской набережной и танцуют вальс. А где-то, после официальной части, устраивают капустник, рассказывает заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
12: В этих капустниках наравне участвуют и педагоги, и родители, и их дети. А поскольку традиция давняя, моим старшим выпускникам 64 года, это все создает атмосферу. В этот раз взяли у меня замечательную вещь, связанную с Ералашем. А Ералаш – это всеобщий беспорядок. А оно в школе всегда творческий беспорядок. И это позволило совершенно разные, с учетом аудитории, потому что там сидят и бабушки, и дедушки. Там сидят и их одноклассники и так далее. Поэтому там диапазон от великолепного вальса до рэпа, который любят сегодняшние молодые люди.
10: Но есть вещи, которые не меняются. На школьной линейке выпускник сажает на плечи первоклассницу, и она звонит в колокольчик. Неизменный символ праздника – школьная форма, стилизованная под советскую. Многие девушки надевают коричневое платье с белым фартуком, а поверх – ленту выпускника. Достать школьную форму – отдельный квест. Кто-то просит у знакомых, кто-то ищет на маркетплейсах. В этом году стоимость платья начинается от 2500 рублей. Общие расходы на праздник, в зависимости от региона и готовности раскошелиться, составляют около 100 тысяч рублей на класс, но только при согласии родителей. Сюда входят цветы и подарки учителям, оформление зала и услуги диджея, фотосессия и чаепитие. На каждого ученика выходит примерно по 4-5 тысяч. Одни соревнуются, кто потратит больше, а другие, глядя на ценники, отшучиваются. Можно ведь просто рукой помахать. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
5: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Без четверти 11 в Москве. Главное к этой минуте. Военно-политическая обстановка в мире значительно ухудшилась, а вблизи границ стран СНГ появились новые очаги нестабильности. Это сообщил Владимир Путин в обращении к участникам Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Президент России подчеркнул, что особую беспокойность вызывает ситуация на Ближнем Востоке и рост напряженности в различных регионах мира. Бывший председатель Европейского совета Антонио Кошта может стать посредником на переговорах Евросоюза с Россией, сообщает издание «Политику». По данным журнала, среди кандидатов также бывший президент Финляндии Саули Нинистё и бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. 75 человек, в том числе 30 детей, эвакуировали в Ингушетии из-за подтопления, сообщили в МЧС по региону. Режим «Повышенная готовность» введен для экстренных служб региона. Привлечены силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Роль первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в фильме «Чайка» исполнит актриса Лионелла Мантурова, известная по картине «Злой город». Съемки фильма недавно начались в Москве. Режиссером ленты выступает Антон Мигердичев, знакомый арт-зрителям по картинам «Сердце Пармы» и «Движение вверх». Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Вообще
2: сбрасывались
3: из
2: отравился
3: а Лидинге шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Спартанцы вообще сбрасывали детей на тропинку. А
3: викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Удобнейшая армейская вещь, которая объединяет нож, отвертку и открывашку, придумана в Швейцарии.
5: А вот и нет.
7: Главным прототипом этих ножей считаются складные изделия из Германии начала 19 века. Правда, в них был скудный набор инструментов. Карл Эльзенер, швейцарец, этот немецкий нож серьезно усовершенствовал. Добавил второе лезвие, штопор и отвертку, а также уменьшил размер рукояти. Модель получилась и функциональнее, и удобнее. Этот нож Эльзенер и запатентовал в 1897 году. Отсюда в мире повелось называть складные многофункциональные ножи швейцарскими.
5: Исторические мифы и заблуждения.
7: Но что самое интересное, весьма похожий инструмент использовался еще во времена Древнего Рима. Складной нож, обнаруженный археологами, датируется 3 веком нашей эры.
6: И что он собой представляет?
7: А знаете, кроме лезвия, содержит приличный таки набор. В нем еще ложка, вилка, шило, зубочистка и специальный крюк, при помощи которого доставали из раковин улиток.
5: А вот и да.
8: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
9: Во время гражданской войны бумажные деньги в России печатали все. И красные, и белые, и зеленые, и даже частные компании и кооперативы. Но все же самыми красивыми по оформлению считались банкноты, выпущенные в армии Деникина. В отличие от многих коллег по казначейскому цеху, белогвардейский генерал не мелочился. Под его чутким руководством опытные фальшивомонетчики изготовили купюры достоинством 3, 10, 50, 200, 1000 и даже 10 тысяч рублей. К марту 1920 года Деникин умудрился наштамповать 30 миллиардов. Одна беда. Все эти деньги не были обеспечены ничем. На лицевой стороне генеральской банкноты номиналом в 1000 рублей красовался знаменитый царь колокол. И в народе такие деньги стали звать колокольчиками. Правда, была у белогвардейских купюр еще одна отличительная черта. Рядом с колоколом отчетливо виднелся двуглавый орел с гвардейской лентой и Георгием Победоносцем на пернатой груди. Так появилось и другое народное название деникинской тысячерублевки – ленточки.
8: Все деньги мира.
5: Река истории. История реки. Нерль.
10: Федор Шаляпин и художник Константин Коровин были большими друзьями. Вместе они часто выбирались в имение Коровина на реке Нерль ловить рыбу. Вскоре и сам Шаляпин прикупил себе поместье по соседству с художником. Собственно, поначалу певец приезжал на берега реки просто отдохнуть, отвлечься от мирской суеты. О рыбалке даже не думал. Удочку держать не умел. Часто мешал Коровину на утренней зорьке. Зевал, скучал, а потом начинал петь. Гудел своим могучим басом на всю реку. Тут уж какой улов. Однажды, когда такое повторилось, Коровин расстроился, плюнул и ушел домой. А Шаляпин остался на реке. Вернулся под вечер с полным садком крупной рыбы. Веселый.
11: Ты, брат, не думай.
0: Я, брат, теперь и петь брошу. Буду только рыбу ловить. Ведь это черт знает, какое удовольствие.
10: Вскоре Федор Иванович, как всякий рыбак, стал ревниво относиться к любимым точкам ловли. Как-то раз отвадил сельского батюшку, который повадился рыбачить на его месте. Нарисовал на надутом бычьем пузыре черта с рожками, привязал его к коряге и пустил по течению.
0: Посмотрим, святой отец, каков ты супротив нечистой силы.
10: Обнаружив пляшущего на волнах беса, батюшка схватил снасти и бросился бежать, истово крестясь и путаясь в полах рясы. Шаляпин, улыбаясь, посмотрел ему вслед и с удовольствием занял отвоеванную позицию.
5: Нерль. Река истории. История реки. Реклама.
11: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат.

0: Дыхательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Федеральная служба безопасности совместно с белорусскими коллегами предотвратила попытку ввоза киевским режимом в Россию более 500 взрывных устройств для терактов. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. Он выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ.
2: Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски к нам диверсантов и средств террора. Вербует наемников для ВСУ по всему миру. Вовлекает трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность. Ведут тотальную работу по воздействию на население наших стран посредством сети интернет, в том числе через разветвленную структуру так называемых колл-центров.
1: Глава российского ведомства подчеркнул, что подобные операции свидетельствуют о масштабах угроз украинского направления. Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал Дональда Трампа об итогах телефонного разговора с министром иностранных дел России. Рубио сообщил, что передал американскому лидеру послание

0: Владимира Путина, сообщает ТАСС. Сергей Лавров уведомил Вашингтон о решении России нанести удары по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве, а также по местам производства и программирования беспилотников. Это ответ на террористические атаки ВСУ против мирного населения, в частности, на удар по общежитию колледжа в Старобельске, где погиб 21 студент. Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России новую партию истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. Су-35С предназначена для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения наземных объектов инфраструктуры на значительном удалении от аэродрома. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил российских школьников с последним звонком. В видеообращении он пожелал выпускникам удачи, высоких целей и веры в себя. Праздничные мероприятия проходят сегодня, 26 мая, и посвящены Году единства народов России. Всего в этом году школы оканчивают почти 750 тысяч 11-классников. В первом квартале года продажи энергетических напитков в России снизились на 7%, а их производство сократилось почти на 15%. Спад в этом сегменте зафиксирован впервые после длительного периода роста. Основные причины – запрет на продажу такой продукции несовершеннолетним и повышение акциза на сахаросодержащие напитки, пишет сегодня «Коммерсант». Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Автонавигатор.
0: Вечером ожидаются локальные затруднения движения в центре, на третьем кольце Московской кольцевой и на вылетных магистралях по направлению в область. Водителям рекомендуют закладывать дополнительное время на дорогу, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность на 5 баллов. Час 40 можно потерять на Ильинском проезде от Ильинского до Рублевского шоссе. Час 10 займет путь по Носовихинскому шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. Пробка на 50 минут на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. 40 минут уйдет на проезд по шоссе энтузиастов от Леоновского шоссе до эстакады над железной дорогой.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Пионер теоретической космонавтики Ари Штернфельд. Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.
1: Область знаний.
3: Хотелось бы сегодня поговорить о одном из самых неизвестных, но при этом значимых популяризаторах и теоретиках космонавтики. И речь сегодня будет про Ари Абрамовича Штернфельда, который является самым настоящим пионером космонавтики, но, к сожалению, менее известным, чем остальные. Я думаю, что практически все знают такие имена, как Константин Эдуардович Циолковский, Сергей Павлович Королёв, Валентин Петрович Глушко. Но один человек, которого зовут Ари Абрамович Штернфельд, при том, что является, безусловно, огромнейшей величиной в космонавтике, популяризации космонавтики, теоретической космонавтики, остается немного неудел. Я позволю себе начать с небольшой цитаты. Это предисловие к книге, которая была издана в 2005 году Московским политехническим музеем к столетию со дня рождения Штернфельда. Цитата эта просто замечательная, я произнесу ее полностью. «Его жизнь и научные заслуги являются собой пример воплощения вершин духа и интеллекта в судьбе одного человека. Еврей по происхождению, поляк по месту рождения и юношеским годам, француз по культуре и образованию и, наконец, гражданин СССР по своему жизненному выбору во имя своих научных идей. Он стал, по существу, гражданином Вселенной, разработки путешествий, в которые посвятил всю свою жизнь». В самом деле, жизненный путь Ари Абрамовича Штернфельда был действительно интересный. Он родился в Российской империи, на территории современной Польши, получал образование он во Франции, потом переместился обратно в Польшу, но в какой-то момент времени понял, что единственное государство, в котором он действительно сможет заниматься, чем он хотел заниматься, это, безусловно, Советский Союз. Это было в 30-е годы, когда он писал свои первые книги, которые посвящены космонавтике. И первые книги, которые, естественно, Ари Абрамович писал на французском языке, уже здесь, на территории СССР, с довольно глубинным редактированием в Реактивном научно-исследовательском институте, переводил Георгий Эрихович Лангемак, который занимал тогда пост, можно сказать, заместителя директора того самого Реактивного научно-исследовательского института. В самом деле, он состоял в переписке с Константином Эдуардовичем Циолковским. В Политехническом музее есть огромное количество писем из их переписки. Циолковский постоянно отправлял ему кое-какие свои книжки, как он писал сам, и, естественно, получал те статьи и книги, которые писал Ари Абрамович. На самом деле, у него есть одно большое достижение, которое является довольно-таки странным, если мы берем непосредственно космонавтику. Это так называемая биэллиптическая переходная орбита. Что это такое, и как это объяснить просто, сейчас мы попытаемся это сделать. На самом деле, это орбита, которая позволяет перейти с одной круговой орбиты, допустим, в 200 км над уровнем моря, до орбиты в 400 км над уровнем моря. Для примера, в марте 2024 года стартовал космический корабль «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем. И для того, чтобы долететь до МКС, им нужно совершить так называемый гомоновский маневр. То есть с орбиты выведения, это порядка 200 километров, корабль делает два зажигания двигателей, переходит сначала на эллиптическую орбиту вокруг нашей Земли, и потом вторым зажиганием попадает уже на орбиту станции. Наши космические корабли такой путь делают за 3 часа. Это так называемая короткая двухвитковая схема. И гомоновский маневр, естественно, назван по фамилии ученого, который впервые этот маневр предложил. Но в своих интересных, довольно-таки теоретических изысканиях Ари Абрамович предложил в статье 1934 года другой маневр, который как раз называется биэллиптическим, с тремя зажиганиями двигателей. И он предполагает не совсем очевидную вещь. Казалось бы, у нас расстояние, которое нужно пройти до МКС, это всего 220 километров. Наиболее эффективно его проходить по наиболее короткому маршруту, что казалось логично. Но он же придумал немного другой способ.
2: Пионер теоретической космонавтики Ари Штернфельд.
1: Область знаний.
3: Вместо того, чтобы переходить на эллиптическую орбиту с помощью первого зажигания, он предложил переходить на высокоэллиптическую орбиту, самая верхняя часть которой, так называемый апогей, находится очень и очень далеко от Земли. Сейчас приведу цифры для того, чтобы было понимание. Да, когда у нас космический корабль «Союз» делает зажигание, чтобы долететь до МКС, близкая точка орбиты к Земле — это 200 километров, а самая удаленная — это 400. И получается такой немножко вытянутый эллипс. Так вот, Ари Абрамович предложил для точно такого же перехода на ту же орбиту в 400 километров изначально первым зажиганием орбиту повышать не на 200 километров, а на 38 тысяч километров. То есть представьте себе такую ситуацию. Вы зажигаете двигатель. Наиболее близкая точка — это 200 километров, наиболее удаленная от Земли — это 38 тысяч. Это приблизительно то место, где вокруг нашей Земли летают так называемые геостационарные спутники, которые всегда зависают над одной точкой земного шара. Далее, после того, как космический корабль у нас прилетает в эту наиболее удаленную точку, он делает еще один маневр, немного повышая орбиту с другой стороны. Итого, орбита после второго зажигания у нас 38 тысяч на 400 километров. После чего корабль делает очень длинное путешествие, возвращается в ту точку, которая находится близко к Земле, и выдает еще один маневр для того, чтобы перейти на вторую круговую орбиту. Казалось бы, такое путешествие, которое займет очень много времени, приблизительно в 30 или 40 раз больше, чем мы сейчас долетаем до МКС по Гомоновскому переходу, это неэффективно. Однако расчеты показывают, что иногда с помощью такого маневра можно выиграть некое количество топлива. А именно, если повышать орбиту практически до орбиты Луны, то есть это 384 тысячи километров над уровнем моря, то можно сэкономить аж 1% топлива. 1%. Та скорость, которую в итоге получит корабль при всех этих зажиганиях, будет немножко меньше. А значит, если мы можем экономить топливо, то, соответственно, можем лететь куда-то дальше. И это открытие было довольно-таки удивительным. Выходит, что траектория Штернфельда действительно экономит топливо, но увеличивает, как я уже говорил до этого, очень сильно путь. Зависит это от соотношения радиусов орбит, по которым непосредственно наш космический корабль летает. Есть выигрыш в топливе и есть выигрыш в так называемой характеристической скорости. Условно, у нас есть 100 килограммов топлива, мы это топливо сожгли и получили какую-то скорость, которая называется, допустим, V. Вот это и есть характеристическая скорость, когда вы сжигаете абсолютно все топливо. Основной же минус зафиксировал сам Штернфельд в своей статье 1934 года – это долго. При том, что если перейти вообще на орбиту вокруг Солнца, то можно сэкономить аж 2% топлива, и мы эту информацию сейчас зафиксируем. Пускай мы видим в этом теоретическом изыске какую-то прибыль для нас самих, да, все-таки экономия 2% топлива иногда может быть критической. Но при увеличении времени это глупо. И тот же самый космический корабль «Союз» для того, чтобы мог спокойно летать вокруг, собственно, Земли, ориентироваться на Солнце, должен это топливо тратить постоянно самостоятельно для того, чтобы правильно ориентировать корабль. И в итоге кажется, что никакого выигрыша нету. Однако есть один случай в Солнечной системе, когда такие биэллиптические полеты — это довольно-таки выгодно. И в одной из своих статей, а именно 1972 года, Ари Абрамович Штернфельд написал замечательную статью, которая называется «К Солнцу». Троеточие «К Солнцу с предварительным удалением». В самом деле такая траектория имеет место быть, если вы хотите послать какой-то космический аппарат к нашему светилу. Существует огромное количество людей, которые, допустим, в интернете пишут о том, что вот у нас на Земле есть огромное количество мусора, а давайте мы этот мусор весь загрузим в космический корабль и направим в Солнце, чтобы оно там сгорело. Есть одна небольшая проблема. Для того, чтобы выйти на орбиту вокруг нашей Земли, нужна ракета, да, с скоростью, которую она может развить, финальной, где-то около 10 км в секунду. Все такие комментаторы предлагают такие идеи, незнакомые с орбитальной механикой, потому что это довольно сложная контринтуитивная вещь. И для того, чтобы с Земли долететь до Солнца, вам нужна ракета, которая имеет скорость как минимум в 30 км в секунду. Естественно, ракет с такими характеристическими скоростями у нас нету. И путешествие к Солнцу состоит из одного маневра торможения. То есть наша планета, Земля, летит вокруг Солнца со скоростью в те же самые 30 км в секунду. Если вы хотите не летать вокруг Солнца, а упасть на него, то нам нужно затормозить и всю эту скорость погасить. К сожалению, да может быть и к счастью, у нас таких космических аппаратов нету. Однако в своей статье 72 года, для того, чтобы срезать все это топливо, Ари Абрамович предлагает лететь к Солнцу с предварительным удалением. То есть вместо того, чтобы лететь к Солнцу сразу, тратить большое количество скорости, он предлагает сначала полететь к Юпитеру. У Юпитера сделать гравитационный маневр и, находясь на очень-очень удаленной орбите от непосредственно Солнца, то есть там, где находится Юпитер, сделать уже маневр торможения для того, чтобы потом впоследствии на Солнце упасть. Для справки, Плутон, карликовая планета, до 2006 года была настоящей планетой, пока не было определения планеты как таковой, летит вокруг нашего Солнца со скоростью порядка 1 км в секунду. Если бы наш космический аппарат находился на орбите Плутона, он бы мог выдать небольшой импульс, погасить этот 1 км в секунду и начать падать на Солнце. Только падал бы на Солнце тогда он очень и очень долго. Юпитер же тоже летит вокруг нашего светила с довольно-таки низкой скоростью. И получилось, что с такой траекторией можно выиграть порядка 20 км в секунду чистой скорости. Но, естественно, такой полет будет длиться очень и очень долго.
1: Область знаний.
0: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Пионер теоретической космонавтики Ари Штернфельд. Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.
1: Область знаний.
3: Если вы действительно хотите запустить аппарат, что-то сжечь в этом самом Солнце, то биэллиптическая орбита Штернфельда для вас — это самый прямой путь. В самом деле, был только один аппарат в истории космонавтики, который к Солнцу приблизился максимально. К сожалению, на данный момент этот аппарат перестал подавать какие-либо сигналы. Это аппарат НАСА, который называется Parker Solar Probe. Вместо того, чтобы лететь по схеме Штернфельда, он сделал огромное количество гравитационных маневров у других планет. Это, соответственно, Меркурий, это Земля и это Венера. И в итоге с 2018 года по 2021 он последовательно приближался к Солнцу, когда пролетал мимо Солнца, постоянно поворачивался к нему тепловым щитом. Необходимо это было для изучения самого Солнца. И другие аппараты по схеме Штернфельда не летали. Пока в далеком 1997 году, а это все-таки практически 60 лет с публикации изначальной статьи про биэллиптическую орбиту, не произошла одна нештатная ситуация. Запущенный «Протоном-К», тогда еще российской ракетой, и сейчас такие ракеты тоже летают, только под наименованием «Протон-М», был запущен коммерческий спутник, который назывался «Эйша-САТ-3», который должен был полететь на геостационарную орбиту с высотой 36 тысяч километров над нашей Землей. С определенной точкой стояния, это 105 градусов восточной долготы. Но у этого спутника, к сожалению, не получилось. Был первый запуск разгонного блока, спутник вывели на высокую эллиптическую орбиту, где близкая точка 200 километров, удаленная 36 тысяч. Но когда разгонный блок вместе со спутником долетел до апогея, зажигания не произошло. И в итоге спутник, можно сказать, а это спутник коммерческий, он стоит действительно миллионы долларов, казалось бы, был утерян. Но так как в самом спутнике оставалось некое количество топлива, то была принята весьма дерзкая схема по спасению этого спутника и помещению его на ту самую геостационарную орбиту, круговую 36 тысяч километров. Используя биэллиптический маневр, маленькие двигатели этого спутника постоянно в самой близкой точке к Земле, в перигее, повышали апогей до 380 тысяч километров, то есть до орбиты Луны. И тогда та схема, которую придумали инженеры и ученые, заключалась в том, что этот аппарат выйдет на очень высокоэллиптическую орбиту, будет там дожидаться Луну, дважды пролетит возле Луны, таким образом сэкономит небольшое количество топлива и в самой верхней точке сделает, можно сказать, второе зажигание Штернфельда. Для того, чтобы близкая точка, перигей его орбиты, перешла с 200 километров на 36 тысяч. В итоге так и получилось. Этот самый спутник, пусть и очень долго летел, зато стал первым коммерческим аппаратом, который пролетел мимо Луны. Причем он стал и первым аппаратом, который сделал это дважды. Сейчас частные компании уже мягкие посадки на Луну делают, пусть и не совсем успешные. Но тем не менее, то был 1997. Такой вот переход, пускай спутник и находился немножко в другой точке стояния, не в той, в которой хотели его поместить, использовался в дальнейшем на протяжении нескольких лет. Такая небольшая справка. Геостационарные спутники на данный момент — это спутники, которые дают нам телевидение. Может быть, была всегда такая ситуация, еще когда не было кабельного телевидения, всегда к телевизору у нас была присоединена антенна, кто-то мог настраивать, может быть, вы сами настраивали эту самую антенну. Тут настраивание антенны — это поиск как раз геостационарного спутника, который и передает нам телевидение. И это был как раз-таки один из таких спутников. Можно сказать, что это первое и, в принципе, единственное практическое применение биэллиптической орбиты в истории, когда на геостационар 36 тысяч выйти не получилось, зато повысили орбиту до орбиты лунной, смогли повысить перигей и потом с помощью одного зажигания двигателя спутника перевести его на нужную орбиту.
2: Пионер теоретической космонавтики Ари Штернфельд.
1: Область знаний.
3: Мне, честно говоря, искренне жаль, что сам Ари Абрамович не смог поучаствовать в миссии по спасению этого спутника лично, потому что все это происходило в 1998 году, а Ари Абрамовича не стало уже в 1980. И в общем и целом к нему современники относились практически так же, как и к Константину Эдуардовичу, то есть считали, что он большой и великий фантазер. Опять же, в книге, которая была издана в Политехническом музее в 2005 году, замечательное название. Это название меня считали неизлечимым фантастом. Потому что, действительно, когда он писал свои книги, касая различных межпланетных полетов, тех же своих биэллиптических орбит, люди уже зачитывались Циолковским, но в отличие от Циолковского, у Штернфельда постоянно проскакивали какие-то расчеты. И можно было действительно сказать, что это был железный, такой хороший научпоп, где есть не только какие-то пространные рассуждения о том, как мы будем ходить по Луне, но и рассуждение о том, как же все-таки долететь до Луны для того, чтобы по ней ходить. У него есть огромное количество авторских патентов. В частности, как только в 1965 году Алексей Архипович Леонов впервые вышел в открытый космос, до Ари Абрамовича с помощью неких окольных путей, что интересно, да, он беседовал с различными академиками, которые были вовлечены в космическую программу, до него дошла информация о том, что у Алексея Архиповича в космосе были небольшие проблемы, связанные с тем, что внутри скафандра давление, снаружи вакуум, и было тяжело сгибать руки. На самом деле информация об этом была засекречена вплоть до 1980 года. Об этом знали только те люди, которые должны знать. А Ари Абрамович же вспомнил свой авторский патент из середины 30-х, где он предлагал делать не просто скафандры, а так называемые скафандры-экзоскелеты с небольшими приводами либо на пневматике, либо, соответственно, электрическими внутри, для того, чтобы космонавту было просто банально удобнее сгибать руки. И таких работ было большое множество. Космонавты из первого отряда, в частности, об этом говорили космонавты Николаев и Севастьянов, слетавшие в космос в 1970 году вместе рекордная миссия «Союз-9», очень часто говорили о том, что зачитываются, помимо того, что они зачитываются какой-то литературой, которая им необходима для тренировки в отряде космонавтов, также зачитываются и книгами Штернфельда, коих на самом деле довольно много. В частности, две самые известные, причем они потихонечку переиздаются в наше время, это так называемое «Введение в космонавтику», которая была написана еще в 1934, но на русском опубликована, да и вообще опубликована только в 1937. И более знаменитая, которая называется «Межпланетные полеты». Это уже был конец 40-х. Собственно, Ари Абрамович, даже уже будучи предельно старым человеком, в 1980 году продолжал писать различные изыски. В частности, та же статья про полет к Солнцу, это уже 1972 год, когда Ари Абрамовичу было уже за 60. И в итоге человек, которого нельзя, конечно же, назвать самоучкой, стал одним из тех, кого награждают званием академика, ну и, можно сказать, доктора технических наук, просто за заслуги. Как это было, допустим, и с Валентином Петровичем Глушко, тоже человеком, который не закончил университет, но при этом стал академиком Академии наук СССР. И опять же, доктором технических наук. Что-то почитать о Ари Абрамовиче, безусловно, можно. Есть замечательные книги, которые изданы и Политехническим музеем, и биографические книги, для того, чтобы немного окунуться в даже не просто историю космонавтики, потому что к ней он имеет отношение все-таки как популяризатор, а к тому, как люди могут думать о том, что происходит там, в космическом пространстве. И в частности, открыть такую траекторию, которая в 40 раз длиннее, чем самая короткая, и которая будет более эффективной, как минимум нужно обладать очень интересной фантазией, во-первых. Во-вторых, усидчивостью, потому что если сейчас такие траектории просчитываются на компьютере, то тогда нужно было это делать все с помощью своих рук, постоянно записывая, делая итерационные расчеты и так далее. Советую всем немного окунуться в биографию Штернфельда, особенно тем, кто увлекается космонавтикой, как практической, так и теоретической.
2: Рассказывал старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.
1: Область знаний. Премьера на радио «Звезда». Где находятся шахматные васюки? Кто построил синий зурбаган? И куда подевался Китежград? Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Украина превратилась в крупнейший центр контрабанды оружия в Европе. Это сообщил директор ФСБ Александр Бортников. Он выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ. По словам директора ФСБ, Украина под плотной опекой Запада стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве СНГ. Бортников также сообщил, что ФСБ совместно со спецслужбами Белоруссии пресекла попытку ввоза в Россию Украиной свыше 500 взрывных устройств в начале этого года. По словам директора ФСБ, они предназначались для терактов. Временного поверенного в делах Чехии вызвали в Министерство иностранных дел России. Причина – задержания митрополита Илариона, сообщает RT. По данным издания, священника обвиняют в незаконном хранении или перевозке наркотиков. Митрополит Илларион обвинение отрицает, пока он задержан. Москва назвала ситуацию срежиссированной провокацией и требует немедленного освобождения священнослужителя. Рост внимания граждан к репродуктивному здоровью отмечен в России. За 2025 год репродуктивную диспансеризацию прошли вдвое больше россиян, чем годом ранее. Это сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
3: Кроме уже традиционной диспансеризации, есть возможность пройти репродуктивную диспансеризацию. Такой возможности в прошлом году воспользовались практически 16 миллионов человек. Это больше, чем в 2,3 раза от уровня 2024 года. По итогам репродуктивной диспансеризации 1,5 миллиона человек были направлены на дополнительное лечение.
2: Такие показатели говорят о востребованности профилактических мероприятий со стороны россиян, отметил Баланин. В Московском музее современного искусства начала работу экспозиция Василий Нестеренко «В поисках света». На ней представлено более 120 произведений народного художника России, сообщает портал мэра столицы. С 2020 года Василий Нестеренко – главный художник главного храма Вооруженных сил России. В экспозицию включены работы, запечатлевшие процесс строительства храма и эскизы мозаик с изображением Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, Сергия Радонежского и русских воинов. О погоде. Сегодня в столичном регионе переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 13, плюс 15. Вечером также возможны небольшие осадки. Ближайшей ночью плюс 7, плюс 9 градусов и дождь. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
6: И читал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио «Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Коллекция персидских орудий единорогов. Рассказывает заведующий сектором научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Константин Игошин.
1: Область знаний.
8: Так, два российских музея, Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник и музей-панорама Бородинская битва в Москве, являются обладателями замечательной коллекции персидских артиллерийских орудий, которые одновременно являются памятниками и русской воинской славы, и межгосударственных отношений, и инженерной мысли, так как эти орудия уникальны. Несмотря на то, что эти орудия очень отличаются от всех остальных орудий, которые хранятся в российских артиллерийских коллекциях, и несмотря на то, что на стволах этих орудий присутствуют пояснительные надписи, которые гласят, что орудия были изготовлены в декабре 1827 года в Тавризе во время пребывания там российских войск, довольно долго эти орудия находились вне сферы научного интереса, не имели верной атрибуции, и это отразилось на их судьбе. В результате продолжавшейся на протяжении нескольких лет научно-исследовательской работы удалось установить, что судьба коллекции связана со значительными событиями русской истории и с именами таких выдающихся российских военачальников, как генерал-фельдмаршал Паскевич Ереванский, как генерал Николай Николаевич Муравьев-Карский, Дмитрий Владимирович Голицын и Александр Федорович Багаут, а также рядом других известных лиц. И более того, в создании этой коллекции принял участие личный император Николай I. А коллекция эта имела большой внутриполитический резонанс. И информация об этих орудиях можно встретить в большом количестве мемуаров, а также она была зафиксирована в периодических источниках в прессе той эпохи. История этой коллекции оказалась полна представляющих интерес событий, и мы с вами сейчас о них подробнее узнаем. С целью вернуть все потерянные в результате поражения в русско-персидской войне 1804-1813 годов территории в Восточном Закавказье, наследный принц Ирана Аббас Мирза, пользуясь большим численным превосходством, летом 1826 года вторгся в пределы Российской империи. Но уже к зиме того же года российским войскам отдельного Кавказского корпуса после целого ряда блестящих побед удалось переломить ситуацию, и военные действия перенеслись на территорию Ирана. Столицей Южного Азербайджана был город Тавриз, как по-русски в ту эпоху его называли Тебриз. Это была столица, собственно, наследного принца Аббаса Мирзы. Там находился крупный промышленный центр, пороховой завод, литейная. И для Ирана в целом, и для Аббаса Мирзы в особенности, это был значимый город, и его захват для русских войск стал первостепенной задачей. Операция по захвату города была разработана помощником начальника штаба корпуса, полковником Николаем Николаевичем Муравьевым, который в будущем получил почетную приставку к своей фамилии Карский за блестящий захват этой крепости в 1855 году. 13 октября Тавриз был взят российскими войсками фактически без сопротивления. Часть персидского гарнизона бежала при приближении русской армии, а другая часть была разоружена жителями города, не желавшими переживать ужасы осады и штурма. Алаяр-хан, это руководитель обороны и зять персидского шаха, был взят в плен. Вместе с ним в распоряжение русских войск также попали 5 инженерных офицеров из числа персиян, учившихся в Англии, и все мастеровые. Для удержания в большом городе порядка российского гарнизона было недостаточно. Но русские получили неожиданную поддержку от первосвященника Тавриза Ага Мирфетаха, усилиями которого не в последнюю очередь были обязаны бескровным захватом города. Мирфетах организовал систему самоуправления и проводил политику сотрудничества с русским гарнизоном. Основываясь на опыте предыдущих войн, он полагал, что эта территория будет присоединена к Российской империи. Однако в результате, когда все же решение было принято оставить Южный Азербайджан Персии, то, опасаясь преследований от персидского правительства, он был вынужден уехать в Россию, где поселился в Тифлисе и был назначен духовным главой всех шиитов в российском Закавказье. В ряду актов проявления лояльности по отношению к российским властям Мирфетах приказал отлить несколько орудий в память побед русского оружия. И вот состоявший при английской военной миссии в Тавризе доктор Уилич оставил нам в своем дневнике свидетельство. Главному оружейнику принца Аббас Мирзы Ага Мохаммед Али приказано выковать ключи для тавризских ворот, хотя ворота эти не имеют замка. Эти ключи предполагается представить императору. Равным образом предполагается вылить 4 пушки в память взятия Аббас-Абада, Сердар-Абада, Еревана и Тавриза. На каждой из этих пушек будет выгравировано название одной из означенных местностей. Некоторые сведения об персидском литейщике оставил Муравьев-Карский. Литейный двор находился в цитадели. Литье орудий производилось с успехом, удовлетворяющим небольшие нужды немногочисленной персидской полевой артиллерии. Он управлялся персиянином, учившимся в Англии лить пушки. Человек, сей одетый в персидском платье, носил бороду, говорил свободно по-английски, имел образование европейское и был женат на англичанке.
0: Коллекция персидских орудий единорогов.
1: Область знаний.
8: В ноябре-декабре 1827 года было отлито 6 артиллерийских орудий. Правда, в гравированных на них надписях не упоминались иные города, кроме Тавриза. Все 6 орудий были изготовлены по образцу русских 3-фунтовых единорогов, которые активно использовались русскими войсками на Кавказе, но при этом имели целый ряд заметных, серьезных конструктивных отличий. Самыми существенными из них были следующие. Они, во-первых, были более тонкостенными, и это даже визуально заметно, если положить рядом русский единорог и персидский. Под Винградом у единорога персидского были прилиты специальные ушки для крепления подъемного механизма английского типа. И также для того, чтобы размещаться в лафетах другой конструкции, существовало другое устройство ЦАП, в которой имели заплечики. У русских единорогов этой детали не было. Доставлялись в Россию эти орудия специальным обозом вместе с прочими трофеями победоносно оконченной войны. И также части, выплаченные персами денежной контрибуции, которая была весьма большой. Согласно описи, помимо прочего, в обозе находилось 6 медных 3-фунтовых единорогов и одна медная короткая 6-фунтовая персидская пушка вместе с лафетом и 2-оглобельным передком, а также со всей полагавшейся упряжью. Деревянные части персидского лафета были покрашены краской, которая именовалась дикою или дикого цвета. Но это светло-серый цвет, может быть, немножко с таким с металлическим отливом. Конвой этого драгоценного обоза составлял лейб-гвардии сводный полк под командованием полковника лейб-гвардии Преображенского полка Ивана Павловича Шипова II. Лейб-гвардии сводный полк был сформирован из нижних чинов и офицеров гвардии, которые приняли участие в восстании на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, но вина их была сочтена незначительной, и они были отправлены на Кавказ, чтобы искупать свою вину. В июле 1828 года лейб-гвардии сводный полк, согласно высочайшему приказу, после передышки в Тифлисе продолжал движение в Санкт-Петербург. От полка офицером, ответственным за доставку трофеев, был назначен полковой адъютант, подпоручик лейб-гвардии Московского полка Александр Федорович Боговуд. Позднее стал известным русским генералом, героем не только кавказских, но и целого ряда других войн. Он описал этот эпизод своей жизни в мемуарах, упомянув в том числе и орудие, которое он сопровождал. Пока обоз с трофеями двигался к Москве, император Николай Павлович, в память того, что первое известие о вторжении персиян в пределы России, он первое донесение получил, находясь в Москве во время коронационных торжеств, и здесь же в Москве он впервые получил известие о первых поражениях персидских войск, он решил оставить эти трофеи в дар первопрестольному городу. В начале октября в рескрипте на имя московского военного генерал-губернатора, генерала от кавалерии князя Дмитрия Владимировича Голицына, государь-император повелел поставить 7 орудий, вылитых в Тавризе во время пребывания воном российских войск на Царской площади Московского Кремля. В начале ноября князь Голицын известил об этом решении полковника Шипова, а московский комендант генерал Веревкин получил приказ сделать надлежащие распоряжения по размещению орудий на Царской площади Кремля. Накануне торжественного вступления в Москву, пока сводный гвардейский полк чистился, готовился к торжественному параду, не входя в город, орудия были в город доставлены и установлены на российские лафеты, предоставленные одной из российских артиллерийских рот, которые квартировались в Москве. А персидская пушка, которая имела свой лафет, она была установлена на родном лафете и была запряжена в свою персидскую запряжку. 3 ноября лейб-гвардии сводный полк торжественно вступил в Москву. Церемония двигалась от Серпуховской заставы к Красной площади, а орудия в это время следовали за полком. На Красной площади князь Голицын пропустил полк церемониальным маршем. После окончания церемонии орудия были поставлены для всеобщего обозрения на Царской, она же Соборной площади Кремля. На следующий день полк вновь был собран в Кремле для слушания благодарственного молебна, а орудия в это время возились по главнейшим улицам всего города.
1: Область знаний.
0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Коллекция персидских орудий единорогов. Рассказывает заведующий сектором научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Константин Игошин.
1: Область знаний.
8: После того, как устроенные по воле императора торжества закончились, полк отправился в Петербург с остальными трофеями, а перед московским руководством встал вопрос, как же выполнить волю государя и установить 6 орудий на Царской площади, если они были доставлены без лафетов. Князь Голицын обратился к заместителю начальника главного штаба, генерал-адъютанту графу Чернышову, с просьбой уточнить у императора, как следует выполнить его просьбу, и предложил со своей стороны сделать лафеты на манер персидских и покрасить той же самой краской. В декабре из канцелярии военного министра был получен ответ. Его Величество высочайший повелеть соизволил к 6 орудиям, вылетным в Тавризе и доставленным в Москву для постановления на Царской площади, поручить артиллерийскому департаменту сделать лафеты, согласно мнению вашего сиятельства, на манер персидский и покрыть он употребляемую там краску. Согласно этому распоряжению, Московское артиллерийское депо организовало открытые торги, на которых был нанят вольный мастер для изготовления 6 лафетов с передками по образцу единственного комплектного персидского орудия. Конструкция персидского лафета и передка принципиально отличались от употреблявшихся в российской артиллерии. Если русские лафеты были двустанинными, соединенными несколькими деревянными подушками, то персидский лафет состоял из одного центрального бруса, так называемой стрелы, а в передней части которой по бокам крепились две небольшие станины, щеки. Еще одно серьезное отличие – это ось. В русской артиллерии в этот период ось была деревянная, а вот у персидского орудия она была композитная. Имела деревянную подушку, к которой крепилась единая металлическая ось. Также серьезно отличались колеса. В русской артиллерии колеса были составные, с шинами, состоявшими из трех частей, и части колес соединялись металлическими обоймами, а вот на персидском орудии были единые сварные шины. Также очень серьезное отличие имел и передок. Если русский передок был однодышловый и запрягали с него лошади попарно, то персидский передок имел две оглобли, и лошади запрягались цугом. При этом ящик для зарядов или для артиллерийской принадлежности, который устанавливался на персидском передке, имел сверху мягкую подушку, чтобы возница мог использовать его как сиденье. В русской артиллерии возница сидел на одной из лошадей верхом. Ну и еще одно отличие – это то, как крепилось орудие к передку. На персидском орудии был установлен крюк, а в русской артиллерии это был металлический штырь, который торчал вверх. Соответственно, и на хоботе лафета тоже у персов было кольцо. А в интересующую нас эпоху вот все эти особенности, которые мы встречаем на персидском лафете и в персидском передке, одновременно были свойственны только одной национальной артиллерии – британской. И в данном случае здесь, конечно, большое влияние британских инженеров, которые организовывали артиллерию наследнику персидского престола. Но нужно отметить, что в данном случае персидский лафет, персидский передок все-таки обладает определенным собственным национальным шармом и имеет некоторые отличия от стандартных английских лафетов и передков того времени. 3 августа 1829 года Московское артиллерийское депо отрапортовало князю Голицыну, выигравший торги, работавший в Москве иностранный мастер Иван Богданович Рейман, изготовил недостающие лафеты с надлежащим качеством. И через месяц, 23 августа, московский комендант генерал Веревкин доложил, что орудия наконец-то установлены на Царской площади. Персидские орудия оставались в ведении московского арсенала до 1851 года, когда, согласно высочайшему приказу, были переданы в ведение оружейной палаты. Согласно описи оружейной палаты 1886 года, в коллекции музея значилось 7 персидских орудий, отлитых в Тавризе персидскими мастерами в 1827 году. При них имелись лафеты, которые были покрашены на этот раз уже не дикой, а темно-зеленой краской. По всей видимости, это связано с тем, что из-за долгого стояния под открытым небом краска, естественно, облупилась, и при ремонте была использована характерная для того периода в русской артиллерии уже русская краска. Надо полагать, что к этому моменту и за прошедшее время в значительной степени история создания этих орудий была неизвестна хранителям, иначе бы они сохранили прежний оттенок.
7: Коллекция персидских орудий единорогов.
1: Область знаний.
8: Более полувека эта коллекция, как единое целое, хранилась в оружейной палате до тех пор, пока 28 сентября 1906 года два орудия, это как раз пушка и один из единорогов, были переданы в Тифлис, в Кавказский военно-исторический музей, так называемый Храм Славы. К сожалению, судьба этих двух орудий, как представляется, оказалась трагической. Коллекция Кавказского военно-исторического музея в 1915 году была эвакуирована в Ставрополь, и только в 1922 году она вернулась обратно в Тбилиси. Однако размещена она была в одном из зданий государственных архивов Грузии. Как единое целое музей восстановлен не был, его коллекция была раскассирована по различным музеям и частично уничтожена. Согласно сведениям, собранным в середине прошлого века исследователем судьбы храма Славы, сотрудником артиллерийского исторического музея в Ленинграде, сейчас это военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, полковником Воробьевым, примерно перед началом Великой Отечественной войны, а может быть и позже, все орудия, которые находились вокруг храма Славы, во дворе и в экспозиции, были отправлены в переплавку. А более точно установить обстоятельства гибели орудий исследователь тогда не смог. При этом мы знаем, что еще в конце 30-х годов около десятка трофейных орудий, неизвестно каких, были переданы Дагестанскому государственному музею. Так что у нас остается слабая надежда, что таврийские орудия в той или иной степени сохранности все-таки где-то существуют, может быть, с неправильной атрибуцией в какой-нибудь государственной или частной коллекции на Кавказе, либо на территории России, либо за рубежом теперь. Судьба оставшихся в оружейной палате пяти орудий сложилась в целом более благополучных, хотя и не без сложных моментов. Они находились в запасниках этого музея до сентября 1955 года, когда были переданы на временное хранение на Бородинское поле. Дело в том, что 5 мая 1955 года комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Веденин получил из Государственного Бородинского военно-исторического музея письмо за подписью директора музея полковника Клавдиева с просьбой о передаче во временное или постоянное хранение, вот как это написано в письме, некоторых неэкспонируемых реликвий, которые играют для нас весьма важное значение. А среди множества запрашиваемых экспонатов были и русские пушки типа «Единорог», причем «Единорог» был, слово было написано с большой буквы в кавычках, словно это имя собственное, с лафетами и зарядными ящиками, они же таврийские. Эта просьба была удовлетворена. Четыре из этих орудий оказались на Бородинском поле, а одно поступило в экспозицию филиала этого музея в Москве, Кутузовскую избу в Филях. Сотрудникам музея орудия воспринимались как некие пушки русские, легкие, кавалерийские, типа «Единорог», опять же, с большой буквы. Они ошибочно использовались в экспозиционной работе как пример неких типичных русских орудий начала XIX века, при этом некоторые из них экспонировались на улице, что, конечно, опять же, негативно сказалось на деревянных частях этих орудий. В 1962 году, к 150-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года, был открыт музей панорамы Бородинской битвы в Москве, и Кутузовская изба стала его филиалом вместе со всеми экспонатами, которые в ней находились. При этом орудие по новой документации было определено как некая горная пушка, отлитая в Тавризе персидскими мастерами по русским чертежам в 1827 году. А в экспозиции музея «Панорама» это орудие выставлялось без передка, который через некоторое время по причине своей уникальной конструкции, совершенно ни русской, ни на что не похожей, начал восприниматься как бутафория, изготовленная для предметного плана «Панорамы», и даже некоторое время использовался таким образом. В результате он получил серьезные повреждения из-за неправильного хранения. Персидские орудия были окончательно переданы из музеев Московского Кремля на постоянное хранение в музей «Панораму Бородинской битвы» в 1975 году и в Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник в 1976 году. После того, как история появления персидских единорогов была изучена, орудия получили новую атрибуцию. Эти сведения были введены в научный оборот, и отношение к ним, естественно, теперь изменилось. В настоящее время орудие, которое принадлежит музею панораме Бородинской битвы, открывает экспозицию, составляя комплекс вместе с известной картиной Франца Рубо «Живой мост», на которой изображен эпизод русско-персидской войны 1804-1813 годов. При этом орудие представлено в полном сборе с отреставрированным передком. Одно орудие из коллекции Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, находящееся в наилучшей сохранности, выставляется в настоящее время в экспозиции, которая называется «Герои романа «Война и мир» на Бородинском поле». А остальные орудия в разной степени сохранности находятся в запасниках музея.
7: Рассказывал заведующий сектором научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Константин Игошин.
1: Область знаний.
7: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынес стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Реклама.
11: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому.

0: Да, все время боюсь споткнуться. Так темно.
1: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
0: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю не хуже.
1: На ней целое поколение выросло.
0: Осторожно, яд. Откуда?
1: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
0: Мама мыла раму. Семилетний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

волос куточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 12 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Успешные испытания ракеты «Сармат» и учения ядерных сил заставят лидеров западных стран трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на заседании Комитета секретарей Советов безопасности стран-участниц ОДКБ.
2: Мы адекватно оцениваем риски, планомерно наращиваем количество учений, военного потенциала, инфраструктура и разведывательной деятельности НАТО в западном регионе, коллективной безопасности и предпринимаем меры по их минимизации. Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики в отношении России и ее союзников.
1: Секретарь Совбеза подчеркнул, что ОДКБ внимательно следит за наращиванием военного потенциала НАТО, увеличением числа учений, развитием инфраструктуры и разведывательной активности альянса в западном регионе коллективной безопасности. Временного поверенного в делах Чехии вызвали в Министерство иностранных дел России. Причина – задержания в Карловых Варах митрополита Илариона, сообщает RT. По данным издания, священника обвиняют в незаконном хранении или перевозке наркотиков. Митрополит Иларион обвинение отрицает, пока он задержан. Москва назвала ситуацию срежиссированной провокацией и требует немедленного освобождения священнослужителя. Делегация Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, а также МИД страны, находится с визитом в России. Об этом сообщила РИА Новости. По данным агентства, глава Департамента торговой политики Масаёси Араи и его заместитель проведут встречи на правительственном уровне. При этом в Токио подчеркивают, что продолжат соблюдать санкции против Москвы из-за ситуации на Украине, но поддерживать отношения с соседней Россией.

0: Все считают важным. Американские военные нанесли удары в южной части Ирана по ракетным установкам и катерам. Как сообщили в Пентагоне, действия совершены в порядке самообороны для защиты американцев от угрозы со стороны иранских сил. Уничтожены два катера корпуса Стражи Исламской Революции, а также позиция зенитно-ракетного комплекса. При этом в Центральном командовании Вооруженных сил США заверили, что речь о прекращении перемирия не идет. О погоде. С полудня и до вечера в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщает мэрия. Объявлен желтый уровень погодной опасности. Горожан просят быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Богдан Ходаченко, служба информации и медиагруппы «Звезда».
1: Уровень воды в реке Урал,
2: Центральный банк сохранил
1: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили
4: государство открытый проект о возможном продлении.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950
7: название города
8: Пермь. Фатовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двояние контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
1: Как такое возможно? Чудеса науки?
2: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
1: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
2: Совершенно верно. И они доступны, как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
1: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
2: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. А это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, так что звоните 8 800 777 73 41.
1: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
2: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
1: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 73 41. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
2: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
2: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Что происходит с организмом и с глазами во время использования Vision?
2: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А, как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим, ведь глаза у них слабое место. Аппарат поможет справиться с частыми проблемами – глаукомой и катарактой – и остановить потерю зрения. Vision также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть предотвращает дальнейшее ухудшение и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва начинает восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Вы удивитесь, но цветоимпульсная терапия помогает улучшить не только зрение. Так уже через пару применений вы заметите, что головные боли стали значительно меньше, реже скачет давление, чувство усталости и напряжения сменится приятной легкостью во всем теле. Даже сон придет в норму. Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действуют акции, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Благодарю, Фаина Борисовна, за эту беседу. Плохое зрение сейчас не приговор. К счастью, в большинстве случаев этот процесс обратим. Назову номер бесплатной горячей линии 8 800 777 7341. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками. а мир вокруг обрел четкие контуры.
3: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат Vision, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Отравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Удобнейшая армейская вещь, которая объединяет нож, отвертку и открывашку, придумана в Швейцарии.
5: А вот и нет.
7: Главным прототипом этих ножей считаются складные изделия из Германии начала 19 века. Правда, в них был скудный набор инструментов. Карл Эльзенер, швейцарец, этот немецкий нож серьезно усовершенствовал. Добавил второе лезвие, штопор и отвертку, а также уменьшил размер рукояти. Модель получилась и функциональнее, и удобнее. Этот нож Эльзенер и запатентовал в 1897 году. Отсюда в мире повелось называть складные многофункциональные ножи швейцарскими.
5: Исторические мифы и заблуждения.
7: Но что самое интересное, весьма похожий инструмент использовался еще во времена Древнего Рима. Складной нож, обнаруженный археологами, датируется 3 веком нашей эры.
6: И что он собой представляет?
7: А знаете, кроме лезвия, содержит приличный таки набор. В нем еще ложка, вилка, шило, зубочистка и специальный крюк, при помощи которого доставали из раковин улиток.
5: А вот и да.
8: Что вы говорите?
9: Яд. У этого слова весьма необычная судьба. Ведь что такое яд? Что-то, чем можно, если и не убить, то сильно покалечить. Иногда намеренно, иногда случайно. Вся эта чрезвычайно важная информация поможет нам разобраться в происхождении слова. Начнем издалека. Еда. Она бывает вкусная и не очень. Та еда, которая не вызывает положительного отклика, либо плохо приготовлена, либо, что бывает чаще, испортилась. Последнее означает, в этой, уже непригодной к употреблению пищи, появились вредные вещества. Вы уже поняли, к чему мы ведем? Ну, конечно. Яд и еда – это слова родственники. Они, словно близнецы, идут рука об руку. Скажем больше, у двух этих существительных один и тот же корень. В прошлом и говорили, и писали иначе. Не еда, а яда. И получается, что ядом когда-то считалась вообще любая пища. Да, все верно. А потом был длинный путь трансформации слова. Ядом сначала стали называть плохие, то есть невкусные блюда, а затем испортившиеся. На следующем шаге еда и яд разошлись окончательно. И яд стал синонимом отравы, то есть добавки, которую клали в еду, чтобы раз и навсегда решить все вопросы с врагом. Но если есть отрава, зачем же нужен яд? Лингвисты считают, что это классический пример эвфемизма, то есть подмены слишком резко звучащего термина. Примеров много. Не прислуга, а помощники по хозяйству. Не умер, а покинул. Не слепой, а слабовидящий. Не отрава, а яд.
8: Да что вы говорите?
10: Тяните билет, идите готовиться.
11: Как долго шла столетняя война? Сколько жизней унесла средневековая чума? Почему произошла кровавая резня в Варфоломеевскую ночь?
12: Учил, но забыл. Не беда.
0: Обо всем расскажет главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости медицины. Федерация независимых профсоюзов России обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением усилить информирование граждан о бесплатной медицинской помощи. В письме отмечается, что россияне нередко сталкиваются с нехваткой актуальной информации о перечне бесплатных услуг, сроках и порядке их получения. Это затрудняет реализацию прав на охрану здоровья и снижает доверие к системе. В Федерации объединены более 19 миллионов членов профсоюзов. Рост внимания граждан к репродуктивному здоровью отмечен в России. За 2025 год такую диспансеризацию прошли вдвое больше россиян, чем годом ранее. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
2: Кроме уже традиционной диспансеризации, есть возможность пройти репродуктивную диспансеризацию. Такой возможности в прошлом году воспользовались практически 16 миллионов человек. Это больше, чем в 2,3 раза от уровня 2024 года. По итогам репродуктивной диспансеризации 1,5 миллиона человек были направлены на дополнительное лечение.
1: Диспансеризация репродуктивного здоровья проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Полученные данные помогут скорректировать профилактические программы и маршрутизацию пациентов. В Москве планируют вернуть институт участкового врача. Вице-мэр Анастасия Ракова в интервью РБК заявила, что такой специалист станет личным врачом пациента, будет постоянно его сопровождать, координировать диагностику и отвечать за результат лечения. Чтобы эта модель работала, врач должен трудиться на полную ставку 5 дней в неделю без совмещения в частных клиниках, выразила уверенность Анастасия Ракова. Банк России ввел в обращение памятную серебряную монету, посвященную 150-летию со дня рождения хирурга Николая Бурденко. Номинал 2 рубля, диаметр 33 миллиметра, тираж 3000 экземпляров. На оборотной стороне изображен Бурденко у стола с медицинскими инструментами на фоне операционной в госпитале. В Татарстане создана крупнейшая в стране база данных электрокардиограмм, более 12 миллионов результатов исследований. Как сообщил республиканский Минздрав, искусственный интеллект ежедневно обрабатывает около 10 тысяч кардиограмм, выявляя опасные для жизни отклонения. Благодаря этому с 2016 года на диспансерный учет поставлены 82 тысячи пациентов. Система объединяет более 2500 аппаратов ЭКГ по всей республике, включая отдаленные фельдшерские пункты. Это были новости медицины. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Начинаем занятие гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь, встаньте прямо, вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре.
4: Вставать с дивана не обязательно. Специальный литературный проект «Физкульт-привет. Рассказы о спорте». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: Ходьбу закончить. Теперь проделайте водную процедуру.
5: Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Услышала в новостях, что самцы пауков научились катапультироваться. Как они это делают и зачем?
3: Отвечает гидробиолог Вадим Марьинский.
4: Что значит научились? Они давно это умели, просто действительно группа исследователей с этим явлением подробнее разобралась. Суть в том, что для самцов многих видов пауков существует совершенно неиллюзорная опасность быть съеденными сразу после спаривания. Объясняется это очень просто. Суть не в том, что самки пауков такие кровожадные. Им же нужно много питательных веществ для того, чтобы сформировать яйца. Соответственно, а вот они рядом, почему бы их сразу не съесть? Понятное дело, что самцы пауков стараются всячески избегать вот этой ситуации. Есть виды пауков, которые самки на время спаривания выдают такой подарок, какую-нибудь муху, пойманную, замотанную в паутину, и пока самка ее разматывает, они все успевают и успевают отбежать. У некоторых видов пауков бывает так, что если самец не смог поймать муху, он может камушек какой-нибудь замотать паутиной. И пока самка будет разбираться, он прекрасно тоже все успеет. Есть пауки, которые просто стараются максимально быстро куда-то отбежать. Есть пауки, которые совершают целые такие ритуалы прикосновений к самкам, которые их немножко успокаивают на время. Есть даже виды, которые вводят самкам не сильный яд, который их на некоторое время парализует и, соответственно, не дает возможности съесть партнера мужского пола. Но, как оказалось, да, есть пауки, которые очень быстро отпрыгивают, фактически катапультируются.
1: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
5: В 1834 году Николай I подписал особый указ.
6: Сей документ устанавливает порядок нахождения придворных в императорской резиденции во время высочайшего выхода государя.
5: Шествие царской семьи по Зимнему дворцу. Маршрут определялся целью мероприятия. Взять, к примеру, воскресное посещение церкви. Такой выход назывался большим. Процессия следовала через все парадные залы. Концертный, Николаевский, затем фельдмаршальский зал, Петровский, гербовый и пикетный. Строгий этикет определял, кто, где и в каком составе должен встречать российского самодержца.
6: В большом аванзале по правую сторону стоять флигель-адъютантом, старшим офицером генерального штаба, а также представителям Преображенского, Семеновского, Кавалергардского Ея Величества, Конного и Кирасирского полков. По левую сторону выстраиваться приезжим генералам и адмиралам.
5: В следующем белом зале, опять-таки по правой стороне, стояли гражданские чиновники, слева знатные дамы Петербурга. Иностранные послы собирались в зале Петра Великого, а штаб и обер-офицеры находились в Николаевском зале. Каждый знал свое место. Никакой чехарды, никакой суеты. Затаив дыхание, придворные ждали появления царя. Они старались оказаться у него на виду, поймать милостивый взгляд или какую-нибудь фразу, брошенную мимоходом.
7: «Фрейлина казарская, а у вас сегодня примиленькая прическа».
8: «Благодарю, Ваше Величество. Я старалась».
5: Подобный диалог становился предметом гордости и бесконечных обсуждений. Случались, правда, и конфузы. Однажды Николай I, подавая букет великим княгиням, попросту забыл, а кто же из них старше, и вручил цветы младшей по рангу. Светские дамы едва не передрались, но скандал все же удалось замять. Помимо больших, существовали еще и малые выходы императорской семьи. Что называется, в узком кругу плюс пара-тройка привилегированных гостей. Они получали так называемые частные повестки. В них оговаривались дата церемониала, время прибытия во дворец, форма одежды и место сбора. Один из таких приглашенных вспоминал:
0: Перед началом шествия все члены императорской фамилии собирались в малахитовой гостиной, где весело болтали, покуда не наступал момент надеть маску торжественности. В этом отношении царская семья напоминала труппу профессиональных актеров, которые ведут пустяковые беседы, а затем, буквально через несколько минут, вышибают слезу благодарного зрителя.
5: После смерти Николая I в 1855 году большие дворцовые выходы стали историей. Александр II пышных церемоний не любил. «Двор уже не тот», — часто повторял он. Но чтобы объяснить это верно подданным, потребовалось очень много времени.
1: «Теперь так не принято».
3: Премьера на радио «Звезда».
0: Где находятся шахматные васюки? Кто построил синий зурбаган? И куда подевался Китежград?
3: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Владимир Трибуц.
2: Культурный, всесторонне развитый боевой адмирал. Обладает глубокими знаниями военно-морского дела, богатым командно-практическим опытом, а также высокой подготовкой в области оперативного искусства и тактики высших соединений. Трудолюбив, работоспособен, дисциплинирован. Пользуется большим авторитетом у подчиненных и офицеров.
3: Это слова маршала Рокоссовского. Что ж, адмирала Владимира Трибуца на флоте и вправду очень любили. За слово чести, за внимательное, заботливое отношение ко всем без исключения экипажам. «Человек стальные нервы». Так говорили о нем. 19 июня 1941 года Трибуцу позвонил нарком ВМФ Николай Кузнецов.
4: «Не исключено, что этой ночью Германия нападет на нас. Приказываю привести Балтийский флот в боевую готовность».
3: И уже к исходу дня советские подводные лодки вышли на позиции. Бомбардировщики вылетели для минных постановок, усилился дозор надводных кораблей. Все это происходило тихо, спокойно, без суеты. Самообладанием Трибуца восхищались тогда все, вспоминал один из сослуживцев адмирала.
5: Каждую минуту в штаб поступали срочные телеграммы, указания и звонки. Один из них, наверное, в другое время заставил бы Владимира Филипповича порадоваться. Из Ленинграда сообщили, что у него родилась дочь. Он отреагировал на этот звонок, как на все другие, обычные, не требующие его вмешательства. Коротким словом «хорошо». И дальше за работу. Личное уходило на второй план. С женой он встретился только в 1942 году, когда она прилетела к нему в блокированный Ленинград. А дочку, которую назвали Ирой, впервые увидел, когда ей уже исполнилось 2 годика.
3: Он хорошо понимал, война неизбежна. Тем более, что разведка регулярно докладывала важную информацию.
6: «Германские торговые суда спешно покидают советские порты. В море замечено движение немецких подводных лодок. Неожиданно прекратилась достройка купленного у Берлина крейсера «Люцев».
3: Несмотря на указания из Москвы не поддаваться на провокации, Трибуц принял особые меры предосторожности. По его приказу были выставлены дополнительные корабельные дозоры, а на суше возводились береговые укрепления и батареи. И 22 июня 41 года ни один советский корабль потоплен не был.
1: Владимир Трибуц. Адмиралы русского флота.
0: Радиозвезда.
1: Оружейка.
7: Стрелковое оружие.
1: Винтовка Мосина.
8: Они встретились в России в конце 19 века. Два талантливых конструктора – Сергей Мосин и бельгиец Наган. Познакомились не просто так. Привезли свои винтовки на очередной оружейный конкурс. Оба вышли в финал. Визуальный осмотр показал – экспериментальная модель европейца выглядела блестяще. Винтовка сияла, как новенький золотой червонец. На ее фоне Мосинка казалась откровенно корявой, как будто взяли железяку и обработали напильником. Поэтому первоначально 14 членов комиссии проголосовали за винтовку Нагана, а за Мосина всего 10. Но на этом неприятности не закончились. Выяснилось, что некоторые конструктивные особенности бельгийского коллеги тульский оружейник использовал в создании своего экземпляра. Сегодня бы засудили, однако в то время изобретателям официально разрешалось применять чужие наработки. Так что обвинения в плагиате никто не выдвигал. А вот дальше совсем интересно.
7: Стрелковое оружие.
1: Винтовка Мосина.
8: Когда начались испытания, то всем стало ясно. Русский вариант новой винтовки гораздо лучше бельгийской. Она была проста и чрезвычайно надежна. Била в цель на расстоянии 4 верст. Это чуть больше 4 километров. Да еще и стреляла бездымным порохом. То есть что? Правильно, не демаскировала нашего бойца перед противником. Кроме того, Мосинка не боялась грязи и практически исключала так называемую ошибку дурака, то есть малоопытный солдат мог очень быстро ее освоить. Заслуженная победа русского оружейника. Наган, конечно же, расстроился, но уехал в свой любимый город Льеж очень довольным. Еще бы! Бельгийцу выплатили в качестве компенсации 200 тысяч рублей за использование его идей. Недовольным остался лишь Александр III. Он, оказывается, болел, переживал за иностранца. Поэтому император вычеркнул из названия оружия не только фамилию Мосина, но и слово «русское». Осталось просто и незатейливо. Винтовка образца 1891 года. Но мы-то знаем, это трехлинейка Сергея Мосина. Почему трехлинейка? По калибру ствола, который равен трем линиям. Проще говоря, устаревшая мера длины, равная 1/10 дюйма или 2,5 миллиметрам. Такая математика.
7: Винтовка Мосина.
1: Оружейка.
9: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Принцип срока давности не должен применяться только к преступлениям против человечности. Владимир Путин указал на это во время встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. «Во всех остальных случаях срок давности необходим», — сказал президент. Так глава государства ответил на вопрос о возможном восстановлении сроков по приватизационным сделкам. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Российские войска приступили к освобождению села Запселье сразу после освобождения более густонаселенного Мирополья, которое находится на противоположном берегу реки. По сообщению силовых структур, штурмовые подразделения сломили упорное сопротивление противника, выбили последние группы украинских националистов из состава 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ и установили контроль над населенным пунктом. Взятие села превращает некогда крупный логистический центр ВСУ, село Большая Рыбица, в прифронтовой населенный пункт. Эскалация вокруг Ирана грозит дестабилизацией всего исламского мира, что отразится и на безопасности стран СНГ. Об этом директор ФСБ Александр Бортников предупредил, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ.
2: Зачастую спровоцированные западным вмешательством кризисы выходят далеко за пределы границ конкретных государств. Тем самым на годы создаются устойчивые угрозы безопасности регионального и даже глобального масштаба. Риски развития ситуации по такому сценарию сегодня несет вооруженный конфликт США и Израиля с Ираном. Эскалация конфликта, вовлечение в него все большего числа сторон ведут к обострению межрелигиозных и межэтнических отношений, угрожая дестабилизации всего исламского мира.
1: Бортников напомнил, что еще до конфликта с Ираном израильская агрессия против Палестины спровоцировала волнения в мусульманской среде, чем немедленно воспользовались главари международного терроризма. Россия потребовала от Чехии незамедлительно освободить митрополита Илариона Алфеева и прекратить гонения на представителей Русской Православной Церкви. Об этом заявили в МИДе, куда был вызван временный поверенный Чехии. Ему заявлен решительный протест.

0: Тест. Накануне чешская полиция задержала священнослужителя в Карловых Варах по подозрению в хранении наркотиков. Он помещен в СИЗО. Допрос митрополита продолжался более 6 часов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Ну, сегодня, конечно же, мы должны начать в первых строках с того, чтобы выразить соболезнования всем родственникам погибших.
2: Да, в целом,
1: после удара
2: всей стране соболезнования.
1: По общежитию в Старобельске.
2: Дети — это такая боль. И я даже не знаю, честно говоря, как эмоционально вообще, как можно безэмоционально это комментировать. Но вот буквально сейчас пришли новости о том, что еще одну пострадавшую при ударе ВСУ по Старобельске доставили в Москву в тяжелом состоянии, поэтому еще цифры 21 человек погибло. Это еще, я так понимаю, могут быть еще и не окончательные, здесь только молиться надо.
1: Давайте напомним, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета, и в основном это... Ну, подростки, молодые люди, учащиеся.
2: Ну, то, что мы называем «жить и жить», только жить начинают, да? То есть это... Ну, аналог, конечно, напрашивается, ровно такой же удар, который был нанесен...
1: Минап, Иран, школа Иран. Девочек. Это абсолютно четкая аналогия, тут далеко ходить не надо. Но... И мы понимаем, как выбираются цели.
2: И вот я как раз вот обращаю внимание, что сейчас, когда собирали беспилотники и журналисты, которые прибыли из 19 стран на освещение открытия всей этой ситуации, там показали о том, что оборудование Starlink с надписью Starlink, то есть если там Карп еще пытался как-то оправдываться, что цель случайно была выбрана, да, там по совокупным признакам искусственный интеллект, да, то здесь, исходя из того, что в том числе было сказано Владимиром Владимировичем, да, я напомню, что он сказал. Он сказал, что выбирали цель несколько дней, да, там, по-моему, предварительные удары такие были разведывательные, да. МИД РФ заявил: удары подобной атаки в Старобельске осуществляются при техническом содействии специалистов НАТО. Ну, надо в открытую говорить. Это Маск, Тиль, вся эта банда технократических фашистов, она в некотором роде уже не просто включается как вспомогательный инструмент, а как инструменты заказчика того или иного действия. Владимир Владимирович говорит: удар по Старобельску не был случайным. Три волны беспилотников били в одно и то же место. А уже потом специалисты, которые прибыли на оказание первой помощи, говорили, что волны были, что называется, с оттяжкой, когда начинали выбегать дети спасаться. Это был второй удар. И когда уже подъезжали спасатели, еще раз удар был нанесен. То есть это все под видеонаблюдением, да, то есть я так понимаю, что в том числе это велась видеозапись, как построить удар, расчетное время, посекундно, когда наступает, схлынывает первая волна, уходит пылевая завеса, да, опять камеры повторно беспилотников включаются, опять проверяют, через какое время люди начинают реагировать, как служба спасения прибывает, да, через какое время, чтобы
1: сбор
2: автоматизировать.
1: Сбор данных для обучения нейросетей.
2: По живым целям, да, сбор, фактически об этом идет речь. И... Но сейчас немножко в сторону от эмоций, посмотрим, из-за чего, собственно, почему была выбрана такая цель, и что предшествовало этому, какие хроники событий важнейшие происходили на международном пространстве, почему британцы выбрали именно эту цель. Руководство, у них логика есть-то, на самом деле она вывихнутая, она чудовищная, но она там есть. Вот смотрите. Итоги переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. Ну, казалось бы, где переговоры и где Старобельск? Принято было совместное заявление об укреплении партнерства, углублении российско-китайских отношений. Помните, мы с вами говорили, что в этом году истекает 25-летний срок, и страна, которая заявляет о том, что она пролонгирует, вторая страна отвечает, он автоматически пролонгируется. Но, тем не менее, страны идут дальше. Идет углубление российско-китайских отношений. Договор составляет теперь уже 47 листов. В нем появляется закрытая часть. Что делается на официальном? Какую декларацию подписывают по итогам официального визита? Кстати, Трамп и Китай с Си не подписали документы, несмотря на то, что его сопровождали как раз и представители BlackRock, да, и Тиль присутствовал, и Маск ездил с ним в Китай. Это не показывали, но на самом деле они там были. Теперь, что звучит в формулировках России и Китая? Гегемония в мире недопустима и должна быть запрещена. Главная формулировка декларации. Я еще раз подчеркиваю, должна быть запрещена, не осуждена, не отменена, осуждена.
1: Запрещена.
2: Запрещена, да. С правовой точки зрения мы знаем, что Владимир Владимирович такой законник, да, у него очень сильное юридическое образование, как, впрочем, и у Медведева. Запрещена в правовом контексте означает в том числе наказана. Это такое серьезное на самом деле. Лидеры двух стран зафиксировали фактически конец эпохи западного доминирования уже не как прогноз, а как свершившийся факт. И это было продемонстрировано всему миру, на всех телерадиокомпаниях, по всем. США начинают очень серьезно нервничать. Результаты переговоров Трампа и Си, очевидно, достигнуты только в одном контексте. Трамп убеждает Си, что от формулировки поддержки Тайваня политически они не отказываются, но технически не поставки вооружения, потому что там идет речь о выведении ряда позиций вообще с Тайваня, ТПВО, которое так необходимо, в том числе на Ближнем Востоке, американцам для закрытия собственных баз из 16-13, которые уже уничтожены Ираном. То есть, условно говоря, Трамп добивается от Си гарантии, что третий фронт для США не будет открыт на Азиатско-Тихоокеанском направлении. Очень серьезный предмет дискуссии. Буквально недавно пришли новости о том, что Си впервые за всю историю дипломатических встреч повысил голос очень серьезно на Трампа. Вопрос касался Японии и ее милитаризации, изменений правовых задач в документах стратпланирования Японии и то, что Япония претендует на ядерное оружие и восстановление своего статуса военной милитаристской державы. И, вы знаете, что на уровне Конституции у Японии существует запрет на армию определенного численного состава. Ровно такое же положение у Германии, которая тоже сейчас пересматривает, да, и претендует на ядерное оружие. И понимая это, Трамп фактически пытается выиграть время в обмен на тарифы. Речь идет о снятии тарифов. Помимо этого идут переговоры о поставках редкоземов. 98% рынка принадлежит переработке. Уже в том виде, когда уже можно использовать, принадлежит сегодня Китаю. Не месторождение, я подчеркиваю. Месторождение – это мало. Туда еще энергетику подтащить надо. Еще нужно технологию поставить и переработать уже в порошковое состояние, когда уже можно использовать. А они требуются сегодня в вооружениях. Это сегодня есть у Китая. Это второй вопрос, который они обсуждали. Третий вопрос обсуждался, конечно, безусловно. Это Китай, который поддерживает Иран. Иран поддерживает Китай не своими руками, вы видите потом, дальше мы проговорим про Пакистан. Переговоры идут Ирана с Пакистаном. Пакистан выезжает в Китай, регулярно представители Пакистана. Там согласовывается вопрос, Пакистан возвращается, опять идут переговоры с Ираном, и Иран выходит против Трампа. Трамп эту цепочку считывает, прекрасно понимает, но и понимает, что сделать он сегодня против Китая на самом деле многое не может, несмотря на то, что он ездил уже, помните, с единственной козырной картой, это контроль над ФРС, который буквально там перед его поездкой, смена состава, Пауэлл уходит. Уходит и остается. Он остается в составе семи совета директоров. Дальше. Возвращаемся к следующему моменту. И, понимая эту ситуацию, в некотором роде вот то, о чем мы и говорили, попробую сейчас сформулировать не в прямом виде, но в таком косвенном состоянии, почему Россия немножко в стороне от вообще всех переговоров Китая и Америки находится. Ну, потому что, очевидно, для России продолжение иранского конфликта дает историческое окно возможностей, это раз. С другой стороны, Иран находится в стратегической позиции союзнической с Россией. Это два. При этом Иран находится в союзнических договорных отношениях военных с Пакистаном. Пакистан – ядерная держава. Пакистан, в свою очередь, сегодня имеет военное соглашение с Саудовской Аравией, с которой Россия ведет тоже долгосрочную такую серьезную политическую работу, да. При этом в эту же конфигурацию Турция, с одной стороны, входит в преддверии подписания военного договора с Саудовской Аравией, но при этом тут же Турция проводит большой, в июле пройдет большой саммит на территории Турции.
1: Мы сделаем здесь паузу, продолжим. Совсем скоро это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Реклама.
6: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем. Давайте напомним. Мы начали беседу с огромного теракта в Старобельске. Это намеренный удар по общежитию с подростками.
2: Не случайная цель.
1: И мы упомянули Британию в этом контексте, вы сейчас логику раскрываете.
2: Да, логику выстраиваю. Таким образом, мы видим, что сегодня Трамп теряет интерес к Украине, потому что он завяз в Иране. Ему сейчас срочным образом нужно Иран поставить на паузу, потому что день рождения через 20 дней у него. Потом празднование, большая дата вообще образования Америки, появление как государства. Да? Затем у него Конгресс уходит на каникулы в августе, и после этого начинаются выборы. То есть ему нужен какой-то временной лаг, где он паузу поставил, переключился, например, на Кубу или опять Гренландию, он там опубликовал пост. Решает вопрос сейчас Армении. Вы знаете, что Рубио сегодня прибывает в Армению. И, условно говоря, он начинает выходить из европейских взаимоотношений. Британцы позволить этого не могут. Европа сегодня скорее британская колония уже, но оплачивать войну с Россией должны по-прежнему американцы. Британцы здесь пытаются сыграть с Трампом в игру. Я тебе решаю на Ближнем Востоке вопросы. Я могу это сделать, да, активировав Турцию. Мы про это с вами говорили, Азербайджан. А ты не уходишь из Украины. И для того, чтобы это произошло, нужна серьезная провокационная цель в отношении Путина. Вы понимаете, да, зачем? Убийство эрцгерцога
1: Франца Фердинанда.
2: Вот примерно такая цель должна быть, чтобы Россия вошла буквально в такое состояние такого эмоционального ража, чтобы удары были настолько сильными, чтобы зацепило, например, какие-то европейские страны, там Польша поднимала там самолеты, да, то есть неосторожное обращение там, или, может быть, нанесла какой-нибудь превентивный с ядерным зарядом удар, да, чтобы в ответ можно было начать активные действия военные, например, в северо-западной сфере, на Калининград, например, тот же, да, и Трамп остается. Тогда ему в любом случае придется разворачиваться и оставаться.
1: Еще одна пауза – это радиозвезда.
8: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну и здесь в этом контексте, наверное, стоило бы упомянуть следующее. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече глав МИД стран НАТО в Стокгольме это было, заявляет о приостановке переговоров. Я процитирую: «Трехсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом приостановлены».
2: Да, и теперь почему Британия? Все-таки Британия выбирала цели, Британия готовила, это в их духе вообще. А большая война Британии нужна, потому что в Британии в самой политический кризис и турбулентность. И идет вопрос о том, что вообще лейбористы могут покинуть, да. Но для этого нужно, чтобы началась большая война, и тогда ситуация с контролем над то, что называется суды, страховые компании Лондона, они сохраняются. То есть те же самые люди, глобалисты или евроатлантисты, как их называют, они остаются тогда у власти. То есть для них это жизненно важно. И тут какие-то, условно говоря, 21 ребенок. Ну что, ребята, у них такие цели. Вот логика в этом есть. Я почему и сказала, она чудовищная, но она есть. Это вот эта серьезная провокация. И мы должны были, очевидно, как по их мнению, как раз Владимир Владимирович сказал, что без ответа это нельзя оставить, и удар будет нанесен. Это к вопросу, а вот этим вот достаточный ли был удар за жизнь детей? Вопрос, конечно, страшный стоит перед нами. С одной стороны, глаз за глаз, око за око, как действуют, кстати, израильтяне, исходя из ветхозаветных, да, принципов. С другой стороны, мы должны понимать, что нанесение таких ответных ударов – это активизация трех фронтов сразу. Это Северо-Западный фронт, Калининград, это Приднестровье, усиление, да, это почему мы сейчас паспорта там даем и как бы предупреждаем, что тогда нам придется идти. И это южное направление, это Армения, Азербайджан и Каспий. Есть еще одна серьезная для Трампа вызов, это когда Ормузский пролив, буквально там проблемы с его проходом, хотя 21 судно там прошло недавно, но главнейший вопрос стоит о том, что Каспий становится точкой некой формы логистического маршрута, которая создает беспрепятственный оборот, товарооборот, да? И вот приезд как раз Рубио поддержки Пашиняна в Армении. Вы знаете, что на буквально не так давно Россельхознадзор, Роспотребнадзор остановил Джермук, никакого Джермурка, все, пожалуйста, пейте воду сами.
1: Вода имеется в виду.
2: Вода, армянская. Да, армянская. Дальше, потом помидоры, цветы, абрикосы, короче, все, что вы в чем, все за счет чего вы живете, кушайте сами, а лучше в Европу. А в Европе вы знаете, как очень серьезно с сельхозпродукцией местные фермеры, да? А у них выборы тоже скоро. Вот тут видите, как европейцами оказывается не так-то просто быть. На двух стульях, когда сидишь, иногда бывает так, что рвутся штаны, и это неприятно. С другой стороны, я вот возвращаюсь сегодня к тому вопросу, который мы в прошлый раз начали с вами обсуждать, о кадровой политике в России, да? Недавнее видео, где Пашинян бегает и мекает, явно под наркотиками, под каким-то веществом, да, говорит о том, что, коллеги, хотелось бы в части, так сказать, запреты, нельзя запрещать.
1: Разовьем эту тему.
2: Разовьем все-таки эту тему. Мне кажется, что серьезное предназначение и кадровой работе внутри России каждые полгода те же депутаты Госдумы, всех уровней
1: всех уровней, депутаты, наверное.
2: Чиновники всех уровней должны проверяться на содержание токсичных и наркотических веществ, состояние отношений с алкоголем. Мне кажется, это жизненно важно.
1: Напомним, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, а их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Но в этом контексте еще можно упомянуть знаменитый эпизод в поезде, где наши европейские лидеры были застигнуты врасплох журналистами с какими-то тоже странными веществами. Я на чем хочу акцентировать внимание? Вовсе не фигура речи, насколько я понимаю, Инна Николаевна, а серьезное предложение. Потому что Зеленский, Пашинян – это лидеры, которые реально сидят на наркотиках. Это те лидеры стран своих, которые принимают решения.
2: И бросают в топку народы.
1: Совершенно так. И более того, мы видим, что это, в принципе, сегодня разновидность нормальности, это общая культура той самой западноевропейской модели, если вернуться к Макрону, Мерцу и всей этой тусовке в поезде. И мы должны для себя сделать вывод, а мы вообще в какой парадигме существуем?
2: А у Макрона еще ядерная кнопка.
1: Совершенно верно.
2: Ядерная держава. А если они начнут раздавать это ядерное оружие? Вот это?
1: Если уж сегодня все это становится разновидностью нормы, значит, давайте мы будем отвечать на вызовы времени. И я считаю, что это очень справедливое, верное, своевременное предложение вот установить такое требование по проверке на наркотики и алкоголь всех тех лиц, которые причастны к законотворчеству и к принятию решений. Исполнительная власть, органы исполнительной власти тоже здесь, безусловно.
2: Я не уверена, конечно, что... Да, всех уровней. Я не уверена, что депутаты Госдумы пойдут на такое самоограничение, поэтому мне все-таки предложение внести указом президента хотя бы на период войны. Период действия специальной военной операции. Мне кажется, что это очень уместно и очень логично. Дальше. Я бы, наверное, рекомендовала все-таки ввести понятие саботаж, вернуть в уголовную и административную логику, вернуть понятие дисциплинарное взыскание и вернуть понятие персональной ответственности. Это крайне важно, потому что ситуация, когда ты просто приходишь и говоришь, я не смогла обеспечить там систему защиты там-то и там-то, мне кажется, это не очень уместно. Я на днях заметила одного человека, прогуливающегося спокойно по Москве. Это некто, который когда-то разворовал бюджет Минобороны, и его подружка, которая села потом, да? И вот они спокойно себя чувствуют. Оказывается, можно спокойно вот так... Это, а ведь вот тот грабеж и привел не с тех, кто сейчас сидит, начался тот грабеж, да? Вот эта коррупционная схема, которые привели сегодня к тому, что армия в срочном порядке должна была и вынуждена была обеспечивать, да, всем самым необходимым. А он тогда еще начался. Кажется, можно так и потом вот так. Мне кажется, что нужно снимать давность срока с дел, которые привели потом впоследствии к невосполнимому ущербу, которые повлекли за собой увеличение количества жертв, как среди мирного, так и среди личного состава. Это крайне важно. Но еще предложу все-таки продолжить еще один момент важный. Мне очень понравилось, Анна Борисовна, как мы обсуждали перед эфиром с вами ситуацию о том, как реагировала страна.
1: Это мы...

0: Возвращаемся к теме теракта, чудовищного просто преступления в Старобельске. Давайте напомним сами себе, что происходило в выходные.
1: Я вот уже
0: марафоны многочисленные, тусовки,
1: велопробеги ночные, фестивали собачек были, бесплатное мороженое, фестиваль был. Это все нужно, это все хорошо, это дети, это уют, это семья, это ЗОЖ, позитивненько.
0: Вопрос когда?
1: Вопрос когда? Понимаете, когда ты смотришь новости, а у тебя каждый час вот вскрыли плиту, достали еще одного ребенка, открыли, там, разгребаем дальше, достали еще одного мальчика, достали девочку, тоже мертв. То есть это невозможно, понимаете? Вы смотрите эти новости и видите другую, совершенно другую страну. Я не понимаю, откуда в нас столько индифферентности к трагедии, когда дети уже, понимаете, я не могу понять.
0: Да.
1: Или это другие люди там.
0: Давайте вспомним Иран. Что было в Иране после
1: полная
0: того, как разбомбили
1: школу
0: девочек.
1: Они свадьбы перестали играть. Вы понимаете, они отменили вот на уровне бытовом. Люди отменили свадьбы, у них траур, им не надо было объявлять этот траур.
0: По всей стране.
1: По всей стране.
0: Это было осознанное действие просто людей снизу и сверху. Это консолидация произошла в момент
1: жесточайшей трагедии. Мне сердце разрывается, когда я сейчас не могу понять своих соотечественников.
0: Сделаем паузу и продолжим. Это «Радио Звезда». Напомню, в Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
4: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости общества и потребительского рынка. Страховое покрытие по долгосрочным вкладам увеличат до 2 миллионов рублей. Сейчас этот показатель оценивается в 1 400 000 рублей. Подробнее рассказал премьер Михаил Мишустин.
5: Одной из ключевых задач на сегодня является стимулирование притока инвестиций в экономику. Правительство совместно с Банком России активно развивают соответствующие механизмы, в том числе и те, которые способствуют формированию так называемых длинных денег. Законопроект позволит нарастить гарантированное покрытие по стандартным рублевым депозитам, открывающимся более чем на 3 года. Для них страховая сумма увеличится с нынешнего 1 400 000 до 2 000 000 рублей.
4: Кроме того, повысится сумма страховых выплат по вкладам, удостоверенным безотзывными сертификатами на срок от 1 года до 3 лет. Ранее для таких вложений, рассчитанных на 3 и более года, страховое покрытие уже поднимали почти до 3 000 000 рублей. Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов, говорится на сайте регулятора. В частности, кредитно-финансовым учреждениям предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. За первые 3 месяца этого года продажи энергетических напитков в рознице сократились на 7% по сравнению с прошлым годом, а их производство снизилось почти на 15%, сообщает «Коммерсант». Это первый заметный спад после длительного периода роста. Причины – введенный год назад запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним и повышение акциза на сахаросодержащие напитки. Из-за этого средняя цена упаковки выросла на 16%. Импорт энергетиков, напротив, увеличился почти на 17%. Леонид Слуцкий обратился в Институт русского языка имени Виноградова с просьбой разъяснить значение термина «шрингфляция». Так называют уменьшение веса или объема товара при сохранении цены. Политик попросил предложить русскоязычные аналоги или создать новое слово. По его словам, иноязычный термин активно используется в СМИ и экономике, но его употребление носит несистемный характер. Это были новости общества и потребительского рынка. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
6: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
7: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
6: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю не хуже.
7: На ней целое поколение выросло.
6: Осторожно, яд. Откуда?
7: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
8: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
9: Мама мыла раму. Семилетний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
8: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
10: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Подписывайтесь на ее канал в Максе. Называется «Советник президента». И о чем еще стоит сказать? Это я понимаю разговор, который уже набил оскомину про две России. Россия воюющая, Россия, которая мобилизуется, которая приближает всеми силами победу, и Россия, которой абсолютно наплевать на все то, что происходит сегодня, на те вызовы экзистенциальные, с которыми сталкивается государство. Это абсолютно своя вселенная. И это удивительно, что уже у нас 5-й год идет специальная военная операция, и 5-й год мы фактически находимся в состоянии тотальной войны по всем фронтам с Западом большим. И ничего не
1: обратите до кого
0: не
1: внимание,
0: дошло.
1: Вот я переведу две аналогии. Ну вот дело Эпштейна по всему миру прозвучало, и там же было растление детей, изнасилование, принесение в жертву, убийство этих детей. Где суды? Где осуждение? Где расследование? И реакция международного сообщества. Ну, и те, которые публикуют, что это же полезные и нужные люди, их можно оправдать. А теперь наша реакция. А когда мы не реагируем половиной страной на смерть детей? Мы разве другие? Мы не реагируем, не объявляем траур, как только поступают эти новости. Я не понимаю, почему автоматически дирекции каналов не объявили тут же, не повесили эту черную, там, я не знаю, там, свечу не поставили, не сказали, что мы уже скорбим. Почему обычные, человеческие, общенациональные переживания нужно каким-то указанием? Почему внутри у людей не формируется вот это понимание зло, добро, черное, белое? Куда делась система нравственных координат? Ну, наверное, тогда нужно на уровне вот законов, я думаю, да, автоматический запрет на все развлекательные программы, если происходит вот такое вот состояние. Для этого не надо вот указ, вот постановление. Ну, какая-то внутренняя это должна быть у руководителей вообще наших СМИ и медиа.
0: Я понимаю, что не все сознают тему того, что существует еще и духовное измерение метафизика процесса, но все-таки надо об этом задуматься, даже если не очень хочется. Победа, она не может прийти вот чисто так техническими средствами, если ты не вовлечен полностью и всецело. Это же очень важно на самом деле. Я понимаю, сейчас кто-то может иронически улыбаться. Покаяние народа за все те ошибки, которые были сделаны, в частности, в последнее 30-летие, то предательство элиты, предательство, на самом деле, тех, кто находится за рубежом, да, в момент, когда распадался Советский Союз, гибель людей в постсоветских республиках, когда разваливался Советский Союз, помните, гражданские войны, гонения на русских.
1: Да, на русских, да.
0: Вот это все...
1: Прям народ страдалец.
0: Да, это все то совокупное наследие, которое мы не можем принимать во внимание, не можем мы... Извините, я вот именно такую терминологию использую. Не покаяться мы не можем.
1: Более того,
0: если мы этого не сделаем, если мы не сознаем вообще своих ошибок, нам не будет дана победа. Мы же много говорили о том, что война – это последний призыв Бога. То есть Бог еще не махнул на нас рукой, а Бог призывает нас к разуму, Бог призывает нас к совести, к тому, чтобы мы поняли вообще, в какой ситуации находимся, что мы на краю гибели, на краю пропасти находимся, со всей этой ультралиберальной повесткой, которая у нас же цвела и пахла еще несколько лет назад. Вы помните, как у нас феминистки, ЛГБТшники, движение, объявленное экстремистским, запрещено в России, бегали по думам, были депутатами Госдумы и всячески продвигали свои вот эти вот нарративы. Мы не можем не принимать этого внимания, и если мы хотим победы, мы должны отречься от всей этой ереси и понять, что те самые ценности, о которых так часто говорим с высоких трибунах, это не фигура речи, это не пустые слова, а это единственное, что может нас вытянуть из той ситуации, в которую мы сегодня попали. Именно поэтому нельзя быть равнодушными, когда, ну, мы наблюдаем жесточайшую трагедию, которая касается всех вообще-то, всего государства, национальная
1: неужели
0: трагедия.
1: Неужели ни у кого не появилось, не зашевелилось, когда они шли там, на эти марафоны, я, пожалуй, не пойду. Неуместно сейчас смеяться и развлекаться, когда уже матери и отцы оплакивают, когда уже идут сведения один, второй. Теперь покажу, я хотела бы очень коротко, поскольку времени немного, Китай как готовится к большой войне. Китай готовится к большой войне, и отсюда связана его такая, знаете, риторика спокойствия. Китай не собирается решать свой вопрос дипломатии и экономическом партнерстве. Почему? Потому что Китай уже строит систему выживания на уровень другого, очень серьезного масштабного конфликта. Первое, что делается, все стратегические производства выносятся глубоко вовнутрь Китая. Дальше. Китай очень серьезно работает с подземными коммуникационными сооружениями, углубляется и углубляется. Иран показал, что это очень серьезно. Дальше. Китай строит все свои инфраструктурные объекты, стадионы, аэропорты, спортивные там сооружения, коммуникационные, торговые центры, с учетом того, что они могут быть быстро модернизированы под тактические и оперативные структуры, которые могут потребоваться в результате масштабного конфликта. Китай сегодня буквально в гражданском секторе внедряет технологии, которые двойного назначения, тут же пробирует их на двойном назначении. Китай сегодня работает над роевыми системами. В каком плане? Подлет самолета, который буквально приносят беспилотники на пересечение границы, дальше самолет просто открывает, беспилотники вылетают. То есть их не с момента, да, вот они работают по-другому. Не с точки пуска, да, как сейчас принято, вот мы там пускаем откуда-то, да, там с передовой, там нет. Самолет подлетает в любую точку мира, открывает и выпускает. И эта система роевым образом управляется. В связи с этим значительные движения Китая в отношении осваивания космоса ближнего, и стоит вопрос о лунной программе. Действительно, Россия сегодня решает вопрос стратегической важности у защиты инфраструктурных объектов от беспилотных атак. А у нас сегодня, мы не можем говорить ни одно государство, кстати, справедливости ради сказать, нельзя сказать, что американцы в этом преуспели, кто-то еще. Никто в этом не преуспел. Не потому что мы, потому что никто из стран не может решить эту проблему вот так называемой эшелонированным, а противодействие эшелонированным глубоким атакам в тылу за счет вот как раз этих беспилотных систем. Россия сегодня работает над очень классными, офигенными системами. Я видела, как они работают. Это и система «Елка», и система «Лис», и система «Молния». Это молодые талантливые ребята, которые работают сегодня над так называемой системой перехватчиков. Вот, например, та же «Елка», она работает вообще с руки. Ей не нужна даже наземная, да, там легкий буквально там с салазок вылетает и сама наводится и уничтожает беспилотники. Это очень серьезно нас продвигает, и тут опять мы упираемся в экономику, потому что все это нужно финансировать, и масштабное производство. Я еще раз подчеркиваю, уважаемые коллеги, те, кто критикует сегодня о том, что нам сложно сегодня, долетает, и туда долетает, и туда долетает. Поверьте, везде долетает. Сегодня иранцы дотягиваются до Рамштайна. Иран сегодня в ответ, когда Трамп говорит, мы там требуем все-таки, чтобы ядерный обогащенный уран был перемещен из Ирана с иранской территории. Иран в ответ говорит, еще один удар, и мы уничтожим оставшиеся 3 американских базы, мы уничтожим европейские базы на Кипре, и мы дотянемся до Рамштайна, и мы дотянемся до баз Германии и Румынии, и Польши американских, куда сегодня, кстати, переводят 5000 американских солдат из Германии. Вот о чем говорит Иран. И дотянется, и ни одна ПВО не сработает. Это не потому, что мы сложно не можем там ПВО выстроить. Нет, это никто сегодня не может. Отсюда, и я уверена, есть работа в закрытых институтах наших, который очень серьезно работает над то, что называется в военной науке занятие стратегической высоты. Занятие стратегической высоты – это не географическое понятие. Это когда ты занимаешь определенную либо технологическую, либо экономическую нишу, когда ты начинаешь контролировать сектора. Вот в данном случае, конечно, безусловно, это космос сейчас для нас. Важнейшая задача – это умение прервать обмен информацией с дата-центрами и центры разведкосмической связи. Вот то, что касалось как раз, почему это Старобельск, является точкой поворота понимания, как сегодня вообще не допустить систему поиска целей, наведения целей через космические системы и передачи их на центры космической информации. А буквально на днях пришла информация о том, что самолет британского там, какого-то лица, официально военного какого-то, да, приближаясь к границам России, потерял связь с базой. То есть наши системы РЭП уже пробируют таким образом, что они буквально глушат навигационную систему. Они ушли на ручники, но для себя выводы сделали. Британцы, кстати, когда вот этот удар по Старобельску произошел, проводили военные учения с применением искусственного интеллекта, в чем они после этого они расписались, что сегодня аналоговых систем Палантиру нет, и поэтому им придется внедрять Палантир. А в 2025 году они уже подписали этот договор Британия с Палантиром. Таким образом, мы понимаем, что ряд транснациональных корпораций будут руководить военными действиями национальных государств. Вопрос, как мы будем. Вот Китай готовится, вы посмотрите, что они делают. Да, они закрывают, они готовят буквально закрывать пространство на уровне космоса, себя полностью, да, закрывать, чтобы не обеспечивать ни превосходство, ни господство противника в воздухе. Что делаем мы для этого? Ну, наверняка мы над этим работаем. В связи с этим я надеюсь, что я права в этом выводе. Я не уверена, что это так, но я очень сильно надеюсь для того, чтобы обнадежить, в том числе наших радиослушателей, чтобы они не впадали в такую панику, шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, надо договариваться, как зафиксировать
0: убытки
1: и пойти
0: и
1: на...
0: Выйти, да.
1: Я думаю, что это связано с тем, что у нас сегодня пока нет полноценного, стопроцентно отработанного инструмента, который бы обеспечивал нам господство в космической сфере. Я думаю, что мы работаем над этим в ускоренном режиме для того, чтобы уже поставить перед собой вопрос о том, как мы решаем вопрос с Приднестровьем, с Одессой. Я подчеркиваю, смотри, как британцы торопятся. Скорее всего, что разведданные у британцев есть, что мы работаем над какой-то очень серьезной мощной системой. Продолжение Орешника, кстати, между прочим, это очень важный нюанс. Орешник применялся не только на территории Украины, вот Белая Церковь там, да, он применялся еще в этой операции ночной, да, ударе, еще в двух местах. Это означает о том, что мы поставили Орешник уже на производство потоковое. Оно еще может быть дорогое, но мы удешевим его. Другое дело, что британцы ускоряются, потому что им нужно активировать, конечно, Турцию. Им нужно успеть активировать Турцию. С пятой поправкой это крупнейшая армия НАТО, в том числе Турция, которая претендует в том числе на ядерное оружие, для того, чтобы пролив установить контроль России, не дать возможность, подходя к Одессе, решить с моря и с сухопутного коридора. Вот о чем идет речь. Для этого в том числе активируется и Литва, которая вдруг недавно заявила, что решение Калининграда навсегда геополитически обеспечит Европу на северо-западном направлении, решит ее проблему, так называемую. Да? Это тоже самый включенный такой кейс, который отвлекает от южного направления, одновременность таких этих напряжений, событий создает. В этой связи крайне сложно принимать решение о том, уничтожать, не уничтожать банковскую, а кого, там никого нет уже. А вот Белая Церковь, кстати, есть кого уничтожать, там углубленные бункера. Вот почему туда, говорят, там, ну, типа, вот мы опять по заводам. Нет, не только по заводам, если я правильно поняла, там, кстати, британский, один из специалистов британских пострадал, да, об этом не сообщается, но, тем не менее, там где-то там одной строчкой это прошло. Наемники, в том числе, пострадали очень сильно. Теперь, переходя на другой уровень войны, нужно понимать, я еще раз повторю, просто, судя по комментариям, люди вообще не поняли, о чем идет речь. Война не осуществляется больше по границам. У нее нет границ. Стали две армии друг напротив друга и давай там, да, делить территории. Вопрос не в этом. Сегодня управлять беспилотником можно не на линии боевого соприкосновения. Вот Китай показал, да. Можно сидеть дома, за компьютером, в очках, через спутник управлять, поднимая беспилотники на аэродромах. Понимаете, да? То есть мы сегодня видим, что война может быть везде, по всему земному шару. Вот это и есть то, что называют британцы управляемым хаосом, а на самом деле горячие кинетические точки по всему земному шару. Тут надо осознать, что мы ведем другой тип войны и переходим на него. Что касается, собирают ли беспилотники вот такой цех огромный, вот они стоят на конвейере, они это собирают, это тоже не так. Я еще раз повторяю, гаражные технологии – это не фигуральное выражение. Да? Это гаражные технологии – это наименование целой системы подготовки инструментов двойного назначения. Сбор бактерий в гараже. Да? Можно взять там, CRISPR-Cas9, очень дешевый уже инструмент.
0: Гаражная в том смысле, что эта технология доступная многим, которая сильно подешевела.
1: Да. Вот здесь, кстати, с беспилотниками нужно осознать, что это будет вот так. А строить систему, вот вырубить беспилотники, это первое, это, конечно, космос, это уничтожение центров принятия информации космической, данные со спутника, потому что оперативная информация поступает оттуда. Точность удара зависит от того, как оперативно поступило, то есть скорость, с которой передается сигнал. Второе, попытка сегодня беспилотников сделать автоматизированными, не связанными с космическими, да, перекидка через спутники, вот как они это делали. Они это понимают, теперь встраивается цель внутрь самого блока, и независимо от того, потерян сигнал или не потерян, видит его оператор, не видит, он добирается до своей цели. Здесь система очень удобна, потому что определить перечень целей, которые вообще могут быть нанесены, и выстраивание системы эшелонированной, вторая система, третье кольцо, она в данном случае должна срабатывать вот как раз на развитие вот этих вот войск беспилотных, которые уже могут и внутри России работать. Ничего нового не придумали. Вы помните, как работали подростки, когда атаки на Великую Отечественную войну? У нас есть целая плеяда героев, которые... Дети, которые бегали, помните, тушили пожары? Ну, то есть, когда сбрасывали бомбы на дома, да, они дежурили на крыше. И тут же бежал второй, сообщал, и мешки с песком стояли, они просто забрасывали. И то же самое было в в Ленинграде блокадном. Мы практически вот сейчас говорим о возрождении именно этой системы. Я не про детей, я про то, что нам придется это делать. Это придется делать всем странам. Это не сбрасывали. И то же самое было в в Ленинграде блокадном. Мы практически вот сейчас говорим о возрождении именно этой системы. Я не про детей, я про то, что нам придется это делать. Это придется делать всем странам. Это не только Россия. И вот это изменение всей конфигурации, понимание того, куда мы вваливаемся, и то, что сегодня происходит вообще на международном пространстве, заставляет нас переосмыслить буквально всю систему существования будущего человечества в военном, экономическом, идеологическом, культурном, национальном, информационном. Кто мы? Мы остаемся русскими или становимся людьми мира? То есть у нас ген вот этот вот исчезает национальных устремлений. При этом, смотрите, те страны, которые этот ген у себя секвенировали, то есть уничтожали, да, они уже сейчас, очевидно, проигрывают. Посмотрите на Армению, она же гибнущая страна. Посмотрите на Украину, она же погибающая, она ни к какому разделу уже не придет, некому будет ничего делить. Но посмотрите при этом, как четко позиционирует себя тот же Иран, как себя позиционирует Пакистан. Да посмотрите даже на ту же Индию, да. То есть, оказывается, национальные вот эти вот внутреннее понимание, чувство собственного достоинства внутреннего, оно побеждает. А чувство, а вот эта вот попытка сговора и найти общие точки экономических интересов, оно в итоге все равно приводит к проигрышу. И последнее, конечно, это трибунал. Как закончить войну? Это, безусловно, дать право южной ветви русского народа, украинца, который сейчас так себя называют, участвовать в этом трибунале, осуждая нацистский режим. Только так. То есть украинский народ, ну, есть такое выражение, я на самом деле считаю, что это русский народ, южная ветвь, имеет право полное осудить также Зеленского и участвовать в его казни, участвовать в его осуждении. Вопрос, где это делать? Мне кажется, что нужно ставить вопрос о создании новой системы международного суда совместно с Ираном, кстати, совместно с Пакистаном, Индией, Китаем, о суд по правам народов и человека. Не по правам человека, да, а по правам народов. Потому что сегодня нужно отстаивать интересы народов.
0: Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. Подписывайтесь на ее канал «Советник президента в Максе», подписывайтесь на канал «Шафран» и на канал «Звезда аналитика», где найдете ссылки на все наши программы и новости. До новых встреч.
10: Стратегия национальной безопасности.
11: Сегодня в программе «Область знаний». Средневековый город и горожане. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Человек и время. Полярная ночь стирает привычные представления о времени суток. Человек выходит из жилища и видит только синюю тьму. Кажется, будто время растворилось. Но жить все равно нужно. Поэтому люди создают собственные сутки, словно рисуют их поверх тех, что забрала природа. Организм реагирует на полярную ночь по-разному. У одних появляется сонливость, у других, наоборот, возникает странная бодрость. Чтобы не сбиться окончательно, жители Заполярья придерживаются простых правил. Едят в одно и то же время, стараются ложиться спать по расписанию, находят занятия, которые помогают чувствовать течение минут и даже секунд. Вместо привычных дня и ночи появляются другие ориентиры. Отрезки времени не связывают с солнцем, их задают дела. Так формируется ритм, который держит человека в тонусе. Он не дает сознанию расползтись в бесконечной темноте.
1: Человек и время.
0: Искусственный свет становится главным союзником. Он создает ощущение тепла и защищенности. Люди включают свет по расписанию, чтобы напоминать себе о смене суток. В северных поселениях ставят мощные уличные фонари, создающие островки света, которые помогают ориентироваться и поддерживают настроение. Полярная ночь учит. Человек способен создавать порядок даже там, где природа его отменяет. Он может придумать собственный рассвет, может удержать ритм, который помогает жить и не терять себя.
1: Человек и время.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Где находятся шахматные Васюки? Кто построил синий Зурбаган? И куда подевался Китежград?
2: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынес стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкунова и Марии. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Ресное Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что наши средства противовоздушной обороны за сутки сбили 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» производства Франции, 10 управляемых авиабомб и 255 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожено 2 украинских безэкипажных катера. Владимир Путин накануне подписал закон об отпуске для родных раненых бойцов спецоперации. Поправки дают право одному из родителей или детям раненого военнослужащего на отпуск одновременно с отпуском бойца. Продолжительность такого отдыха может быть равной продолжительности отпуска военнослужащего. Если же родственник отдыхает дольше ежегодного отпуска, то его дают без сохранения зарплаты. Ростех впервые показывает зенитный артиллерийский комплекс ЗАГ-30 «Цитадель». Демонстрация проходит в рамках первого международного форума по безопасности, который открылся в Подмосковье. Система эффективно борется с различными типами беспилотников противника за счет автоматизации и умных снарядов. Высокие характеристики «Цитадели» уже подтверждены в реальных условиях. Калибр изделия 30 мм. Новинка способна работать круглосуточно. У «Цитадели» есть как оптико-электронная, так и радиолокационная система обнаружения и сопровождения беспилотников. Снаряды комплекса с дистанционно управляемым взрывателем имеют шрапнельную начинку. В Москве проходит международный фестиваль армейской культуры и творчества «Аванпост-2026». Открытие прошло у Центрального академического театра Российской армии. С приветственной речью выступил замначальника Главного военно-политического управления вооруженных сил Олег Масеев.
2: Желаю артистам вдохновения и оглушительных аплодисментов, а зрителям гордости и настоящего эстетического восхищения. Вперед! Падение искусства и силы духа.
1: «Аванпост» — это международный конкурс-фестиваль, в котором примут участие профессиональные и самодеятельные коллективы вооруженных сил. В этом году на сцене выступают до 60 коллективов из стран-участниц, представляющих 3 направления — театральные коллективы, концертные группы, а также ансамбли, песни и пляски. Каждое выступление — это не просто конкурсный номер, а художественное высказывание, объединенное общей темой фестиваля — «Единство народов». Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение было.

0: Осторожно, яд. Откуда?
1: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Мама мыла раму. Семилетний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гении. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
2: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, я Владимир Туз. Гость студии Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Здравствуйте, Ирина Всеволодовна.
3: Здравствуйте.
2: Предположим, я умею читать по слогам, я диктор, я умею считать до 100, могу поставить подпись, но писать я не умею. С точки зрения Министерства просвещения Российской империи я грамотный человек. Я ничего тут не преувеличил. Вот такие были критерии грамотности.
3: Да, это именно так. И перепись, которая была в 1897 году, а потом в 2013 году, грамотность оценивалась как раз по возможности поставить свою подпись в вопросном листе.
2: Наша тема. Ликвидация безграмотности в СССР. Ликбез. Начнем, как всегда, с предыстории. Сколько в дореволюционной России было неграмотных? Ну, вот по годам, если можно, по отдельным периодам.
3: Первые оценки были сделаны в 1880 году. Тогда вопросами образования очень серьезно занялась церковь. Церковно-приходские школы начали работать в деревнях и местное самоуправление. Действительно, земства тоже взяли на себя работу по начальной грамотности, но вместе обязательно с законом Божьим, так же, как церковно-приходские школы. И к 80-му году оценивалось, что у нас примерно, на самом деле, 10% грамотного населения, но с очень большой дифференциацией, потому что среди мужчин эта цифра приближалась к 20%, а женщин было всего 2-3%. При этом надо сказать, что и по регионам ориентировались в основном на оценку грамотности в центральной России. Окраины не захватывали, и грамотность на национальных языках тоже никак не оценивали. А вот перепись 1897 года показала уже, что у нас 21,3% процентных грамотных, как вы правильно отметили, те, кто смогли поставить подпись в опросных листах, но мужчин почти 30%, тогда как женщин всего 13,1%. То есть этот разрыв гендерный, он сохраняется. Действительно, шла довольно заметная тогда индустриализация, работа на заводах требовала грамотности, ну и так или иначе очень многие предъявляли даже крупнейшие работодателей, Морозова, в частности, листы с подписями рабочих за свою заработную плату. Это имело значение. В 2013 году грамотных в России было уже 29%, ну и мужчин, соответственно, более 40%, потому что основными темпами, конечно, грамотность охватывала мужское население и в большей степени, безусловно, центральную Россию, промышленно развитые регионы, тогда к ним и Рига относилась, как очень промышленно развиты и некоторые города Северного Кавказа, потому что началась добыча нефти, как мы знаем, в первую очередь на Грозненском месторождении. И, соответственно, вслед за этим развивалась грамотность, но еще раз повторю, очень большую роль в этом играла церковь, именно православная церковь, и очень большую роль играло местное самоуправление.
2: Ирина Всеволодовна, если сравнивать грамотность в России, ну, допустим, кануна войны 1914 года с ведущими европейскими державами, на каком месте мы бы оказались?
3: Мы очень сильно проникли европейским странам. В европейских странах вот такая начальная грамотность, она была распространена как минимум среди 80% населения, ну да, конечно, промышленно развитых европейских стран. Нас очень тормозило крепостное право, и развитие грамотности в России именно для населения, а не для дворянского сословия, началось именно уже по реформенное время, и в первую очередь в городах с развитием промышленности. В этом смысле Европа тогда была грамотна, но у них и отношения деловые были в письменной форме. Все договора заключались. Они были очень длинными, начиная там с XVI века. Тогда как в России все договорные работы выполнялись на основании устной договоренности, и вот эта устная договоренность, даже известная история, вот Коновалов, которые шли с севера на юг весной потом возвращались, они только устно договаривались, с ними расплачивались осенью и тоже на основе договора.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Это программа «Архивные тайны». Давайте все-таки остановимся на этом парадоксе. Мы уже чуточку его захватили. По промышленному развитию империя занимает 5-е место в мире по темпам промышленного роста. Просто колоссальная цифра. Рост бешеный. По грамотности одно из последних мест в Европе, где-то на уровне балканских государств. Вы сказали, что причина отставания прямая, да, и главное, это крепостное право, отмененное в 1860 году.
3: В 61-м.
2: А куда делись еще 40 лет? 40 лет чем занимались?
3: На самом деле, примерно на 10% каждое десятилетие повышался процент грамотности. Но сдерживало отсутствие самих школ. Использовались приспособленные помещения. Ведь дворянское сословие, оно либо предлагало образование даже для своих дворовых на своих территориях, в усадьбах, либо церковь при себе организовывала школы. Массового строительства школ никаких не было, просто отсутствие помещений. Более того, никто не готов был отдавать детей учиться. Дети с раннего возраста нужны были в хозяйстве. Женщины были все время в домашнем хозяйстве. Даже не было понимания, а для чего эта грамотность нужна. Считать считали, все это в уме, все это вот на рынках именно в такой договорной теме, но постепенно, действительно, так как церковь была самым разветвленным, инфраструктурным, я бы сказала, таким субъектом, потому что приходы организовывались повсеместно, и у православной церкви свои были задачи именно распространения веры и приобщения к вере, и она была лидером в распространении грамотности. Государство в этом участвовало гораздо в меньшей степени, и даже реальные училища, которые были очень востребованы и создавались, они нередко создавались меценатами, работодателями, даже собственниками крупнейших предприятий, именно для своих рабочих уже.
2: Вообще это очень странно. Значит, источники грамотности и образования – это церковь, как чуть ли не самый главный и широко распространенный, это земство в пореформенной России.
3: И бизнес.
2: Бизнес, меценатство и государство где-то на последнем месте?
3: Да, на одном из последних мест. И надо сказать, что даже не было озабочено грамотностью рекрутов, солдат, которых они набирали. У нас не было грамотной армии. Да, у нас был достаточно образованный, часто даже высокообразованный офицерский корпус, но это дворянское сословие. А то, что касалось солдат, мы же все помним эти присказки «сено, солома»,
2: да,
3: и так
2: правда.
3: Далее. И расписываться им ни за какую зарплату, в отличие от рабочих, не приходилось. Поэтому в Первой мировой войне у нас участвовала неграмотная армия, неграмотные солдаты. И это, скажем так, только воспитание и обучение навыкам ведения боя, все на вот устной основе.
2: Люди, которые сейчас прославляют монархию, вы, наверное, с ними сталкивались, это неомонархисты, это у них вот ностальгия по этим временам, говорят, а вы все врете. Царская Россия вела борьбу с неграмотностью, достигла в этом огромных успехов. 1914 год мы встретили, со страной наполовину уже грамотной, а может быть, грамотной даже преобладали. Вот статистика 1914 года, сколько было грамотных?
3: Судить о грамотности мы можем только по переписи 2013 года. Она была, если мы можем доверять этим данным, то там 29,7% грамотных. Это в среднем. Да, половина, возможно, была среди мужского населения, крупнейших городов, где была развита промышленность. Если мы говорим об отдаленных регионах, то там подавляющая неграмотность была. Причем надо тут языки еще иметь в виду. У нас очень много национальных окраин было, для которых даже устная русская речь была, что называется, в новинку. И тут церковь вынуждена была приобщать их к русской речи хоть какой-то для того, чтобы, где-то, может быть, и насаждать слово «годится», православие, противодействуя вот таким языческим традициям.
2: Позвольте мне воспоминания. Была у меня в юности встреча, которая потрясла меня. Это 70-е годы. Это табло Ярославского вокзала. Женщина, ну, относительно молодая, спрашивает меня, а с какого пути идет электричка на Загорск? Я говорю, вон же написано. Говорит, милай, а я читать не умею. 1975 год. Я ее отвел, и по дороге она рассказала. Значит, детство прошло в оккупации под немцем. Не было школ. Потом землянка, голод, нищета, болезни. Двое младших сестер, за которыми она ходила, она так и не пошла в школу. Она не выучилась читать. Для Советского Союза 70-х годов это, наверное, уникальный случай. А на заре советской власти неграмотных были миллионы, и это ужасно. Как боролись с неграмотностью, об этом мы скоро узнаем.
0: Реклама. Мы – птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
4: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена. Более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Архивные тайны на радио «Звезда».
2: В студии Ирина Банкина, заслуженный профессор Института образования. Тема сегодняшнего разговора – ликвидация безграмотности в Советской России и впоследствии в СССР. Большевикам досталось тяжелое наследие, мы это сейчас понимаем, да?
3: Очень тяжелое наследие.
2: А когда началась кампания по ликвидации безграмотности?
3: В 19-м году было уже соответствующее распоряжение о ликвидации безграмотности. Это даже еще не Советский Союз, это только Россия. И уже в 19-м году было. Действительно, и Крупская, и Ленин считается, что они, Начарский вместе с ними, поддерживал очень эту идею, не все ее разделяли, что нам необходима грамотная Россия, что строительство коммунизма и разъяснение идей коммунизма возможно только для грамотного населения. Но не было ничего. Не было педагогов, в первую очередь. Не было учебников, по которым можно было бы учить Более того, бумаги и карандаши были огромной проблемой. Мы же помним, что у нас фактически своих карандашей не было. Мы выписывали карандаши, и фабрика вот эта Сакко и Ванцетти, которую мы с вами помним, а уж тем более чернильные и красно-синие, это все очень сложные производства, и, конечно, в гражданскую войну этого не было. И была очень большая настороженность населения, особенно сельского населения, ко всем нововведениям, к тому, чтобы отдать детей в школу. Поэтому это была реформа, которая была затеяна при отсутствии любых ресурсов в период гражданской войны с сопротивляющимся образованию населения.
2: Я хочу напомнить, что такое 1919 год. Это разгар гражданской войны. Это когда Деникин подходит к Туле, когда корпус Мамонтова громит тылы Красной армии. А любое другое правительство уже думало бы о том, что пора паковать чемоданы.
3: А
2: Совнарком выпускает декрет об обязательном образовании граждан от 8 до 50 лет. То есть эти люди были 100% уверены в своей победе в гражданской войне. Это так вот? Психология.
3: И они были уверены, они действительно были, скажем так, преданными своему делу, в этом им отказать никак нельзя. И для них было очень важной задачей действительно поменять мнение населения, внедрить веру в победу коммунизма, раскрыть потенциал людей для того, чтобы стать образованными, для того, чтобы стать... Вы же помните те первые буквы букваря, которые именно тогда легли в основу «Мы не рабы, рабы не мы».
2: И далее. «Баба не раба, раба». Не баба, это эмансипация. Мы не баре, баре не мы. Да, это было идеологизированное образование. Возрастные рамки, обязательное образование с 8 до 50 лет. С 8 понятно, мы сейчас в школу ходим в этом возрасте. 50, почему тут ставится как бы точка?
3: Речи и о продолжительности жизни, и речи о том, насколько хватает ресурсов и возможностей, потому что понимали, что справиться буквально со всем населением невозможно. Очень много было так называемых ликвидаторов, это те, кто на добровольной основе вступали в соответствующее общество, брали на себя эту ответственность, организовывали в сложнейших условиях ликпункты, они так тогда назывались, ликвидационные пункты по ликвидации. Удивительно, что и сама комиссия называлась тоже ВЧК, но только ВЧК по ЛБ, ликвидации безграмотности. Было очень трудно организовать работу. Были удивительные предложения Надежды Константиновны Крупской. Она предлагала 5 рублей изымать из зарплаты грамотных в год для того, чтобы собрать фонд на поддержку неграмотных, чтобы грамотные деньгами буквально зарплаты поделились. 2 часа сокращения рабочей недели было. Каждый день на 2 часа, чтобы люди учились, а зарплату бы им сохраняли. НЭП очень мешал этому, потому что частное предпринимательство, которое развернулось, абсолютно не согласно было ни на какие вот эти 2 часа отпускать работников, сохранять зарплату. Поэтому, конечно, не все меры срабатывали, несомненно. Надо отметить и трагическую судьбу многих ликвидаторов. Очень многие были подвержены репрессиям, то есть не защищало.
2: Но это позже.
3: Это 30-е годы. 30-е. И даже Андрей Бубнов, который после Луначарского возглавил народное просвещение, и очень многие документы, по которым мы живем, включая принципы оплаты труда учителей, на самом деле это бубновские постановления тогда, но он тоже был в 38-м году репрессирован и расстрелян, так же, как и Александр Косарев, который от партии этим занимался.
2: Это «Радиозвезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Что настораживает? Обязательное образование. Что такое обязательное в этом контексте? Принудительное?
3: Уголовная ответственность за отказ от получения образования.
2: Да,
3: уголовная ответственность, да.
2: Вплоть до принудительных работ, тюремной отсидки и так далее.
3: Да, да, да, да. Уголовная ответственность. На самом деле помогло действительно в организации всеобуча назначить обязательность этого образования начального и вот просто абсолютно репрессивные меры ответственности за уклонение от от получения образования.
2: Объясните, пожалуйста, историю с моей бабушкой. Зинаида Степановна закончила не очень хорошо на тройке, но тем не менее закончила царскую женскую гимназию имени цесаревича Алексея, чем ужасно гордилась. И ее в 1919 или 20 году на основе трудовой повинности привлекли к обучению безграмотных, за что ей выдавался, как она говорила, довольно приличный продуктовый паёк. То есть, если бы она отказалась от этой работы, она была мещанка, жила на содержании у мужа, высококвалифицированного рабочего, то ее бы, наверное, наказали. Она с радостью занималась этой работой.
3: Конечно, и еще раз подчеркну, очень многие ликвидаторы занимались этим как общественной работой. Ведь ликвидация безграмотности – это не просто безграмотных обучить. Широкая сеть была создана подготовки педагогов. Те, кто могли сами, получив хотя бы это начальное образование, учить уже других. Это было ключевое. Очень много же не только для ликвидации безграмотности, очень много создавалось тогда курсов. И эти курсы продвигали в специальностях. Финансовая академия, сейчас это уже финансовый университет, часто отмечают с 19-го года свое основание, хотя это были просто курсы финансовой грамотности. В 19-м году организованы никаким ни университетом, ни колледжем это не было. Сама программа начального образования была 10-месячной. Это 330 часов, которые они должны были пройти и научиться читать, писать, считать. Дроби были обязательным. И, конечно, постепенно идеология, мировоззрение, формирование этого мировоззрения туда вошло. Закон Божий, как мы знаем, был совершенно отменен. Государство и образование от церкви тоже отделено. Конечно, этого ресурса страна лишилась. Хотя в церквах открывали, или пункты открывали, их открывали везде, где только можно было, где были хоть какие-то помещения под крышей, чтобы проводить. Но не везде занятия даже были под крышей. Поэтому здесь и педагоги, и учебники их за валюту за границей писали. И налаживание у себя издательского дела, газет, потому что как раз Надежда Константиновна Крупского подчеркивала, что вот эти рецидивы, когда отучившись, а потом забывают, связаны с тем, что люди перестают читать, люди перестают использовать даже грамотность в бытовой жизни. И она считала, что нужно искоренить именно причины неграмотности. А причины неграмотности в том, чтобы в их повседневной жизни, в труде, в планировании своего будущего грамотность составляла необходимым абсолютно ресурсом для вот той самой новой жизни.
2: Извините, крамольный вопрос, конечно, но он возникал даже у либеральной русской интеллигенции до революции. А зачем мужику грамота? Мужик умеет запрягать лошадь, мужик умеет пахать, вывеску «трактир» он определяет по начертанию букв, и он вот ассигнации там трешку от пятерки, от десятки, от сотки умеет отличать. Зачем грамотность русскому пахарю? Вот этот вопрос у большевиков не возникал никогда.
3: Нет, не возникало. Они считали, что новый человек и строительство коммунизма возможно только грамотными людьми. Надо сказать, был очень интересный факт. Америка в это время, к 27-му году, тоже взялась ликвидировать безграмотность в своей стране. И есть воспоминания Надежды Константиновны Крупской, в которых она ссылается. Ленин уже тогда был после 22-го года, как мы знаем, по здоровью в очень плохом состоянии, но она его слова передает, что он ориентировался именно на Америку. Это для нас первый десятилетие советской власти. Он сказал, и нам к 27-му году тоже надо ликвидировать безграмотность.
2: Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования у нас в гостях. Мы обсуждаем великое дело – ликвидацию безграмотности в нашей стране после революции.
1: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
6: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Госдума приняла закон, который позволяет арестовывать имущество и деньги на счетах релокантов, которые совершили административные правонарушения против интересов России. Речь идет о дискредитации армии, призывах к санкциям, пропаганде нацизма и неуплате штрафа за это. Изначально предполагалось, что уехавших россиян будут судить за любые правонарушения против интересов страны. Однако к третьему чтению перечень таких правонарушений был уточнен. При этом стоимость арестованного имущества не ограничена суммой штрафа. Закон вступит в силу с 1 сентября. Попытки европейских стран, особенно прибалтийских, скрыть предоставление Украине воздушного пространства для ударов по России выглядят нелепо, заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. Он отметил, что публичные обвинения России в появлении украинских дронов над их территорией абсурдны. Какими бы лицемерными ни были такие заявления, опасность действий киевского режима и его западных спонсоров не уменьшается. Россия прекрасно понимает цели соседей и реагирует соответственно, отметил Шойгу. Чешская полиция отпустила митрополита Иллариона Алфеева и сопровождавшего его оператора. Обвинения им не предъявлены, они отпущены без залога, подписки о невыезде и других ограничений. Священнослужитель был задержан в воскресенье по подозрению в хранении наркотиков. Митрополит отрицает свою причастность и называет произошедшее провокацией. Он рассказал, что в последние месяцы не раз получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы с требованием покинуть место служения – храм Петра и Павла в Карловых Варах. В российских школах сегодня звучат последние звонки. В этом году со школьной скамьей прощаются более 660 тысяч молодых людей. Выпускников поздравил министр просвещения Сергей Кравцов.
7: Уверен, для вас это особый день, наполненный радостью, волнением и светлой грустью. Школа дала вам не только знания, но и научила преодолевать трудности, ставить цели, верить в себя и идти вперед. Во многом это заслуга ваших педагогов и родителей. Благодаря их терпению, мудрости, заботе и поддержке вы выросли достойными и целеустремленными людьми.
6: Несмотря на то, что последний звонок символизирует прощание со школы, молодым людям еще предстоит вернуться за парту. С 1 июня начинается основной период сдачи ЕГЭ, который продлится месяц. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
8: Уровень воды в реке Урал,
9: центральный банк сохранил
8: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950 название города Пермь.
11: Фатовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями. Архивные тайны.
2: Ликвидация безграмотности в Советской России и Советском Союзе. В гостях Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования. Ирина Всеволодовна, такой национальный проект, какой развернули тогда, я просто говорю современными терминами, и те темпы, с которыми он осуществлялся, это дело крайне дорогое. А это дело полностью на себя взяло государство. Вы уже сказали, что какие-то налоги брались с зарплат, еще какое-то налогообложение, чтобы вот поддержать вот это великое дело было?
3: Косвенно можно отнести сокращение рабочего дня при сохранении зарплаты.
2: Да, на 2 часа, вы сказали.
3: Это фактически вклад работодателей, потому что они оплачивали тем самым образование, получается. Человек не работал, он учился, и не по своей профессии, а они ему платили зарплату за это. В этом смысле это действительно вклад бизнеса в развитие образования. Хотя ресурсов и денег катастрофически не хватало. Катастрофически именно. И в этом смысле необходим был переход это отпечатание учебников за валюту за границей. Здесь разворачивалась очень мощная издательская деятельность и издание газет, листовок, наглядной агитации. Самое главное, что и индустриализация, и даже коллективизация, а ее попытались с механизацией сельского хозяйства обязательно соединить, она требовала, конечно, грамотных людей. Неграмотные люди не могли обеспечить ни эти темпы, ни эти результаты. Да, мы выписывали немало инженеров, зарубежных приглашали работать, они внесли свой вклад в индустриализацию. Никто не хотел бы умолить их заслуг. Да, часть царских специалистов перешло на сторону советской власти, работало и тоже было. Но с точки зрения рабочих, именно рабочего класса, общего, так или иначе, конечно, требовались грамотные люди, и не только идеологически просвещенные, это, если можно так сказать. Они должны были грамотными с точки зрения управления станками, механизмами, и это дало колоссальный результат. В войну перед началом, уже в 1939 году, вот по переписи мы имели население, которое способно было воевать на военной технике. И то трудно. Тракторов люди в глаза не видели, чтобы на танки пересесть. Но, тем не менее, все равно это уже была армия не Первой мировой войны, это была другая образованная армия Второй мировой войны. И после окончания школы даже шли. И это имеет очень большое значение. Мы иногда забываем сам, скажем так, уровень образования и мотивации солдат во Вторую мировую войну, и это имело очень серьезное значение.
2: Мне понравился лозунг тех времен, 20-х годов, «Грамотный, обучи неграмотного», об этом мы уже говорили, или «Дай 3 рубля 75 копеек на его обучение». Меня заинтриговала эта сумма. Почему 3 рубля 75 копеек? Что там Надежда Константиновна придумала?
3: Она 5 рублей предлагала.
2: Она 5 рублей.
3: Она 5
2: снизили
3: рублей предлагала
2: до 3,75.
3: На плакатах, потому что, на самом деле, мера проходила с трудом, вот это.
2: Это добровольное пожертвование.
3: Это добровольное пожертвование. Ну, тогда и взносы просто. Тогда же, помните, и займы были, которые как бы добровольные, но люди из зарплаты должны были выкупать эти государственные займы. Очень много было в этих механизмах принудительного, поэтому выписываемая формально зарплата, потом она, скажем так, делилась и отдавалась часть на вот реализацию тех самых национальных, как современные традиции можно назвать, проектов для того, чтобы решить очень серьезные, в очень короткие сроки задачи развития страны.
2: Комсомол участвовал в ликбезе?
3: Да, участвовал. Участвовал в ликбезе.
2: А сам-то он был грамотный?
3: Далеко не все, конечно, но вот как раз Александр Косарев, если я не путаю, начинающий мест комсомола, да, вот тоже репрессированный в 1938 году, вот он именно силы и комсомола, и партии направлял на то, чтобы преодолеть вот неграмотность и обеспечить вот хотя бы 10 месяцев образования для очень-очень широкого круга людей. Да, есть, конечно, совершенно справедливые выводы экспертов, которые говорят, что перепись 1937 года, которая оказалась закрытой, результаты которой очень не понравились.
2: Там половину перестреляли.
3: Да.
2: Нехорошая была перепись.
3: Да, да, да, да. Но там, конечно, все-таки было сказано, что сверхуспехов в ликвидации безграмотности не добились. Половина осталась неграмотной. И в 1939 году, ну, во-первых, и не 156 уже, а 170. 70 миллионов было население, значит, вот нашли еще 15 миллионов, на 10% увеличили, и уже, конечно, подошли к цифре, по крайней мере, вот этого населения взрослого, которое участвовало в переписи, именно взрослого, цифры до 80% грамотных. Это тоже имело значение.
2: Это «Радиозвезда», программа «Архивные тайны». Вы уже чуточку коснулись темы вот той нищеты, отсутствия бумаги, типографских мощностей, пишущих принадлежностей. Моя бабушка, которая занималась, так сказать, в ликбезе, рассказывала, что не было даже тетрадок. Их сшивали из листов оберточной бумаги, которую конфисковывали у купцов, извиняюсь за выражение, это 19-е и 20-е годы, линовали вручную, сшивали, буковки писали карандашом, даже не карандашом, а огрызком карандаша, который гулял по всему классу, их было 15 человек, и она говорит, там были люди 50-60 лет, то есть вдвое меня старше приходили ученики и учились как могли. И еще, что вам, наверное, будет интересно, из типографии приносили и вешали на стену плакат, ну типа, разгромили Врангеля, разгромим и Колчака. Визуализация. Вот неграмотным людям страшно было и интересно, что же там написано под этой картинкой красноармейца со штыком. Ну ведь здорово же.
3: Да, наглядная агитация была очень мощной и серьезной. И мы знаем, что лучшие художники работали, и словесники, и шрифты специально подбирались. И наряду с издательским делом, вот еще раз подчеркну, не только газеты, книги тоже стали печатать, но обязательно наглядная агитация.
2: Еще вопрос. Советский Союз – это далеко не только Россия, и даже совсем и не Россия, а окраинные территории огромные. Вопрос. Как шла борьба с неграмотностью на национальных окраинах? В Туркестане, на Кавказе. С какими трудностями там сталкивались и на каких языках шло образование?
3: Образование, вот это удивительно, но шло на двух языках, на русском языке и на национальном языке.
2: Одновременно?
3: Да, одновременно. И очень много было сделано по созданию письменности. Очень многие же, даже сейчас это республики, а тогда это действительно национальные окраины, имея свой язык, не имели письменности. Поэтому в это же время создавалась и письменность, и не только ликвидация безграмотности, но и учебные заведения для подготовки специалистов. Это тоже было очень важно. И там недоверие было гораздо больше, но мы все помним фильм «Первый учитель», «Сопротивление», поскольку роль и женщины, и детей в работах была более важной, чем даже в Центральной России. И надо сказать, до сих пор, я вот хочу вот все-таки привести примеры, вот у меня как раз был аспирант, он не сумел защититься из Узбекистана, и сейчас отдать в 12-13 лет замуж, с 12 лет работать в бизнесе и на полях, это очень мощный тренд в Узбекистане.
2: Когда сейчас?
3: Вот сейчас, как, буквально, прямо сейчас? Вот прямо в эти годы, да. И они теряют человеческий капитал. Да, конечно, Колым за невесту с высшим образованием очень высокий, но на самом деле очень много девочек очень рано выходит замуж и остается на уровне школьного образования, даже не полного школьного. И очень много молодых людей, понимая, что нужно зарабатывать, начинают работать и тоже потом не до получения образования, не то чтобы высшего, но и среднего специального
2: образования. Я скажу жестко. Окраинные народы Российской империи после революции тянули за уши, чтобы приобщить к общечеловеческой культуре. А что происходит сейчас? Откат в феодализм? Извините, может быть, это не совсем по теме?
3: Очень много диктует экономика задачи, скажем так, для очень широких групп выбраться из бедности. Разрушено очень много экономических связей, поэтому, безусловно, есть столицы, есть сохранение элиты, попытка поддержать созданные в республиках тогда еще академии наук даже и университеты. Они, как правило, именами президентов называются, действительно, очень современные издания, но это все-таки для узкого круга людей. Мы знаем, что есть проблемы и с закрытием русских школ. Сейчас наше Россотрудничество, и Владимир Владимирович Путин высказался о поддержке изучения русского языка и вообще поддержке образования как раз в республиках Средней Азии, но я хочу подчеркнуть, что проблемы имеют свойство воспроизводиться.
2: В 20-е годы бесписьменным народам России и не России дали кириллицу, что было, ну, совершенно логично. С нуля создавалась, но это несколько позже, при Горьком, участии Горького, национальная литература на национальных языках. Впоследствии в переводах, в лучших переводах на русский язык, Чингис Айтматов, допустим, да. А совершенно недавно узнал, что была странная идея латинизировать русский язык, поскольку кириллица, русская грамота, считалась наследием царизма. И вот выступали с этими предложениями, ну, некоторые большевики, я не знаю, на каком уровне. Зачем переходить русскому языку на латынь?
3: Это очень глубокая и очень серьезная проблема, очень глубокая, потому что перевод языка на латиницу открывает очень много, скажем так, сокровищниц, упрощает изучение языков, очень древних текстов, и вообще говоря, означало бы переход больше в католицизм, в протестантскую веру, в христианство, там в значительной степени латиница, это очень серьезно. Переход, допустим, отказ от кириллицы для, и этот вопрос поднимался даже и с Татарстаном, открывали возможности приобщения к арабским текстам очень серьезным. Поэтому вот идея вписывания России в ту или другую культуру, в восточную или в западную, и отказ от самобытности, и были близки очень многим серьезным философам. Это как раз, я бы сказала, такая лакмусовая бумажка глубокого кризиса, кризиса в мировоззрении, в размышлении о путях развития. Эти люди, которые предлагали, были вполне искренни, и они понимали глубину этой трансформации именно в письменности. Потому что кириллица действительно уникальный шрифт, и оно обеспечивает, я бы сказала, вот то самое место и самобытность русской культуры, православия, которое есть. Это следует признать сейчас, очень важным фактором нашей идентичности.
2: Спасибо. Сейчас последний или предпоследний вопрос. Щит и меч государства – это, безусловно, армия. РКК, рабоче-крестьянская Красная Армия. Самые от тайги до британских морей. Туда приходили неграмотные новобранцы и в 20-е, и даже в 30-е годы, да? Приходили инородцы, которые русского языка не знали совсем и даже не понимали команд.
3: Да.
2: Я так понимаю, что в армии непременно должны были быть какие-то образовательные курсы.
3: Конечно, их обязательно создавали, вели и подготовка, и обучение в армии. И еще раз подчеркну, ведь вся страна встала на защиту Отечества, мы понимаем, что в 41-м году, но на самом деле в первую очередь армия. И эта армия была грамотной и уже подготовленной.
2: Спасибо, Ирина Всеволодовна, за эту беседу. С нами была Ирина Банкина, заслуженный профессор Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Готовясь к беседе с вами, я получил огромное удовольствие от букваря 1919 года. Автор Владимир Маяковский. Буква «И» и стихотворное пояснение. Интеллигент не любит риска и красен в меру, как редиска. Буква «Ж». Железо куй, пока горячее. Жалеть о прошлом дело рачье. Великий поэт тоже занимался борьбой с неграмотностью.
3: И наглядной агитацией.
2: И наглядной тоже. Агитацией. Азбуки Веди. Всего доброго. С вами был Владимир Тус.
1: Архивные тайны.
12: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
13: Премьера на «Радио Звезда».
14: Где находятся шахматные васюки? Кто построил синий зурбаган? И куда подевался Китежград?
13: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об облаках.
0: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
2: Среднее кучевое облако весит около 500 тонн, как стадо африканских слонов. Грозовая туча может тянуть на 30 миллионов тонн. Почему они не падают? Капли воды в облаке микроскопические, а восходящие потоки воздуха подбрасывают их вверх быстрее, чем они успевают опуститься.
1: Факт второй.
2: В облаках обитают бактерии, грибки и пыльца растений. Некоторые микроорганизмы умеют провоцировать дождь. Они служат ядрами конденсации, вокруг которых собирается вода.
1: Факт третий.
2: Серебристые облака образуются на высоте 80 километров. Это почти граница с космосом. Они состоят из микроскопических кристаллов льда и космической пыли.
1: Факт четвертый.
2: На Венере облака состоят из серной кислоты. На Юпитере – облака из аммиака и водорода. А на Марсе – из замерзшего углекислого газа.
1: Факт пятый.
2: Лентикулярные облака выглядят как летающие тарелки пришельцев. Они образуются, когда влажный воздух переваливает через горы и создает стоячие волны. Облако висит неподвижно, хотя ветер пронизывает его насквозь.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об облаках.
3: Самуил Яковлевич Маршак, известный поэт, переводчик и драматург, родился в поистине литературной семье. Его окружали действительно одаренные люди. Сестра Маршака Лия, творческий псевдоним Елена Ильина, автор пронзительной повести «Четвертая высота» о судьбе актрисы и участницы Великой Отечественной войны Гули Королевой. Младший брат Маршака, Илья, творческий псевдоним Михаил Ильин, талантливый писатель-популяризатор. Его рассказы для детей о простых вещах «Сто тысяч почему», «Как человек стал великаном» до сих пор интересны и не только юным читателям. По стопам своих знаменитых родственников пошел и внук Самуила Маршака, Александр, детский поэт, писатель. Его книга «Качалки», «Дразнилки», «Страшилки», «Считалки», «Скороговорки», «Песенки» стала в свое время бестселлером. «Маршаки». Литературная династия.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
5: Тяните билет, идите готовиться.
6: Как долго шла столетняя война? Сколько жизней унесла средневековая чума? Почему произошла кровавая резня в Варфоломеевскую ночь?
7: Учил, но забыл. Не беда. Обо всем расскажет главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Обсуждалась, в частности, модернизация института уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также вопрос о сроках исковой давности по сделкам приватизации.
2: Есть только один вид правонарушения, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим. Вообще этот срок давности – это такой институт, который призван защищать интересы государства и общества.
1: Также президент выразил поддержку обновления института уполномоченного по защите прав бизнеса. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что институт бизнес-омбудсмена сменит формат и станет общественной должностью. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Ресное в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Российские войска приступили к освобождению села Запселье сразу после освобождения более густонаселенного Мирополя, которое находится на противоположном берегу реки. Взятие села превращает некогда крупный логистический центр ВСУ, село Большая Рыбица, в прифронтовой населенный пункт. Внесение в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» данных 9 сотрудников атакованного ВСУ Старобельского профессионального колледжа в ЛНР подтверждает, что удар по учебному заведению был целенаправленным. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, киевский режим знал, куда бил. Бил именно по детям. Омбудсмен объявила о начале сбора гуманитарной помощи для Старобельского колледжа, где дети переходят на дистанционное обучение и нуждаются в оборудовании для его организации. Она напомнила, что была в колледже, где произошла трагедия, и погиб 21 ребенок. Исполком СНГ получил от Молдавии заявление о выходе из ключевых соглашений Содружества. Однако Кишинев заявил, что хочет сохранить экономический аспект сотрудничества. Об этом сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев. Процедура выхода запущена в апреле и продлится год. Ранее аналогичную позицию занимала Грузия, которая вышла из СНГ, но продолжает участвовать в 34 экономических соглашениях. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение молдавских властей попыткой дистанцироваться от России вопреки воле граждан. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Где находятся шахматные Васюки? Кто построил синий Зурбаган? И куда подевался Китежград?
0: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Самый чудесный город – это тот, где человек счастлив.
5: Сегодня мы будем говорить о русских городах в отечественной литературе. Москва, Петербург, Тверь, Казань, Нижний Новгород. О них мы расскажем чуть позже. А пока знакомьтесь или вспоминайте, кто читал. Миргород, Акуров, Калинов, Градов, Малинов. Все это – вымышленные литературные населенные пункты, которые были специально придуманы, чтобы показать типичную российскую жизнь в провинции 19-го, начала 20-го столетий. Вопрос – зачем было что-то сочинять? Почему не заявить конкретно – это Урюпинск и точка? А чтобы открыто сказать то, о чем литераторы не могли когда-то сказать прямо – мещанство, отсталость, нищета, взяточничество и неорганизованность. Именно поэтому писатели и придавали своим неодушевленным героям черты реальных мест, но при этом никогда не называли ни размера города, ни места его расположения.
7: Город никак не уступал другим губернским городам. Сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в один, два и полтора этажа.
5: Это Гоголь, «Мертвые души». А это Островский, Александр и его «Гроза».
8: На первом плане узкой галереи со сводами старинной, начинающей разрушаться постройки. Кое-где трава и кусты за арками, берег и вид на Волгу.
5: Да уж, сориентировал. Волга большая. Где именно находится город? Неизвестно. А вот еще один пример. Ильф и Петров, 12 стульев.
9: В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть.
5: Такие вот вымышленно реальные города располагались, как правило, вдали от столицы, на окраине цивилизации. И все они до единого были на одно лицо. Центральный парк, главная улица, небольшой сад, гостиница, собор, богадельня, трактир и пристань.
10: «Резюмирую положение», — сказал Остап жизнерадостно.
11: «Пассив. Ни гроша денег. Три стула уезжают вниз по реке, ночевать негде и ни одного значка деткомиссии. Актив. Путеводитель по Волге, издание 1926 года. Пришлось позаимствовать у мосье Симбиевича в каюте. Бездефицитный баланс подвести очень трудно, ночевать придется на пристани». Концессионеры устроились на пристанских лавках. При свете дрянного керосинового фонаря Остап прочел из путеводителя: «На правом высоком берегу город Васюки. Отсюда отправляются лесные материалы, смола, лыка, рогожа, а сюда привозятся предметы широкого потребления для края, отстоящего на 50 километров от железной дороги. В городе 8 тысяч жителей, государственная картонная фабрика с 320 рабочими, маленькие чугунолитейные, пивоваренные, кожевенные заводы, из учебных заведений, кроме общеобразовательных, лесной техникум. Положение гораздо серьезнее, чем я предполагал», — сказал Остап. «Выколотить из васюкинцев деньги представляется мне пока что неразрешимой задачей. А денег нам нужно не менее 30 рублей. Во-первых, нам нужно питаться. И, во-вторых, обогнать тиражную лоханку и встретиться с колумбовцами на суше в Сталинграде». Ипполит Матвеевич свернулся, как старый худой кот после стычки с молодым соперником, кипучим владетелем крыш, чердаков и слуховых окон. Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов. Бендер улегся рядом с компаньоном и заснул.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Многие литературные населенные пункты были настолько похожи на реальные, что некоторые читатели свято верили. Город НН из мертвых душ на самом-то деле Нижний Новгород, однозначно. А что? Это же явно угадывается между строк. Как там у Гоголя-то?
12: «Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!» — кричал чужой кучер. Селифан потянул поводья назад. Чужой кучер сделал то же. Лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись.
5: Что ж, вроде как похоже на правду. Тем не менее, это домыслы. У Гоголя получился собирательный образ. Типичный русский город своего времени. Однако все же найдутся упрямцы, которые будут с пеной у рта утверждать: это никакой не Нижний Новгород, это Тверь. А что еще может располагаться между Москвой и Петербургом? И таких примеров множество.
13: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
14: «Все приплыли».
13: В России, в республике Марий-Эл, на правом берегу Волги расположен город Козьмодемьянск. Именно здесь ежегодно проводится юмористический фестиваль «Бандериада» в честь знаменитого героя романов Ильфа и Петрова Остапа Бендера. Народ веселится от души. Однако помимо смеха, люди еще и спортом занимаются. Канат перетягивают, бегают, плавают, кому что нравится. Но лишь в одних состязаниях участвуют абсолютно все, от мала до велика. И это шахматный турнир. Спрашивается, почему шахматы, а не футбол, например, волейбол или баскетбол? Рассказываю. Дело в том, что жители этого самого Козьмодемьянска считают свой родной город прообразом Васюков. Да-да, тех самых Васюков из романа «12 стульев». О как! Ладно, пусть. Считают и считают. Нам-то что? Вроде бы ничего. Правда, есть одна маленькая, но немаловажная проблема. Жители другого города, Васильсурска, расположенного чуть выше по течению Волги, с криками «Постойте! У нас все ходы записаны!» утверждают, что только именно их прекрасный город, Васильсурск, можно смело назвать прообразом литературных Васюков. Вот чем там люди занимаются? Им что, делать больше нечего? Эх, лишь бы не передрались права. А мы дальше плывем. Когда человеку скучно, начинаются проблемы. А что делать, если у целого народа мозги закипели? Вот что? Например, совсем недавно две замечательные страны Конго и Заир подписали между собой соглашение. В нем, в частности, говорится, внимание, цитирую, «Все космическое пространство над территориями двух наших государств считать нашим суверенитетом». Точка. Нормально. То есть ребята решили таможенный сбор получать со всех пролетающих над их головами космических спутников и кораблей. Ай, как здорово! Решили в Колумбии и, по примеру Заира и Конго, даже внесли особое орбитальное положение в свою колумбийскую конституцию. А вы говорите, Васюки, вот где беда, и не одна. Может, ребятам шахматы выслать, а? Глядишь, думать начнут.
14: Бросай якорь. Все, приплыли.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
16: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
17: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
19: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ.
20: Любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать. Марлен Дитрих.
5: С этим трудно не согласиться. Так, например, Михаил Салтыков-Щедрин долгое время был рязанским и тверским вице-губернатором. Занимался сбором налогов. Под впечатлением от увиденного писатель решил создать обобщенный образ самого плохого города России. Причем литератор специально не описывал какое-то конкретное место.
21: В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того малооживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал далеко за полночь зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись за письменным столом, и все что-то скребет пером. И вдруг подойдет к окну, крикнет: «Не потерплю!» И опять садится за стол и опять скребет.
19: Исторические заметки.
5: Еще один очень известный русский писатель отправился однажды в путешествие по России. В ходе продолжительного турне литератор такого насмотрелся, что в своих комментариях скрывать ничего не стал и назвал вещи своими именами.
22: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
19: Имя на карте.
23: Томск. Памятник Чехову. В городе на набережной реки Томи, недалеко от устья реки Ушайки, стоит бронзовый двухметровый памятник. Скульптура неоднозначная. Узнать в ней классика русской литературы с первого раза не получится. Писатель изображен явно в карикатурном виде. В пальто с дурацкими пуговицами, нелепой шляпе, перекошенном пенсне и босиком. Причем с непропорционально огромными ступнями. За спиной у драматурга зонтик. По историческим меркам памятник молодой. Его установили в 2004-м. И с тех самых пор не утихают жаркие споры о его культурной ценности. Томичи разделились на два лагеря. Одни говорят об оскорблении памяти великого писателя и требуют снести это недоразумение. Другие считают монумент популярной городской достопримечательностью, которая привлекает туристов и поднимает настроение местным жителям.
19: Имя
18: на карте.
23: Весной 1890 года Чехов отправился из Москвы на Сахалин. Как в то время выглядел писатель? Мы привыкли судить о нем по старым фотографиям. Скромный интеллигент в пенсне с характерной бородкой. Все это, конечно, будет, но несколько позже. На самом деле в нелегкое путешествие на Дальний Восток отправился 30-летний, физически крепкий и молодой человек ростом 1,92 м. Конечно, тогда он уже знал, что болен туберкулезом, но старался болезнь не замечать, как бы ни было трудно. Томск встретил его холодным дождем, жуткой грязью и наводнением. Измученный, изголодавшийся, простывший, Чехов едва не утонул по дороге на очередной переправе. Настроение было ни к черту, и городу от писателя досталось.
0: Томск гроша медного не стоит. Город нетрезвый, бесправие азиатское, грязь невылазная. Но возникают и зачатки цивилизации. На постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла ее о зад. Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь.
23: Кстати, обедал Чехов в ресторане «Славянский базар». И, судя по письмам, эти трапезы были единственной светлой страницей во время его пребывания в Томске. А ровно через 114 лет на набережной, неподалеку от того самого ресторана, появился бронзовый памятник «Шарж». Ироничный и совсем не пафосный. С ним с удовольствием фотографируются туристы, а студенты перед экзаменом по традиции натирают писателю нос. На удачу. Надпись на постаменте гласит: «Антон Павлович в Томске, глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего каштанку». А босой писатель потому, что потерял обувь в местной грязи. Томск. Памятник Чехову.
18: Имя на карте. Исторические заметки на радио «Звезда».
21: Хочу щекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и придобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло.
5: Это вновь Салтыков-Щедрин и его «Истории одного города». В своем сатирическом романе «Хроники» писатель рассказал сразу о нескольких столетиях существования того самого вымышленного глупого.
1: Изложив таким манером нечто в свое извинение, не могу не присовокупить, что родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, имеет три реки. И в согласность древнему Риму на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас благочестие. Рим заражало буйство, а нас кротость. В Риме бушевала подлая чернь, а у нас начальники. И еще скажу. Летопись сию преемственно слагали четыре архивариуса. Мишка Тряпичкин, да Мишка Тряпичкин другой, да Митька Смирномордов, да я, смиренный Павлушка Маслобойников сын. Причем единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к господину Бартеневу и дабы не напечатал он их в своем архиве. А затем, Богу слава и разглагольствованию моему, конец.
5: Город на семи горах построен. Ничего не напоминает? А может быть, на семи холмах? О каком населенном пункте идет речь, догадаться вроде бы нетрудно. Да вот загвоздка. Салтыков-Щедрин несколько раз менял географию своего глупого. Изначально он был якобы основан на болотах, а затем вдруг стал перемещаться по всей карте России, пока не оказался на границе Византийской империи.
21: Очень наивные и очень невинные люди утверждают, что я под Глуповым разумею именно Пензу, Саратов или Рязань. Глупов есть Глупов. Это большое населенное место, которого аборигены именуются глуповцами. И больше ничего.
22: Исторические заметки.
5: Продолжаем говорить о русских городах в отечественной литературе. Александр Грин и его Гринландия. Произносится через букву «И», не перепутайте. Это не просто вымышленные города. Это целый придуманный полуостров. Самое настоящее государство. Сразу 20 различных поселений и колоний, в том числе город Зурбаган. При этом автор с точностью мог объяснить, что называется на пальцах, где расположены те или иные объекты. Реки, озера, города и даже провести виртуальную экскурсию. Вспоминал один из современников Грина.
2: «Я помню, как он отловил меня в каком-то закоулке. Хочешь, — говорит, — я тебе сейчас расскажу, как пройти из Зурбагана в...» И назвал какое-то место, знакомое по его произведениям, но я уж не помню, какое именно. Затем Грин стал спокойно, не спеша объяснять мне, как объясняет хорошо знакомую дорогу человеку, собирающемуся по ней пойти. Он упоминал о поворотах, подъемах, распутьях, указывал на ориентирующие приметы, вроде группы деревьев, бросающихся в глаза строений и тому подобное. Дойдя до какого-то пункта, он сказал, что дальше надо идти до конца прямой дорогой. Я был в шоке. Вот это фантазия.
3: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правительство, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в нашей жизни.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости медицины. Диспансеризацию по месту работы в прошлом году прошли 1,5 миллиона человек, что в два раза выше показателя 2024 года. Об этом на встрече с премьером сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Он отметил и двукратный рост россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию.
2: Отдельно хочу отметить активное использование искусственного интеллекта при проведении диагностических исследований. По прошлому году каждый четвертый случай диагностики в качестве второго мнения использовалась данная технология. И это действительно повышает качество заключения. Я уверен, что применение данной технологии будет и более активно развиваться и в текущем году.
1: Баланин добавил, что благодаря включению в программу 45 новых методов лечения объемы высокотехнологичной медпомощи выросли до 1 200 000 случаев. Следование мировым трендам не сделает Россию лидером в медицине. Технологическое превосходство должно основываться на собственных оригинальных идеях, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Минздрав готов поддерживать инновационные проекты не только до внедрения, но и после их выхода на рынок. Это уже показано на примере МРНК-технологий. Заявление прозвучало на общем собрании членов Российской академии наук. Федерация независимых профсоюзов России обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением усилить информирование граждан о бесплатной медицинской помощи. В письме отмечается, что россияне нередко сталкиваются с нехваткой актуальной информации о перечне бесплатных услуг, сроках и порядке их получения. Это затрудняет реализацию прав на охрану здоровья и снижает доверие к системе. Окружность талии у женщин 88 сантиметров и более указывает на висцеральное ожирение. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Об этом рассказала директор научного центра эндокринологии, академик РАН Наталья Мокрышева. Здоровым считается показатель до 80 сантиметров. Для детей единых норм нет. Оценку должен проводить врач. Об этом рассказала академик Наталья Мокрышева. Квас в окрошке может вызвать обострение у людей с гастритом и повышенной кислотностью. Об этом предупредила врач-эндокринолог Дарья Подчиненного в связи с началом сезона холодного супа. Вместо кваса она рекомендует использовать кефир или нейтральную минеральную воду. Также диетолог советует заменить колбасу на курицу или индейку и добавить больше зелени. Это сделает блюдо полезнее. Это были новости медицины. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на Радио Звезда. На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем разговор о русских городах в отечественной литературе. Санкт-Петербург. О нем писали Гоголь, Достоевский, Пушкин.
5: Прошло 100 лет, и юный град, полночных стран краса и дива, из тьмы лесов, из топи блат вознесся пышно, горделиво.
4: Вроде бы один и тот же город, но у каждого литератора он свой, особенный и неповторимый. Вот вам примеры. Что называется, почувствуйте разницу.
6: Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих 400 рублей в год жалования или около того. Враг этот никто иной, как наш Северный Мороз. Хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В 9 часу утра Именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их.
4: Это Гоголь. Питер у него такой, холодный и морозно-трескучий, что правда. А вот Достоевский и совсем уже иная картина.
7: На улице жара стояла страшная. К тому же духота, толкотня, всюду и звездка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины.
4: Литературный Петербург XIX века предстает перед нами как какое-то очень мрачное, холодное или очень жаркое место. Складывается ощущение, что город хочет выгнать людей. Он словно отторгает их своим мерзким состоянием. Что, конечно же, не совсем так. Это специально созданный образ для всего лишь одного конкретно взятого произведения. Сейчас объясню. Вот смотрите. Атмосфера духоты в романе Достоевского «Преступление и наказание» намеренно усугубляет отношения между петербуржцами. Невыносимая жара давит на них, буквально съедает и уничтожает. Зачем такие крайности? Да потому что именно в таком городе Раскольников еще больше чувствует себя полным ничтожеством. Вот и весь секрет.
8: Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темнорус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которые он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порой мешаются, и что он очень слаб. Второй день, как уж он почти совсем ничего не ел. Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться. А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромную ломовую лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» и заорал во все горло, указывая на него рукой. Молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и с самым безобразнейшим углом, заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его. «Я так и знал», — бормотал он в смущении, — «я так и думал. Это уж всего сквернее, вот эдакая, какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь. Весь замысел может испортить. Да, слишком приметная шляпа, смешная, потому и приметная. К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит. За версту заметят, запомнят. Главное, потом запомнят, а и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее. Мелочи, мелочи главное. Вот эти-то мелочи и губят всегда и все. Идти ему было немного. Он даже знал, сколько шагов от ворот его дома. Ровно 730. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразную, но соблазнительную дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе. И несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, безобразную мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя все еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать пробу своему предприятию, и с каждым шагом волнение его возрастало все сильнее и сильнее.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Николай Васильевич Гоголь мечтал приехать в северную столицу, еще будучи в гимназии. Вот его письмо матери от 1827 года.
9: «Ежели об чем я теперь думаю, так это все о будущей жизни моей. Во сне и наяву мне грезится Петербург».
4: Однако первое время, когда юный писатель бедствовал и делал первые, пока еще неудачные шаги на поприще литературы, город показался ему весьма бездушным и очень мрачным. Зато потом, когда Гоголь, что называется, пообвыкся, ситуация резко изменилась.
10: Нет ничего лучше Невского проспекта. По крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы? О, дамам еще более приятен Невский проспект. Да и кому ж он неприятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гулянием. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель петербургской или выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес, календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект. Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга. Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои. И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит. И миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающий свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу. И гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток!
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о русских городах в отечественной литературе. Всего вам доброго! И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Пройдут столетия, и наши праздники.
12: И каждому дано яблоко.
11: Если звезды зажигают, значит, тому пусту.
13: Пред нами огромные разнообразные работы.
3: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Один за всех и все за одного.
4: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Наука на чердаке.
2: Вечный вопрос, так можно ли есть на ночь или нельзя? Ученые уверены, это даже полезно, смотря что есть.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Недавние научные исследования показывают, все зависит от того, что именно и в каком количестве вы едите. В недавнем эксперименте ученые изучили влияние ночного приема белка на здоровье 50 мужчин в возрасте около 72 лет. С годами наши мышцы хуже используют белок из пищи для восстановления роста. Это явление называется анаболической резистентностью. Участников разделили на 4 группы. Каждая получала перед сном разные напитки. Или плацебо, или 20 граммов казеина, или 20 граммов казеина с добавкой лейцина. Это такая аминокислота, которая стимулирует рост мышц. Или 40 граммов казеина. Казеин – это медленно усваиваемый белок, который содержится, например, в твороге. Белки в напитках были помечены специальными изотопами, что позволило отследить их путь в организме через анализы крови и биопсию мышечной ткани. Результаты впечатлили. 40 граммов казеина усваивались на 53% за ночь, а синтез мышечного белка увеличивался на 33% по сравнению с плацебо. Неожиданно? Скажите? Вообще-то, традиционное убеждение о вреде еды на ночь имеет под собой, конечно, все основания. Люди, которые много едят перед сном, действительно чаще набирают лишний вес и страдают от проблем с обменом веществ. Но детальный анализ показал, негативные эффекты связаны в основном с большими порциями калорийной смешанной пищи. Небольшие порции определенных питательных веществ ведут себя совсем по-другому. Легкий перекус около 150 калорий или порция одного типа макронутриентов, например, только белок, могут даже принести пользу. Такой перекус способен немного ускорить обмен веществ на следующее утро.
1: Наука на чердаке.
2: Особенно интересные результаты были получены для людей с лишним весом. Если женщины ели небольшой белковый или углеводный перекус на ночь без физических нагрузок, у них слегка ухудшалась чувствительность к инсулину утром. Но стоило добавить регулярные тренировки, и негативный эффект исчезал. Более того, у тех, кто сочетал белковый перекус на ночь с физическими упражнениями, улучшались показатели сердечно-сосудистого здоровья, включая снижение артериального давления. Масштабные исследования с участием 124 тысяч американцев в возрасте от 15 лет выявило парадоксальную картину. Люди, которые ели или пили менее чем за час до сна, в среднем спали дольше. Женщины на 35 минут, мужчин на 25 минут. Однако те же самые люди в 2-3 раза чаще просыпались ночью и бодрствовали более получаса. Ну, возможно, организм компенсирует беспокойный сон его продолжительностью. Оптимальным временем для последнего приема пищи оказался период от 2 до 6 часов до сна. Это снижало вероятность как недосыпа, так и пересыпа, а также ночных пробуждений. Какие тут у нас последуют практические выводы? Наука дает четкие рекомендации. Пицца на ночь действительно очень плохая идея. Но вот творога какого-нибудь на 150-200 калорий как раз хорошая. Небольшая порция белка перед сном может даже помочь пожилым людям бороться с потерей мышечной массы. И особенно, если вы занимаетесь спортом, легкий белковый перекус на ночь может принести дополнительную пользу для здоровья. Главное правило – состав и размер порции имеют решающее значение.
1: Наука на чердаке.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывали детей.
3: Отравился Америка.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет.

0: удобнейшая армейская вещь,
1: которая объединяет нож, отвертку и открывашку. Придумана в Швейцарии.
2: А вот и нет.
3: Главным прототипом этих ножей считаются складные изделия из Германии начала 19 века. Правда, в них был скудный набор инструментов. Карл Эльзенер, швейцарец, этот немецкий нож серьезно усовершенствовал. Добавил второе лезвие, штопор и отвертку, а также уменьшил размер рукояти. Модель получилась и функциональнее, и удобнее. Этот нож Эльзенер и запатентовал в 1897 году. Отсюда в мире повелось называть складные многофункциональные ножи швейцарскими.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Но что самое интересное, весьма похожий инструмент использовался еще во времена Древнего Рима. Складной нож, обнаруженный археологами, датируется 3 веком нашей эры.
0: И что он собой представляет?
3: А знаете, кроме лезвия, содержит приличный таки набор. В нем еще ложка, вилка, шило, зубочистка и специальный крюк, при помощи которого доставали из раковин улиток.
2: А вот и да.
4: Что вы говорите?
5: Любой театрал, да и просто образованный человек знает, если в первом акте на стене висит ружье, рано или поздно оно обязательно выстрелит. Но не каждый театрал в курсе, откуда появилось слово «оружие». Для начала договоримся. Существительное «оружие» и «орудие» не имеют друг к другу никакого отношения. Доказано лингвистами. Нашему ружью придется подыскивать иных родственников. И чтобы это сделать, мы заглянем в самую суть слова. Что представляет собой любое оружие? Зачем оно нужно? По большому счету, оно предназначено только для одного. Чтобы что-то взорвать, сломать, проткнуть. Мы в одном шаге от решения сегодняшней загадки. Колющие предметы, вроде ножей и кинжалов, пока отложим в сторону. Давайте-ка лучше о животных. Каким они пользуются оружием? Тигры и львы – острыми клыками. Птицы – клювом. А что у оленей и быков? Правильно, им помогают рога. В болгарском языке корень «рог» лег в основу глагола «прокалывать». Вполне ожидаемо. А теперь прислушайтесь. Рог и оружие. Не правда ли, есть что-то общее? В языке иногда так бывает. Пути двух слов давно разошлись, но родственные связи остались. Все как у людей.
4: Да что вы говорите?
6: Сегодня в программе «Область знаний». Средневековый город и горожане. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь,

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. ФСБ России совместно со спецслужбами Белоруссии предотвратила попытку ввоза в нашу страну более 500 взрывных устройств для терактов. Об этом сообщил директор спецслужбы Александр Бортников. Он также подчеркнул, что Запад превратил Украину в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России.
2: По сути, в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучение военных систем искусственного интеллекта, отработки новых форм и методов войны под чужим флагом. Под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества. Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов.
1: Бортников добавил, что страны НАТО продолжают программу создания биологического оружия избирательного действия. По его словам, биолаборатории находятся в том числе в странах СНГ. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» уже более 2 недель находится под непрекращающимся огнем украинских войск, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Противник обстреливает жилые дома, школы, энергообъекты, есть человеческие жертвы. «Росатом» информирует о ситуации руководство страны и запросил дополнительные встречи с МАГАТЭ, чтобы поставить вопрос о безусловном обеспечении безопасности жителей и сотрудников станции. Британия расширила антироссийские санкции, введя ограничения против 14 организаций и 4 физических лиц, связанных с платежными системами. Под запрет попали заместители гендиректора системы международных расчетов А7 Игорь Горин и Ирина Акопян, а также исполнительный директор платежной системы ИДФИКО Сергей Менделеев. Ограничения также затронули Киргизский Евразийский сберегательный банк и ряд компаний из России, Британии, Панамы, Грузии, Арабских Эмиратов и других стран. Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня. В МИД Исламской Республики заявили, что американская армия за последние 48 часов вопиющим образом нарушила перемирие и пообещали не оставить это без ответа. Ранее сообщалось о взрывах в портовом городе Бендер-Аббас, а КСИР заявил о нарушении границы американскими беспилотниками и истребителем F-35. В Центральном командовании США утверждают, что удары наносились для защиты американских сил, а режим прекращения огня продолжает действовать. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Произносим фамилию Милорадович, и память тут же выдает готовую картинку. Образ, знакомый еще со школы. 1825 год, Петербург, Сенатская площадь, восстание декабристов. Столичный генерал-губернатор Михаил Милорадович пытается успокоить бунтовщиков, пытается и получает пулю. Подло, со спины, из-под тишка. Полководец падает с лошади, бормоча то ли в бреду, то ли вполне осознанно странные слова. Без страха и упрека, без страха и упрека. Пулю извлекли, показали умирающему. Он глянул на нее и воскликнул: «Слава Богу, она не солдатская, гражданская. Теперь я совершенно счастлив». Его родина – Сербия. Милорадовичи переехали в нашу страну в начале 17 века. Бежали от турок. Не захотели менять веру православия. Три брата – Михаил, Гавриил и Александр – служили Петру Первому. Участвовали в походах, пулям не кланялись. И все же самым известным офицером русской армии стал правнук Михаила, его тезка Михаил Андреевич Милорадович. Любимец Суворова. Отважный, порядочный офицер. Его уважали все, и свои, и враги. Особенно ценились в Милорадовиче слово чести и отчаянная неустрашимость. Когда в одной битве неприятельский офицер вынес кресло и поставил его перед бруствером, чтобы демонстративно попить кофе под русскими пулями, то Милорадович тотчас же приказал выставить на виду у французов сервированный стол, дабы отобедать на самом опасном участке фронта. Противник поступок российского генерала оценил. В 1812-м наши войска окружили вражеский полк. Солдаты Бонапарта заявили: «Сдадутся только Милорадовичу, иначе будут сражаться до последнего». Михаил Андреевич капитуляцию принял. «Для меня еще не отлита пуля», — говорил он. Нашелся умелец, боевик Каховский. Он не просто изготовил заряд, он сделал на нем острые зазубрины, чтобы больнее, чтобы наверняка. Детей у погибшего генерала не было. Однако в русской армии вплоть до 1917 года продолжали служить родственники Милорадовича, его двоюродные братья, внуки и правнуки. Дипломаты, морские офицеры, полководцы, общественные деятели. Все они честно исполнили воинский долг, повинуясь заветам старинного девиза «Без страха и упрека».
1: Служивые люди. Милорадовичи. Воинские династии России.
0: Радиозвезда.
1: Тайная война.
3: История мирового шпионажа.
4: Чарли Чаплин, Джон Рокфеллер, Альберт Эйнштейн. Все они приходили к нему в гости, не подозревая, что посещают один из крупнейших законспирированных центров советской разведки на территории США. Имя радушного хозяина
1: – Лев Термен.
4: В 1922 году он демонстрировал свои изобретения в Кремле. Новейшие на тот момент устройства сигнализации и терминвокс. Ленину так понравился первый в мире электронный музыкальный инструмент, что он даже попытался сыграть на нем – жаворонка Михаила Глинки. Получилось или нет, сегодня вряд ли кто вспомнит. Известно, правда, что после знакомства с Владимиром Ильичем изобретатель Лев Термен получил разрешение посетить музыкальную выставку во Франкфурте на Майне. Так началось его международное турне. Берлин, Гамбург, Дрезден. И повсюду грандиозный успех. В 1928 году все немецкие газеты наперебой сообщали:
5: термин «вокс» — это небесный инструмент. Его голос будто бы вырос из далеких времен и пространств. Непонятность, откуда идет звук, потрясает.
4: Мало кто знал тогда, что европейское путешествие термена — это всего лишь экзамен на прочность, а советская школа разведки уже подготовила для него первое секретное задание.
3: Тайная война.
4: В 1928 году Лев Термен неожиданно переезжает в США, оставаясь при этом советским гражданином. ЦРУ еще не было, и американские спецслужбы этот любопытный факт благополучно прошляпили. А тем временем Термен быстренько патентует в Нью-Йорке «Терменвокс» и арендует на 99 лет шестиэтажное здание в центре города для музыкально-танцевальной студии. Подозрений это также не вызовет. А зря. Музыкальная студия Термена всегда была полна знаменитостей. Яша Хейфиц, Альберт Эйнштейн и даже будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр. Гости не подозревали, что все разговоры записывались и по секретным каналам передавались в Москву. Но вскоре что-то пошло не так. В 1938 году Льва Термена срочно отозвали в Россию и арестовали. Обвинения были надуманными. Пропаганда фашизма и подготовка убийства известного советского революционера. Якобы именно Термен собирался послать с территории США особый радиосигнал и взорвать спрятанный в Пулковской обсерватории фугас. А в это время в помещении должен был находиться Сергей Киров. Бред полный. Но Термену дали 8 лет. Первое время он отбывал срок в Магадане, после чего талантливого изобретателя неожиданно перевели в секретное конструкторское бюро, где его ассистентом был Сергей Королев. Именно он, Лев Термен, разработал первые беспилотные летательные аппараты, управляемые по радио, прообразы современных крылатых ракет. Именно он, Лев Термен, придумал новейшее по тем временам подслушивающее устройство «Златоуст». Оно было вмонтировано в деревянное панно, подаренное нашими пионерами американскому послу в Москве в 1945 году. Жучок нашли только 7 лет спустя, однако принцип его действия агенты ЦРУ так и не смогли понять. Льва Термена реабилитируют в 1947-м, но он будет продолжать работать в закрытых конструкторских бюро НКВД, используя знания радиофизика для решения специальных задач. Разработает подслушивающую систему «Буран». Он проживет долгую жизнь, а в 1991 году в возрасте 95 лет неожиданно вступит в ряды КПСС. Когда его спросят, зачем он это сделал, Лев Сергеевич тяжело вздохнет и ответит: «Я обещал Ленину».
3: Лев Термен. Тайная война.
6: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынес стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкунова и Марии. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».
11: Снова над родиной темные тучи стеной. Снова зарницы сверкают и слышится гром. То ли прошедший, а то ли грядущий святой. Все не дающий покоя нам битвы со злом. Звон колокольный снова на

0: снова над родиной темные тучи стеной.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: История награды.
3: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя.
4: За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.
3: В 1994 году медаль за отвагу вновь была введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости.
4: Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
3: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, колонна 3-й стрелковой дивизии шла в направлении села Балаклея Харьковской области. Недалеко от населенного пункта наши бойцы попали в засаду. После артиллерийского обстрела старший прапорщик Анатолий Семенов покинул боевую машину, занял позицию со своими товарищами и вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой противника. Враг отступил. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач, старший прапорщик Анатолий Семенов был награжден медалью за отвагу.
2: Радио «Звезда». Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
5: Господа, капиталисты, до свидания.
6: Весной 1956 года между Великобританией и Советским Союзом разгорелся дипломатический скандал. Крейсер Балтийского флота «Орджоникидзе» находился с дружественным визитом в Англии. Во время стоянки в Портсмуте капитан корабля Георгий Степанов получил тревожное донесение. В непосредственной близости от объекта замечен аквалангист. Существует угроза диверсии. После проведенного расследования советское посольство в Лондоне заявило ноту протеста. Британские военные отрицали свою причастность к произошедшему. Так откуда взялся загадочный аквалангист? И чем заинтересовал неизвестные спецслужбы обычный с виду корабль? Крейсер «Орджоникидзе» проекта 68 БИС был спущен на воду в 1950 году. Это был достойный противник для любого корабля того времени. 12 пушек калибра 152 мм, 2 минно-торпедных аппарата и мощная зенитная артиллерия. Все это позволяло использовать крейсер во всех видах морских операций. Но главная изюминка проекта скрывалась под ватерлинией. Во время швартовки советского крейсера англичане обратили внимание, с какой легкостью он лавирует в ограниченном пространстве гавани. Обычно корабли такого класса швартуются в течение нескольких часов. Советские моряки уложились в 30 минут. Повышенную маневренность крейсеру обеспечивала новейшая разработка советских инженеров. В специальных нишах в носовой части корабля находились дополнительные рулежные винты. С их конструкцией и решила ознакомиться английская разведка. Ранним утром 19 апреля британский боевой пловец Лайонел Крэп направился в сторону стоящего на рейде советского крейсера. Однако пробраться незамеченным ему не удалось. Вахтенные матросы сумели разглядеть диверсанта. На базу Лайонел Крэп не вернулся. По одной из версий, он погиб в схватке с советским аквалангистом. По другой, был затянут под винты корабля. тайна крейсеров проекта 68 БИС еще долгое время оставалась неразгаданной.
7: Радиограмма.
8: Историческим ядром нынешней армии Ирана стала персидская казачья бригада, сформированная из русских офицеров в 1879 году. Персия до 1914 года не имела регулярной армии, только стражу шаха и ополчение. В состав казачьей бригады вошли 4 конных, пехотный батальон и 2 артиллерийские батареи. Всего 1750 человек. Бригада подчинялась лично шаху и быстро стала важной опорой его власти.
7: Радиозвезда.
9: Чье призвание у

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости общества и потребительского рынка. С июня в супермаркетах введут новшества для покупателей. На кассах самообслуживания появится автоматическая блокировка просроченных товаров. Кроме того, будет усилен контроль веса продуктов и запрет на вскрытие упаковки до оплаты. Как это будет работать, «Радио «Звезда» рассказал генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
3: Здесь задействована будет, скорее всего, какая-то модель компьютерного зрения. И здесь надо понимать, что невозможно сделать систему, которая будет 100% всегда говорить правду. Соответственно, вот придется там вертеть этот пакет со всех сторон, показывать камере, которая там должна пикнуть зеленым цветом. Это будет неудобно. В конце концов, все пойдут к людям, к кассирам, потому что в итоге это окажется быстрее.
2: Кроме того, кассы самообслуживания начнут активнее использовать систему маркировки «Честный знак» для проверки подлинности товаров. За первые 3 месяца этого года продажи энергетических напитков в рознице сократились на 7% по сравнению с прошлым годом, а их производство снизилось почти на 15%. Об этом сообщает «Коммерсант». Это первый заметный спад после длительного периода роста. Причины – введенный год назад запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним и повышение акциза на сахаросодержащие напитки. Из-за этого средняя цена упаковки выросла на 16%. Импорт энергетиков, напротив, увеличился почти на 17%. В январе-апреле россияне потратили на зарубежную посуду 3,5 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Ведомости». По данным ряда онлайн-площадок, продажи кухонной утвари выросли в 5 раз, а средний чек увеличился на 15%, превысив 18 тысяч рублей. На некоторых маркетплейсах спрос на такую продукцию прибавил 120%. Эксперты связывают рост с расширением ассортимента и параллельным импортом. Леонид Слуцкий обратился в Институт русского языка имени Виноградова с просьбой разъяснить значение термина «шрингфляция». Так называют уменьшение веса или объема товара при сохранении цены. Политик попросил предложить русскоязычные аналоги или создать новое слово. По его словам, иноязычный термин активно используется в СМИ и экономике, но его употребление носит несистемный характер. Это были новости общества и потребительского рынка. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
6: И считал, но осуждаю.
4: Писатели подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио «Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио «Звезда».
7: Реклама.
8: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
9: 6+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: В начале 1697 года в Западную Европу выехало Великое Русское посольство. 20 дворян и 35 волонтеров-добровольцев. Они желали обучиться делу морскому. Среди прочих числился урядник Преображенского полка Петр Михайлов. На самом деле будущий император России Петр Великий.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Урядник. Унтер-офицерский чин в казачьих войсках, в русской гвардии, в армии и на флоте. В старославянском значении урядник – это чиновник или некое должностное лицо. Он мог руководить 10 разнорабочими бойцами или корабельных дел мастерами. История воинских званий. В начале 18-го столетия на Воронежской верфи был спущен на воду первый линкор России «Гота-предестинация» или «Божие предвидение». На первом этапе строительства над судном трудились 34 иностранных мастера: голландцы, англичане, датчане, австрийцы и греки. Русских было только четверо: Федосей Скляев, Лукьян Верещагин, Немцов и сам Петр Первый. В то время он находился в должности обычного урядника.
2: По случаю присвоения.
1: Наш государь был человеком дальновидным. Корабли строились не только в Воронеже, но и в Ступине, Брянске и Павловске. Желающие проходили ускоренные курсы обучения на корабельных мастеров и подручных работников. Так Петр I стал урядником. Помимо первого русского линкора, его считают создателем яхты «Либе» и линейного корабля под названием «Ластка».
2: История воинских званий.
1: Что ж, в те далекие времена русские урядники, да и все остальные мастера, конечно же, действительно потрудились на славу. За 30 лет, вплоть до 1725 года, в нашей стране появился регулярный Азовский, Балтийский и Каспийский флот. Было построено более 100 линкоров, 40 фрегатов, 6 десятков бригантин, сотни галер и бомбардирских кораблей. А незадолго до этого учредили Андреевский флаг – белое полотнище с голубым крестом по диагонали. Под ним сражались, побеждали и умирали многие поколения российских моряков, прославляя родину своими подвигами.
2: Урядник. По случаю присвоения.
3: Радиозвезда.
4: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
5: 10 век. Рать князя Владимира остановилась у реки Трубеж, чтобы сразиться с войском печенегов, расположившихся на другом берегу. Пока в котлах варились щи из крапивы, полководец выбирал на бой самого могучего воина. Среди прочих на поединок вызвался и Ян Усмарь, кожевенных дел мастер, который прославился тем, что одним ударом руки мог убить быка. Ян Усмарь. богатырь, который упоминается в русских летописях X-XI веков. Его ратные подвиги, смелость и отвага подробно описаны в старинных книгах, как и рецепты исконно русского блюда супа из крапивы. В старые времена крапива почиталась как священное растение, известное своими целебными свойствами. Из крапивы изготавливали прочные ткани, из которых шили рубахи, в том числе нательное белье для воинов. Крапивная одежда хорошо носилась и помогала при ранениях, останавливала кровь и заживляла раны. Особой любовью крапива пользовалась в русской кухне. Ее сушили, солили, добавляли в закуски и похлебки. Крапивный суп готовили так. Варили мясной бульон, в него добавляли измельченную морковь или репу, доводили до готовности, затем бросали в котел луковицу и мелко нарубленную крапиву, предварительно ошпаренную горячей водой. Как только крапива приобретала характерный коричневатый оттенок, в варево добавляли взбитое в пену яйцо. Похлебку снимали с огня и разливали по плошкам. Для вкуса блюдо заправляли сметаной. Еда получалась очень сытной и полезной, даже целебной. Ведь в крапиве витаминов, например, С, гораздо больше, чем в любом другом растении. А тогда, в 992 году, на реке Трубеж побил русский богатырь печенежского воина. Поднял над головой, да ударил о землю. Пораженные враги в ужасе бежали. Князь Владимир повелел возвести на этом месте крепость Переяславль, а в честь победы устроить пир. Среди приглашенных на трапезу был и прославленный воин Ян Усмарь, которому в дальнейшем народ дал другое имя – Кожемяка. Богатырь от застолья не отказался. Ел, пил с князьями за одним столом и думал.
4: Война войной, а обед по распорядку.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Средневековый город и горожане. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Нарния. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка. Стрелковое оружие. Автомат Никонова.
1: В начале 90-х годов прошлого века в нашей стране был объявлен конкурс на создание оружия повышенной эффективности. Проще говоря, планировалось заменить устаревшую модель АК-74. Задача не из простых. Шутка ли? Превзойти лучшие образцы

0: самого Михаила Калашникова. Кто на это решится? Нашелся смельчак. Знакомьтесь, Геннадий Никонов. Талантливый изобретатель, конструктор, популяризатор авиамоделизма. К тому моменту он был известен лишь тем, что создал ряд охотничьих ружей и разработал, к юбилею Леонида Брежнева, самозарядный охотничий карабин «Изюбр» под мощный боеприпас калибра 7,62 на 51 миллиметр. Но это было только начало.
1: Оружейка.
2: Стрелковое оружие.
1: Автомат Никонова.
0: Пробный экземпляр этого оружия изготовили на предприятии «Ижмаш». Внешне образец Никонова очень напоминал знаменитый «Калаш». А вот начинка нового автомата, то есть его внутренняя конструкция, удивила многих. Прежде всего, система с накоплением импульса отдачи. Звучит совсем уж непонятно, но на самом деле все просто. Полигон, мишень, автомат, выстрел и тут же отдача. Приклад бьет в плечо, ствол оружия дергается вверх. И так каждый раз. Но это было когда-то. Абсолютно новая никоновская система накопления импульса начинала действовать на автомат только после второго выстрела. Грубо говоря, два патрона на выход и лишь потом отдача. Что это давало? Высокий темп и высокую кучность стрельбы. Преимущество? Конечно.
1: Автомат Никонова.
0: Все бы хорошо, но что-то пошло не так. Ведь какие были времена? Россия 90-х. Где взять деньги? Конструкция нового оружия оказалась очень сложной, а про себестоимость всего лишь одного экземпляра лучше и не говорить. Дороговато. И уникальный автомат нового поколения оставили только для вооружения спецподразделений армии и Министерства внутренних дел.
1: Автомат Никонова. Оружейка.
3: Операции специальных подразделений.
4: Долгая Северная война России со Швецией. Июль 1714 года. Полуостров Гангут, Финляндия. Первое крупное сражение молодого российского Балтийского флота. С триумфом встречали русскую эскадру, вернувшуюся к своим берегам.
5: Эй, матрось! Неужто с русской галер?
6: Ну?
5: Из Финляндии вернулся. Галь, что знаешь о мысе Гангут? Скажи.
6: Вернулся, видел. Царь-батюшка-то наш, Петр Алексеевич, на абордаж пошел.
5: Ты по порядку давай, а то мы тут ничего толком понять не можем.
6: Это можно. Наш флот шел к Аландским островам для высадки десанта в Швеции.
5: Ага, а шведы что?
6: Шведский флот преградил нам путь. У того самого Гангута. Силы были неравны. У шведов и кораблей было больше, и орудий. А царь Петр их обманул. По ложному пути направил.
4: Петр I велел устроить в узком месте полуострова деревянный настил, переволоку, якобы для переброски галер в тыл врага. Шведский командующий Ватранг направил на перехват отряд Эреншольда из 9 судов. А еще 11 судов послал к месту стоянки наших кораблей. Петр I воспользовался разделением сил противника.
6: Ну, а потом наступил штиль. Из-за безветрия-то шведские парусные корабли не смогли это маневрировать.
5: А наши-то?
6: А наши на весла. Грибная флотилия обошла корабли Ватранга и блокировала суда Эреншольда.
5: А наш царь предлагал им сдаться?
6: Отказались. Тогда царь Петр отдал приказ атаковать главные силы противника. Две атаки наши были отбиты. Но в третий раз наши русские галеры сумели подойти вплотную к шведским судам. И сцепились.
4: Русские матросы захватили 10 судов вражеской эскадры, в том числе и флагманский фрегат «Элефант» под командованием контр-адмирала Эреншольда. Потери шведов составили около 400 человек убитыми, 600 пленными. Шведский флот отступил. Решительность командования и героизм матросов позволили нанести поражение превосходящим силам противника. Война продолжалась еще 7 лет, но русская победа у полуострова Гангут имела большое военно-политическое значение. Русский флот открыл себе путь на просторы Балтийского моря.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: Коллеги, спасибо за фидбэк.
9: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Один за всех и все за одного.
3: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Ресное Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что наши средства противовоздушной обороны за сутки сбили 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» производства Франции, 10 управляемых авиабомб и 255 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены 2 украинских безэкипажных катера. В Лаос прибыли военнослужащие Восточного военного округа. Там они проведут курс подготовки специальных подразделений Народной армии страны «Тайфун-2026». Кроме того, примут участие в совместном учении «Ларос». Подробности рассказал начальник штаба руководства маневрами Альфред Шамсуддинов.
1: Поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Вы заслужили их боевых действий, проявив мужество, отвагу, храбрость, самоотверженность. Вы настоящие защитники Отечества. Вся страна, вооруженные силы, гордятся вами, уверены близкие. Спасибо вам.
0: Начальник генштаба Народной армии Лаоса генерал-полковник Сайтяй Коммасит отметил важность тренировок для совершенствования методов управления и слаживания между подразделениями вооруженных сил Лаоса и России. По его словам, это способствует сплоченности личного состава и повышению готовности к решению совместных задач в борьбе с терроризмом. На главной базе Северного флота Североморске прошло расширенное заседание Военного совета флота. На нем подвели итоги за зимний период обучения и поставили задачи на летний период обучения этого года. Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что все спланированные в зимнем периоде учебного года мероприятия учебно-боевой деятельности отработаны в полном объеме. Органы военного управления выполнили задачи, поставленные на зимний период обучения этого учебного года. По его словам, одна из главных задач, решаемых флотом, — поддержание боевой способности подразделений, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил генерал армии Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим Южной группировки войск.
1: Поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Вы заслужили их боевых действий, проявив мужество, отвагу, храбрость, самоотверженность. Вы настоящие защитники Отечества. Вся страна, вооруженные силы, гордятся вами, уверены близкие. Спасибо вам.
0: Награждены были бойцы 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Среди врученных наград ордена мужества, медали Суворова, Жукова за отвагу и за храбрость. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
2: Тяните билет, идите готовиться.
3: Как долго шла столетняя война? Сколько жизней унесла средневековая чума? Почему произошла кровавая резня в Варфоломеевскую ночь?
4: Учил, но забыл. Не беда. Обо всем расскажет главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Средневековый город и горожане. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров.
1: Область знаний.
3: Город как тип поселения существует не менее 10-12 тысяч лет, а то и больше. Но мы поговорим о городах средневековых, причем именно средневекового Запада. Хотя, конечно, везде были города, и на Западе вовсе не самые большие, не самые красивые и даже не самые интересные. Но они чем-то отличались от всех остальных. И, как говорил социолог Макс Вебер, они отличались тем, что у них было особое право, и они в правовом отношении отличались от окружающей территории. И в этом специфика западного города с его точки зрения Вебера. Когда это произошло? Античная эпоха, и Греция, и Рим – это, конечно, эпоха городов, муниципиев, полисов. Но есть ли преемственность между городами античными и средневековыми? Даже когда они утверждали, что преемственность есть – на самом деле ее не было, потому что античные города кончаются как особый тип организации, политической организации пространства. А вот что приходит им на замену – это вопрос, потому что в источниках про это почти никогда не говорится. Какие-то города действительно средневековые, они действительно под властью епископа с римских времен оставались на том же самом месте и потом уже приобрели новое какое-то качество. Какие-то нет, какие-то создавали заново. О многих мы ничего не знаем, как они назывались. Например, Гнёздово в Смоленской области знаменитое. Как оно называлось, непонятно. Но это город еще какой, там эти самые викинги жили. Шведский город Бирка, датский город Хедеби этого времени. Очень интересные крупные центры, но они исчезают. И это только археологи могут что-то сказать здесь. Если говорить о письменных источниках, то мы почти ничего об этих городах не знаем. То есть, знаем много. Многие очень часто говорят, пошел туда-то, взял этот город, сел в этом городе. Или святой, житие святых, вот он пришел в этот город, и горожане его приветствовали. А вот здесь он поцеловал прокаженного, да, и прокаженный выздоровел. Все это происходит в городе. Но больше мы о городе ничего не знаем. Город – это локус, пространство – это объект, а не субъект действия. А субъектом он становится, начинает становиться именно в XI веке, причем ближе к второй половине этого XI века. То есть тот период, когда средневековый Запад и становится тем самым средневековым, запятая, феодальным Западом, с замками, рыцарями, с римским папой, с властью императора, который претендует на универсальную власть и поэтому соперничает с римским папой, с гербами, с крестьянством, зависимым, независимым и так далее. Вот весь этот набор качеств, он формируется на рубеже XI-XII века, когда Запад вступает в фазу роста, в фазу развития, даже демографического. Ну да, климатический оптимум наступил, Гольфстрим там стал теплее, да, безусловно, но это происходит не только на Западе, а рвануло вот именно на Западе. Рвануло в буквальном смысле этого слова, потому что население за один, ну, с XI до конца XII века удвоилось в Западной Европе. Это показывают данные там археологии и так далее. Это очень большой рост, такой рост будет только в XIX веке, во время промышленного переворота. Значит, что-то там такое вот интересное происходило, в том числе и города. Итак, папство, феодальные замки, что еще демография, что еще забыл сказать, право. Идет так называемая рецепция римского права. Некоторые говорят, что это никакое не римское право, это что-то другое, но это что-то другое, которое при помощи логики Аристотеля обрекается в некоторые формы и становится способом описания мира. Тогда и возникают города, для них свойственно в той или иной степени, ну, в общем, для всех свойственно корпоративное устройство. Они самоуправляющиеся автономные структуры. И неважно, это огромный город типа Венеция, или это маленький сельский город, который так и под властью сеньора остался, но у него все равно есть какая-то своя корпорация, свое самоуправление. Появляется особое городское право, и появляется, что очень важно, люди, которые могут сформулировать какие-то, то есть облечь вот это вот право в слова, есть термины, есть какой-то вот этот самый правовой язык. Это очень важно. Вот если сравнивать там Новгород и Венецию, они очень похожи. Но в Венеции появляется вот эта вот правовая особенность, а в Новгороде они пытаются это найти, но там нет языка для этого, нет вот этого языка римского права. Это не значит, что Новгород хуже, он даже лучше.
2: Средневековый город и горожане.
1: Область знаний.
3: Кто, собственно говоря, был вот этим мотором создания корпорации? Как правило, это элиты городские. И, как ни странно, это элиты сеньориальные. То есть, это те люди, которые, ну, министериалы, это служилые люди сеньора, чаще всего это епископ, они служат епископу, какие-то богатые землевладельцы, которые владеют землями и подключаются к торговле. Они делают первый шаг. Ну, например, сеньор говорит, а вот надо мост починить. Прекрасно, давайте соберем деньги, а для этого нам нужно провести вот раскладку, давайте выберем людей, которые будут собирать деньги и так далее. Нужно стенами обнести. Да, собирают, создается какая-то организация для этого, и так потихонечку формируется основа, которая иногда будет называться коммунной, иногда как-то по-другому. Чаще всего они дают друг другу присягу. Присягой никого в то время не удивишь. Вассал и сеньор, они связаны вассальной клятвой. И тут тоже они связаны, вассальные клятвы. Причем клятву они приносят не просто, честное слово, а они приносят клятву на святых мощах, как правило, того сеньора, который является патроном вот этого места. Это очень важно. И если ты эту клятву нарушил, то ты, соответственно, будешь иметь дело с этим святым, которого ты тем самым обидел. Это важно. Но эта клятва горизонтальная, а не вертикальная. Они дают ее друг другу, что, в общем, было ново, удивительно и какую-то придавало им особую устойчивость. Город обрастает всякими хартиями вот сеньоров, может быть, даже несколько сеньоров их там, которые дают разрешение иметь свой суд, собирать деньги и так далее. Не все города добились, некоторые города так и остались сеньориальными, но ничего страшного, тем не менее, они были городами. Забегая вперед, я скажу, Париж, крупнейший город Средневековья, и еще какой город? Он так и не стал вольным городом, и у него не было коммунальной хартии. Он был сеньориальным городом, у него было два сеньора – парижский епископ и король. Ну и как-то ничего, у них при этом было и свое самоуправление, и стены, и они заявляли о себе еще как погромче многих других. Степень свободы разная. Республики, ну, Венеция, прежде всего, в какой-то степени, Генуа, итальянские города-государства, как мы говорим, вольные города, коммуны – есть сеньориальные города с самоуправлением, есть маленькие города, города бывают большими, ну вот большой город Париж, считается, что очень много, 200-250 тысяч жителей, это фантастически много, там Венеция, Милан, Рим, это вряд ли больше 100 тысяч, Флоренция 1100, иногда 120, но зато рядом очень много мелких городов, которые входят в эту единую систему. Вообще же городского населения, естественно, немного, в среднем по Европе 10, ну, максимум 15%, хотя есть зоны наиболее урбанизованные, где иногда треть, иногда даже половина населения живет в городе. Это Тоскана. Но в городе не значит там Флоренция или Лука. Это Флоренция, Лука, но и куча маленьких городов. Вот такой горожан там действительно много. Ломбардия, то есть Северная Италия, и зона вдоль Рейна, Рейнская область, и, конечно же, Нидерланды, Нижние земли. Вот это урбанизированная зона. Причем, если в Италии это, да, римское наследие здесь сильное, то о Германии это сказать можно в меньшей степени, а о Нидерландах вообще лучше не говорить. Тем не менее, это зона интенсивной городской жизни, там очень большая плотность городского населения.
1: Область знаний.
2: Реклама. Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата.
0: Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Средневековый город и горожане. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров.
1: Область знаний.
3: Города могут образовывать союзы. И эти союзы бывают экономическими, политическими и военными. Они могут за себя постоять. Ломбардская лига, ломбардские города, города Тосканы, Ганза, ганзейские города, которые выигрывали войны, в частности, у короля Дании. Это, значит, Балтийская Ганза, Венецкая Ганза. Английские пять портов, Десятиградье, Декаполис, Эльзаса, союз городов Фландрии. Они могли вот выступать не единичные, а координировать усилия между собой. Функции трудно выделить какую-то главную. Когда-то меня учили в школе, что город – это обязательно центр ремесла и торговли. Да, он был центром ремесла и торговли, но не только, а иногда и не столько. А он был, скажем, в первую очередь местом культа, почитания там святого, центром паломничества. Он может быть резиденцией власти, он может быть концентрацией всякой судебной власти, правовой. Город – это концентрат. Вот что важно. И что очень важно, вот что общего в городах – это сложность, это сложное социальное устройство, гораздо сложнее, чем в сельской местности. Там тоже все непросто, но здесь на порядок сложнее. Горожане входят во всякие объединения постоянно. Ну, прежде всего, это так называемый патрициат, уважаемые люди, верхушка города, которые там правят всегда. Что для них свойственно, они еще очень часто, особенно на юге, воюют друг с другом. Не то, что противостоят остальным, да, противостоят, если надо, но главное, они воюют друг с другом. Монтеки воюют с Капулетти. Если вы поедете в Болонью, вы увидите гигантские башни, башни Азенелли, 127 метров. Это всего-навсего семейная башня, чтобы вот когда конфликт с другими такими же уважаемыми родами, то они и их консорты, их люди могут укрыться в этих башнях. Это слой купцов и слой ремесленников. Купцы разные, привилегированные и не очень привилегированные. Ремесленники могут быть объединены в цехи, они могут входить в политическое управление, пытаются иногда успешно, так называемые цеховые революции. Это деление на жирный народ, попула грасса и попула минута, жирный народ и тощий народ. Но тощий народ – это не обязательно бедняки, которые там подаяние собирают у церкви. Это те же самые ремесленники, но, может быть, менее успешные, и они считают себя обделенными в политическом отношении. Есть, наконец, действительно бедняки и так далее. Полноправными горожанами, особенно в крупных городах, было лишь меньшинство населения. Остальные были полугражданами или просто не имели, они имели, как бы сейчас сказали, вид на жительство. Но, тем не менее, они тоже пользовались привилегиями, тоже считались свободными. Городской воздух делает свободным. Если человек прожил в городе год и один день, да еще приобрел какую-то недвижимость, все, он считается членом этой городской общины. Высокая степень сложности диктовала необходимость как-то управлять этими конфликтами. И это удивительное городское изобретение, потому что здесь были, ну, что они только не придумывали. Иногда они приглашали какого-то внешнего управляющего. чужестранца, который вот независим, поэтому будет судить правильно. Ну, иногда удачно, иногда неудачно. Формировали свое право. Они очень любили всякие конституции, установление справедливости и так далее. Потом часто их меняли, но старались все-таки удержать. Были различного рода объединения, которые призваны были, с одной стороны, установить социальный контроль, с другой стороны, отставить интересы. Каждый горожанин был членом какого-то прихода. Обязательно. При этом в Венеции еще были так называемые скулы. Это не только приход, но это какое-то такое объединение, скажем, все славяне, все греки, да, немцы, башмачники, женщины. И всякие категории. У них была своя скула, своя церковь, свое братство, они там помогали бедным и так далее. У них были подмастерья и мастера, и подмастерья, особенно в позднее Средневековье, они объединяли свои союзы, брудершафты или компаньонажи во Франции, и приносили присягу, у них был свой святой и так далее. Масса корпораций. И там, где нет такого официального цехового устройства, там все равно есть братство. Вот эти братства, конфрерии, на них очень много держатся. Зачем они создаются? Они создаются для почитания своего святого. Ну, например, если это плотники, да, то, как правило, это святой Иосиф, плотник был. Но они собираются, у них есть своя касса для того, чтобы устраивать праздники, но также, чтобы помогать бедным, помогать своим бедным, отстаивать свои интересы. И так формируется у них вот такая вот сложная система солидарности. Все равно очень часто были всякие столкновения, сколько угодно. Мы тем больше об этом знаем, что больше сохранилось источников. Ведь когда все спокойно, никто ничего не пишет. А когда говорят, что был бунт, такого-то повесили, то да, тут обязательно мы все это узнаем.
2: Средневековый город и горожане.
1: Область знаний.
3: Очень важную роль играло почитание своего главного городского патрона. В Париже это была святая Женевьева, например, да? В Болонье святой Прокопий. Вот ему посвящался собор, и вот мы должны все, мы понимаем, мы должны все его чтить. Вот когда это праздник крестный ход, именно его почитают, то тут все корпорации вместе выходят, почитают и так далее. Что очень важно, устраивали странноприимные дома, больницы, ну и так далее. Для горожанина, богатого горожанина, свойственен был конфликт сознания. Он был окружен монахами. Монахам вообще-то полагается жить отдельно, в уединении, где-нибудь в пустыне. Но они почему-то предпочитали жить в городах и объясняли, знаете, горожане слишком погрязли в грехах, их нельзя оставлять без нашего окормления. Особенно нищенствующие монахи, они были по преимуществу городские, францисканцы, доминиканцы и прочие. А конфликт был вот в чем: занимаются предусмотрительными деяниями. От трудов праведных не наживешь палат каменных, а они наживали. Тем более, что они занимались чаще всего еще и ростовщичеством, то есть коммерческий кредит. Это потому, что время принадлежит Богу. А если ты торгуешь временем, значит, ты продаешь то, что тебе не принадлежит. Это страшный грех. И вот, чтобы от него избавиться, нужно было очень сильно жертвовать, нужно было помогать бедным. И вот эта городская благотворительность, она цветет пышным цветом. Они решают сложные проблемы. Проблемы подвоза продовольствия. Контроль за качеством, качеством продукции, качество хлеба, качество товаров, охрана окружающей среды, как мы бы сейчас сказали, охрана леса. Вот вокруг Нюрнберга были леса, которые находились под городским контролем, потому что для металлургии нужны были эти деревья, их сохраняли, пытались восстанавливать и так далее. Что очень важно, формируется атмосфера доверия. Они могут не любить друг друга, но они друг друга знают, и они друг другу доверяют. И формируются институты. Ну, например, всякие институты коммерческие, банки, кредит, публичный кредит, страхование, городское страхование. Родилась девочка, платит там 1000 флоринов, а потом, когда ей исполняется 16 лет, эти флорины в городском банке, то это уже большая сумма, это уже на приданое хватит. Но для этого надо быть уверенным, что деньги не украдут, что они останутся. Выборность, подотчетность, там масса было злоупотреблений, но они все равно, они формально были настроены на, пусть даже жестокими методами, на такое поддержание права. Если они кого-то там пытались убить, то не просто потому, что он там, у него нос кривой, а потому что он нарушил закон, он взяточник, допустим, и так далее. Особая проблема – это отношение с центральной властью. Там, где сильная городская власть, там, где много городов, там нет сильной центральной власти. Там, где сильная центральная власть, там города бывают очень богатые, но вряд ли достигают такой политической силы. Как бы то ни было, города рано или поздно попадают под влияние светской власти. Но что очень важно, когда приходит светская власть, ну, королевская власть или императорская власть, или княжеская власть над городом, к этому времени уже существуют институты, гражданские институты. И власть не может ничего с этим сделать. Они могут их там контролировать, они могут ими управлять, но сказать «все», как в Византии было. Теперь Базилевс печется обо всем, и вы свободны. Никогда этого сделать нельзя, какой бы ни был тиран и деспот у власти. Это отличие Запада, это уникальность его, и поэтому так трудно было этот опыт переносить на другие регионы.
2: Рассказывал главный научный сотрудник Института всеобщей истории Иран Павел Уваров.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17.30 в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Удар украинских боевиков по педагогическому колледжу в Старобельске не мог быть случайностью. Киевский режим произвел атаку после разведки и при поддержке спутников. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
2: Было несколько ударов по одному месту. Ну а если вы погружены даже немножко в это во все, то вы прекрасно понимаете, что оружие на такую дальность и с такой точностью без спутниковой поддержки работать не может. Следовательно, была разведка, было наведение, было введение координат. То есть это не случайность. И я, кроме как террористическим актом, это назвать не могу.
1: Сергей Шойгу также обратил внимание на то, что ни одна из европейских стран-членов Совбеза ООН никак не отреагировала на события в Старобельске. На предстоящем саммите ЕАЭС в Астане лидеры стран в узком составе обсудят планы Армении по вступлению в Европейский Союз. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, будет дана оценка рискам для экономической безопасности государств-членов Союза. При этом Ушаков подчеркнул, что Армения получает колоссальные выгоды от участия в ЕАЭС. С 2014 года ВВП республики на душу населения практически удвоился. Реальные зарплаты выросли наполовину, а экспорт в страны ЕАЭС увеличился в 10 раз. Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей России станет Александр Шохин. Владимир Путин предложил его на эту должность. Шохин также сохранит пост президента Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Должность перестает быть чисто государственной и становится общественно-государственным институтом. С 2012 по 2022 год этот пост занимал Борис Титов. Заводские пароли на роутерах и IP-камерах обязательно нужно сразу менять, иначе можно стать жертвой слежки, предупредила МВД. Пароль «админ» до сих пор остается одной из самых распространенных причин компрометации устройств и сервисов. Его часто оставляют без изменений на роутерах, IP-камерах, IoT-устройствах, серверах и в административных панелях. Часто люди эти пароли не меняют, так как думают, что их устройство никому не интересно. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Человек и время. Полярная ночь стирает привычные представления о времени суток. Человек выходит из жилища и видит только синюю тьму. Кажется, будто время растворилось. Но жить все равно нужно. Поэтому люди создают собственные сутки, словно рисуют их поверх тех, что забрала природа. Организм реагирует на полярную ночь по-разному. У одних появляется сонливость, у других, наоборот, возникает странная бодрость. Чтобы не сбиться окончательно, жители Заполярья придерживаются простых правил. Едят в одно и то же время, стараются ложиться спать по расписанию, находят занятия, которые помогают чувствовать течение минут и даже секунд. Вместо привычных дня и ночи появляются другие ориентиры. Отрезки времени не связывают с солнцем, их задают дела. Так формируется ритм, который держит человека в тонусе. Он не дает сознанию расползтись в бесконечной темноте.
2: Человек и время.
1: Искусственный свет становится главным союзником. Он создает ощущение тепла и защищенности. Люди включают свет по расписанию, чтобы напоминать себе о смене суток. В северных поселениях ставят мощные уличные фонари, создающие островки света, которые помогают ориентироваться и поддерживают настроение. Полярная ночь учит. Человек способен создавать порядок даже там, где природа его отменяет. Он может придумать собственный рассвет, может удержать ритм, который помогает жить и не терять себя.
2: Человек и время.

0: когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: Биляр. Развалины этого великого города находятся в республике Татарстан около 200 километров южнее Казани. Основан он был в X веке и уже в ранний период занимал площадь порядка 600 гектаров. А перед монголо-татарским нашествием все 800. Это почти в два раза больше, чем площадь средневекового Парижа. Только Багдад и Константинополь превосходили Биляр размером. По подсчетам ученых, на территории города проживали около 100 тысяч человек. Да, могуч был Биляр. Недаром в русских летописях его называли просто «Великий город». Был он столицей Волжской Булгарии. В Биляре пересекались торговые пути из Руси и Прибалтики, Западной Европы и Скандинавии, Средней Азии, Персии, Индии и Китая, Византии и Кавказа. Средневековые путешественники называли его «городом купцов». И действительно, такого богатого торга, как в Биляре, не было нигде в Западной Европе и Руси. Приезжавшие издалека купцы останавливались в гостиницах, караван-сараях. Развалины одного из таких двухэтажных каменных строений сохранились до наших дней. Наибольшего расцвета великий город достиг к началу 13 века. Здесь расцвела не только торговля, но и наука, и всяческое ремесло. Помещения каменных и кирпичных зданий подогревались подпольной системой отопления. Для изготовления окон широко применялось стекло. Именно в Биляре располагалась одна из первых в Европе алхимических мастерских. Тремя рядами окружили город мощные оборонительные сооружения. Но и они не спасли Биляр от страшной участи. Осенью 1236 года город был разграблен и сожжен отрядами монголов. Как говорят летописи, воины не щадили никого. Время и степной ветер завершили начатое кочевниками. Оставшиеся постройки постепенно скрылись под многометровым слоем земли, заросли травой и деревьями. Только по многокилометровым линиям валов и развалинам огромного минарета удалось ученым определить, что здесь когда-то жили люди. С 1967 года в Биляре активно ведутся археологические раскопки. Находок так много, что осколки булгарской глиняной посуды можно просто собирать на свежевспаханном поле. И каждый артефакт открывает новую страницу истории великого города. Биляр.
0: Старый город. История России.
2: Один за всех и все за одного.
3: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Приключения иностранцев в России.
1: Разыскивается граф Дель Фениче, он же сеньор Мелисса, он же граф Хара, он же господин Бельмонте, он же маркиз Пеллегрини, он же граф Феникс. За любую информацию об этом человеке полиция обещает крупное вознаграждение.
2: И действительно, объявления подобного рода можно было увидеть в конце 18-го столетия практически во всех городах Европы. Любопытно, что в Италии тот самый авантюрист, фокусник и шарлатан был известен под другой фамилией – Джузеппо Бальзамо. А в России его называли графом Калиостро. В те далекие времена наших дворян можно было хлебом не кормить, дай только порассуждать о загробной жизни, эликсире молодости и философском камне. А Калиостро тут как тут. Он приехал в Россию в 1779 году, когда ему исполнилось 36 лет. Приехал потому, что скрывался от полиции. Первая остановка – Курляндия, ныне Прибалтика, город Метава. И сразу триумф. Для начала граф народу представился.
3: «Рожденный через 200 лет после Всемирного потопа, я знавал пророка Моисея, не раз беседовал с Христом, принимал участие в оргиях Нерона, а с войском крестоносцев брал Иерусалим. Здесь я намерен основать масонскую ложу, в которую будут приниматься даже женщины».
2: И не беда, что Калиостро украл эту информацию из одной английской брошюры «Египетское масонство». Не беда. Главное, что необходимый эффект был достигнут. В обморок люди, конечно же, не падали, но на магические сеансы к иноземному гостю стали записываться толпами.
0: Приключения иностранцев в России.
2: Свои представления он скромно называл «чудесами». Происходило это примерно так. Перед почтеннейшей публикой представал вначале ассистент, которого граф предварительно с ног до головы измазывал загадочным елеем. На самом деле, простым оливковым маслом. Ассистентом могла быть красивая девушка или ребенок. Так вот, Калиостро брал помощника за руку, чернилами рисовал на его ладони странные знаки, после чего ассистент впадал в глубокий транс, бормотал какие-то заклинания, а через пару минут приобретал вдруг дар ясновидения. Мог, к примеру, увидеть свою сестру, которая осталась дома.
4: «Она прижимает к сердцу руку, словно оно у нее болит».
2: Что ж, подобные трюки произвели на жителей Метавы неизгладимое впечатление. Они завалили Калиостро банковскими облигациями, драгоценностями, положительными рекомендациями и даже захотели сделать итальянца своим герцогом. Глупцы. Они совершили роковую ошибку.
0: Приключения иностранцев в России.
2: Политическая карьера в планы Калиостро не входила вовсе. Но граф выкрутился очень даже элегантно. Собрал народ и заявил, что знает, где именно в Метаве спрятан древний клад. После чего указал точное место и даже прогнал оттуда злого духа. Ему снова поверили, стали искать. А Калиостро в это время быстро собрался и укатил в Петербург. Правда, обещал вернуться.
1: Ростом невысок, крепкого телосложения, лицо запоминающееся, выражение одновременно отважное, наглое, плутовское и насмешливое.
2: Так говорил о Калиостро его современник, еще один большой выдумщик Джованни Казанова. Что ж, два сапога пара. В Санкт-Петербурге полковника испанской армии графа Феникса, таким был очередной псевдоним Калиостро, раскусили очень быстро. Вначале посол Испании в России заявил, что не знает никакого офицера Феникса и ни разу о нем не слышал. А секретное письмо из Мадрида лишь подтвердили опасения дипломата. Приезжий самозванец. Затем прокололся сам Калиостро. Он взялся у себя дома вылечить грудного мальчика и вскоре действительно вернул родителям здорового ребенка. Правда, это был совсем другой мальчик. Невероятный скандал. Екатерина II тут же приказала выдворить проходимца за пределы страны. 1780 год. Калиостро навсегда покидает негостеприимную Россию. Его карета мчится в Варшаву. По дороге, якобы по чистой случайности, граф забывает заехать в Метаву, хотя и обещал вернуться. А вдруг клад нашли? И все же он находит время, чтобы написать и передать жителям города небольшую записку. Всего два слова.
3: Продолжайте копать.
0: Приключения иностранцев в России.

0: По легенде, это случилось за 2000 лет до нашей эры. Однажды китайский император Яо повстречал на прогулке двух богов и пожаловался им на своего малолетнего сына. Растет, мол, глупым и несознательным. Один из небожителей ответил: «Развить способности, стать рассудительным ему поможет игра, которую мы называем Го». Император прислушался к совету богов, и сын его вырос достойным и уважаемым человеком. Игровое поле, размеченное линиями 19 на 19. В комплекте 361 камень-фишка. Каждому из двух игроков их достается почти поровну, черных на одну больше. Правила просты. Надо по очереди ставить камни-фишки на перекрестие линий, стараясь окружить противника и таким образом отгородить себе как можно большую часть поля.
1: Игры человечества.
0: Современные компьютеры давно обыгрывают людей в шашки и шахматы. Что же касается Го, эта игра далась искусственному интеллекту с трудом, потому что правила-то просты, а вот стратегия сложна даже для мировых шахматных чемпионов. Один из них, Эммануил Ласкер, писал:
2: «Правила Го так изящны, органичны и строго логичны, что если где-то во Вселенной существуют разумные формы жизни, они почти наверняка играют в Го».
0: В нашу страну древняя китайская игра пришла в 70-х годах прошлого века. Но как? В нее играли отнюдь не умудренные опытом шахматисты. Она стала безусловным хитом среди школьников. Причем в качестве игрового поля они научились использовать обычный тетрадный лист в клетку, а вместо фишек – разноцветные ручки. Ну и заодно у нас придумали другое название – точки. Играли все – и мальчишки, и девчонки. На переменах и во время уроков. Неудивительно, что к началу 90-х точки из Советского Союза сбежали и распространились по всей Восточной Европе.

0: премьера на радио «Звезда».
1: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин с 27 по 29 мая посетит Казахстан с государственным визитом. В четверг президент примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума в Астане, а также проведет переговоры с президентом Касым Жомартом

0: 16 документов, включая совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Госдума приняла закон, который позволяет арестовывать имущество и деньги на счетах релокантов, которые совершили административные правонарушения против интересов России. Речь идет в том числе о дискредитации армии, призывах к санкциям, пропаганде нацизма. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
1: Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров, государство, пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас не только просили, но и требовали граждане.
0: Мера касается в том числе денежных средств на счетах в банках. При этом стоимость арестованного имущества не ограничена суммой штрафа. Закон вступит в силу с сентября. Евросоюз начал разрабатывать 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, новые ограничения направлены на снижение уровня жизни населения России. Одновременно ЕС одобрил выделение Украине кредитов 90 миллиардов евро. В Брюсселе считают, что эти средства помогут Киеву вести переговоры с позиции силы. Выступая в Вильнюсе, фон дер Ляйен также связала новый пакет с инцидентами с украинскими дронами в воздушном пространстве стран Балтии. Российские железные дороги до конца года планируют запустить вторую версию сервиса «Лист ожидания», сообщили в РЖД. Пассажиры смогут оставлять заявку сразу на несколько поездов, отредактировать ее, а также оформить билет по электронным талонам Социального фонда России. Кроме того, холдинг начнет тестировать отправку уведомлений об изменениях в расписании через мессенджер «Макс». Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Один за всех и все за одного.
3: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал:

смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

0: Broj tu stoletija i naše praznosti.
1: I každemu dano jablaka.
2: Если сгалки забегай, значит кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Один за всех и все за одного.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – девизы в мировой истории. Слово это французское. Девиз – короткая фраза, некая лаконичная надпись, первоначально помещавшаяся на щите или в гербе и служившая напоминанием о выдающемся событии. Девизом может быть слоган, хвалебное изречение или правило, по которому кто-то живет. Даже воинские кличи могут считаться девизом. Примеры? Юлий Цезарь. Пришел, увидел, победил. Средневековый и, кстати, ныне действующий девиз Оксфорда. «Господь мой свет». Девиз английского футбольного клуба «Арсенал» – «Победа возрастает с гармонией». Один из самых известных девизов в истории – лозунг мушкетеров. Мало кто сегодня знает, во время перезахоронения праха Александра Дюма во французский национальный пантеон в 2002 году гробницу писателя покрыли огромным синим флагом, на котором были вышиты всем известные слова «Один за всех». И все за одного. Дюма теперь уже окончательно упокоился в той части католического храма, где находятся могилы двух других легендарных писателей – Эмиля Золя и Виктора Гюго. Такое решение приняли власти Франции. А вот что писал сам Дюма в своем знаменитом романе о старинном девизе капитана королевских мушкетеров де Травиля.
7: «Де Труавиль?» Как до сих пор зовут его родственников в Гасконе, или де Тревиль, как он в конце концов стал называть себя в Париже, в самом деле начинал как Д'Артаньян, то есть без гроша в кармане, но с капиталом смелости, рассудительности и упрямства, с которым самый бедный гасконец получает лишь от надежд на отцовское наследство больше, нежели самый богатый берийский или перегорский дворянин от своего реального благосостояния. Дерзкая храбрость его и удачливость, еще более дерзкая в то время, когда удары шпаги сыпались как град, возвели его на труднодоступную вершину лестницы, называемой успехом при дворе, по которой он преодолевал по 3-4 ступени за шаг. Он был другом короля, весьма уважавшего, как всем известно, память своего отца Генриха IV. Отец де Тревиля так преданно служил тому во время войн против Лиги, что за недостатком денег, которых Биарнцу всю жизнь не хватало, а посему он уплачивал все долги своей единственной вещью, которую ему никогда не нужно было занимать, остроумием, король позволил ему после взятия Парижа внести в герб свой льва на красном поле с девизом «Верный и сильный». В этом, конечно, было много чести, но мало пользы. Когда знаменитый сподвижник великого Генриха умер, то оставил сыну в наследство лишь свою шпагу и девиз.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Первое упоминание девизов в геральдике датируется примерно 14 веком. Это был даже не какой-то определенный лозунг, а боевой клич. Что-то вроде «Мы бесстрашны, мы сильны». Армейские командиры использовали его для сплочения войск, для поднятия духа солдат. Затем девизы появились у отдельных рыцарей, а также рыцарских объединений. В этом случае лозунг мог быть специально зашифрован, а его толкование понятно только посвященным. Что-то вроде «Не на птиц, а на змей». О чем идет речь? Поди догадайся. Но так делали не всегда. Существовали и доступные всем варианты. Иерусалимский орден Святого Гроба Господня. Девиз «Этого желает Бог». Тевтонский орден «Помогать, защищать, исцелять». Орден Дракона «Справедливостью и миром». Самое интересное, что девиз рыцарского ордена мог, что называется, родиться буквально на пустом месте, практически из ничего.
8: История награды.
9: Орден подвязки. Весной 1698 года в Англию приехал царь Петр I. Во время торжественного приема король Вильгельм III предложил ему стать рыцарем благороднейшего ордена подвязки, но Петр отказался. Он посчитал, что если примет награду, то формально станет английским подданным.
10: Не обессудь, братец, но у нас в России ордена на ноги не вешают.
9: Старейшая награда британской короны «Орден подвязки» представляла собой золотой, украшенный бриллиантами медальон с изображением святого Георгия. Мужчины носили его на левой ноге чуть ниже колена. Так повелось с давних пор. В 1348 году на королевском балу произошел курьезный случай. Во время танца у королевской фаворитки графини Солсбери соскользнула с ноги шелковая подвязка. Окружающие дружно рассмеялись. Но король Эдуард III с невозмутимым выражением лица поднял дамскую подвязку и со словами «Пусть стыдится, подумавший об этом плохо», завязал ее у себя на ноге. Так, по легенде, родился девиз нового рыцарского объединения «Ордена подвязки». Только король Англии имел право принимать в этот орден. Рыцарями могли стать члены монаршей семьи, а также европейские императоры, союзники Великобритании. Этой чести были удостоены все русские цари от Александра I до Николая II. А вот германского императора Вильгельма...
11: За то, что он во время Первой мировой войны стал врагом Британии,
9: ордена подвязки лишили. Кстати, долгое время считалось, что Иван Грозный по указу английской королевы Елизаветы I тоже получил орден подвязки. Но это ошибка. То, что современные историки долгое время принимали за британскую награду, оказалось всего лишь ювелирным украшением. Эта золотая подвеска с изображением святого Георгия, очень похожая на орден подвязки, в наши дни хранится в оружейной палате Московского Кремля. А царь Петр I так и остался единственным императором в истории, кто от английского ордена подвязки отказался. Орден подвязки.
12: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшней программы – девизы в мировой истории. Лаконичные надписи на родовом гербе могут быть написаны на любом языке, Ограничений нет. В прошлом, правда, предпочтение отдавалось латыни. В средневековой Европе она воспринималась как носительница великого классического наследия, выражавшая высшие духовные ценности. Латинские девизы появились в России благодаря Петру Первому после его знаменитого великого посольства в заморские земли – аглицкие, голландские и другие. Прошло совсем немного времени, и гербовые лозунги стали писаться уже на русском языке. «В древности сила» – девиз князей Гагариных. «Постоянство все преодолевает» – лозунг графов Тормасовых. «Отечеству принесу богатство, себе оставлю имя» – графы Строгановы. А ведь это не просто слова. Нет, это руководство к действию.
16: Служивые люди. Воинские династии России.
17: Начиная с XIV века, их фамилия менялась неоднократно. Во времена князя Ивана Калиты московскими боярами значились Андрей Кобыла и сын его Семен Жеребец. Правнук последнего, Иван по прозвищу Коновница, и стал родоначальником династии Коновницыных. Стольники патриарха Филарета и цесаревича Петра, воеводы и генерал-губернаторы. Они служили Екатерине Великой и Николаю Первому, сражались с французами, шведами, поляками, следуя заветам своего древнего фамильного девиза: «То, чего желаю, бессмертно».
18: Этот человек, достойный уважения во всех отношениях, сделал больше, чем любой другой генерал для спасения России. И заслуга эта сейчас забыта. Но он навсегда сохранит в нашей истории имя, которое зависть не сможет вырвать из памяти.
17: Так говорил о герое Отечественной войны 1812 года его современник, военный историк Андрей Михайловский-Данилевский. Генерал от инфантерии Петр Коновницын участвовал в 47 битвах и никогда не покидал поле боя побежденным. В день Бородинского сражения его дивизия занимала оборону на Старой Смоленской дороге. Когда выяснилось, что главное направление удара французов произойдет совсем в другой стороне, против русского левого фланга, Коновницын тут же отправил свои войска на помощь и ударом в штыки выбил неприятеля с батареи Раевского. Этот внезапный маневр ошеломил французов. Легионы Бонапарта отступили. Так было выиграно драгоценное время. Лекари смогли перевязать раненого Багратиона и увести его в тыл наших позиций, а Коновницын успел перестроить армию. Он отвел ее на 200 шагов назад и приказал стоять насмерть. Наполеон все видел. Говорят, именно тогда император Франции понял: победителя на Бородинском поле не будет. «Хорошие офицеры нужны самому», считал Михаил Кутузов. Он назначил Петра Коновницына дежурным генералом штаба русской армии. Один из лучших русских полководцев стал первым докладчиком, через которого проходила вся боевая переписка.
19: «Я жив, но замучен должностью. Готов идти под пули и картечь, лишь бы здесь не оставаться. Если меня бумажными делами не уморят, то, по крайней мере, совсем мой разум и память обессилят».
17: Становиться паркетным генералом Петр Петрович не хотел, но он пообещал Кутузову больше никогда не рисковать своей жизнью и слово держал честно, но недолго, всего пару месяцев. Случилось так, что отступающие французы заняли Малый Ярославец, а выбить их оттуда никак не удавалось. И вот тогда главнокомандующий вынужден был послать в бой Петра Коновницына. Один мощный удар, и неприятель город оставил. Навсегда. Военный министр России, граф, главный директор пажеского корпуса. Его уважали в армии, любили при дворе. Император Николай I называл военачальника своим другом. Генерал от инфантерии Коновницын скончался в 1822 году. Впоследствии только одно упоминание имени прославленного полководца спасет жизнь двум его сыновьям-декабристам. Старшего сына Петра всего лишь разжалуют в солдаты, а Ивана, младшего, и вовсе простят ради заслуг покойного отца.
16: Служивые люди, Коновницыны, воинские династии России.
15: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Изначально развитие правил русской геральдики царь Петр поручил своему ближайшему соратнику Якову Брюсу. Но тот не то чтобы отказался, просто очень был занят реформой нашей артиллерии. Много преподавал в армейской школе, занимался науками всяческими. В общем и целом, придумывать девизы для различных там малопоместных дворян шотландцу было совершенно некогда. Поэтому первым герольдмейстером Российской империи назначили Степана Калычева, опытного государственного деятеля. А Брюс в накладе не остался. У него-то свой родовой девиз уже был, причем давно.
12: Московская область, район Монино. Развилка рек Вори и Клязьмы. Усадьба Глинки. Эти места буквально притягивают туристов своими легендами. Связаны они с бывшим владельцем усадьбы Яковом Вильямовичем Брюсом. Все началось в 1727 году, когда он в чине генерал-фельдмаршала ушел в отставку и купил себе небольшой участок земли возле села Глинково в Подмосковье. Яков Брюс назвал свою резиденцию Глинки. Она ничем не отличалась от усадеб того времени. Основное здание дворца и парадный двор с флигелями, французский парк с живописными прудами и музыкальная беседка. Но были в усадьбе особые помещения, куда никто, кроме хозяина, попасть не мог. Астрономическая обсерватория, хранилище археологических находок, химическая лаборатория, научная библиотека и собрание курьезных вещей. Яков Брюс проводил здесь большую часть своего времени. Он занимался математикой и астрономией, историей и химией. Жители ближайших сел считали отставного генерала чародеем и чернокнижником.
20: Что он там целыми днями делает, а? Небось, отраву какую варит, колдун.
21: Да не говори.
12: Усадьбу Якова Брюса местные жители откровенно побаивались. Еще бы, ведь на фасадах основного здания красовались демонические каменные маски. Одни улыбались, другие жутко кривлялись. Крестьяне называли их добрые и злые маски.
21: Ох, и жуткие рожи, барин на дом налепил.
20: Да не говори, страсти какие.
12: О резиденции Брюса рассказывали всякие небылицы. Мол, под усадьбой есть глубокие подземелья и тайные ходы, где хранятся магические книги и сокровища загадочного генерал-фельдмаршала. После смерти Брюса в 1735 году усадьба Глинки переходила из рук в руки. В разные годы здесь находились бумажная фабрика, приют, склад хлопка, школа. В годы Великой Отечественной войны в Глинках размещался военный госпиталь. В 20 веке обсерватория и библиотека бесследно исчезли. Была утрачена и семейная усыпальница Брюсов. Но на стенах старой усадьбы остались маски и девиз на родовом гербе Брюса. «Фуимус», что в переводе означает «Мы были». Усадьба Глинки. Сегодня здесь открыт дом-музей Якова Брюса. Вырезанные из камня маски по-прежнему усмехаются и гримасничают. Историки утверждают, что одна из них является портретом самого хозяина усадьбы. Будто бы Яков Брюс лично охраняет свои тайны. Усадьбу посещают сотни туристов и искателей приключений. Они мечтают найти знаменитые подземелья и сокровища Якова Брюса. Его колдовскую библиотеку. Московская область, район Монино, усадьба Глинки.
0: Это «Моя Россия».
16: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Начинаем занятие гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь, встаньте прямо, вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре.
1: Вставать с дивана не обязательно. Специальный литературный проект «Физкульт-привет. Рассказы о спорте». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
0: Ходьбу закончить. Теперь проделайте водную процедуру.
2: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
3: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Принцип срока давности не должен применяться только к преступлениям против человечности. Владимир Путин указал на это во время встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. «Во всех остальных случаях срок давности необходим», — сказал президент. Так глава государства ответил на вопрос о возможном восстановлении сроков по приватизационным сделкам. Диспансеризацию по месту работы в прошлом году прошли 1,5 миллиона человек, что в 2 раза выше показателя 2024 года. Об этом на встрече с премьером сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Он отметил и двукратный рост россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию.
4: Отдельно хочу отметить активное использование искусственного интеллекта при проведении диагностических исследований. По прошлому году каждый 4-й случай диагностики в качестве 2-го мнения использовалась данная технология. И это действительно повышает качество заключений. Я уверен, что применение данной технологии будет и более активно развиваться и в текущем году.
3: Баланин добавил, что благодаря включению в программу 45 новых методов лечения объемы высокотехнологичной медпомощи выросли до 1 200 000 случаев. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Упрощенный порядок регистрации прав на гаражи действует с 2021 года и должен был бы завершиться грядущей осенью. Программа распространяется на одноэтажные постройки без жилых помещений, возведенные до 30 декабря 2004 года. За время действия амнистии оформлено 250 000 гаражей и около 500 тысяч земельных участков. По оценкам авторов, еще более 1 000 000 человек смогут узаконить свои гаражи благодаря продлению амнистии. Московские школьники получили 67 наград на международном конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». В их числе 23 победы и 44 призовых места, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего на конкурс поступило рекордное количество заявок – около 20 тысяч. Столицу представили 155 учеников. Победителей и призеров пригласят в «Сириус» на июльскую программу. И о погоде. По данным центра ФОБОС, завтра в Москве будет облачно с прояснениями, в течение дня временами дождь, температура воздуха ночью 8 градусов, днем не выше плюс 14. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
5: Уровень воды в реке Урал,
6: а центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
7: Российские космонавты совершили
8: государственную думу после проекта о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950. Название города Пермь.
10: Балаковский, Константин Симонов.
2: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
11: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
12: Продолжаем наш рассказ о девизах в мировой истории. Первые монеты в Европе появились приблизительно в 7 веке до нашей эры. К Коллекционеры называют их сегодня немыми, так как они не содержали абсолютно никаких надписей. Прошло время, и уже древнеримские деньги стали вдруг очень даже разговорчивыми. Современные нумизматы в шутку нарекли их болтливыми, потому что на монетах стали чеканить всевозможные изречения, афоризмы и, естественно, девизы. А что? Отличная реклама. Вы только послушайте. Знамена и воинские знаки от парфян возвращены. Светлость, блеск, слава, чистота. Счастливые времена. Благочестие императора, счастье для каждого. Мир кругу земному. Красиво. А вот самым известным советским денежным девизом принято считать лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Его еще называют призывным. Кстати, надписи на монетах, причем в разных странах, могли чеканиться полностью, частично, а также путем сокращения слов, аббревиатурами и даже стихами. Это очень забавная история. Поверьте на слово.
2: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
6: В 16 веке территория современной Германии была разделена на множество княжеств, земель и округов. Каждый правитель чеканил собственные деньги, изображая на них герб или девиз своего древнего рода. Эта традиция продолжалась несколько веков подряд. Так будущий король Фридрих Вильгельм II выпускал в Берлине особую монету – талер, на оборотной стороне которого изображался знаменитый прусский орел на фоне земного шара в щите. Овал щита напоминал обруч. Такие подвешивают птицам в клетке для того, чтобы они качались. Логично, что немцы назвали эти деньги «попугайными». Но самые забавные талеры чеканились на востоке Германии, в Тюрингии. Там правил герцог Казимир. Высокий, красивый, богатый. Женился, правда, неудачно. Молодая супруга изменяла. Последовал развод, и бывшую герцогиню отправили в монастырь. Но этого Казимиру показалось мало. Он открыл свои сундуки, где лежали серебряные талеры, и приказал ювелирам сделать из них новые деньги. На лицевой стороне монет отчеканили изображение супружеской пары и первую строку, сочиненного герцогом двустишия. «Как мило целуются двое». На оборотной стороне можно было увидеть монашку и вторую строчку. «Кто ж меня, бедную, теперь поцелует?» Народу необычные талеры пришлись по душе. Немцы стали называть их поцелуйчиками.
2: Все деньги мира.
12: Интересный и немаловажный факт. В наше время глобальная проблема голода в бедных странах мира выразилась в девизе на серии монет продовольственного и сельскохозяйственного отдела Организации Объединенных Наций. Лозунг там такой: «Еда и работа для всех».
11: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
12: Продолжаем наш рассказ. Первым, а значит, самым старейшим европейским университетом считается Университет Болоньи, основанный в 1088 году. Его девиз – «Мать – кормилица учения». А вот преподаватели Академии Платона, когда-то она находилась близ Афин, оказались людьми с юмором. Они выбрали себе вот такой лозунг: «Не знающий геометрию, да не войдет». В России свои учебные девизы. «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума». Это слоган МГУ, Московского государственного университета. «Дерзай знать, иначе осмелься быть мудрым». Девиз столичного физтеха. «Дорогу осилит идущий» — МИФИ. А у знаменитой Бауманки следующий девиз: «Мужество, воля, труд и упорство». К слову, помимо гражданских учебных заведений, девизы есть и у военных училищ нашей страны. Практически у всех. Многие из них сохранились со времен еще императорской России.
11: От слов
13: К делу. Военные училища России.
14: Бойся Бога, чти царя, уважай власти, люби братии. История этого образовательного учреждения началась в 1778 году, когда в Могилевской губернии основали училище для детей бедных дворян и служивых людей. Сменив 5 мест своего расположения, на это ушло почти 60 лет, будущие офицеры добрались до Москвы и стали именоваться первым кадетским корпусом.
13: От слов к делу.
14: В свое время его директором был генерал-лейтенант Владимир Римский-Корсаков, а выпускниками стали очень известные люди, в том числе маршал Михаил Тухачевский, а также Иван Ларионов, автор знаменитой на весь мир песни «Калинка». Нет-нет, это не народная песня, как многие ошибочно считают.
13: От слов к делу.
14: И сегодня первый московский кадетский корпус – одно из лучших учебных заведений не только в столице, но и в России. Воспитанникам преподают несколько языков. Английский или немецкий идут под первым номером. Вторым иностранным в некоторых подразделениях становится испанский, китайский, итальянский или французский. А вот основами военного образования неизменно остаются рукопашный бой, дзюдо и новый вид прикладного спорта – лайф-рестлинг, то есть навыки оказания первой медицинской помощи.
13: От слов к делу.
14: Бойся Бога, чти царя, уважай власти, люби братии.
13: Первый московский кадетский корпус.
12: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о девизах в мировой истории. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, и наши праздники.
16: И каждому дано яблоко.
17: Если звезды зажигают, значит, кому-то пусту.
18: Пред нами огромные, разнообразные работы.
11: Исторические заметки на радио «Звезда».
19: Город, в котором 93 речки, 342 моста, несколько тысяч каменных, бронзовых, чугунных львов, сфинксов и грифонов.
20: И 4 зимних дворца.
11: Санкт-Петербург. В программе «Исторические заметки». Слушайте завтра в 6 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об облаках.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Среднее кучевое облако весит около 500 тонн, как стадо африканских слонов. Грозовая туча может тянуть на 30 миллионов тонн. Почему они не падают? Капли воды в облаке микроскопические, а восходящие потоки воздуха подбрасывают их вверх быстрее, чем они успевают опуститься.
1: Факт второй.
3: В облаках обитают бактерии, грибки и пыльца растений. Некоторые микроорганизмы умеют провоцировать дождь. Они служат ядрами конденсации, вокруг которых собирается вода.
1: Факт третий.
3: Серебристые облака образуются на высоте 80 километров. Это почти граница с космосом. Они состоят из микроскопических кристаллов льда и космической пыли.
1: Факт четвертый.
3: На Венере облака состоят из серной кислоты. На Юпитере – облака из аммиака и водорода. А на Марсе – из замерзшего углекислого газа.
1: Факт пятый.
3: Лентикулярные облака выглядят как летающие тарелки пришельцев. Они образуются, когда влажный воздух переваливает через горы и создает стоячие волны. Облако висит неподвижно, хотя ветер пронизывает его насквозь.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об облаках.
4: 1962 год. Мир на грани нового международного конфликта. Москва тайно разместила на Кубе ядерные ракеты. В ответ Вашингтон объявил о максимальной боевой готовности. Напряженность продлится 13 дней. В историю они войдут как Карибский кризис. А во Франции в 1962-м все поголовно слушают грампластинки. Причем гибкие, их еще называют флекси-диски. Технология таких складных музыкальных носителей была известна и раньше, но лишь французы смогли добиться еще и качественного звучания. А в Москве все в том же 62-м году на сцене театра «Сатиры» впервые встретятся 21-летний выпускник Щукинского училища и 40-летний заслуженный артист страны. Но, казалось бы, что у них общего? А в итоге это будет один из самых ярких и узнаваемых дуэтов советского кинематографа.
5: Соратники. Миронов и Папанов.
4: Они и правда были слишком разные. Анатолий Папанов – фронтовик, который своими силами с нуля строил карьеру. Андрей Миронов – полная противоположность. В армии не служил, в театр попал по протекции знаменитых родителей – эстрадных комедиантов Александра Минакера и Марии Мироновой. Тем не менее, актеры быстро нашли общий язык на сцене и стали часто появляться в общих спектаклях. Как потом признается Миронов, общением с Папановым он очень дорожил. Ведь многие в театре поначалу недолюбливали молодого актера. За знаменитую фамилию, за манерность, в конце концов, за талант. Папанов же относился к нему всегда с уважением.
5: Соратники.
4: И Миронов, и Папанов обладали потрясающим чувством юмора. Эту актерскую химию быстро заметили в театре. А потом разглядели и кинорежиссеры: Леонид Гайдай, Марк Захаров, Эльдар Рязанов. Такой симбиоз породит всеми любимые образы Лёлика и Казадоева, Семицветова и его тестя, Остапа Бендера и отца русской демократии. Но вот за пределами съемок Миронов и Папанов никогда не дружили. За 25 лет совместной работы они даже ни разу не были друг у друга в гостях. А в интервью чаще всего отзывались о партнере как о талантливом коллеге, не более того. Такими уж разными они были в жизни и такими едиными в творчестве.
5: Миронов и Папанов. Соратники.
0: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
6: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
7: Арктика, Ямал. Бескрайняя заснеженная тундра под куполом ночного неба, освещенного полярным сиянием. Его разноцветные сполохи причудливо отражаются в лобовом стекле тяжелого тепловоза, который неторопливо тянет за собой длинный состав. Прожекторы локомотива светят ярко, словно пытаются лучше рассмотреть убегающие вперед рельсы. Но путь далек. И закончится он буквально на краю Земли, у самого берега Ледовитого океана. Эта ветка – самая северная в мире железная дорога, длиной 572 километра, целиком расположенная за Северным полярным кругом.
6: Пути сообщения. Самая северная железная дорога в мире.
7: Ямал в переводе с ненецкого – край земли. И это действительно полуостров, от которого до Северного полюса буквально рукой подать. Хоть край, но огромный. И по площади равный 4 Бельгиям. А по запасам природного газа Ямал и вовсе занимает первое место в мире. Его в недрах российского полуострова больше, чем запасов Северной и Южной Америк, а также Европы вместе взятых. Когда на Ямале обнаружили газ, встал вопрос о доставке оборудования в дикую полярную тундру. До строительства железной дороги грузы на полуостров возили в короткую летнюю навигацию северным морским путем через порт Харасовей в Карском море. С вводом в эксплуатацию магистрали людей, технику и строительные материалы на Ямал стало возможно доставлять круглый год. Строить ветку начали еще в 1986 году, но случились 90-е, и проект заморозили. Вернулись к нему в 2005-м. Но тут уже к делу подошли серьезно и ответственно. Через 6 лет по дороге пошли первые составы.
6: Пути сообщения. Дороги и люди.
7: Ветка Обская-Баваненкова-Карская проложена по тундре. Вечная мерзлота, высочайшая степень заболоченности, необходимость бережного отношения к экологии. Ветка Обская-Баваненкова-Карская проложена по тундре. Вечная мерзлота, высочайшая степень заболоченности, необходимость бережного отношения к экологии Ямала. При строительстве дороги применили уникальные, если не сказать дерзкие, технологии. Воистину, не оскудела гениями наша земля. Основные работы выполняли только при отрицательных температурах. Насыпь возводили из влажного мельчайшего песка, который на морозе становится прочнее, смерзаясь со льдом. Устойчивость полотна железной дороги на вечной мерзлоте помогают обеспечивать термостабилизаторы. Это герметичные трубки длиной 12,5 метров, примерно с трехэтажный дом. Их закапывают в землю на 2/3 глубины

0: и наполняют хладагентом. В жаркие летние дни они подмораживают землю под полотном. С термостабилизаторами вечная мерзлота в безопасности. На этом же отрезке пути построен самый длинный в мире мост за полярным кругом через русло и пойму реки Юрибей. Его протяженность почти 4 километра. Мост удалось построить на вечной мерзлоте с участками криопегов, соленых подземных вод, которые не замерзают даже при 40 градусах мороза. Западные инженеры считали проект неосуществимым. Наши строили мост 349 дней. Строили трудно, но работает. А еще в 2007 году при строительстве моста на берегу Юрибея оленевод Юрий Худи обнаружил хорошо сохранившееся тело мамонтенка, пролежавшее в вечной мерзлоте 42 тысячи лет. Радости ученых всего мира не было предела.
1: Самая северная железная дорога в мире. Пути сообщения.
2: Алиса, включи радио «Звезда».
3: Салют, включи радио «Звезда».
4: Маруся, включи радио «Звезда».
5: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
6: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек.

И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российская делегация в ходе предстоящего государственного визита Владимира Путина в Казахстан будет очень представительной. Более 30 человек сообщили на брифинг помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что одной из тем поездки будет сотрудничество двух стран в сфере энергетики.
2: Что я бы еще отметил? Конечно, флагманский проект в области мирного атома. Это строительство при участии Росатома, первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям. И в рамках визита будут заключены

0: историей абсурдны. Какими бы лицемерными ни были такие заявления, опасность действий киевского режима и его западных спонсоров не уменьшается. Россия прекрасно понимает цели соседей и реагирует соответственно, отметил Шойгу. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» уже более двух недель находится под непрекращающимся огнем украинских войск, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Противник обстреливает жилые дома, школы, энергообъекты, есть человеческие жертвы. «Росатом» информирует о ситуации руководства страны и запросил дополнительные встречи с МАГАТЭ, чтобы поставить вопрос о безусловном обеспечении безопасности жителей и сотрудников станции. США не выдали визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензе. По его словам, несмотря на все попытки добиться от американской стороны выдачи виз, она так и не была получена. Заседание Совбеза по теме отстаивания целей и принципов Устава ООН прошло во вторник под председательством главы МИД Китая Ван И. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствую.
2: Приветствую, приветствую.
1: Выступая в Праге, президент Молдавии Майя Санду назвала объединение с Румынией способом, процитирую, «исправить историческую несправедливость». Фактически, мы что имеем? На уровне государства, главы государства, впервые прозвучала мысль, которая, в общем-то, ставит под сомнение саму ценность молдавской государственности. Ну и если собственная страна – это, в общем-то, ошибка досадная, то ее статус совершенно очевидно становится условным и подлежащим.

0: подлежащим пересмотру. Мы уже как-то вспоминали с вами в наших беседах разные уголовные статьи, которые очень хорошо подходят под соответствующие эпизоды, такие как, например, измена родине, но и не только. Там до 20 лет лишения свободы. Есть еще статья о сепаратизме, до 6 лет за призывы к отделению территории, 341-я статья о посягательстве на конституционный строй. Когда это изрекает Санду, все выглядит совсем иначе. Но в любом случае, судя по всему, мы наблюдаем очередной этап выхода на новый уровень той самой темы о ликвидации того, что собой представляет Молдавия сегодня.
1: Да, мы выходим на финишную прямую трагедии. Трагедии, связанные с поэтапной ликвидацией молдавской государственности. То, что это заявила Санду буквально сейчас, это выглядит даже как-то запоздало, потому что ее политика, и политика, кстати, ряда ее предшественников, она была как раз направлена на ликвидацию государственности постепенно. Но вот представим себе, что такое страна. Любая страна, она предполагает, что помимо территории есть люди. Эти люди говорят на языке своей страны. Этот язык передается из поколения в поколение. У каждой страны есть своя история, своя литература, своя графика и так далее, свой менталитет, в конце концов. И посмотрите, шаг за шагом молдавский язык заменялся румынским, и теперь в официальных документах нет определения молдавский язык, это румынский язык. Берем образование, науку. История стала историей румын, появилась литература румын, и далее пошли процессы, связанные с реабилитацией армии Антонеску, стали возрождаться и ремонтироваться кладбища румыно-фашистских оккупантов. Ну, понятно, каждый там убитый на войне человек должен быть похоронен, враг он или не враг. Но когда из этого делается пафосное мероприятие патриотического направления, что вот видите, мы нашли, восстановили с официальными лицами, то это уже демонстрация позиции. И позиции вполне конкретной. То есть была Вторая мировая война, да, там были страны антигитлеровской коалиции и гитлеровской коалиции. Туда входила Румыния. Румыния прошла от Прута до Сталинграда и с позором бежала обратно. И вполне понятно, что впоследствии был осужден и казнен Антонеску, его там приспешники и все такое прочее. А сейчас такая ползучая реабилитация этого происходит именно в Молдове, а не где-то там. И это тоже такие вещи абсолютно показательные. По большому счету Санду остается лишь завершить то, что делалось не один год и даже не одно десятилетие. И вот мы с вами видим такие на первый взгляд эпатажные заявления, но, как по мне, это в этом всем присутствует внутренняя логика политики Санду и ее кураторов с Запада.
0: Ну вот все-таки хотелось бы тогда небольшую ретроспективу сделать, несмотря на то, что мы так или иначе тему затрагивали, но, коль уж мы видим именно такую формулировку, объединение с Румынией – это способ исправить историческую несправедливость. Хочется задаться вопросом, что же это за историческая несправедливость такая?
1: Ну вот, с ее точки зрения, историческая несправедливость, что существовавший период оккупации, это период с 18 по 40 год, прерванный Советским Союзом, что вот все это является несправедливо, что эта оккупация должна была сохраняться. Ну и второй период, который, судя по фразе, ну, возмущает Санду, это период, когда территория МССР была оккупирована румыно-фашистскими войсками. И тоже Красная армия, нанеся поражение вермахту, и Королевская Румыния освободила Бессарабию, и получается тоже несправедливость. Ну, вообще, если оценить то, что она говорит, это достойно каких-то очень громких скандальных тем и историй. Однако поле политическое в Молдавии существенно зачищено. У оппозиции практически нет медиа, нет возможностей к активным контршагам, и поэтому это и как бы прощается, но то, что она говорит, это является, ну, вопиющей какой-то истории. Почему? Потому что это можно сравнить, например, с тем, что там Германия начнет говорить, что несправедливо там Калининград, Калининградская область отошли к СССР. Потом там, например, венгры, кстати сказать, могут сказать, что несправедливо Трансильвания отошла к Румынии. Там это тоже один из результатов Второй мировой войны. И это можно довести до абсурда, но она этим занимается. А значит, у нее есть карт-бланш, значит, ее кураторы ей позволяют это сделать. И причина в следующем. И, кстати, в основе нашего анализа и прогноза, который вот прямо сейчас сбылся, это лежало. То есть Молдавия нужна коллективному Западу как плацдарм для продолжения активной гибридной и даже горячей войны с Россией. Это важнейший логистический узел. Для того, чтобы овладеть этим узлом, коллективный Запад идет на любые шаги. То есть кураторы Санду дают ей полный карт-бланш на подавление оппозиции, на подобного рода заявления. И, кстати, если взять линейную логику, то ведь действительно, а зачем поэтапно вступать в НАТО и в Евросоюз, если аншлюз с Румынией решает это все единомоментно? Потому что Румыния уже и в НАТО, и в Евросоюзе. И самые крупные базы в Восточной Европе натовские, они расположены именно в Румынии.
0: То есть, на самом деле, есть варианты, и можно зайти с другого бока, и вопрос решается гораздо проще в тот момент, когда слишком затянулся предыдущий процесс.
1: Конечно, тем более, если это вообще расширить в плане анализа, ведь всем очевидно, что Украина, она все более инвалидизируется, ей все сложнее противостоять России, поэтому нужна экстренная помощь. Для оказания этой помощи, в том, в первую очередь военной помощи, необходимы коридоры. Вот один из коридоров – это Молдова.
0: В этом смысле, кстати говоря, мне кажется, стоит упомянуть тему нацизма еще раз. Мы много говорим о реабилитации нацизма, но ведь дело в том, что то эта тема гораздо шире темы специальной военной операции и Украины, особенно в контексте того, что компания «Палантир» недавно выпустила манифест, фактически манифест технофашизма, и мы наблюдаем, как вот эта тема выходит на абсолютно новый качественный уровень. А при том, что нацизм у нас, кстати говоря, в стране осужден, а фашизм не осужден. И это, на самом деле, та тема, которой необходимо заняться. Ведь фашизм – это еще и сегрегация не только в отношении нации, а социальных групп. Вот в чем дело. И вот, мне кажется, вот это движение, которое сегодня так набирает обороты, которое мы наблюдаем, в частности, на примере Молдавии,
1: да,
0: его нельзя, скажем так, значение преуменьшать, и мы должны для себя выставлять следующие, скажем так, цели и задачи в проведении внешней политики и в целом для понимания того, что в мире сегодня происходит.
1: По большому счету, действительно, мир разделился на две большие группы стран и народов. Одни идут по пути легализации, назовем это так, фашистской системы, а другие этому противостоят. И фашизм как форма абсолютизированной власти транснациональных монополий, он сейчас превращается в некую глобальную реальность. Это вот эта глобальная реальность, когда вся методология управления массами, она выходит на поверхность, и на чем один из столпов современного фашизма – это манипуляция. И гигантской массой людей надо манипулировать, иначе они выйдут из подчинения, у них начнут возникать глупые вопросы, почему так все устроено несправедливо. И вот,
0: глупые в кавычках, для, да, понимания для слушателей.
1: Да, и вот в контексте этого, конечно же, все, что мы наблюдаем, это является звеньями одной цепи. Вот Санду, она выполняет свою задачу на микроскопическом уровне в Молдавии. Но есть и более крупные игроки.
0: Сделаем паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу, Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице. Хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Вот интересно, мы с вами вне эфира обсуждали, Дмитрий, давайте упомянем хотя бы краем тему наркотиков. Вы сейчас упомянули, что в Молдавии решили не запрещать. Почему?
1: Там был выдвинут законопроект, ужесточающий наказание за наркоторговлю, и он был отклонен правительством с формулировкой следующего плана, что существует переполненность тюрем, а это ужесточение, значит, еще больше их переполнит. И второе, что это ужесточение противоречит определенным позициям Евросоюза, где наоборот.
0: Здесь на самом деле нету ничего смешного для тех, кто не понимает, в чем суть поступающих на ленты новостей. Вы только что сказали о манипуляциях, которые необходимы с тем, чтобы управлять большими массами людей, а это все относится напрямую к теме технофашизма, уже открыто декларированной нашими западными оппонентами, да, еще раз Палантир упомянем в этом контексте. Ну и мы видим, как политика осуществляется в ближайших наших соседних странах. Зеленский, Пашинян, тот самый поезд с Мерсом Макроном, сотоварищи, они откровенно сидят на наркоте.
1: Они сидят на очень широкой линейке препаратов, начиная от таких гиперстимуляторов, заканчивая там легкими тяжелыми наркотиками. И если внимательно проанализировать их речь, их поведение, их мимику, то любой профессионал скажет, что в них прослеживается аномалия. Определенные фразы и даже мимика показывают, что эти люди находятся под воздействием.
0: А все это вопрос о чем? О том, что государствами начинают управлять люди в состоянии измененного сознания. И это вот новая норма, скажем так. Напомним, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, а их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Сейчас еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Ну и опять-таки Молдавия. Историческая справедливость – это одна тема, которую подняла Санду. Мол, все, айда в Румынию, хватит уже. барахтаться с этой государственностью. Есть еще тема, связанная с выживанием. Это экономическая реальность. И здесь все очень интересно. Власти заключили с МВФ, власти Молдавии имеется в виду, новое трехгодичное соглашение, которое не предполагает новых кредитов, зато допускает внешнее управление экономикой через инструмент координации политик. Фонд требует сократить бюджетный дефицит до 3,5% ВВП к 2029 году. Все это путем налоговых реформ. Цифры, в общем-то, неутешительные. Рост экономики в 2026 году всего 1,5%, инфляция до 8,1%. Осенью прошлого года МВФ уже прекратил сотрудничество, отказался перевести обещанные 170 миллионов долларов из-за невыполнения обязательств, и теперь в Кишиневе получают не деньги, а обязательство координировать политику с фондом. Но это означает урезание социальных расходов, повышение налогов, именно то, что и предрекали многочисленные эксперты. Бывший вице-премьер, кстати говоря, Молдавии Валерий Астолеп уже оценил потребности следующего года в 4 миллиарда евро, которых у Евросоюза для Молдавии не предусмотрено, а внешний долг приближается к 60% ВВП. Прямые иностранные инвестиции, к слову, за год составили всего лишь 80 миллионов евро. Это очень интересный момент, потому что уже есть одна территория, 404, которая сидит на игле полностью, на игле Евросоюза и Америки, и вот теперь на подходе Молдавия. Вот интересно, а как это все укладывается в общую конфигурацию?
1: Это как раз-таки гармонично укладывается в нее. Почему? Потому что идет процесс свертывания государственности. И один из важнейших элементов и объясняющих факторов – это банкротство. Страну доводят до банкротства, и все. Это вполне логично. Потом соберут остатки людей, и им через интернет, через подконтрольные СМИ, иными способами будет доведено следующее. Ребята, жить нам не на что. Все рухнуло, все пропало. В этом виноват Кремль, Москва, Приднестровье, возможно, гагаузы, отчасти инопланетяне, кто угодно, только не мы. Но раз уж так сложилось, мы должны заходить в Румынию, где хотя бы будут там какие-то пенсии, зарплаты и так далее, и уже там вместе мы будем существовать и в НАТО, и в ЕС. И в контексте этого я даже сам себе объясняю абсолютно абсурдные экономические шаги режима Санду. А зачем ей беспокоиться об экономике, если самой страны не будет? Резон какой? Это первое. Ну и, конечно же, падение уровня жизни повышает отток трудоспособного населения из Молдовы в Европу, а Европа как раз-таки, дряхлеющая Европа с минимальной рождаемостью, с нашествием, значит, мигрантов из Северной там, Африки и так далее, она нуждается в цивилизованных мигрантов, потому что молдавский мигрант, он цивилизованный, он отучился в школе, зачастую они закончили, эти люди, там даже институты, и вынужден уехать в Европу на заработки. Они прекрасно переходят на, как минимум, итальянский язык и языки других как бы народов романской группы, и абсолютно адаптивно работают на сборе клубники, на сборе там различных других овощных культур. Молдаване очень востребованы, но под молдаванами я имею в виду выходцев из Молдовы, там разные национальности люди, как дальнобойщики, женщины, как сиделки, домработницы. Они закрывают очень многие нужды господ из Евросоюза. И вот вам классический пример неофашизма. То есть господа, которые заняты, они там философией, наукой, музицируют, путешествуют, размышляют о возможном пришествии инопланетян. А есть батраки, рабы, там какие-то холопы на подхвате. Вот их и поставляют такие республики, как Молдова. Все укладывается абсолютно в концепцию. Если бы Санду и ее окружение были людьми с государственным мышлением и хотя бы немножко любили свой народ, они бы никогда так не поступали. Но так как они солдаты глобализма, а это очень важная деталь, мы об этом говорим, но об этом надо прямо конкретно и громко говорить. Есть такое понятие «солдаты глобализма». Это люди, которые прошли не просто там технологическую, методологическую подготовку и прочее. Они введены в определенное состояние сознания, где на уровне якорения, если мы берем НЛП, срабатывают реакции. При слове, например, НАТО, Европа, США там, и так далее, они радуются, а при слове «Россия» они там впадают в истерику, в панические атаки и в озлобление. Их так готовят. Причем это же подготовка поставлена на конвейер, и в нее втягиваются молодые люди со всего мира, в первую очередь с постсоветского пространства, но вообще-то со всего мира. Это идет глобальная работа. Ковки кого? Вот этих надсмотрщиков, этих вот, как во время войны были эти старосты, прислужники нацистов. Вот таких, вот эту публику готовят из ребят и девчат, которые изначально нормальные. Но так как с ними работает противоположная сторона, а не мы. Куется огромная масса будущих Пашинянов, будущих Санду, будущих Зеленских. И мы с вами здесь это будем перечислять до бесконечности, пока мы сами не займемся какой-то зеркальной альтернативной работы. Потому что мы можем возмущаться сутками, почему нас везде предают, от нас пытаются отвернуться, пытаются прислуживать Западу. Но у меня сразу встречный вопрос, а что мы-то делаем, чтобы они не прислуживали ему? Это чем-то напоминает ворчание иногда вот людей, которые ворчат чем-то недовольные. Там, да, подъезд грязный, еще что-то не так сделано. Вопрос, ну хорошо, так а какие мы шаги должны предпринять, чтобы вот это... изначально нормальная молодежь, они же изначально нормальные молодые люди, но их перепрограммируют на русофобию.
0: Есть еще один момент. На самом деле уже сегодня можно подводить промежуточные итоги того, как быстро там на Западе у них закончилась эпоха гуманизма. Вот вспомните Евросоюз с эпохи расцвета.
1: Да.
0: Демократия, толерантность их любимая, политкорректность, равные права, права человека, которые на знамя были подняты везде, где можно и нельзя, упомянуты. И вдруг мы видим, как совершенно рядовое действие совершается, следующий шаг, еще раз упомяну, публикуется манифест технофашизма. Понятно, нам скажут, это Америка, это Карп, это Палантир, а это европейцы. Но, дорогие друзья, если более пристально присмотреться к тому, что происходит, неужели мы не усматриваем темы того, каким образом мир вот этот Большого Запада и вся эта западная большая шайка переходит на следующий этап, скажем так, собственного развития, если так в целом можно выразиться. Все достигнут потолок, и совершенно очевидно, что дальше модель воспроизводиться не может. А как дальше? А на самом деле та самая старая, в кавычках, добрая повестка, с которой мы уже имели дело, но просто это повестка 2.0. С вашего позволения продолжим эту тему через пару мгновений. Это «Радио Звезда». Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы, новости и актуальные комментарии.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
4: Продолжим после новостей.
8: Слушайте «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
9: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует, это констатировал Сергей Шойгу. Секретарь Совета Безопасности России добавила, что особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ.
10: Мы адекватно оцениваем риски, планомерно наращиваем количество учений, военного потенциала, инфраструктура и разведдеятельности НАТО в западном регионе, коллективной безопасности и предпринимаем меры по их минимизации. Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания баллистические ракеты «Сармат» и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики в отношении России и ее союзников.
9: 24 мая Министерство обороны России сообщило о массированном ударе баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Сделали это в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия. Об этом заявил директор ФСБ России. На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Александр Бортников отметил, что в начале года была пресечена попытка ввоза Киевом в нашу страну более 500 взрывных устройств для терактов. На Балтийском флоте провели учения по безопасности военной службы. Такие занятия проводят перед началом каждого периода обучения со всеми категориями военнослужащих. Цель – обучение личного состава, соединений воинских частей, в первую очередь молодого пополнения, безопасным приемам и способам выполнения своих служебных обязанностей, недопущению нарушений требований безопасности. На полигонах и в воинских частях развернуто несколько десятков учебных точек по соблюдению требований безопасности. Курсанты Военно-морского политехнического института завершили учебный год адмиралтейским балом. Он прошел в клубе главного командования военно-морского флота. Курсанты и студентки в свободное от учебы время проводили репетиции, на которых учились танцам 19 века. Программа состояла из 3 танцевальных отделений. Во время антрактов для участников проводили творческие номера и конкурсы. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
8: Премьера на радио «Звезда».
11: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
12: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
11: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
13: И считал, но осуждаю.
11: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
14: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». Новости, оперативная аналитика. Все здесь. Итак, новая страница следующего этапа истории Европы и США.
1: Да. Нет особой разницы в подходе к построению глобальной фашистской империи у Европы и у Вашингтона. Они могут в тактике спорить, бороться за какие-то там определенные позиции. Но когда мы пытаемся разделить искусственные элиты, не Трампа от Европы отделить, а вот элиты американские от европейских, это... искусственно созданная история, которую некоторые эксперты пытаются эксплуатировать, но мне кажется, это неверная позиция. Почему? Потому что даже вот последний визит короля Великобритании в США, он показал, как вел себя там этот человек, да, и как слушали его сенаторы, конгрессмены, рукоплескали, радовались ему и так далее. Нельзя их разделять. Да, есть тактические разногласия.
0: Мы можем в этом контексте еще вспомнить файлы Эпштейна,
1: да,
0: где провести различия между континентами вообще невозможно.
1: Невозможно. Поэтому в прошлом веке у них не получилось это. В силу целого ряда причин не могло получиться, потому что сами технологии не достигли того уровня, чтобы управлять огромными массами людей на планете Земля. Сейчас они выходят на, как им кажется, финишную прямую, и вот эта фашизированная глобалистская империя, она как раз-таки будет, но империей такой тотальной манипуляции и тотального управления каждым, даже самым маленьким человеком. Во времена Третьего Рейха, при всех стараниях там гестапо и прочих служб, этого достичь было невозможно в полном объеме. Сейчас, благодаря технологиям, благодаря интернету, гаджетам и прочим, каждый человек попадает автоматически под пристальный контроль, который осуществляется через гигантские, значит, системы, это там различные компьютеры и прочее, которые позволяют контролировать каждое слово, каждую покупку, каждую поездку, контакты, встречи и прочее. И все люди становятся голыми для этой системы, полностью голыми, даже без нижнего белья. То есть на каждого можно мгновенно собрать любую информацию и проверить степень его лояльности. Если человек лоялен, то ему сохраняется работа, банковские карты, жилье, там, машины и прочее. Если не лоялен, он это мгновенно теряет. А затем, ну, вполне возможно, будет направлен в концлагеря нового типа, которые будут называться какими-нибудь исправительными учреждениями, воспитательными учреждениями. Ну так, помягче, конечно же. И очень тоже интересные маркеры с этим связаны. То есть мировая элита, которая уже достигла практически потолка в своем материальном превосходстве, вот для нее на первый план выходят какие-то такие темы, там, например, общение с инопланетянами, там какие-то вот заметили, как в последнее время очень много информации появилось вот касательно этого. Там некие там архивы ЦРУ, там что-то НАСА публикует и так далее. Еще одна немаловажная тема, вот представители этих слоев, они, ну, несомненно, будут будировать и вкладывать гигантские средства не в активное долголетие, а именно в бессмертие. То есть активное долголетие, бессмертие — это разные истории, абсолютно. То есть, ну, человек понимает, что любое живое существо на планете смертно, но вот он стремится как можно там больше прожить в активном состоянии. А когда некто претендует быть бессмертным, то это уже вторжение даже, ну, в какой-то божественный промысел, потому что Бог человека создал смертным, а тут, значит, есть попытки каким-то образом перешагнуть эти, значит, законы природы, а для верующих людей законы Бога. И все это, если вот мы вот начнем анализировать, систематизировать, раскладывать на полочки, мы вообще увидим, что картина очень-очень даже зловещая, прямо на данный момент уже существует. А дальше будет усугубляться, если не оказать достойного сопротивления. И в первую очередь, вот я еще раз повторюсь, очень важно не отдать молодое поколение не только там России, постсоветского пространства или еще что-то. Нельзя отдать молодое поколение всей Земли в управление вот этим новым господам. Потому что тогда все, мы проиграли. Бессмысленно тогда будет даже бороться, если молодежь уйдет туда и войдет в эти вот структуры, которые позволят вот этому глобальному фашизму управлять всей планетой.
0: А почему, с вашей точки зрения, такой живучий, оказывается, это деструктивная идеология?
1: Дело в том, что она ведь в разных версиях существовала всегда, и, например, если мы берем, ну, даже вот европейские элиты, они во многом себя соотносят с античным наследием, да, и античность — это рабовладение. Господа создавали философские школы, рассуждали о смыслах жизни, а рабы вкалывали где? На плантациях. И раб ведь он был не то что подневольным человеком, а согласно римского права раб — это орудия труда, обладающие речью. Орудия труда, то есть орудия труда делились на, по-моему, два вида. Орудия труда, не обладающие речью, и орудия труда, обладающие речью. То есть вот это раб, это даже не человек. И им есть на что опираться даже, ну, условно, в историческом контексте. Поэтому живая история, да, есть определенные слои, которые в силу разных причин ставят себя выше остальных людей. То есть они видят себя господами. И Гитлер, кстати сказать, проводил тезис о расе господ. Он не говорил о расе немцев. Да, там была арийская тематика, там были там немцы где-то, но он угробил в первую очередь немцев. Он уничтожил собственную страну своей политикой-то, да, которую раскатали с разных сторон. И миллионы немцев полегли, но Гитлер говорил о расе господ. Это очень тонкая деталь. Я как бы когда-то это все изучал. Нет, немецкий национализм — это так подбодрить солдат в окопах. Подбодрить солдат в окопах. А остальное — это уже тогда была история формирования этой самой расы.
0: А как вы полагаете, есть ли отклик или можно ли найти отклик в сердцах миллионов людей, потому что здесь нужны именно миллионы людей, для того, чтобы идеология действительно получила распространение, реализовалась в том масштабе, в котором планируют наши оппоненты? Или здесь этот момент, в принципе, особой роли не играет, если будет построена та система управления, которую мы уже упоминали, с элементами социальной инженерии, цифровыми технологиями и так далее?
1: Меня самого как... Еще и педагога это всегда интересовало, как вот вообще создать общество, где будут осознанные рабы. То есть раб, он должен признать, что он раб. Иначе будет постоянный бунт, недовольство, попытка выйти из-под контроля, беспорядки и так далее. То есть одни должны признать себя рабами, другие вот говорят, мы господа. И если взять всю совокупную систему от рождения ребенка до его взросления и выхода в свет, как это сейчас выстраивают глобалисты там и в Европе, и на постсоветском пространстве, и вообще везде, через цифровизацию, через такую роботизацию подростка, через различные системы бально-рейтинговые и так далее, которые, по сути, делают не гражданина, а такого человека функцию. Там много о чем есть поговорить. На самом деле, такой гигантский пласт для проработки. Так вот, когда это все формируется, у глобальных элит есть все шансы создать соответствующий мировой порядок. Всегда будут нонконформисты, всегда будут те, кто этому сопротивляется, на них будет обрушен репрессивный аппарат. Репрессивный аппарат будет на них обрушен. При этом такое возможно только в одном случае, если не оказывается системное сопротивление. Я не говорю, что это уже вот предопределено и ничего невозможно сделать. Но Гитлер же провалился. Значит, в 60-е, 70-е годы американцы провалились. До этого проваливались разные иные предшественники исторические, пытавшиеся создать вот мировые империи. Ни одна мировая империя не устояла. Один из таких последних примеров такой глобалистской империи — это Британская империя, где никогда не заходило солнце. Мы всегда говорили, Советский Союз — одна шестая часть земного шара. Да, а вот в нем все-таки заходило солнце. А от Британии оно не заходило. И где-то Британия, она сократилась до острова. Да, там есть иные механизмы влияния управления. Это финансы, это спецслужбы, это как бы элементы высокой британской культуры, которая в наследство им осталась. Но, тем не менее, сейчас мы вышли на этап такого очень серьезного столкновения. И причем очень даже трудно определиться, где на самом деле будут твои враги, а где друзья, именно настоящие враги и друзья. Потому что постоянно картина меняется, поле.
0: И почему я эту тему поднимаю? Ведь это очень важный вопрос. Мы должны сознавать, что выжить в этих условиях государству, цивилизации, и нас прежде всего, конечно же, интересует государство российское, можно только лишь в том случае, когда абсолютное большинство граждан сознают ту реальность, в которой существуют, а самое главное, понимают причинно-следственные связи этой текущей конъюнктуры общественной и политической. А это ведь, в свою очередь, завязано на историю. И когда мы размышляем на предмет того, что есть историческая память, на предмет того, что историческую память необходимо хранить. И этим вопросом надо заниматься. Кстати, вопрос выведен сегодня на самый высокий государственный уровень. У нас есть соответствующий институт при президенте Российской Федерации. Но мы должны понимать, что залог победы, он ведь заключается именно в том, что все граждане, еще раз подчеркну, абсолютное большинство граждан России, они понимают те исторические условия, в которые мы попали. Для чего это необходимо? Для того, чтобы в момент X, когда, например, если гипотетически представить вот этот поднимающий голову вновь фашизм, будь то технофашизм или какие-либо другие изводы, вновь обратиться в сторону России, мы должны понимать, что такое Родина, почему ее требуется защищать, и почему иного выхода у нормального гражданина и человека здравого смысла вообще не существует. Вот почему так важны эти разговоры и та политика, да, которую мы реализуем в области социогуманитарной.
1: Я отмечу следующее. Вот у меня базовое образование историческое, я потом уже защищался в социологии. И я еще застал тот период, когда на исторические факультеты были огромные конкурсы, потому что идеологический аппарат Советского Союза формировался на исторических факультетах. И это было правильно. Почему? Потому что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Было такое даже выражение. Вот история – это политика, опрокинутая в прошлое. Владея историческим материалом, аргументацией исторической, ты можешь одержать победу в очень сложной дискуссии, даже в очень сложной дискуссии, потому что у тебя есть аргументация. На мой взгляд, как историка, пусть это и прозвучит, скажем так, узко, эгоистично, но тем не менее история должна быть обязательной для сдачи экзаменов в любые вузы и колледжи, независимо от того, гуманитарные они или технические. История должна сдаваться и после 9 класса, и после 11 класса. История должна сдаваться устно, она не должна...
0: Как раз хотела сказать, ни в коем случае никаких ЕГЭ, потому что ни один тест не даст того общего представления, общей картины мира, которую требуется в головах вообще установить, если можно такое выразиться.
1: Ну, несомненно, несомненно. Дело в том, что человек с хорошей зрительной памятью, он сдаст тест мгновенно, и при этом он не будет знать материала. Вот в чем проблема. И я, как сказать, уже из своего личного примера приведу, когда мне пришлось сдавать на права вот в России, и я пришел, я вот тест заполнил примерно за 1,5 минуты. Почему? Потому что у меня хорошая зрительная память, и я просто поставил правильные отметки. Ну, я не говорю, что я не знаю правил дорожного движения, я их соблюдаю, и мне тут все понятно, но это даже сотрудник удивился, потому что я говорю, я уже все, он удивился, у меня память такая. И такие люди могут обыграть любого на тесте, при этом не вникая в суть. А история – это проработка, это проговаривание, это аналитика, это обсуждение каждого факта исторического.
0: Причинно-следственные связи.
1: Да, это не просто тест, кто победил там в стоянии на реке Угре, или это не просто какая-то история, там в каком году была Сталинградская битва. Это разговор о Сталинградской битве, это разговор о стоянии на реке Угре, это разговор, там, условно говоря, об индустриализации или о развитии там, аграрного сектора там, в императорской России, там, допустим, там, в середине 19 века, я условно говорю. Это постоянный разговор. Я застал ту плеяду историков, советских историков, с которыми на лекциях ты не просто получал какие-то цифры, факты, и прочее. Ты развивался, и мы должны вот таких историков вернуть в школы, в колледжи, в университеты, и мы должны поднять уровень исторической науки как идеологической.
0: Ну и давайте отметим факт того, что ликвидация государства того или иного сегодня, она зиждется прежде всего в частности, прежде всего, на уничтожение исторической памяти народа. Возьмем Украину, возьмем Молдавию, возьмем Армению сегодня. Ведь Пашинян о чем говорит? Есть историческая Армения, которую надо забыть, и есть реальная Армения, которая существует, ну и которая скоро не станет такими темпами. И это все базовые вещи, без которых вообще, в принципе, сложно представить себе какой-либо путь вперед национального государства в том смысле, которое следует своим национальным интересам, а не глобалистской повестке.
1: Отнимая историю армянскую у армян, он подводит черту, пытается это сделать под дальнейшим развитием самого народа. Нет народа без истории. Это просто люди какие-то, но они живут где-то там по каким-то принципам и правилам. Без истории невозможно существование народа, потому что это еще связь поколений и понимание того, почему мы здесь, что мы здесь созидаем, в каком контексте. И самый главный вопрос, почему в нужный момент надо встать и даже с оружием в руках защитить эту страну? Потому что история была, и мы не просто там перекати поле, мы наследники сотен поколений.
0: Дмитрий, большое вам спасибо за эту беседу. Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». Ну и в Максе подпишитесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». До новых встреч.
1: Всего доброго, до новых встреч.
14: Стратегия национальной безопасности.
15: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
16: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
17: Добрый вечер.
18: Здравствуйте, товарищи.
19: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
20: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
21: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
15: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
22: Ломоносов дошел до Москвы
23: пешком. Вообще сбрасывались
24: на тропинке.
25: А викинги шлемы с рогами носили.
26: Аляску продали, а денег не заплатили.
27: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
28: Удобнейшая армейская вещь, которая объединяет нож, отвертку и открывашку. Придумано в Швейцарии.
27: А вот и нет.
29: Главным прототипом этих ножей считаются складные изделия из Германии начала 19 века. Правда, в них был скудный набор инструментов. Карл Эльзенер, швейцарец, этот немецкий нож серьезно усовершенствовал. Добавил второе лезвие, штопор и отвертку, а также уменьшил размер рукояти. Модель получилась и функциональнее, и удобнее. Этот нож Эльзенер и запатентовал в 1897 году. Отсюда в мире повелось называть складные многофункциональные ножи швейцарскими.
27: Исторические мифы и заблуждения.
29: Но что самое интересное, весьма похожий инструмент использовался еще во времена Древнего Рима. Складной нож, обнаруженный археологами, датируется 3 веком нашей эры.
28: И что он собой представляет?
29: А знаете, кроме лезвия, содержит приличный таки набор. В нем еще ложка, вилка, шило, зубочистка и специальный крюк, при помощи которого доставали из раковин улиток.
27: А вот и да.
2: Очень важные вопросы.
3: Услышала в новостях, что самцы пауков научились катапультироваться. Как они это делают и зачем?
4: Отвечает гидробиолог Вадим Марьинский.
5: Что значит научились? Они давно это умели, просто действительно группа исследователей с этим явлением подробнее разобралась. Суть в том, что для самцов многих видов пауков существует совершенно неиллюзорная опасность быть съеденными сразу после спаривания. Объясняется это очень просто. Суть не в том, что самки пауков такие кровожадные, им же нужно много питательных веществ для того, чтобы сформировать яйца. Соответственно, а вот они рядом, почему бы их сразу не съесть? Понятное дело, что самцы пауков стараются всячески избегать вот этой ситуации. Есть виды пауков, которые самки на время спаривания выдают такой подарок, какую-нибудь муху, пойманную, замотанную в паутину, и пока самка ее разматывает, они все успевают и успевают отбежать. У некоторых видов пауков бывает так, что если самец не смог поймать муху, он может камушек какой-нибудь замотать паутиной. И пока самка будет разбираться, он прекрасно тоже все успеет. Есть пауки, которые просто стараются максимально быстро куда-то отбежать. Есть пауки, которые совершают целые такие ритуалы прикосновений к самкам, которые их немножко успокаивают на время. Есть даже виды, которые вводят самкам несильный яд, который их на некоторое время парализует и, соответственно, не дает возможности съесть партнера мужского пола. Но, а как оказалось, да, есть пауки, которые очень быстро отпрыгивают, фактически катапультируются.
2: Очень важные вопросы.
6: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Обсуждалась, в частности, модернизация Института уполномоченного по правам... по защите прав предпринимателей, а также вопрос о сроках исковой давности по сделкам приватизации.
2: Есть только один вид правонарушения, один вид преступления, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим. Вообще этот срок давности – это такой институт, который призван защищать интересы государства и общества.
1: Также президент выразил поддержку обновления Института уполномоченного по защите прав бизнеса. Институт бизнес-омбудсмена сменит формат и станет общественной должностью. На предстоящем саммите ЕАЭС в Астане лидеры стран в узком составе обсудят планы Армении по вступлению в Европейский Союз. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, будет дана оценка рискам для экономической безопасности государств-членов Союза. При этом Ушаков подчеркнул, что Армения получает колоссальные выгоды от участия в ЕАЭС. С 2014 года ВВП республики на душу населения практически удвоился. Реальные зарплаты выросли на

0: год. Ранее аналогичную позицию занимала Грузия, которая вышла из СНГ, но продолжает участвовать в 34 экономических соглашениях. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение молдавских властей попыткой дистанцироваться от России вопреки воле граждан. Россия рассчитывает, что с избранием нового генерального секретаря ООН обретет второе дыхание. Об этом постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. По его словам, ООН непозволительно долго устраняется от задач по ликвидации причин конфликтов. Секретариат должен неукоснительно соблюдать нейтралитет. На пост генсека претендуют 5 кандидатов, в том числе бывшая президент Чили, а также глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш многополярный мир». Это то пространство, где разрозненные точки на карте превращаются в линии диалога, а чужие культуры — в зеркала, в которых мы узнаем сами себя. Мы не возводим стены, а наоборот стараемся убрать разделительные линии, которые, к сожалению, в современном мире зачастую разделяют людей, и пытаемся стать ближе друг к другу. С вами, как всегда, я, Юрий Линдре, и мы продолжаем традицию приглашать к нам в программу творческих, интересных людей, потому что иногда хочется отвлечься от новостной повестки, от геополитических пертурбаций и поговорить о чем-то вечном, например, о музыке. Музыка ведь не знает границ, это искусство, понятное буквально всем. И сегодня к нам по видеосвязи из Санкт-Петербурга подключился очень интересный

0: человек, профессионал своего дела, как он сам о себе говорит, итальянец по рождению, но русский по выбору. Итак, в программе «Наш многополярный мир» художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального театра имени Шаляпина, дирижер оркестра, пианист и просто выдающийся человек Фабио Мастранджело. Фабио, здравствуйте, рады вас видеть с нами.
1: Здравствуйте, настолько же рад быть с вами.
0: Отлично. Фабио, по традиции, конечно, мы начинаем нашу программу с очень важного, но с другой стороны очевидного вопроса, как в жизни наших гостей появилась Россия, потому что часто так бывает, и вы в данном случае не исключение, что перед тем, как остановиться на нашей стране, в частности на Санкт-Петербурге, вы проработали, проучились во многих интересных местах на нашей планете, в частности в Европе. Это и Вена, и Женева, и Берлин, и даже Нью-Йорк, другой континент, и Торонто, Канада. Но в итоге все-таки остановились на России. Почему так?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что несмотря на то, что я, конечно, ну, впервые учился у себя в городе, в консерватории имени Пичинни, Николо Пичинни, довольно известный итальянский композитор. После этого, как вы правильно говорили, я учился чуть-чуть везде по Европе, естественно, в Лондоне, в Королевской академии музыки, еще в Женеве, в знаменитой консерватории Женевский, в Вене под Карлу Штрайкера и так далее, в Нью-Йорке, и в Торонто даже довольно долго я жил там, потому что я там закончил университет в факультете музыки университета Торонто и остался там, ну, поскольку первая моя жена, хотя она англичанка, но она уже жила в Канаде, и у нас родилась дочка, поэтому я некоторое время в Канаде. Но, почему я об этом рассказывал? Потому что в самом деле, несмотря на всего этого, Россия была, присутствовала у меня в жизни очень рано, начала присутствовать в жизни. И в самом деле, первое произведение, которое я вообще в жизни играл на рояле в возрасте 5 лет, когда я начал, да, это были, естественно, детские произведения, все-таки Прокофьева, Ковалевского, Хачатуряна, конечно, Хачатурян. Мы тогда думали о Хачатуряне как русский композитор. Ну, конечно, понятно, что он более советский композитор и не совсем русский. Но это чуть-чуть позже я обнаружил в жизни. Мы просто воспринимали это как, ну, Советский Союз и Россия, мы не сильно разделили концепции. Ну, это было в Европе, да. И я не только это, не только с точки зрения музыки я был связан с Россией, очень много другие связи. Ну, допустим, да, я не знаю, если вы в курсе о том, что моя старшая, одна из старших сестер, ее зовут Валентина.
0: Нет, расскажите, Валентина, пожалуйста, да, интересно.
1: Да, Валентина не просто так, Валентина. Ну, в Италии тоже Валентина, есть такие имена, хоть не сильно популярны, но есть.
0: Модельер очень известный, Валентина. Почему? Очень популярное имя, по крайней мере, у нас.
1: Да, конечно, в России, да. А еще более популярна была тогда, и до сих пор, конечно, но тогда просто феерично, можно сказать, популярна была Валентина Терешкова. И мой папа, который восхищался Россией, Советским Союзом и так далее, да, он самостоятельно даже принял решение, что вместо Валерии, как они решили с мамой, вместе с мамой. Нет, лучше Валентина. И вот в пути из дома в офис, где он зарегистрировал рождение сестры, он передумал, зарегистрировал ее как Валентина, и вернулся домой и побоялся маме рассказывать. Поэтому он через домофон просто звонил и через домофон говорил, ну, я все-таки так и так называл ее Валентина. Пап, почему? Что случилось? Говорю, ну, понимаешь, я восхищаюсь Терешковой. Поэтому, а вот после того, что мама услышала слово Терешкова, она согласилась. Так что скандал как-то не состоялся. Вот это еще. А еще папа долгие годы, практически до смерти, он являлся членом, такая была ассоциация в Италии, не только у нас в городе, в Италии, Ассоциационе Амичи, друзья, Италия, УРС, то есть Италия, СССР. Да?
0: Интересно.
1: И он был много лет членом этой ассоциации, и благодаря этому он домой привез самовар, какие-то кукли, конечно, такие очень эффектные и красивой. Литература, естественно, в переводе на итальянском языке, но все-таки Достоевский, Пушкин, естественно, Лермонтов и так далее, и так далее, и так далее. И я даже мальчиком помню о том, что я читал даже довольно сложные произведения, литературные произведения. Так что вот видите, Россия была всегда со мной. Скажу еще больше. В возрасте, по-моему, 15 или 16 лет к нам в город приезжал Виктор Третьяков с оркестром, с камерным оркестром. И, ну, во-первых, во время концерта случился очень такой забавный эпизод, потому что в один момент просто свет отключился полностью. То есть ничего было не видно. Просто я сидел рядом с папой, и я даже его не видел. Это меньше метра расстояние, ну, сантиметры. Ничего было не видно. Абсолютно. Темнота полная. И оркестр продолжает играть, как будто ничего не
0: видно. Это профессионализм называется, да, в любой ситуации.
1: Это профессионализм. Я даже тогда хочу признаться, я думал, ну, может быть, они как-то все время так делают. А нет, это была совершенно неожиданность. И так получилось, что это у них просто... Ну, потом и у меня у самого случился, правда, в Москве уже, в Большом зале консерватории. Тоже электричество полностью выключилось, и мы продолжали играть. Ну, тогда я был с Катей Мечетиной. Вот. И на этом концерте я подготовил уже заранее письмо, которое я, ну, я не знал тогда, как звали, ну, вы же понимаете, когда меня было 15 лет, это 1980 год, так что у нас далеко нет ничего типа такого, да, ни мобильные телефоны, ни интернет, ни, ну, может быть, факс недавно начался. Вот, и я не знал, как звали ректора консерватории московской, но я знал, что в Московской консерватории тогда преподавал Евгений Малинин, известнейший русский пианист, который был так же, как и Гильльс, так же, как и Святослав Рихтер, и Лазар Берман и так далее. Они все у Нигауза, да, учились. И вот почему я знал о Малинине, потому что он был профессором, преподавателем Иво Погорелича. Если знаете, о ком я говорю, Иво Погорелич был очень известный, ну, до сих пор он очень известный, ну, не без скандальный, можно сказать, тоже пианист, чуть-чуть со своими очень особенными идеями, но очень, очень талантливый, безумно талантливый. И тогда был большой скандал, потому что именно в 80-м году его убрали, ему не дали до финала конкурса Шопена дойти. И Марта Аргерих, которая, ну, является господ бог среди пианистов, или богиня, скорее всего, она демонстративно ушла из жюри. И вот он учился у Малинина. Я написал письмо, которое через концертмейстер оркестра Третьякова передал, чтобы в надежде, что они читают о том, что Фабио Мастранджиос такой молодой пианист, который хочет учиться в Москве.
0: Фабио, здесь мы ненадолго прервемся, поставим многоточие и продолжим с этого же момента после небольшого перерыва.
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Thank you. Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Ну и вот, я передал, естественно, письмо концертмейстеру оркестра. И, если честно, я сомневаюсь, что, конечно, письмо дошел до Москвы и до ректора консерватории. Но, ну, конечно, я чуть-чуть обижался, думал, ну, а наоборот, ну, естественно, тогда я был уверен, что наоборот, они получили письмо и, может быть, не заинтересованы были или не могли меня сконтактировать. Ну, не знал. Ну, в конце концов, потом я обнаружил, что у них шла, конечно, долгие гастроли, поэтому, наверное, бедный концертмейстер оркестра, он даже потерял мое письмо. Ну, ничего страшного. Через много-много-много лет, спустя много лет, я познакомился с Виктором Третьяковым. И вот мы играли вместе много-много лет, еще 20 лет назад в Казани. И с этого момента мы стали дружить. Это просто подарок для меня, потому что я помню еще, когда я мальчиком, услышал его концерт и восхищался. И вдруг мы стали друзья и играем вместе на сцене. Это просто большой подарок.
0: Это получается, да, как мечта, ставшая реальностью.
1: Абсолютно, абсолютно. Это просто, ну, как я люблю говорить, это круг, который вот дошел до самого конца. Да, и большой круг через много лет, и вот такие мечта как-то состоялись.
0: Да, жизнь сделала свой круг. Фабио, мы сейчас здесь опять ненадолго прервемся и продолжим с этого же момента.
6: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.

0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Фабио, в одном из интервью вы говорили, что еще будучи мальчиком, проживая в городе Бари в Италии, познакомились с одной из самых известных российских опер, Борис Годунов. И интересно, вот ваше впечатление вот спустя годы, спустя достаточно длительный период времени, который живете в России, вот как вот ваше восприятие музыки, российской, русской музыки с точки зрения того, когда вы были в Италии итальянским юношей, мальчиком, и вот сейчас взрослым человеком, специалистом, большим профессионалом. Чувствуете ли вы музыку так же, особенно нашу русскую, или все-таки что-то поменялось?
2: Ну, вы знаете, я хочу абсолютно подтвердить, что русская музыка всегда, и когда я говорю «всегда», я не шучу, это просто воспринимаю эти слова очень всерьез, она была всегда в душе. И знаете, когда музыка присутствует глубоко в душе человека, трудно объяснить, как и почему, наверное, даже. Но якобы как-то ты понимаешь уже о ней много чего. Не говорю, что полностью, конечно, тоже, потому что понятно, что когда играет на фортепиано мальчик 6-летний или 7 или 10 даже летний, и уже взрослый даже пианист 20-летний, 25-30 и дальше, это, конечно, любая музыка изменится, да, потому что ты становишься другим человеком, то есть, ну, ты растешь, и у тебя опыт, жизненный опыт появится, приятные вещи, менее приятные, трагические даже, может быть. Поэтому, конечно, интерпретация музыки зависит очень сильно от того, что человек пройдет в жизни. Но, конечно, ну, я думаю, что почти все уже в России знают о том, что я здесь живу четверть века. 25 лет спустя, да, это даже больше, чем у 4 мушкетеров. Ну, можно сказать, даже, конечно, это естественный процесс, это должно быть так. И скажу больше, конечно, так как я стал очень, как-то можно сказать, если хотите безупречно понимать русский язык, конечно, дирижирует русскую оперу уже лет 20, меня не страшно абсолютно. То есть меня настолько же комфортно дирижирует русскую оперу, как и французскую оперу, как и итальянскую оперу, как и немецкую оперу или как и английскую.
1: Тот, кто прошел русскую оперу, тот уже ничего не боится, да?
2: Да. Нет, но я имею в виду, что я очень принципиальный являюсь человеком. Я имею в виду, что для меня было очень важно, чтобы мне самому без текста, 100% текста, мне было понятно. То, что происходит, я имею в виду просто не только, ну, знаю историю «Пиковой дамы» или Онегина, или Мазепы, или Псковитянкой, или так далее, так далее, так далее. Да? Ну, буду угадывать, что там. Нет, я в моменте, когда я мог себе сказать, теперь ты понимаешь каждое слово в опере, тогда я делал для себя вывод, что вот я могу наконец-то дирижировать русскую оперу. Вот. И с тех пор у меня появились, ну, наверное, не меньше 30-35 даже названия на русском языке. Да, много, ну, штук 8, наверное, даже 9 опер Римского-Корсакова, почти весь Чайковский, естественно, Рахманинова, Бородина, Глинки и так далее. Поэтому я понимаю, что сегодня даже мои интерпретации симфонических произведений русские, они стали другие, потому что когда ты понимаешь оперу, и в основном, в отличие от итальянских композиторов, да, русские композиторы, ну, такие как Чайковский, как Римский-Корсаков и так далее, они не только писали оперу, да, ну, допустим, берем Верди, да, Джузеппе Верди или Джакомо Пуччини. Они в основном писали просто оперу. Да? Нет у них симфонии или какие-нибудь, не знаю, фортепианный концерт или скрипичный концерт или что-нибудь такого. Да? В основном они писали просто они писали оперы, а в России они писали и то, и другое, и еще балет, да? Так что вот, большая разница. И, конечно, ты же понимаешь, что когда изучаешь разные направления каждого композитора, ты поймешь больше от всего, да, потому что, естественно, становится ясно, какие-то приемы, композиторские приемы и так далее.
1: Фабио, такой, мне кажется, очень интересный вопрос. Интересно было бы узнать ваше мнение, ваше рассуждение. Вот вкус классической музыки, хорошей музыки, его можно привить молодому поколению, или это что-то врожденное? И вообще, как, в принципе, вот по вашему мнению, по вашему опыту, молодые люди начинают знакомиться с классической музыкой и остаются с ней вот до конца жизни. Что такого уникального происходит, что возникает вот такая вот связь, и музыка, классическая музыка, она вот уже с нами на протяжении многих поколений, уже сотен лет, наверное.
2: Да, да, конечно. Ну, смотрите, я, конечно, не могу сказать, что до конца в курсе того, что сегодня творится в Италии, допустим, да, или во Франции, или в Германии, ну, знаю, ну, как-то не настолько хорошо, как когда я там жил. Но могу вам сказать точно, что в России, по крайней мере, по сравнению, да, я сейчас не говорю в абсолютах смысле, но в России, конечно, присутствует, во-первых, еще музыка как предмет в школе. Это очень важно. Даже для тех детей, которые не особенно любят, я воспринимаю это как, ну, заставляют и так далее, и так далее. Ну, пусть заставляют, это ничего страшного. Многие из этих детей, когда растут, они понимают, что это совершенно другой вид искусства, я имею в виду классическая музыка, чтобы она была музыка балета, музыка оперная музыка или симфоническая музыка, или музыка для сольного инструмента или для камерного ансамбля, неважно. Но она гораздо глубже, чем любого другого вида музыки. Это не хочу никого обидеть. Может быть, единственный вид музыки, который приближается к классической, это джаз, поскольку, ну, тоже довольно развитый вид музыки. Есть, конечно, очень талантливые другие музыканты. Допустим, я очень восхищаюсь музыкой Стинга. Да? Я считаю его очень талантливым музыкантом. Даже мне удалось познакомиться с Джоном Лордом. Это, можно сказать, легендарный человек. Да? Deep Purple, один из основателей группы, рок-группы. И мы играли с ним концерты совместно с моим оркестром, и он за роялем, за органом и так далее. Поэтому я не исключаю, что другие музыканты... Да? Ну, как ни странно, например, Джон Лорд, он учился в консерватории в Англии. То есть он сначала учился как классический музыкант, а потом перешел к этой музыке. И, конечно, это замена.
1: Это много объясняет, да. А, Фабио, мы опять вынуждены прерваться ненадолго, да, и продолжим после перерыва.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует. Это констатировал Сергей Шойгу. Секретарь Совета Безопасности России добавил, что особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ.
5: Планомерно наращиваем количество учений, военного потенциала, инфраструктура и разведдеятельности НАТО в западном регионе коллективной безопасности и предпринимаем меры по их минимизации. Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания баллистические ракеты «Сармат» и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерит пыл западных стратегов и заставит трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики в отношении России и ее союзников.
4: 24 мая Министерство обороны России сообщило о массированном ударе баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Сделали это в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия. Об этом заявил директор ФСБ России. На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Александр Бортников отметил, что в начале года была пресечена попытка ввоза Киевом в нашу страну более 500 взрывных устройств для терактов. На Балтийском флоте провели учения по безопасности военной службы. Такие занятия проводят перед началом каждого периода обучения со всеми категориями военнослужащих. Цель – обучение личного состава соединений воинских частей, в первую очередь молодого пополнения, безопасным приемам и способам выполнения своих служебных обязанностей, недопущению нарушений требований безопасности. На полигонах и в воинских частях развернуто несколько десятков учебных точек по соблюдению требований безопасности. Курсанты Военно-морского политехнического института завершили учебный год адмиралтейским балом. Он прошел в клубе главного командования военно-морского флота. Курсанты и студентки в свободное от учебы время проводили репетиции, на которых учились танцам 19 века. Во время антрактов для участников проводили творческие номера и конкурсы. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
6: Начинаем занятия гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь, встаньте прямо, вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре.
7: Вставать с дивана не обязательно. Специальный литературный проект «Физкульт-привет. Рассказы о спорте». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
6: Ходьбу закончить. Теперь проделайте водную процедуру.
8: Реклама.
9: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: В эфире радио «Звезда», программа «Наш многополярный мир». И с нами сегодня художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального театра имени Шаляпина, дирижер, пианист Фабио Мастранджело. Фабио, продолжаем обсуждать такую важную тему, для меня лично. Как, в принципе, классическая музыка приходит в жизнь каждого следующего поколения, как молодежь к ней приобщается. Вот последнее, то, что мне очень зацепило, что, оказывается, один из основателей Deep Purple, у него было классическое музыкальное образование. То есть все равно все талантливые люди без классики не могут, и они вот эту вот классическую школу так или иначе как-то ею пропитываются, ее проходят в своей жизни.
2: Конечно. И вот смотрите, еще, к сожалению, да, существуют мифы, и один большой миф, да, который существует вокруг классической музыки, это то, что чтобы получить удовольствие, да, когда ты пойдешь на концерт или на оперу, или на балет и так далее, как-то надо понять, надо разбираться. Да, есть это магическое слово «разбираться», которое вообще ни о чем, если честно, потому что Вы знаете, я нашел для себя идеальный параллель. То есть большинство людей, да, имеют доступ к машине, автомобиль, да, и они сядут за рулем и могут нормально абсолютно себя вести. Но мне кажется, что из этих миллионов людей, которые умеют, да, открывать дверь машины, сидеть там и начинать двигаться на машине, мало кто может открывать капот, даже не то, что разбираться в том, что происходит внутри. Да.
1: А просто хотя бы заглянуть, что там творится, да?
2: Это уже как-то вызов, да, открывание капота. Вот, и значит, ну дай бог, они открыли уже, да, а там двигатель, еще куча всего. И, о господи, ты ничего не понимаешь, правда? Много из нас, я сам ничего не понимаю. И не хочу ничего понимать. Это не моя работа, правда? Есть, как мы говорим в России, есть специально обученные люди, которые делают это, правда?
1: Совершенно верно.
2: Это же так, да. Ну вот. Это специально обученные люди.
1: Ну, кто на что учился, мы тоже говорим так. Кто-то учился дирижировать оркестром, а кто-то учился как раз разбираться в двигателе, каждому свое.
2: Ну, пожалуйста, это настолько же уважаемая работа, как и дирижер,
1: конечно,
2: как и, не знаю, архитектор или футболист, неважно. Да. Но здесь важен один момент, что если ты находишься уже в машине, и вокруг тебя красота, не знаю, природа или красивый город, архитектура и так далее, и так далее. То, что ты не знаешь, как разбираться под капотом, не значит, что ты не можешь получить это удовольствие. Правда?
1: Разумеется.
2: Я думаю, что вот есть двигатель, это оркестр, допустим, да? Есть дирижер, который знает, как открывать капот, и как каждая деталь в двигатель надо делать так, чтобы он работал на безупречно, да. А вот людям, я всегда говорю, вам не надо быть экспертами. Вам это слово «разбираться» — это не надо. Вы можете получить удовольствие от музыки, от классической музыки, настолько же, как от джаза или от эстрадной музыки и так далее, и так далее. Просто не надо заранее себя ставить эта стена, как вы говорили, да, вы говорили в начале, когда представили меня. Музыка не знает границ. Правда?
1: Совершенно верно.
2: Вот. И так и должно быть. Не надо заранее решить о том, что, ой, я бедный, ничего не понимаю, значит, если я, не дай бог, попаду на концерт классической музыки, буду там сидеть и безумно скучать или мучиться и так далее. Это неправда.
1: Фабио, а вот, кстати, к вопросу про то, чтобы получать удовольствие от музыки, даже ну, до конца в ней не разбираясь, это все правильно. Но вот сейчас появилось новое течение, новый такой жанр или поджанр с учетом развития цифровых технологий, стало много синтетической музыки. Да, да. Стало появляться много музыки, которая генерируется с помощью алгоритмов искусственного интеллекта или напрямую самими алгоритмами. Вот как вы думаете, с точки зрения дальнейшей жизни и развития классической музыки, нужно ли гнаться ей за современными трендами, адаптироваться, что-то перенимать, или классическая музыка должна оставаться, что называется, олдскульной, классической, и не соревноваться с современными жанрами, с современными тенденциями?
2: Вы знаете, мне кажется, что одна важная наша роль как классический музыкант — это, конечно, это продолжение всяких традиций. И вот в этом я вижу смысл нашего существования как музыканты. Я, естественно, не против того, что ну, и сегодня, помимо, конечно, этой синтетической музыки, о которой вы говорили, которая, естественно, существует, но есть еще до сих пор очень много талантливых молодых композиторов, и они еще рождаются. И ну, я могу с удовольствием рассказывать о том, что старший мой сын Стефан Фабиович, он помимо того, что уже очень хорошо играет на фортепиано, но он и пишет музыку. И в том числе тоже довольно такая технологическая, будем называть ее, музыка, не только он пишет музыку просто как традиционный композитор, и чуть-чуть заинтересован, ну, даже не чуть-чуть, но он очень заинтересован того, что может создавать через компьютер. Вот я сделаю здесь большой, ну, или, может быть, не очень большой, как-то в скобках скажу о том, что мне кажется, что вот любая музыка, которая родится от, допустим, с помощью искусственного интеллекта, да, это музыка, которая, пожалуйста, имеет шанс существовать, пожалуйста, я не против, но в конце концов, я думаю, что мы должны все понимать, что любая музыка, которую искусственный интеллект пишет или будет писать, она зависит от какой музыки мы выложили туда до того, что искусственный интеллект начал писать музыку. То есть, да, он изучает немерено количество партитур или произведения и так далее, и так далее, и так далее. Но результатом будет только зависит от всего, что мы туда заложим, правда? А все, что мы туда заложили или заложим на будущее, да, это то, что написали, ну, еще Йоганн Себастьян Бах, может быть, Бетховен, Моцарт, Гайдн, да, и Мендельсон, Лист, Шопен и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, да, ну что ты можешь написать искусственный интеллект? Ну, понимаете, там есть одна большая проблема. Душа нет. И не знаю, может быть, мы на будущее будем научить искусственный интеллект иметь тоже душа, но это не знаю.
1: Тогда он уже будет не искусственным, он уже будет естественным интеллектом, таким же живым, как и мы, чувствующим и эмоциональным.
2: Да. Нет, ну, пожалуйста, пусть будет, конечно, но для меня важнее, чтобы мы, особенно в России, чтобы мы развивали наши молодые композиторы. И в этом смысле есть, конечно, гениальный конкурс, называется «Партитура», который уже 6-й год уже происходит. И это дает молодым композиторам возможности показать себя в разных видах классической музыки. Поэтому это очень важный конкурс.
1: Ну, а интерес у молодежи к классической музыке, он по-прежнему стабильно высокий, такой же, как был, например, во времена вашего детства? Или все-таки какой-то есть сдвиг, то есть популярность становится меньше или больше? Как вы чувствуете?
2: Вы знаете, во-первых, я думаю, что в истории мира все идет как-то волнообразно, скажем так. Да, то есть период, когда больше и много, потом падает чуть-чуть, ну, совсем мало, потом опять поднимается и так далее, и так далее. Я думаю, что это естественный какой-то, да, момент в жизни, и не надо бояться. Это первый момент. Второй момент, если честно, да, я вижу по лицам на наших концертах, особенно на концертах своего коллектива, питерского коллектива «Северная симфония», очень много молодых зрителей. И это радует, конечно. Это, наверное, результатом того, что музыка еще присутствует у нас в России в школе. И, конечно...
1: А в Италии не так? В Италии нет уроков музыки?
2: Нет, уже нет. И это видно. Последний раз я был в Италии как зритель. Меня поразило, что в Риме, это столица Италии, это не просто какой-то городок где-то в провинции, в Риме, ну да, почти полный зал. Ну, средний возраст может быть более или менее 70 лет. Средний возраст. То есть люди еще старше и так далее. И это очень жалко. А у нас, наоборот, вот я хотел сказать, что есть еще одна очень... На мой взгляд, важная инициатива существует, называется «Пушкинская карта». Это огромная помощь для молодежи, и мы, особенно как Государственный театр имени Шаляпина, мы видим и можем просто цифры даже рассказывать, настолько люди стали воспользоваться этой картой. Поэтому вот, видимо, есть решение этих, если надо решить проблему, можно найти решение. И это, конечно, очень подает надежду.
1: А Фабио, к сожалению, наша программа постепенно движется к финалу, но есть один вопрос, который я не могу у вас не спросить. Вопрос следующего характера. Вы уже, как сами сказали, четверть века живете в России, и это прям внушительный срок. Говорите по-русски, в принципе, даже лучше, чем я. По крайней мере, я за собой замечаю ошибки, а за вами я не заметил ни одной. Что вы можете вот с высоты лет, прожитых в России, и также помня о вашей жизни в Италии, о вашем детстве в Италии, сказать по поводу общности, которая наверняка есть между итальянцами и русскими? Что между нами есть такого, такого, знаете, фундаментально общего, то есть то, что нас объединяет? А в чем мы, например, сильно различаемся? Вот как вы это видите?
2: Вы знаете, да, это абсолютно правильно. Я 100% согласен с тем, что итальянцы и россияне очень-очень друг на друга похожи. И в чем это заключается? Ну, скорее всего, вы знаете, в чувствах, как мы воспринимаем жизнь, как мы внимательно относимся к дружбе, допустим, да, как внимательно мы относимся к детям. Может быть, самой большой разницы у нас среди музыкантов. Я много слышал о том, что российские дирижеры часто говорят о том, что ну вот, у нас не хватает дисциплины и так далее, и так далее. Но честно я вам скажу, по сравнению с Италией, просто золотая в России дисциплина. Так что вот одна большая разница между итальянцами и россиянами.
1: Ну, это странно звучит, потому что мы привыкли всю жизнь считать, что у нас в России вот недостаток дисциплины — это то, что мешает нам достигать фантастических результатов в различных сферах деятельности. Хотя, конечно, наверное, смотря с кем и с чем сравнивать.
2: Мы достигаем шикарные результаты, так что, видимо, так и работает. Это достаточно дисциплины. Если мы все равно даже да, в спорте, в музыке и так далее. Мы недавно разговаривали с друзьями в Италии, ну, руководство «Арена ди Верона», да, известнейший оперный фестиваль, летний оперный фестиваль. И мы шутили, ну, мы понимаем, что это правда. Если, не дай бог, русские певцы перестали петь в Италии, фестиваль оперы «Арена ди Верона» не состоялся бы, потому что ну, там 50% всех солистов из России, так что вот.
1: Ну что ж, Фабио, на этом, наверное, мы поставим многоточие, но не точку, потому что это была очень интересная такая живая и открытая беседа. Я надеюсь, что мы продолжим наше общение уже, может быть, лично вот с вашим участием здесь у нас в студии. Вот. В эфире «Радио Звезда» была программа «Наш многополярный мир», и наш гость очень интересный, как он сам говорит, итальянец по рождению, но русский по выбору, дирижер оркестра, руководитель, художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального театра имени Шаляпина, Фабио Мастранджело. Фабио, большое вам спасибо. Это была большая, классная беседа с вами. Продолжим в следующий раз.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
9: Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
8: Приветствую всех слушателей «Радио Звезда». С вами русский дядя, и сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «К маме». Посвящаю ее всем матерям, которые каждый день молятся и ждут своих сыновей домой.
11: Все, мама, сына дома, на время успокойся, отдышись. Кому-то это чувство незнакомо, а у кого-то в горле запершит. Все, мама, я приехал, не навсегда так не могу. На время перестанешь слышать эхо, на

0: время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищ.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: Уровень воды в реке Урал,
9: Центральный банк сохранил
8: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили
8: государственную
9: дому после проекта о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950 название города Пермь.
11: Александр Константин Симонов.
12: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями. Человек и время.
13: Полярная ночь стирает привычные представления о времени суток. Человек выходит из жилища и видит только синюю тьму. Кажется, будто время растворилось. Но жить все равно нужно. Поэтому люди создают собственные сутки, словно рисуют их поверх тех, что забрала природа. Организм реагирует на полярную ночь по-разному. У одних появляется сонливость, у других, наоборот, возникает странная бодрость. Чтобы не сбиться окончательно, жители Заполярья придерживаются простых правил. Едят в одно и то же время, стараются ложиться спать по расписанию, находят занятия, которые помогают чувствовать течение минут и даже секунд. Вместо привычных дня и ночи появляются другие ориентиры. Отрезки времени не связывают с солнцем, их задают дела. Так формируется ритм, который держит человека в тонусе. Он не дает сознанию расползтись в бесконечной темноте.
1: Человек и время.
13: Искусственный свет становится главным союзником. Он создает ощущение тепла и защищенности. Люди включают свет по расписанию, чтобы напоминать себе о смене суток. В северных поселениях ставят мощные уличные фонари, создающие островки света, которые помогают ориентироваться и поддерживают настроение. Полярная ночь учит. Человек способен создавать порядок даже там, где природа его отменяет. Он может придумать собственный рассвет, может удержать ритм, который помогает жить и не терять себя.
1: Человек и время.
12: Премьера на радио «Звезда».
14: За эту книгу в 1958 году
4: Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
14: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
15: Не считал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин с 27 по 29 мая посетит Казахстан с государственным визитом. В четверг президент примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума в Астане, а также проведет переговоры с президентом Касым Жомартом Токаевым. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, на саммите ЕАЭС планируется обсудить ключевые вопросы сотрудничества и планы Армении по вступлению в Евросоюз. При этом Ушаков подчеркнул, что Ереван получает колоссальные выгоды от участия в Евразийском Союзе. К подписанию готовятся 16 документов, включая совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Госдума приняла закон, который позволяет арестовывать имущество и деньги на счетах релокантов, которые совершили административные правонарушения против интересов России. Речь идет в том числе о дискредитации армии, призывах к санкциям, пропаганде нацизма. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
2: Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас не только просили, но и требовали граждане.
1: Мера касается в том числе денежных средств на счетах в банках. При этом стоимость арестованного имущества не ограничена суммой штрафа. Закон вступит в силу с сентября. Евросоюз начал разрабатывать 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, новые ограничения направлены на снижение уровня жизни населения России. Одновременно ЕС одобрил выделение Украине кредитов 90 миллиардов евро. В Брюсселе считают, что эти средства помогут Киеву вести переговоры с позиции силы. Выступая в Вильнюсе, фон дер Ляйен также связала новый пакет с инцидентами с украинскими дронами в воздушном пространстве стран Балтии.

0: тестировать отправку уведомлений об изменениях в расписании через мессенджер «Макс». Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Начинаем занятие гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь, встаньте прямо, вдохните шагом, марш! Раз, два, три, четыре.
2: Вставать с дивана не обязательно. Специальный литературный проект «Физкульт-привет. Рассказы о спорте». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Ходьбу. Теперь проделайте водную процедуру.
3: Что вы говорите?
4: Скатерть. Трудно найти слово, которое было бы столь же понятно и очевидно. Тканная накидка, которой укрывают стол, чтобы не повредить поверхность. Разбирать тут вроде бы нечего. Корень и нулевое окончание. Так-то оно так. Но вообще-то не совсем. Давайте представим, что скатерть – слово составное. Многие лингвисты считают, что тут и правда два корня. Первый немного обрезан. От него осталась только финальная часть в виде трех букв – «ска». Второй корень – «терть». С ним все более или менее понятно. Это намек на глагол «тереть». Остается разобраться, что же такое «ска», которого или которую нужно натирать. Треска или тоска? Вряд ли. Каска? Ну, допустим, хотя со скатертью как-то не очень вяжется. Какие еще варианты? Сноска, записка и переписка, прическа. Список, кстати, не такой уж большой. Но нас в нем интересует только одно слово. То, что лучше всего подходит к столу. Доска и тереть. Вот два корня, которые с трудом узнаются в хорошо знакомом существительном. Понимаете, как хотите. То ли скатерть как бы притирается к столу, то ли она заменяет тряпку, которой этот стол натирают. А может, все намного проще. Стол, накрытый свежей скатертью, всегда выглядит чистым и аккуратным. Словно натертая до блеска доска.
3: Да что вы говорите? А вот была история.
5: Когда великий полководец Александр Васильевич Суворов впал в немилость, его сослали в новгородское имение. А для надзора за Суворовым назначили пристава Юрия Алексеевича Николаева. Тот приехал в имение, поселился в доме, занял все лучшие комнаты и хозяина всячески притеснял. Обращался с Суворовым непозволительно грубо. Но политические настроения у нас меняются быстро. Суворов снова был возвеличен и вызван в столицу. Николаев, желая загладить вину, пожаловал к Суворову на прием. Александр Васильевич увидел своего мучителя и радостно закричал: «Помилуй Бог! Ой, первый мой благодетель! Эй, Тришка, камердинер! Сажай дорогого гостя выше всех!» Тришка поставил стул на диван и насильно втащил на эту конструкция Николаева. Сцена эта закончилась всеобщим смехом и примирением.
3: Да уж, была история.
6: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерние истории на «Радио Звезда».
3: Владимир Санин. Фрагмент из книги «Новичок в Антарктиде. Полярные были». Читает Сергей Казаков.
8: Приближался день выхода в море. Разгрузка Оби шла без помех. Строители на берегу вот-вот должны были закончить монтаж нового дома, и мы пользовались каждой возможностью, чтобы еще разок побывать на острове. Между судном и островом с утра до вечера курсировали плавающие машины, которые прямо из воды выходили на берег и своим ходом доставляли на место грузы и пассажиров. С острова на Обь

0: шел встречный поток экскурсантов, наших и чилийских полярников. Высокие стороны соревновались в гостеприимстве, то есть угощали друг друга, чем Бог пошлет. Крутили кинофильмы, вели беседы и обменивались сувенирами. В один из таких дней начальник чилийской станции Хорхе Вилья нанес капитану Купре визит дружбы. «Мистер Купри», — спросил Хорхе Вилья, — «а почему бы нам не сыграть в футбол?»
1: «Превосходная идея», — сказал капитан.
0: «Значит, по рукам?» — спросил Хорхе Вилья.
1: «По рукам», — сказал капитан.
0: «Пусть победит сильнейший», — поднимая рюмку, провозгласил Хорхе Вилья.
1: «All right», — поднимая рюмку, сказал капитан.
0: Хорхе Вилья отплыл на катере готовить свою дружину, а на Аби состоялось экстренное совещание футболистов.
2: «Возьмем у чилийцев реванш за поражение нашей сборной на первенстве мира в 1962 году?» — спросил капитан.
1: «Возьмем!» — хором заверили футболисты.
0: В этот день на Ватерлоо стояла великолепная летняя погода. Градусов 15 ниже нуля. Ветер умеренный, с порывами до сильного. Для игры был выбран свободный от снега участок берега, покрытый галькой. Одной боковой линии служило море, другой — бушующая толпа болельщиков, в которую затесалась дюжина бездельников-пингвинов, больших любителей всякого рода зрелищ. Пингвины оживленно переговаривались и с большим нетерпением ожидали начала матча. И вот подаваться зрители на поле в тренировочных костюмах выбежали футболисты. Их приветствовал капитан Купри. На капитане была теплая шуба, он мог говорить интересно и долго, но посиневшие от холода футболисты отчаянно дрыгали ногами и бросали на оратора красноречивые взгляды. И капитан, произнеся скороговоркой традиционные слова любви и дружбы, закончил речь предупреждением. Запасным голкипером в заявку нашей команды включена буфетчица Аби Даша. От имени чилийцев с галантным протестом выступил правый защитник Хорхе Вилья. Он заявил, что если сеньорита Дашья станет в ворота, чилийцы заведомо проиграют, ибо вместо града мечей будут осыпать красивую сеньориту градом комплиментов. Капитан Купри великодушно принял протест и объявил международную встречу по футболу Чили-СССР открытой. На поле сразу же ринулись футболисты, застрочили кинокамеры.
2: «Спешите запечатлеть наши незабываемые лица!» — взывал центрофорвард Гена Арнаутов. «Выбирайте ракурс, я мужественнее всего выгляжу в профиль!»
0: Главный судья Дима Шахвердов прогнал болельщиков с поля, дал свисток, и игра началась. И как началась! Чуть ли не превратившись в сосульки футболисты, с такой прытью забегали по полю, что из гальки посыпались искры. Поначалу игрой овладели чилийцы. Будучи яркими представителями латиноамериканского футбола, они неистово любили мяч и ни за что не желали с ним расставаться. Каждый чилиец, овладев мячом, считал священным долгом обвести всех противников, сделать самому себе пас пяткой, коленкой и головой и в падении ударить по воротам. Особенно отличался левый крайний Алексис Замарана. Его финты заставляли болельщиков стонать от восторга, а удары были столь коварны, что лишь фантастические прыжки нашего несравненного вратаря, радиста из Мирного Бориса Жомова, спасали команду от верных голов. Но вот игра выровнялась. Обнаружилось, что в скорости наши футболисты превосходят чилийцев, особенно Женя Славнов, бортмеханик полярной авиации. Скорость, с которой он перемещался по полю, потрясала воображение. После матча Женя признался, что забыл надеть теплое белье и спасался от простуды. После одного великолепного рывка он оставил позади себя защитников, вышел один на один и ударил по мячу с такой силой, что выпалший на берег тюлень был буквально выброшен обратно в море. Спустя минуту тактическая зрелость нашей команды проявилась в игре в одно касание. Повар Ваня Волокитин дал пас Славнову, Славнов Арнаутову. Арнаутов блестящим финтом ушел от Хорхе Вилья, замахнулся и мощным ударом ноги вырыл из поля не меньше 2 пудов гальки. Дирижер болельщиков Валерий Фисенко взмахнул рукой, и стадион дружно рявкнул: «Мазила!» Пока Мазила растирал ушибленную ногу, игроки обеих команд с гиканьем и свистом понеслись спасать мяч, улетевший в море. Спасли. Игра возобновилась. Первый тайм ничья. 0-0. В перерыве к нашим болельщикам пришло Саби подкрепление. Ребята рассказали, что первый помощник капитана Ткачев в бинокль наблюдает за матчем и ведет репортаж по судовой трансляции.

0: Кроме того, старпом Сергей Алексеевич велел передать, что в случае поражения вся футбольная команда будет до конца рейса чистить картошку на камбузе. Поэтому второй тайм начался такими атаками наших футболистов, что чилийский вратарь прыгал как кузнечик, вытаскивая самые безнадежные мячи. И лишь два раза его мастерство оказалось бессильным. Сначала Ваня Волокитин, прорвавшись по центру, редким по красоте ударом вбил в сетку ворот зеваку пингвина. Гол не засчитали, так как судья решил, что Ваня был в офсайде. Судью освистали. Зато второй гол стал украшением матча. Арнаутов, перед которым маячил огромный, неначатый мешок картошки, яростно лез в самое пекло. И его усилия не пропали даром. Выбрав момент, когда сильнейшим порывом ветра чилийского вратаря выдуло из ворот, Гена точным ударом вогнал мяч в сетку. Боже, что творилось на стадионе! Гол забил Арнаутов! Советский Союз! Арнаутов — это антарктический Пеле! Гип-гип, ура! Замечательному бомбардиру! От этих ликующих возгласов, автором которых, кстати говоря, был сам Арнаутов, все болельщики пришли в экстаз. А замечательный бомбардир, выгнув дугой грудь, Гоголя прохаживался по полю и небрежно ронял. «Автографы потом! Фисенко, отнеси мой лавровый венок на камбуз!» Этот гол так и остался единственным. Несколько слов в заключение. Когда полтора месяца спустя Обь пришла в Ленинград, мы были весьма удивлены. Среди многотысячной толпы встречающих не оказалось представителей футбольной общественности. Ни Гранаткина с памятным кубком, ни Морозова, ни Гуляева, ни других корифеев, уверенно ведущих наш футбол от одной победы к другой. «Лезь из кожи вон, забивай решающий гол, а тебе и букета цветов не преподнесут», — ворчал Арнаутов. Его недоумение разделяли все участники и свидетели исторического матча Чили-СССР, вписавшего новую замечательную страницу в летопись антарктического футбола.
1: Мы читали фрагмент из книги Владимира Санина «Новичок в Антарктиде. Полярные были». Радиозвезда.

0: Радиозвезда. Специальный литературный проект «Физкульт-привет». Рассказы о спорте. Вставать с дивана не обязательно.
1: Виктор Голявкин. Рассказ «Арфа и бокс». Читает Андрей Бархударов.
2: Мое детство было нерадостным. Оно омрачалось музыкой. Наш славный город сходил с ума. Он имел армию музыкантов. Все играли на чем-нибудь. Кто не играл ни на чем, был невежда. Представьте, со всех сторон звуки, весь воздух насыщен ими, на улицах дети дудят в дуду, бьют в такт по заборам и хором поют. Моя мать играла и пела, отец не пел, но играл. Я слушал их, поднимая бровь. Я всегда поднимал одну бровь, если был недоволен. Но так как я слушал их каждый день, одна бровь моя стала выше. Но им и этого было мало. Они стали учить меня. Рояль стоял у нас в правом углу, в левом углу стоял я. Отец кричал, сверкая глазами: «Ты будешь играть у меня, сукин сын, или будешь стерт в порошок?» И ставил меня носом в угол. Мать твердила одно и то же. Как он не может понять, как приятно уметь играть в обществе? Но я и ухом не поводил. Я терпеть не мог этот чертов рояль и долбежку по клавишам. Мать методично играла мне и заставляла меня слушать. Она говорила таинственно: «Это Шуман, как он прекрасен, он очень меланхоличен». Я охотно поддакивал: «Да, он и вправду меланхоличен, я не подозревал об этом». Потом приходил отец, он сажал меня за рояль. «Сын мой будет играть лучше всех, он затмит весь мир». Но я не был уверен в этом. Иногда я пробовал возражать. Я заявлял: «Мне не нравится музыка, я не хочу играть». Тогда мать начинала плакать, и отец выходил из себя. «Я сотру тебя в порошок!» — надрывался он. «Я, кажется, обещал тебе это, и сделаю это без всяких трудов. Я выполню свой родительский долг». Он с силой топал об пол ногой, и со стен падала штукатурка. Он тяжело дышал. Я был еще мал и не мог представить, как он это сделает, и сначала очень боялся, но постепенно привык. В воскресенье мы ходили в оперу. От оперы я болел. В ушах у меня стоял гул, там беспрерывно пели. Я не мог понять этих прелестей. Я просил отца: «Не веди меня больше в оперу, я лучше буду стоять в углу». Отец страдал, я чувствовал это. Ему было обидно, что у него такой сын, но я тоже был не виноват в этом. Однажды отец сказал: «Пожалуй, он будет плохой пианист. Я это предвижу. Он уже учится много лет, а играет так, словно только что начал». Я чуть не подпрыгнул от радости. Я думал, меня прекратят учить. Мать сказала: «Я тоже предвижу это, но музыка так прекрасна». И лицо ее стало грустным. Отец сказал: «Он будет учиться на арфе. Арфа — это божественно. В оркестре арфа — царица». Мать сказала: «У нас в городе только один арфист». Отец сказал: «Тем лучше. Он умрет. Будет ему замена». Итак, я занялся арфой. Арфа была куда хуже рояля. Струны все время рябили в глазах. Я дергал не ту струну. Мой педагог нервничал. Он кричал мне прямо в ухо: «Не та струна, бог мой, совсем не та. Я буду бить вас по пальцам». Я сносил оскорбления и подзатыльники и продолжал дергать струны не те, что нужно. После нескольких лет занятий на арфе я вдруг увлекся боксом. Этот спорт восхитил меня. Удары по носу, по челюсти, в печень, в селезенку приводили меня в восторг. Я весь отдался новому делу. Я пропадал в спортзале целыми днями. У меня опухал нос и губы, и синяки закрывали глаза. Я был счастлив. Но на арфу все же ходил. Подергав струны часок-другой, я бежал за новыми синяками. Мой первый синяк увидел педагог. «Кто тебя так трахнул в глаз?» Глядя на него одним глазом, я сказал: «Никто». «Ты упал?» — спросил он. Я кивнул. В другой раз синяков было два. Он не на шутку встревожился. «Кто тебя трахнул в два глаза?» Я сказал: «Никто». «Ты опять упал?» — удивился он. Я опять кивнул. В третий раз я опух весь. Я слегка различал педагога, а струн не видел совсем. Я дергал их сразу по 10 штук, и ему не понравилось это.
3: Вы убирайтесь ко всем чертям. Вы не музыкант.
2: Почему? Спросил я.
3: У вас мерзкая вздутая рожа, и вообще вы олух.
2: Дома я заявил. Меня выгнали с арфы, и с меня хватит. Не вздумайте предложить мне другое, кларнет или скрипку, ни на чем я играть не буду. Мать заплакала. Отец спросил,
4: ты будешь боксером?
2: Да, сказал я.
4: Я сотру тебя в порошок,
2: крикнул отец. Мать сказала, как глупо, он уже стал большой.
4: Это правда,
2: сказал отец.
1: Мы читали рассказ Виктора Голявкина «Арфа и бокс».
0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Михаил Осаргин. Рассказ «Шахматный болван». Читает Станислав Федосов.
5: По набросанному нами плану, рассказ должен был начаться описанием сражения, в котором тяжко ранен поляк Воронский. Но сочинитель рассказа никогда не участвовал в сражениях и не знает, как это делается. Есть много описаний в современных книгах, можно бы позаимствовать из них что-нибудь подходящее, если бы не боязнь сделать грубую ошибку. Напишешь, например, «Вокруг со страшным грохотом рвались снаряды». И окажется, что в эпоху первого раздела Польши, к каковой эпохе наш рассказ относится, никакие снаряды не рвались, а просто летели по воздуху чугунными шариками и падали неподалеку. Одним таким ядром не могло оторвать Воронскому сразу две ноги и руку. Почему я и предполагаю, что он был ранен как-нибудь иначе. По имеющимся весьма смутным историческим сведениям, левая рука и обе ноги были ампутированы хирургом в больнице, кажется, в Варшаве. Молодой патриот был ранен в уличной схватке, успел укрыться и избегнуть смерти, но на всю жизнь остался калекой, после чего будто бы поклялся не показываться людям в своем натуральном виде. Вот и все о Воронском. От себя прибавим, что это был очень умный, сильный духом и образованный человек маленького роста, и что вряд ли после несчастья Родины и несчастья личного он мог любить людей. После страшной операции он пролежал 1,5 года и только потому не лишился рассудка от своих невеселых дум, что играл сам с собой в шахматы. Не все знают, что шахматы с незапамятных времен были излюбленной игрой не только в Западной Европе, но и в России. И в России, пожалуй, больше, чем в Европе. Раньше, чем появились карты, русские дни и ночи проводили за шахматами и шашками, да еще играли в зернь, игру очень азартную. Иван Грозный умер за шахматной доской. Смерть легкая и отличная. Хорошо играл Петр Великий и плоховато Екатерина II. Сейчас шахматы объявлены игрой пролетарской и стали чуть ли не обязательной наукой. Известно также, что на современных международных турнирах кто бы ни победил, все равно он оказывается русским. И с этим решительно ничего не поделаешь. Понятно поэтому, какой огромный интерес пробудило в России появление в дни Екатерины болвана, механической куклы, которая всех обыгрывала в шахматы. Впервые автомат появился на народном гулянии и сражался с простыми людьми. Затем он попал в барские дома и, наконец, проник и во дворцы. Пощады не давал никому, а били с ним игроки хорошие и в своих силах уверенные. Конечно, гроссмейстеров в то время еще не было, как и вообще профессионалов. кроме базарных жуликов. Не было еще и книг с анализами начал и концов, знание которых превращает прекрасную игру в скучную науку и вызывает зевоту до 15-го хода, после которого объявляется ничья. Но так как наш рассказ пишется не для шахматистов, а для среднего незатейливого читателя, то в технические подробности вдаваться не будем, а прямо перейдем к приключениям шахматного болвана в городе Санкт-Петербурге. «Почтеннейший публикум! Сей пленный турок-мусульман, прозванием Осман, не будучи живой, но с отменной головой, играет в шахматы и шашки, никому не дает поблажки. Старцы и молодцы, приказные и купцы, православные веры, бояре и кавалеры, подходите ближе, кланяйтесь ниже. Кто с ним сыграет, того он и обыграет». На базаре уже знают турецкого болвана и его владельца, наряженного мудрецом в остроконечной шляпе со звездами. В окружившей его толпе 2-3 купца, страстные игроки, готовятся к бою и поглаживают бороды. По шахматной части игроков немного, больше в шашки.
6: «Почем игра?»
5: «Ставь по желанию, а за выигрыш плачу 10 раз».
6: «Какой воровской прелести, нет ли?»
5: Маг и волшебник засучивает широкие рукава, задирает турку балахон на голову, обнажает его железный остов с гвоздиками, колесиками и пружинками. Кукла сляпана довольно грубо, ноги просто привешены на двойных крючках и легко снимаются. Сделаны они из лакированного дерева и расписаны красками, чулки, сапоги, на сапогах красные каблуки. Для убедительности базарный фокусник выкручивает болвану и левую руку, а в заключение берет за уши турецкую головку и свертывает ее лицом к спине. Голова пуста, мозгу хватит на бывалого. Находятся охотники. Из ящика, к которому приделана кукла, вынимается тавлия и коробка с дамками или с фигурами. Ставится перед туркой на ящик. Под правую руку подкладывается подушечка. Огромным ключом с треском заводится пружина в боку турка. Начинается игра. Первый ход уступается добровольцу. Едва ход сделан, турок медленно поднимает руку над шашечницей, цапает фигуру скрюченными железными пальцами и ставит на место. Внутри куклы слышно поскрипывание. Сделав ход, рука прежним деревянным движением ложится на подушку. Никакой искусный игрок не может обыграть турка. Бывали такие, которые хотели в неудаче сжульничать, фукнуть туркову пешку или двинуть свою рукавом. В таких случаях, к восторгу толпы, турок медленно с железным скрипом повертывал голову единожды вправо и влево, и фокусник, наблюдавший за игрой со стороны, куклы не касаясь, говорил: «Не по чести играете, купец». За турка вступалась и публика. И он неизменно побеждал. Играл чинно, никогда не задумываясь, одинаково в поддавки, в крепкую и в шахматы. Притом и в простую ферись, и во всяческую, когда эта ферись или царица ходить может за всякую фигуру, в том числе и за скакуна. Игра была строгая. И раньше игры хозяин уславливался о правилах. За шашку, так и за место. То есть тронуто, сыграно. Через шах не запирайся. Нельзя рокироваться под шахом. Самый шах кукла объявляла двойным наклоном головы, если шах царю. И простым царице, которую называли также ферезью, кралей и фрёй. Слава турка росла. Из базаров перекатилась в барские дома. Сюда хозяин привозил свою куклу на расписной повозке в сундуке. Выгружался слугами осторожно, оберегая сложный механизм, а в покоях вынимал турка из сундука по частям. Сначала железный остов с одной рукой, потом руку и ноги. Аккуратненько составлял, свинчивал, мазал где надо маслом, подкреплял винтики, заводил пружину. Продать своего искусного истукана ни почем не соглашался. Хотя давали ему большие деньги. И даже когда сама императрица, прослышав о столь замечательном автомате, приказала доставить его во дворец, сыграла с ним в шахматы, проиграла и пожелала того автомата купить. Хозяин его отказался, сказав, что продать ту куклу он не может, потому что без него она действовать не будет. «Не обману великую монархиню. Мы с сим турком, что он, то я. Оба вместе, друг без друга несущественны. Сия механика особая, и передать ее никому не могу, за что и прошу униженно не прогневаться».
6: Екатерина не настаивала и щедро наградила фокусника, который ничего от своего упорства не потерял, так как стали его теперь приглашать во все богатые дома и платили весьма щедро.
0: Радиозвезда.
1: Мы читаем рассказ Михаила Осоргина «Шахматный болван».
5: Великим шахматным искусником считал себя в то время знатный барин и многих орденов кавалер князь Г. Вельможа великодушный, живший пышно и проживавший третье обширное поместье, пожалованное ему императрицей. Прослышал и он про шахматного автомата и пожелал с ним сразиться. Созвал гостей, со многими побился об заклад, потому что не было еще такого игрока, который мог бы, сопротив него, выиграть. Чтобы машина играла лучше человека, тому поверить трудно. Той машиной как-нибудь управляет сам фокусник, человек, и значит, победить его возможно.
6: «Меня, брат, на кривой не объедешь. Твое имя как?»
5: «Зовусь Кимпеленом, ваша светлость».
6: «Видно, и ты, басурман, как и твой турок. Согласен ли играть три игры? Проиграю, плачу за каждую 1000 золотом, а выиграю из трех одну, отдашь мне твою машину».
5: «Машины отдать не могу, ваше сиятельство. Не обидьте бедного человека. А только выиграть у моего турка невозможно».
6: «Лучше соглашайся, все равно отсюда не выпущу. Доберусь до твоей хитрости. Плачу за проигрыш 2000. А проиграешь? Пеняй на себя».
5: Шахматы фокусник расставил, видимо, без большой охоты. Долго подвинчивал винтики, постукивал пальцем по железной турецкой голове, заводил пружину в боку. Князь наблюдал за ним внимательно. Не спускало глаз с фокусника и княжеское окружение. Как началась игра, велели ему отсесть от куклы подали. Князь повел пешку, турок ответил. Князь другую, турок свою. Князь вывел скакуна, турок слона. Игра завязалась. Играли долго и упорно, и каждую хитрость князя турок отводил ловким ходом. Вывели каждый по пушке, забегала по доске ферзь, и когда князь, долго продумав ход, объявил шах, турок немедля поднял руку, подставил под удар свою ферзь, взял за нее 3 фигуры и дважды наклонил голову. Шах князеву царю. Князь отступил, турок наступил. Князь прикрылся, турок наскочил простой пешкой, провел ее в доведи на последнюю линию, прижал князя насмерть, и игре конец. Ахнули все. А князь от натуги и смущения развязал тесемки на животе. Чистое наваждение. Это зря я дал ему обменять фересь. Не обменяй, была бы ему крышка на третьем ходе. А ну давай еще! Снова заведена пружина. Уже не смотрит на фокусника, смотрит только на турка, как на живого. Будь тут даже жульничество, невиданное дело, чтобы князь, записной игрок, мог проиграть шарлатану. Подали вина, князь выпил, турок не шевельнулся. Может, он у тебя и пить знает?
7: Запрещается по турецкому закону, ваше сиятельство.
5: А ну, пускай теперь он начинает. Турок поднял руку с подушки и начал пешкой. Каждый ход князь обдумывал подолгу. Турок подымал и опускал руку ровно и без задержки. К середине игры князь потерял пешку за слона, да раньше проиграл две пешки. Жилы на его лбу надулись, ерзал на кресле, набивал нос табаком, пил стакан за стаканом. Сделав ловкий ход, отбил целую фигуру. Приободрился, стал наступать на правом крыле, да позабыл прикрыть левое. Когда заметил, было уже поздно. Турок продвинул две сцепленные пешки. Пришлось бросить атаку и защищаться с жертвами. Однако защита удалась, и как будто игра выправилась, даже вышла к пользе князя, но как раз в этом месте сделал турок совсем нежданный ход. До того неладный, что князь даже и думать долго не стал. Двойным шахом цапнул туркову пушку, приобрел силу и попал в ловушку. Через два хода нет царю никакого спасения. Стукнул кулаком по столику, так что подпрыгнула тавлия и фигуры повалились на пол. И хотя был человеком просвещенным и царедворцем, пустил крепкое слово и, не сдержавшись, кинул в турецкую голову своей драгоценной табакеркой. Очень уж разгорячился князь. И вот тут случилась неожиданность. С места не двигаясь, турок мотнул головой и чихнул. Сначала чихнул негромко и подавленно, потом сильнее, потом еще со свистом и подвизгиванием. И хотя бросился к нему фокусник и начал вытирать голову, опыленную табаком, турок продолжал чихать неистово и безудержно. С первоначалу князь и его гости остолбенели, что машина может играть удивительно, но чтобы она чихала, совсем необыкновенно. Но по растерянному лицу фокусника было видно, что такого механизма, чтобы турок чихал, он не устраивал. И первым наскочил на него проигравший князь. «Эге, молодчик, да у тебя тут живое спрятано!» Может быть, фокусник и сумел бы убедить князя, что так уж устроена машина, что может и чихать? Но вдобавок ко всему из глубины его машины раздался умоляющий голос. «Сними голову, дурак! Глаза мне выело!» Под полой железной головой оказалась другая, живая. Со слезящимися от табаку глазами, гладко стриженными волосами, потная и нездорового вида. И когда наскоро под общий хохот обмыли глаза вином и обтерли мокрое лицо, голова сказала, причем на отличном французском языке: «А все-таки, ваше сиятельство, вы проиграли. Играете вы хорошо, да больно увлекаетесь, атакуете позиции не защитивши. Разрешите, князь, стопку вина благородному инвалиду». Французский язык победил. И ни турка, ни его слугу Кампилена не побили. Напротив, князь по-честному расплатился со шляхтичем Воронским, изобретателем замечательной машины, одного не обещав, сохранить его тайну. Вместо этого предложил ему остаться у него жить и, играя с ним, обучать его великому искусству, в котором тот не знал соперников.
1: Мы читали рассказ Михаила Осоргина «Шахматный болван».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Стивен Лекок. Рассказ «Теннис у Смитов». Читает Денис Беспалый.
1: Когда летом Смиты переселились на свою дачу возле озера, семейный совет решил, что было бы замечательно устроить там теннисную площадку. Правда, земля на участке не очень ровная, и площадка подойдет вплотную к кедрам позади дома. Но это никого не смущало. В конце концов, теннис есть теннис. И для того, чтобы летом помахать ракеткой, вовсе не нужны первоклассные корты. Играя на обыкновенной траве, тоже можно получить огромное удовольствие. А настоящие корты и все такое прочее нужны лишь профессионалам. Иными словами, Смитам действительно страшно хотелось устроить собственную теннисную площадку. Правда, за все лето они так и не сыграли ни одной партии, но это еще ничего не доказывает. В мае, когда Смиты перебрались на дачу, участок, естественно, был в довольно плачевном состоянии. Он весь зарос сорняками, и из земли тут и там торчали огромные камни. Но, как сказал глава семьи мистер Смит, когда он в первый раз приехал на дачу, чтобы провести там субботний вечер и воскресенье, если нужно убрать камни, снимайте пиджак и принимайтесь за работу. Он сказал еще, что у них в деловом мире человека приучают сразу же браться за любое дело, и чем оно сложнее, тем скорее нужно к нему приступать. Сам мистер Смит так и сделал. Он снял пиджак, взял железный лом и начал выворачивать камни. К вечеру он расковырял землю вокруг четырех камней, чуть сдвинул с места один и слегка вывихнул себе плечо. На другой день он сказал, что больше у него нет времени, и поэтому миссис Смит сказала, что позовет человека, который доделает все остальное. Как это бывает во многих семьях, всякий раз, когда мистер Смит брался за какое-нибудь дело, а потом бросал его, не доведя до конца, миссис Смит посылала за человеком, и тот все доделывал. На этот раз миссис Смит тоже позвала человека, и он вырыл и убрал все камни. Затем она позвала еще одного человека, и он скосил сорняки, подровнял траву газонокосилкой и немного подпилил сучья у кедров в конце площадки. К концу второй недели он подготовил всю площадку, только не разметил поле. Но миссис Смит сказала, что это и не нужно, муж и сыновья разметят поле сами. Вот тут-то она и совершила роковую ошибку. Когда мистер Смит приехал на дачу в конце мая, он прежде всего решил заняться разметкой. Мистер Смит любил все делать последовательно и методично. Его девиз — «Если берешься за какую-нибудь работу, делай ее как следует, или уж не делай вовсе». Он убежден, что своим успехом в делах он обязан прежде всего этому нехитрому правилу. Мистер Смит сказал, что для правильной разметки корта прежде всего нужно заготовить побольше колышков, чтобы отмечать ими точки пересечения всех линий. Только тогда будет видно, что и как делать дальше. Для того, чтобы нарубить колышки, понадобился топор. Топор оказался тупым. В подобных случаях мистер Смит любил говорить: «Привести инструмент в порядок значит сделать половину дела». Поэтому он решил в первую очередь наточить топор. Для этого надо было сначала направить точило, чтобы камень не вихлял из стороны в сторону. Ведь если он будет болтаться на оси, инструмент никогда правильно не заточишь. Когда наступил вечер, мистер Смит все еще искал пузырек со скипидаром, чтобы протереть напильник, чтобы наточить пилу, потом распилить ею доску и, наконец, закрепить камень на точиле. Площадка так и осталась неразмеченной. В понедельник мистер Смит уехал в город. Первая атака захлебнулась. Следующий раз за разметку взялся Уилфред Смит, старший сын Смитов, только что вернувшийся из колледжа, где он слыл блестящим математиком. Уилфред сказал, что разметка площадки – дело совсем не хитрое. Нужно только предварительно проделать кое-какие расчеты. Для этого вовсе незачем возиться с колышками, а достаточно просто провести две прямые, пересекающиеся под прямым углом, и вспомнить, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. «Эта теорема, — сказал Уилфред, — восходит, по крайней мере, ко временам Пифагора, а, возможно, была известна еще древним египтянам. Преимущества ее использования при разметке теннисной площадки самоочевидны. Если ширина площадки 36 футов, а длина 70, то надо только возвести в квадрат 36 и 70, сложить полученное, а потом из этой суммы извлечь квадратный корень. После этого уже нетрудно определить центр и всю конфигурацию». В 11 часов утра Уилфред Смит приступил к вычислениям. В 12 он все еще считал. В половине первого он прервал работу, чтобы справиться в учебнике, как извлекается квадратный корень. Но учебника на даче не оказалось. Там вообще было очень мало книг, и среди них не было даже жизнеописания Пифагора. Уилфред трудился до самого вечера. Наконец, с помощью алгебры он извлек корень и объявил, что, хотя задача очень сложная, осилить ее все-таки можно. Однако полученная цифра чуть больше четверти мили ясно говорила, что часть корта придется вынести на озеро. Тут Уилфред спасовал. Кроме того, на следующий день ему все равно надо было возвращаться в колледж, чтобы получить ученую степень бакалавра математических наук и присутствовать на выпускном акте. Вторая атака тоже захлебнулась. Следующий раз, уже в конце июня, за дело взялись сестры Уилфреда Ринни и Джинни. Они принесли старую швабру и ведро разведенного мела, и через полчаса все было готово. Но, к сожалению, они нечаянно навели с каждой стороны по три квадрата вместо двух, поэтому играть все равно было нельзя. Правда, миссис Смит тут же утешала девочек, сказав, что это пустяки и что нужно только подождать, пока дождь смоет весь мел. В июле не было ни одного дождя. То есть в других местах они, конечно, шли, но над участком Смитов ни разу. Сильные ливни прошли над Техасом. В Британской Индии, по сообщению газет, стояло самое дождливое лето за последние полвека. А на участок Смитов не упало ни капли. Как-то вечером, в начале августа, когда весь мел наконец стерся, двое младших мальчиков снова расчертили площадку. Но снова неудачно. Вместо мела они по ошибке взяли муку, и ночью собаки начисто вылезали черту подачи. А потом мистер Смит узнал, что самое простое — это разметить корт с помощью специальных трафаретов из тесьмы. Их в готовом виде покупают в магазине и потом прямо набивают на площадку. Оказывается, теперь решительно все освоили этот новый метод, и почти никто уже не делает разметку мелом. Мистер Смит купил трафареты и полдня ползал по корту с молотком, гвоздями и руководством, в котором было написано: «Закрепите точку А на оси ординат, а точку Б на перпендикуляре, восстановленном из точки А», и так далее, в таком же духе. Когда половина трафарета была прилажена, мистер Смит увидел, что прикрепил его не той стороной. Он положил тесьму поперек, а нужно было вдоль. «А, черт!» — выругался он, сорвал трафарет и забросил его в гараж. Наконец, в последнюю неделю августа миссис Смит сделала то, что следовало сделать с самого начала. Она позвала человека. Ни мужа, ни сыновей, а человека. Этот человек владел кистью, правда, он писал вывески, а не картины. Он пришел из поселка и принес маленькую, не больше шелковой дамской шляпки, банку какого-то раствора, кисточку и бечевку. Через полтора часа корт был готов. За работу он взял доллар и 20 центов. Тем временем дачный сезон стал подходить к концу, а Смиты так и не воспользовались своим кортом. Мальчики целые дни проводили на озере, мистер Смит отдавал все свободное время гольфу, а девочки предпочитали играть в бридж. А готовый корт ждал игроков. И вот теперь миссис Смит подумывает, не позвать ли ей опять человека, чтобы обновить корт.
0: Мы читали рассказ Стивена Лекока «Теннис у Смитов».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Виктор Драгунский. Рассказ «Третье место в стиле баттерфляй». Читает Глеб Гаврилов.
2: Когда я шел домой из бассейна, у меня было очень хорошее настроение. Мне нравились все троллейбусы, что они такие прозрачные, и всех видать, кто в них едет. И мороженщицы нравились, что они веселые. И нравилось, что не жарко на улице, и ветерок холодит мою мокрую голову. Но особенно мне нравилось, что я занял третье место в стиле баттерфляй, и что я сейчас расскажу об этом папе. Он давно хотел, чтобы я научился плавать. Он говорит, что все люди должны уметь плавать, а мальчишки особенно, потому что они мужчины. А какой же это мужчина, если он может потонуть во время кораблекрушения или просто так на чистых прудах, когда лодка перевернется? И вот я сегодня занял третье место. И сейчас скажу об этом папе. Я очень торопился домой, и когда вошел в комнату, мама сразу спросила: «Ты что так сияешь?» А я сказал: «А у нас сегодня было соревнование». Папа сказал: «Это какое же?» «Заплыв на 25 метров в стиле баттерфляй». Папа сказал: «Ну и как?»
3: «Третье место», — сказал я.
2: Папа прямо весь расцвел. «Ну да», — сказал он. «Вот здорово!» Он отложил в сторону газету. «Молодчина!»
3: Я так и знал, что он обрадуется. У меня еще лучше настроение стало.
2: «А кто же первое занял?» — спросил папа. Я ответил:
3: «Первое место, папа, занял Вовка. Он уже давно умеет плавать. Ему это нетрудно было».
2: «Ай да Вовка», — сказал папа. «А кто же занял второе место?»
3: «А второе, — сказал я, — занял рыженький один мальчишка. Не знаю, как зовут, на лягушонка похож, особенно в воде».
2: «А ты, значит, вышел на третье». Папа улыбнулся, и мне это было очень приятно. «Ну что ж», — сказал он, — «все-таки, что ни говори, а третье место тоже призовое. Бронзовая медаль. Ну, а кто же на четвертом остался? Не помнишь, кто занял четвертое?»
3: Я сказал: «Четвертое место никто не занял, папа».
2: Он очень удивился. «Это как же?»
3: Я сказал: «Мы все третье место заняли. И я, и Мишка, и Толька, и Кимка, все-все. Вовка первое, рыжий лягушонок второе, а мы остальные 18 человек, мы заняли третье, так инструктор сказал».
2: Папа сказал: «А, вот оно что. Все понятно». И он снова уткнулся в газеты.
3: А у меня почему-то совсем пропало хорошее настроение.
1: Мы читали рассказ Виктора Драгунского «Третье место в стиле баттерфляй».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Написать около десятка романов и пьес, а прославиться одной лишь фразой, да и то не самой удачной. Вряд ли английский писатель Эдвард Бульвер мечтал именно об этом. Человек он был, безусловно, одаренный. Однажды его книга «Приключения джентльмена» попалась на глаза Пушкину. Поэт был настолько впечатлен, что решил немедленно написать что-нибудь подобное. Как сказал бы Эдвард Бульвер, «вспахать российскую почву плугом вдохновения и силою таланта взрастить на ней удачный сюжет». Дело в том, что за англичанином водился маленький, но досадный грешок. Он питал страсть к витиеватым фразам и громоздким метафорам. Это однажды и сыграло с ним злую шутку. Роман Эдварда Бульвера «Пол Клиффорд» был напечатан в 1830 году. В нем рассказывалось о молодом человеке, который ведет двойную жизнь. На людях он образцовый гражданин, а втайне хитрый и коварный преступник. Вот только узнать об этом смогли лишь те, кому хватило терпения осилить первую страницу. «Стояла темная, ненастная ночь». Такими словами начинается роман. Затем идет долгое описание разгула стихии. С потоками небесных струй, дрожью терзаемой ветром черепицы, зыбким светом фонарей и другими вычурными подробностями. Мимо такого подарка критики пройти не могли. Содержание романа уже никого не волновало. Для насмешек и колкостей хватало вступления. Оно было признано едва ли не худшим прологом за всю историю литературы. А что же Пушкин и «Приключения джентльмена» по-русски? Дальше нескольких страниц дело у поэта не пошло. То ли почва оказалась неподготовленной, то ли плуг вдохновения затупился. Но это не беда. У Александра Сергеевича было много других творческих удач. Случались они и у Эдварда Бульвера. Взять хотя бы «Последние дни Помпеи». Очень достойный роман. Но не зря говорят, что дурная слава самая громкая. И сегодня конкурс на самое неудачное начало книги носит имя Бульвера. Премия так и называется «Стояла темная, ненастная ночь».
1: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российская делегация в ходе предстоящего государственного визита Владимира Путина в Казахстан будет очень представительной. Более 30 человек, сообщили помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что одной из тем поездки будет сотрудничество двух стран в сфере энергетики.
2: Что я бы еще отметил? Конечно, флагманский проект в области мирного атома. Это строительство при участии Росатома, первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям. И в рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского кредита.
1: Ушаков уточнил, что президент прилетит в Астану в среду вечером. В рамках госвизита Владимир Путин также примет участие в мероприятиях Евразийского экономического союза. Попытки европейских стран, особенно прибалтийских, скрытия предоставления Украине воздушного пространства для ударов по России выглядят нелепо, заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. Он отметил, что публичные обвинения России в появлении украинских дронов над их территорией абсурдны. Какими бы лицемерными ни были такие заявления, опасность действий киевского режима и его западных спонсоров не уменьшается. Россия прекрасно понимает цели соседей и реагирует соответственно, отметил Шойгу. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» уже более двух недель находится под непрекращающимся огнем украинских войск, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Противник обстреливает жилые дома, школы, энергообъекты, есть человеческие жертвы. «Росатом» информирует о ситуации руководства страны и запросил дополнительные встречи с МАГАТЭ, чтобы поставить вопрос о безусловном обеспечении безопасности жителей и сотрудников станции. США не выдали визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи. По его словам, несмотря на все попытки добиться от американской стороны выдачи виз, она так и не была получена. Заседание Совбеза по теме отстаивания целей и принципов Устава ООН прошло во вторник под председательством главы МИД Китая Ван И. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».

0: основана на реальных событиях. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Игры человечества.
2: Боулинг и кегельпан. Боулинг значит катать. Кегельпан – кеглевая дорога. Многие считают, что это разные названия одной игры. Неправда. Общего действительно много. Шары, дорожки и основной принцип – сбить кегли. А разница как раз в шарах, дорожках и кеглях. И самое главное в том, как их сбивать. В Европе родиной кегельбана считают римскую провинцию Северной Германии с центром в нынешнем городе Майнц. Был у жителей этой провинции веселый ритуал – сбивать каменным кугелем деревянную кеглю. Кугель – по-немецки шар, кегель – деревянный колышек. Считалось, что удачный удар помогал избавиться от грехов. Так начинался кегельбан.
1: Игры человечества.
2: Дорожка кегельбана, в отличие от боулинга, меняет свою ширину. Первая половина – 35 сантиметров, а дальше, к площадке, где стоят кегли, она расширяется более чем на метр. Шары маленькие, диаметром 14-16 сантиметров, весом 2-3 килограмма. И в них нет отверстий для пальцев. Теперь кегли. В кегельбане их 9, а не 10, как в боулинге, и выставляются они ромбом. Среди кеглей есть одна с импровизированной короной. Она называется кёниг, король. И есть игра, в которой короля сбивать нельзя. И вообще в кегельбане единых правил не существует. Это 99 разных игр. И у каждой количество участников, правила и названия разные. И боулинг получается лишь одна из них. Настоящий кегельбан сегодня в мире почти забыт. Помнят его в одной лишь Германии. Для немцев это больше, чем игра. Любители кегельбана собираются в команды, команды в клубы, человек по 20. У клуба есть президент и даже счет в банке, на который участники переводят членские взносы. На этот же счет падают штрафы за несбитые кегли. Эти деньги клубы тратят на аренду дорожек. Даже в Германии осталось не очень много мест, где можно сыграть в настоящий кегельбан.

Национальная героиня Греции Ласкарина Бабулина была единственной в истории женщиной адмиралом российского флота. Ласкарина за свой счет построила 18-пушечный корвет «Агамемнон». Именно на нем впервые был поднят национальный флаг Греции. Отважная гречанка содержала небольшой флот и отряд подпольщиков. Император Александр I присвоил Бабулине звание адмирала российского флота в качестве признания заслуг.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Валерий Ерхо. Фрагмент из книги «Из варяг в Индию». Читает Игорь Старосельцев.
2: Судьбы некоторых людей складываются порою столь удивительным образом, что многие литературные истории кажутся в сравнении с их причудливыми извивами скучноватыми. Многое, в особенности то, что было изложено служилыми людьми в виде рапортов и донесений, оседало в секретных архивах и становилось известно десятилетия, а то и века спустя. Так вышло и с рапортом унтер-офицера Филиппа Ефремова, совершившего невольное путешествие по Средней Азии, Индии, Ирландии, Англии, двум океанам и нескольким морям, и длилось это путешествие почти 9 лет. В июне 1774 года унтер-офицер Ефремов служил в первом батальоне Нижегородского полка, который входил в состав гарнизона крепости Оренбург, осажденной тогда

0: мятежниками Пугачева. Имея под командой 10 солдат и 10 казаков, при одном орудии Ефремов выступил из крепости, имея приказ сменить такую же бригаду в укреплении Илецкая защита. Это были известные соляные промыслы, по тем временам объект государственной важности. На рассвете следующего дня они были атакованы несколькими сотнями мятежников. Ефремов был опытным воякой, потому он, умело командуя своими людьми, успешно оборонял позицию до полудня, пока не кончились заряды для ружей и пушки. Когда стрелять стало нечем, унтер и его подчиненные, зная, что с пленными пугачевцы выделывают самые ужасные вещи, схватились с атакующими в рукопашную. В схватке Ефремову отсекли саблей большой палец на левой руке, крепко сжимавший ствол ружья, которое он подставил под удар. Ружье выпало из рук, Филиппа ударили копьем, рубанулись саблей, и он без чувств повалился на землю. Очнулся унтер-офицер уже в стане бунтовщиков среди оставшихся в живых своих солдат. На первой же ночевке, когда незнавшие дисциплины мятежники напились до пьяна и повалились спать, Филипп и еще трое солдат сбежали из лагеря в степь. День они просидели в высокой траве возле степной речки, а потом решили идти к Оренбургу, до которого было около 15 верст. Но они не прошли и трети пути, когда наткнулись на шнырявших по степи киргиз-кайсаков. Их снова захватили в плен, связали и увезли в степь. В стане киргиз-кайсаков они жили, пока их новые хозяева собирали по степи полон. От степняков убежать было невозможно. Захваченных людей, представлявших род выгодного товара, охраняли зорко. Месяца через два, собрав значительное число пленников, киргиз-кайсаки снялись с места и погнали живой товар на продажу. Филиппа продали в Бухаре, и он, сменив в короткое время несколько хозяев-перекупщиков, оказался в доме важного бухарского вельможи, аталыка Данияр-бека. Для начала бывшего унтера поставили стражником к дверям гарема нового хозяина. Быстро освоившись со своим положением, Филипп стал усердно учить язык, к чему оказался весьма способен, и, преуспев в этом, получил под свою команду 10 таких же стражников, как и он сам. Это была первая ступенька в его бухарской карьере. Вскоре после этого Данияр-бек призвал к себе Ефремова, который разумел русскую грамоту, и поручил прочитать ему бумагу, привезенную из России посланником Бухары муллой Ирназаром. Это было посольское письмо, прочитав которое, Филипп прослезился от обуявших его чувств. Он видел русские слова и титулы императрицы. Его спросили, почему он плачет? Что там написано? Почему печать стоит там, где поставлена? И прочее. Филипп как мог объяснял. Между делом он неосторожно коснулся вопросов веры, и Данияр-бек стал сначала уговаривать его принять магометанство, а потом велел пытать, поскольку Филипп наотрез отказался. В него вливали густой соляной раствор. Человек, опоенный таким рассолом, умирал медленно, в течение суток, пока соль разъедала внутренности. Но если пытуемого не хотели убивать, его легко можно было спасти, давая пить теплое, топленое овечье сало, которое вбирало в себя соль и живот верхом и низом чистило. Пройдя все эти малоприятные процедуры, Филипп снова предстал перед Данияр-беком. Хозяин несколько поостыл, решив, что, пожалуй, толку не добьешься, а слуга Ефремов исправный. только потребовал Даниярбек, чтобы Филипп непременно присягнул ему на верность. Нахлебавшийся вдоволь соли и топленого сала, Ефремов почел за благо присягнуть. Впрочем, как он пишет, клянясь устами, но не душой. После этого его зачислили в войско. Во время нескольких стычек с врагами бухарцев бывший унтер-офицер показал свою опытность в военном деле, и по приказу Аталыка его произвели в Кизил-Баши, дав под команду 50 человек, таких же, как он, полонян разных народностей, пожелавших служить в войске бухарского хана. Бухарцев не смущало присутствие бывших рабов в войске, лишь бы те дрались хорошо. Со своим отрядом Ефремов совершил несколько походов в составе бухарского войска и показал себя храбрецом. За такую службу Аталык наградил его званием Кубаши, пожаловал землю, приносившую 300 червонцев в год, и доверил командовать сотней воинов, 20 из которых были русскими. Возвращаясь из походов, Филипп жил при доме Аталыка. Там он сошелся с доверенной рабыней, ключницей. Родом персиянка, его избранница была молода и хороша собой. В их судьбах было много общего, сближавшего их. Так же, как и Филипп, она была захвачена в полон только не киргизами, как он, а туркменами, совершавшими регулярные набеги на Персию. В Бухаре, как и Ефремов, начав с низин рабского бытия, с положения наложницы и прислужницы в гареме, она вдруг сделала неожиданную карьеру, возвысившись до ношения ключей. Семейные союзы из пленных, служивших на доверенных должностях, весьма поощрялись бухарцами, считавшими, что семья привяжет человека к Бухаре лучше всяких пут. Многие из доверенных рабов обзаводились семействами, строили дома, рожали детей, и через поколения никто уже и не считал их чужими. Но браку Кубаши и ключницы мешала разность вер. Хотя персиянка, любя Филиппа, была готова перейти в христианство, да где ж было им взять священника? Да и сам Филипп относился к их сожительству гораздо прохладнее ключницы, считая это дело временным. Так они и прожили, не венчанные никакими обрядами, 2 года. В это время Кубаши Ефремов отправился на очередную войну с Хивой, отличился в сражении и был пожалован от командующего войском хивинцев Бадалбека конем, аргамаком и кафтаном. Кроме того, ему выпала честь ехать с вестью о победе в Бухару, где за радостную весть он был, по восточному обычаю, награжден особо. Ему дали еще земли и 500 червонцев.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем фрагмент из книги Валерия Ерхо «Из варяг в Индию».
0: Но, несмотря на кажущееся благополучие, уважение и милости со стороны бухарцев, Ефремова грызла тоска по родине. Мысль о побеге преследовала его все годы жизни в Бухаре. Но, будучи изрядным хитрецом, он понимал, что уходить надо верно один раз. В случае поимки неудачливого беглеца сажали на кол, а если и оставляли такого в живых, то его уделом были тяжелые и грязные работы днем и душная тюрьма Зиндан ночью. И так до конца дней. Надежного человека, который мог подделать любой документ, Филипп уже давно имел на примете. Прежде останавливало его только отсутствие нужной суммы денег, но теперь, имея 500 червонцев наградных, он решил рискнуть. За 100 червонцев мастер подделок написал ему грамоту, в которой говорилось, что он, Ефремов, является послом, который по особым делам направляется в Коканд. Но грамота мало что значила без ханской печати. Тогда Филипп упросил свою сожительницу-ключницу выкрасть у Аталыка ханскую печать. Та согласилась это сделать, но только при одном условии, что он возьмет ее с собой. Пришлось ей это обещать. Во время дневной жары, когда все живое в Бухаре, укрывшись в тени садов и прохладе домов, погрузилось в сон, храбрая женщина принесла печать. Филипп собственноручно приложил ее к фальшивой грамоте, после чего преданная сожительница также незаметно вернула хранившийся у Аталыка символ государственной власти Бухары на положенное место. Никто ничего не заподозрил. Через 2 дня Ефремову велено было возвращаться к войску. В компании с 2 русскими воинами он тут же выехал из Бухары, но отправился отнюдь не в Хиву. Имея при себе грамоту с подлинной печатью, они поскакали прямо в Коканд. Несчастная персиянка была коварно обманута. До Коканда беглецы добрались без всяких приключений. Грамота избавляла их от опасных расспросов, открывала двери караван-сараев, давала корм лошадям и еду им самим. Бежавших никто не хватился. В Бухаре их считали убывшими к войску, в войске же числили бывшими в Бухаре. Никем не заподозренные, они достигли Хаджента, мест, где власть бухарцев кончалась. В Хадженте Ефремов и его товарищи выдали себя за купцов. Наимевшиеся у них деньги купили товаров и присоединились к купеческому каравану, отправившемуся в Кашмир. Путешествие длилось 13 дней, а дорога пролегала по высокогорью, где, не сумев приспособиться к разреженному воздуху, умер один из русских, бежавших с Филиппом из Бухары. Они похоронили его ночью, тайно совершив христианский обряд. По прибытии в Кашмир русские стали узнавать, как попасть оттуда в Россию. В Кашмире сходились несколько караванных путей из разных стран. Сюда купцов влекли знаменитые кашмирские ткани. Здесь же был большой пригород, заселенный китайцами, торговавшими товарами своей страны. Филипп и его товарищи узнали, что из России в Кашмир тоже приходят караваны купцов-татар. С одним из таких караванов можно было бы вернуться в Россию. Однако по здравому размышлению они отказались от этого плана. Хорошо изучившие восточный уклад жизни, они знали, что этим путем, хоть и кажущимся прямым, на родину попасть трудно. Им вновь предстоит пройти через владения бухарцев, где их, возможно, уже ищут. Но даже если и повезет, далее нужно было идти с иноверцами через степи Киргиз-Кайсатской Орды, где никакие законы вообще не действовали. Их, беглых чужаков, караванщики запросто могли отдать разбойникам как плату за право прохода по степи. Поэтому русские беглецы решили идти кружным путем, держась подальше от земель, где были в рабстве и откуда бежали. С выгодой распродав товары, они отправились в Яркенд, купили там разного другого товара и слугу-негра и с купеческим караваном отправились в Тибет. В дороге умер второй русский спутник Филиппа. Похоронив товарища, Ефремов со слугой пошел с караваном дальше. В Тибете он продал товары, но лошади у них пали, а новых купить было негде. Филипп и его слуга примкнули к 3 мусульманам, шедшим в Индию. Пешком они добрались до Дели, где мусульмане от них отстали. В чужом совершенно незнакомом городе Филипп познакомился с армянином, который пригласил его к себе в дом, накормил, приодел. После того, как Филипп и его слуга немного отдохнули, армянин дал им лошадей и письмо к англиканскому священнику. Этот священник жил на землях, где правили англичане. До него путники добирались 7 дней. Он встретил Филиппа радушно, а после, угощая обедом, предупредил, что, скорее всего, им заинтересуется комендант Миддлтон, и посоветовал при встрече с комендантом, не вдаваясь особенно в географию, говорить, что он, Филипп, родом из Санкт-Петербурга, города, наверняка коменданту известного. Священник знал, что говорил. На допросе Филипп сказал все, как учил священник, и от себя, решив, что кашу маслом не испортишь, присовокупил, что он дворянин, графа Чернышова родственник. Получив на свои вопросы уверенные ответы, комендант поспешил от греха подальше сбыть русского с рук долой и пообещал содействовать его отправке в Англию. Он написал письмо некоему мистеру Чемберу и направил с тем письмом Филиппа в Калькутту. До Калькутты Ефремов в сопровождении своего негра ехал сначала посуху в повозке с огромными колесами, а потом плыл в лодке по рекам Гангу и Джамня. Прибыв в Калькутту после долгого, но достаточно благополучного путешествия, он отыскал мистера Чембера и вручил ему письмо от коменданта Миддлтона. Но тот, прочитав послание, реагировал на него вяло и ничего не стал предпринимать, чтобы отправить русского в метрополию. Тогда, хорошо ученный жизнью, Филипп решил дать взятку, а так как денег у него уже давно не было, то он не нашел ничего лучшего, как презентовать мистеру Чемберу слугу негра. Он, которого из самого еще недавно продавали, дарили и выменивали, был истинным сыном своего века. Получив подарок, мистер Чембер оживился. Вялость его как ветром сдуло, и взамен явилась необычайная деловитость, благодаря которой вскоре Филипп был устроен на корабль, плывший в Англию. На этом судне он прошел по Индийскому океану, обогнул Африку и через 4 месяца плавания достиг берегов Ирландии. Высадившись на берег, Ефремов проехал в наемной карете через всю Ирландию в Дублин. Из Дублина на каботажном судне переправился в Англию, в Ливерпуль, а из Ливерпуля опять в наемной карете поехал в Лондон. В Лондоне он явился для доклада русскому министру генералу Смолину. Тот, выслушав рассказ о его странствиях, велел ему отправляться морем в Петербург, где немедля явиться к тайному советнику Безбородко. В Петербурге Ефремов по приказу Безбородко составил подробнейший отчет о своем путешествии, описав многие места, где до него русскому человеку бывать еще не приходилось. Помимо собственных приключений, Ефремов, как помнил, описал животных, растения, плоды, законы, обычаи, повадки людей. Помянул города, в которых побывал, как дома строят и что едят. Сообщил, чем вооружены войска в странах, через которые проехал. Очень много внимания уделил шелководству, описав весь процесс от разведения шелковичных червей до размотки нитей. Сведения эти, во многом обрывочные и беспорядочные, записывались, видимо, по мере того, как вспоминалось. Например, из нравов и обычаев Ефремов особенно отметил искусство виноделия у кашмирцев и их склонность к пьянству, весьма удивительную среди мусульманских народов. Рапорт Ефремова изобиловал отступлениями от темы доклада, рисующими верность его присяге и христианской вере, сохраненную им русским унтер-офицером, несмотря на долгую службу в войске хана Бухары. При этом он не без гордости упомянул, что, служа в Бухаре, достиг чина, в переводе на русские чины, равного майору. Сведения, им сообщенные, были ценны тем, что в иных местах, где ему довелось побывать, до того в России известия имелись скудные, малодостоверные, часто устаревшие, а о ряде мест вообще отсутствовали. Об удивительном путешествии унтер-офицера было доложено императрице. Его пожаловали чином прапорщика и определили на службу в коллегию иностранных дел по знанию им бухарского, персидского и других азиатских языков. Таким образом, годы плена и странствий были зачтены Филиппу Ефремову как проведенные на службе, а значит, ему было выплачено соответствующее содержание. Так завершилось девятилетнее хождение через азиатские земли и моря русского унтер-офицера.
2: Мы читали фрагмент из книги Валерия Ерхо «Из варяг в Индию».
3: Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио «Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях.
2: Михаил Рабинович. Фрагмент из книги «Удивительные судьбы удивительных вещей». Читает Игорь Старосельцев.
3: Одна из улиц в центре Москвы называется Пушечной. Круто спускается она вниз от Лубянской площади к Неглинному проезду. Если бы мы могли перенестись без малого на 500 лет назад, то увидели бы здесь разбросанные на крутом берегу реки Неглинки, медленно несущей свои воды к Кремлю, небольшие домики. По берегу вниз идет улица, поворачивающая к деревянному мосту через речку. В наступающих ранних осенних сумерках то в одном, то в другом дворе ярко вспыхивает огонь, а из дворов доносится особенный, то мелодичный, то глуховатый, мерный звон, который издают наковальня и раскаленное до красна железо, когда по нему ударяют молотом. В те годы тут была городская окраина, заселенная кузнецами, и мост через Неглинку называли Кузнецким, так как по обеим его сторонам жили кузнецы. Кузнецы не случайно обычно селились где-нибудь на окраине, поближе к воде, ведь их постоянно горящие горны представляли для тогдашних деревянных городов большую опасность. Здесь же, за крепким частоколом, располагался пушечный двор. По сути, центр пушечно-литейного и колокольного производства в России в XVI-XVII веках. Отлить пушку в те времена было совсем непросто. Прежде всего, едва ли не для каждого орудия отдельно производились расчеты. Основные размеры пушки, длина и толщина стенок ствола зависели от того, какими ядрами должна была она стрелять. Затем приступали к изготовлению ее модели, которую делали из воска и глины в натуральную величину, то есть точно такого размера, какого должна была быть сама пушка. Тут не обходилось без кружала, вращающейся подставки вроде гончарного круга. Выточив из воска корпус орудия, мастер обычно украшал его затейливыми узорами, также восковыми, иногда фигурами людей и животных. Кроме того, с первых лет существования московского пушечного двора установился обычай, согласно которому мастера делали на пушках надписи, в затейливых виньетках или просто на стволах. Обычно в надписи говорилось, в каком году, при каком государе и каким мастером сделана пушка. «По велению благоверного и христолюбивого великого князя Ивана Васильевича, господаря всея Руси, сделана бысть сия пушка в лето 6991 месяца апреля в 20-е лето господарства его, а делал Яков». Читаем на первой из дошедших до нас пушек московского производства. Мастер Яков отлил это орудие в 1483 году. На пушках, сделанных позднее, можно прочесть, что одну делали Ваня да Васюк, ученики Яковлевы, другую — Богдан, русский мастер, третью — пятый ученик Богданов, четвертую — Кузьма Первый и так далее. Значит, уже первый известный нам мастер имел учеников. А когда эти ученики становились мастерами, у них тоже появлялись ученики. Можно говорить о том, что на московском пушечном дворе возникла целая школа мастеров пушечного литья. И, наверное, эта школа неплохо себя зарекомендовала, если, как мы знаем из переписки того времени, уже в начале XVI века правительство перестало приглашать в Москву пушечных мастеров из-за рубежа. Но вернемся к самому изготовлению пушек. Когда восковая модель была готова, ее покрывали полужидкой глиной. Застывая, глина образовывала форму для будущего литья, и тогда ее обжигали, вытапливая находившийся внутри воск. После этого приступали к отливке самой пушки. Расплавленный в печах заранее приготовленный сплав пускали по каналам в форму. Он заполнял то пространство, которое ранее занимала модель, повторяя ее во всех деталях. Мастер и его помощники, литцы, должны были тщательно следить за тем, чтобы форма заполнялась равномерно, без внутренних пустот в стенках, раковин. Иначе пушка, на вид вполне доброкачественная, могла разорваться при первом же выстреле. Таким способом по одной модели можно было отлить только одно единственное орудие, так как модель уничтожалась при вытапливании воска, а чтобы вынуть готовое изделие, приходилось ломать и саму форму. Для другой пушки начинали всю работу сначала, с изготовления новой модели. Поэтому каждая бронзовая пушка была единственной и неповторимой. Неудивительно, что большинство из них имело собственные имена. Вполне вероятно, что имя давалось пушке мастером еще тогда, когда он только задумывал ее изготовление или когда делал модель. Во всяком случае, на некоторых пушках написаны их имена, которые, стало быть, вылепливались на восковой модели. И почти всегда, даже если не было надписи, мастер помещал на модели среди прочих украшений какое-то изображение, соответствующее имени пушки. До наших дней дошли названия пушек: единорог, медведь, песик, копчик, скорпион, обезьяна, дедок, девка, ахиллес, троил и другие. Тем же манером, что и остальные, была сделана пушка, которую знают все. Речь, конечно же, о царь-пушке. Кстати, на ее стволе действительно изображен на коне царь Федор Иванович, в чье правление она была отлита. Хилый больной царь Федор выглядит здесь молодцом и воином под стать московскому ездецу. А еще на стволе есть надпись: «По велениям благоверного и христолюбивого царя и великого князя Федора Ивановича, государя-самодержца всея великая Россия, при его благочестивой и христолюбивой царице и великой княгине Ирине, слита бысть сия пушка в преименитом царствующем граде Москве лето 7094-го в третье лето государства его. Делал пушку пушечный литец Андрей Чохов». Мастер Андрей Чохов отлил эту громадную пушку в 1586 году. Наверное, задумав сделать всем пушкам пушку, ее решили назвать в честь царя. Эта пушка действительно больше всех известных нам средневековых артиллерийских орудий. Она весит 40 тонн. Ее калибр 89 сантиметров, больше ширины плеч мужчины самого мощного сложения. Длина ствола почти 5,5 метров, значит, в его канале могли бы свободно поместиться два взрослых человека. Сейчас царь Пушка стоит в Кремле на богато отделанном чугунном лафете с львиной головой впереди. Рядом пирамида огромных чугунных ядер, соответствующих ее калибру. Невольно подумаешь, какой же огромный заряд пороха нужен, чтобы выстрелить на большое расстояние таким вот ядром? Да и могла ли пушка с такого лафета произвести свой царь-выстрел? Ведь при взрыве столь большого количества пороха должны мгновенно образовываться газы, страшное давление которых, согласно законам физики, будет действовать во все стороны. Способна ли эта пушка устоять при выстреле? Не разорвет ли сравнительно тонкие стенки ее ствола? Могла ли вообще она стрелять? Да и предназначалась ли для этого? Некоторые так и думали, что царь пушку отлили просто на страх врагам, чтобы показать всему миру, какое чудо могут сделать московские мастера. Но вряд ли только для демонстрации мастерства литейщиков потратило московское правительство около 2500 пудов цветных металлов, которые и в наше время стоят недешево, а уж в те времена и вовсе целое состояние. Конечно, стрелять с этого лафета и этими ядрами было нельзя. Но ведь и лафет, и ядра сделаны лет на 250 позже пушки, когда она уже действительно превратилась в музейную редкость и была выставлена на показ зрителям на Ивановской площади в Кремле. Сразу же после изготовления царь-пушка стояла на специальном неподвижном постаменте на Красной площади. И страшное жерло ее было обращено на юг, за Москву-реку, откуда в ту пору еще можно было ждать нашествия крымцев. Предполагалось, что она станет выбрасывать ядра по крутой траектории, над городом, и поражать живую силу врага, и что стрелять она будет не одним, пусть даже огромным царь-ядром, а дробом, множеством мелких ядер, вроде изобретенной позднее картечи, только гораздо крупнее. В старых документах ее так и называли – дробовик. Историк техники Николай Иванович Фальковский пришел к выводу, что царь-пушка, безусловно, могла стрелять, хотя испробовать ее в деле московским пушкарям, вероятно, так и не довелось. Единственный раз ее привели в боевую готовность в 1591 году вместе с остальной столичной артиллерией, когда к Москве приблизились войска крымского хана Козы-Гирея. Таким образом, ее практическое применение закончилось, не начавшись. Неизвестно, когда убрали пушку с Красной площади. Во всяком случае, в середине XVIII века она стояла уже в Кремле, во дворе здания арсенала. А в 1835 году ее переместили на Ивановскую площадь. 125 лет стояла она здесь, у здания, построенного в начале XIX века для оружейной палаты. Но в 1960 году на месте этого и прилегающих к нему зданий развернулось строительство нового дворца съездов, и царь-пушку перетащили на несколько десятков метров в сторону. Там она стоит и теперь. А какова судьба творца этой пушки? Мы не знаем точно, когда и в какой семье родился Андрей Чохов, но известно, что почти всю жизнь он проработал на московском пушечном дворе, куда, вероятно, попал учеником. Впервые его имя упоминается в 1568 году. Андрей, которому тогда было около 23 лет, еще числился учеником, а не мастером. Но, наверное, он уже не первый год работал над изготовлением пушек, поскольку ему поручили самостоятельную работу. С тех пор имя Андрея Чохова, или Чехова, тогда писали и так, встречается на многих пушках, уцелевших до наших дней. и можно подумать, что стояло оно также и на многих пушках, которые до нас не дошли, а, отслужив свою службу, были переплавлены в новые. Андрей Чохов прожил долгую жизнь и около 60 из отведенных ему судьбой лет лил пушки. Давно уже не было на свете Ивана Грозного, при котором Чохов делал свои первые пушки. Ушли в небытие цари Федор Иванович и Борис Годунов. Был задушен боярами, недолго пробывший на престоле другой Федор, сын Бориса Годунова. Народ растерзал Лжедмитрия, погиб в польском плену царь Василий Шуйский, отказался от претензий на московское государство польский королевич Владислав. На троне уже более 15 лет сидел первый представитель династии Романовых, Михаил Федорович. А старый мастер продолжал работать. Андрей Чохов имел много учеников, некоторые из них впоследствии сами стали известными пушечными и колокольными мастерами. Дружина Богданов, Тарас Григорьев, Мартын Кузьмин, Проня Федоров, Кондратий Михайлов, Григорий Наумов, Алексей Никифоров, Игнатий Максимов. Умер Андрей Чохов в 1629 году.
2: Мы читали фрагмент из книги Михаила Рабиновича «Удивительные судьбы удивительных вещей».
4: Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: слушаете «Радио Звезда». Рэй Брэдбери. Рассказ «Хлеб воспоминаний». Читает Владимир Антоник.
1: В ресторанчике, куда забрели Уэллсы, возвращаясь поздним вечером из кино, было безлюдно тихо. Они выбрали себе столик в самом углу. Оттуда хорошо просматривался весь зал. Заказывала миссис Уэллс. Запеченная ветчина на пампернике. Так в Англии называют черный хлеб из муки грубого помола. Мистер Уэллс взглянул на стойку. Там лежала буханка черного хлеба. Черный хлеб. Дрюс Лейк. Чистое озеро. По лицу мистера Уэллса заметно было, что он пытается что-то вспомнить. Поздний вечер, который вот-вот перейдет в ночь, пустой ресторан, все это не раз и не два бывало в его жизни, и любая мелочь могла вызвать в нем самые неожиданные воспоминания. Даже терпкий аромат осенних листьев, холодное дыхание южного ветра способны были заставить его волноваться былыми волнениями. Теперь прошлое вновь напомнило о себе. И причиной тому этот черный хлеб, лежащий на стойке. «Дрюс Лейк».
2: «Что?»
1: — не поняла жена. «Да так кое-что вспомнилось вдруг», — начал мистер Уэллс негромко, словно рассказывая самому себе. «Просто когда мне было 20 лет, я прибил в своей комнате над комодом точно такой же черный хлеб. Тогда, в 1910-м, на твердой поджаристой блестящей верхней корочке хлеба 6 парней вырезали свои имена. Том, Ник, Билл, Алек, Пол, Джек. Ах, то был самый замечательный день, их пикник на берегу Дрюс Лейк. За машиной тучами клубилась пыль, настоящая дорожная пыль, которой в те времена были обильно покрыты все дороги, и которая вместе с солнцем обжигала им лица, когда они мчались на грохочущей, подпрыгивающей на ухабах машине туда, к Дрюс Лейк. И само озеро было во 100 крат притягательней именно тогда, а не потом, когда уже можно стало добраться до него, не посадив на отлично сшитый костюм ни пылинки. В тот день мы в последний раз собрались всей нашей компанией. Последний раз. А позже стеной стали между вами и отделили друг друга учеба в колледже, служба, женитьба, и ты очутился в совершенно новой обстановке среди новых людей и больше уже никогда, нигде и ни с кем не чувствовал себя так славно, как в тот последний раз.
2: «Странно», — продолжал мистер Уэллс. «Я иногда думаю, что каждый из нас уже тогда знал или догадывался, что это наш прощальный пикник.
1: Так ведь случается. Позади школьные годы, и вместе с ними, кажется, ушло нечто очень важное. Однако проходит немного времени, и ничего вроде бы не изменилось. И сам ты прежний, ты успокаиваешься. Но замечаешь однажды, что на самом деле все иное, все иначе, и хочется что-нибудь сделать, что-нибудь, напоследок, пока все вы вместе, пока вы еще друзья, ну хоть прокатиться до озера и окунуться в его студеную чистую воду».
3: Мистеру Уэллсу вспомнилось то далекое летнее утро. Они с Томом возились со старым отцовским Фордом и болтали обо всем, о машинах, о своем будущем, о женщинах и ни о чем. Солнце тем временем поднялось высоко, стало совсем жарко, и Том предложил: «А не прокатиться ли нам до Дрюс Лейк?»
1: Вот как просто все получилось. А прошло 40 лет, и помнится каждая подробность. Как собирали они своих, как зазывали их из прохлады квартир на солнце. «Вот это!» — кричал Алек, показывая на буханку черного хлеба. «Это для сэндвичей! Разрежем, если не хватит того, что взяли». У Ника уже были приготовлены и сложены в корзину сэндвичи, аппетитно пахнущие чесноком. Их ели тоже в последний раз. Позднее от чеснока пришлось отказаться. Острый запах его не нравился девушкам.
3: Кое-как, разместившись в машине, сидя вплотную один к другому, обнимая друг друга за плечи, они ехали пыльным, кипевшим от солнца днем и беспокоились лишь о том, чтобы не растаял лед, приготовленный для пива.
1: Что было особенного в том дне? Такого, что заставляет память вернуться на 40 лет назад, увидеть былое отчетливо и ярко, как на хорошей фотографии. Фотография. За несколько дней до пикника он случайно наткнулся на снимок. Отец со своими друзьями по колледжу. Странное, беспокойное чувство охватило молодого Уэллса. Пожалуй, никогда он так не волновался. Ведь пройдет время, и его дети удивятся его фотографии так же, как удивляется он, разглядывая пожелтевший снимок. Снимок, с которого смотрит на него неправдоподобно юный отец. Фотографии. Посланцы из невозвратного далека. Знали ли они, пируя на том прощальном пикнике, что всего через несколько лет будут стараться избегать друг друга? А если не удастся вовремя перейти на другую сторону улицы, и встреча все-таки состоится, будут говорить, не глядя в глаза, безразличным голосом, что непременно нужно как-нибудь где-нибудь пообедать вместе и никогда не сделают того, что нужно. Неужели они понимали это?
3: Мистер Уэллсу до сих пор слышался плеск воды, рассекаемый молодыми сильными руками. Он, казалось, и сейчас еще помнил вкус пива и сэндвичей, нагретых солнцем. «Мы обошлись той едой, что захватил Ник», — думал он. «Смешно. Будь мы немного голоднее, этот хлеб на стойке был бы для меня просто хлебом, как для всех людей». Они лежали в тени деревьев, смотрели на голубую воду чистого озера. Погожий день, выпитое пиво, ощущение близости друзей — все это создало удивительное настроение. Им было и весело, и спокойно, и так хотелось, чтобы и дальше все было так же хорошо. Вот тогда-то и дали они друг другу слово, что обязательно встретятся в первый день нового 1920 года, и каждый расскажет, как прожил эти 10 лет. Назначили им место встречи, а чтобы скрепить договор, Пол достал нож и вырезал имена всех шестерых на буханке черного хлеба. «Мы ехали домой, горланили какие-то песни», — продолжал рассказывать мистер Уэллс. Он живо представил себе ту раскаленную после жаркого долгого дня ночь, когда они возвращались с озера. Как не хотелось расставаться. И они делали крюк за крюком по ухабистой дороге просто так, чтобы продлить поездку. Просто так. И это была самая веская причина. Спокойной ночи. Пока. Привет. Потом Уэллс ехал один. Домой. Спать. Наутро он прибил над комодом буханку хлеба, казавшуюся самым надежным залогом дружбы. Я был готов разреветься, когда спустя 2 года мать, воспользовавшись моим отсутствием, выбросила окончательно зачерствевший хлеб. «Ну, а что было в 1920-м?» — поинтересовалась жена. «В первый день Нового года». «Как раз в тот день я случайно оказался неподалеку от условленного места». Часы только что пробили полдень. Господи, вдруг вспомнилось мне. Мы ведь должны были встретиться именно сегодня, сейчас. Я подождал 5 минут. Не совсем там, где договаривались, а за углом. Мистер Уэллс помолчал, переживая мысленно те минуты. Потом вздохнул и... Никто не пришел. Кончил он свой рассказ. Они заплатили по счету. На стойке по-прежнему лежал черный хлеб, и мистер Уэллс попросил хозяина ресторанчика завернуть его целиком. На улице мистер Уэллс обратился к жене. «Интересно было бы знать, что поделывают Ник, Билл, остальные, где они?» «Ник, по-моему, как и прежде в городе, держит небольшое кафе».
1: «А другие разъехались, наверное».
3: «Том, я полагаю, в Цинциннати, а? Как ты думаешь, не послать ли мне этот хлеб ему?»
1: «Но ты не первый раз», — попыталась возразить жена. Однако он ничего не слышал и не хотел слушать. Лицо его порозовело от волнения, он возбужденно размахивал руками. «Решено!» — он засмеялся, ускорил шаг. «Так и сделаю. Пусть вырежет свое имя и перешлет хлеб тому, чей адрес знает. И так, пока не получу хлеб обратно со всеми именами. Все будет, как было тогда. Почему бы и нет? Утром первым делом напишу Тому».
3: Жена открыла входную дверь, и со свежего воздуха они шагнули в переднюю, принявшую их в привычное душное тепло. Утром мистер Уэллс спустился в столовую. Задержался на пороге, ослепленный ярким солнечным светом, ударившим в глаза. Жена хлопотала у стола, накрытого к завтраку. На тарелке лежал аккуратно нарезанный черный хлеб. Мистер Уэллс подсел к столу, развернул газету. Жена наклонилась к нему и поцеловала его в щеку. В ответ он нежно погладил ее руку. «Один или два бутерброда, дорогой?» — ласково спросила миссис Уэллс, намазывая масло на только что отрезанный кусок хлеба. «Пожалуй, два», — ответил мистер Уэллс, не отрываясь от газеты.
0: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Хлеб воспоминаний». Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Обсуждалась в частности модернизация Института уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также вопрос о сроках исковой давности по сделкам приватизации.
2: Есть только один вид правонарушения, один вид преступлений, которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим. Вообще этот срок давности – это такой институт, который призван защищать интересы государства и общества.
1: Также президент выразил поддержку обновления Института уполномоченного по защите прав бизнеса. Институт бизнес-омбудсмена сменит формат и станет общественной должностью. На предстоящем саммите ЕАЭС в Астане лидеры стран в узком составе обсудят планы Армении по вступлению в Европейский Союз. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, будет дана оценка рискам для экономической безопасности государств-членов Союза. При этом Ушаков подчеркнул, что Армения получает колоссальные выгоды от участия в ЕАЭС. С 2014 года ВВП республики на душу населения практически удвоился. Реальные зарплаты выросли наполовину, а экспорт в страны ЕАЭС увеличился в 10 раз. Исполком СНГ получил от Молдавии заявление о выходе из ключевых соглашений Содружества. Однако Кишинев заявил, что хочет сохранить экономический аспект сотрудничества. Об этом сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев. Процедура выхода продлится год. Ранее аналогичную позицию занимала Грузия, которая вышла из СНГ, но продолжает участвовать в 34 экономических соглашениях. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение молдавских властей попыткой дистанцироваться от России вопреки воле граждан. Россия рассчитывает, что с избранием нового генерального секретаря ООН обретет второе дыхание. Об этом постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. По его словам, ООН непозволительно долго устраняется от задач по ликвидации причин конфликтов. Секретариат должен неукоснительно соблюдать нейтралитет. На пост генсека претендуют 5 кандидатов, в том числе бывший президент Чили, а также глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Борис

0: История одной фотографии.
1: 1991 год. Съемки фильма «Мушкетеры 20 лет спустя». Короткий перерыв. Аббат де Эрбле, он же Арамис, он же актер Игорь Старыгин, в монашеской рясе сидит на стуле и читает газету «Правда».
2: Как мы работали, я, честно говоря, и не помню. Потому что, действительно, из жизни все переходило в кадр, из кадра в жизнь. Мы только костюмы меняли. Зато сейчас меня зовут не Игорь Старыгин, а мушкетер Арамис. Думаю, под этой кличкой я и выйду в тираж.
1: Съемки шли ускоренными темпами. Позволить себе множество дублей режиссер попросту не мог. Пленки дали мало, денег еще меньше. Когда выпадали редкие свободные минуты, актеры пытались хоть как-то отдохнуть, расслабиться.
2: Боярский живо интересовался футбольными новостями. Атос и Портос смотрели КВН. А я однажды увидел на столе возле костюмерной свеженький номер «Правды». Решил узнать, а что же в мире-то творится? Сел, раскрыл газету и в эту минуту меня кто-то подловил. Нажал на кнопку фотоаппарата и с диким хохотом убежал.
0: История одной фотографии.
1: Вскоре этот необычный кадр опубликовали многие московские журналы. Читателям так понравился снимок, что они придумали ему собственные названия и выслали их в редакции. Где найти правду жизни? В газетном киоске за 3 копейки. Правды нет. Известия закончились. И еще один вариант, возможно, самый удачный. Мушкетер Арамис наконец-то узнает всю правду о Миледи.
0: Человек в кадре. История в письмах и воспоминаниях.
3: Из письма Александра Ивановича Герцена супруге. Лето 1836 года. Ветка.
4: Любовь – высочайшее чувство. Она столько выше дружбы, сколько религия выше умозрения, а восторг поэта выше мысли ученого. Религия и любовь – они не берут часть души, им часть не нужна. Они не ищут скромного уголка в сердце. Им надобна вся душа. Александр Герцен.
5: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
7: Первая книга. Часть первая. Пятичасовой скорый. Глава первая. Шли и шли, и пели вечную память. И когда останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновение ветра. Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали, кого хоронят. Им отвечали «Живаго». Вот оно что, тогда понятно. Да не его, ее. Все равно, царствие небесное, похороны богатые. Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. Господня земля и исполнение ее, вселенная и все живущие на ней. Священник крестящим движением бросил горсть земли на Марью Николаевну. Запели «Садухи праведных». Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в 4 лопаты забросали могилу.

0: На ней вырос холмик, на него взошел десятилетний мальчик. Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле. Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось, шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьми холодного ливня. К могиле прошел человек в черном со сборками на узких облегающих рукавах. Это был брат покойный и дядя плакавшего мальчика, расстриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища. Глава вторая. Они ночевали в одном из монастырских покоев, которые отвели дяди по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в издательстве, выпускавшем прогрессивную газету края. Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивые пересвистывания маневрировавших вдали паровозов. К вечеру сильно похолодало. Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких муаровых гряд, посиневшие от холода капусты. Когда налетал ветер, кусты облетелой акации метались, как бесноватые, и ложились на дорогу. Ночью Юру разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу. За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевало вьюга. Воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала, и всеми способами старалась привлечь Юрина внимание. С неба, оборот за оборотом, бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете. Ничто с ней не соперничало. Первым движением Юры, когда он слез с подоконника, было желание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять. То его пугало, что монастырскую капусту занесет и ее не откопают, то, что в поле заметет маму, и она бессильно будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю. Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался. Они начали одеваться. Стало светать. Глава третья. Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и за границы, кутит и распутничает, и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской. А потом у матери, всегда болевшей, открылась чахотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в Северную Италию, куда Юра ее два раза сопровождал. Так, в беспорядке и среди постоянных загадок, прошла детская жизнь Юры. Часто на руках у чужих, которые все время менялись. Он привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладицы отсутствие отца не удивляло его. Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дома Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго. Даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы под названием Живаго. И одно время в Москве можно было крикнуть извозчику «К Живаго!», совершенно как «К черту на куличке!», и он уносил вас на санках в 30-е царство, в 39-е государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осыпаясь с них иней, садились вороны, разносилось их карканье раскатистое, как треск древесного сука. С новостроек за просекой через дорогу перебегали породистые собаки, там зажигали огни, спускался вечер. Вдруг все это разлетелось. Они обеднели.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава четвертая. Летом 1903 года на тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопредильного фабриканта и большого покровителя искусств Калагривого, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову. Была казанская, разгар жатвы. По причине обеденного времени или по случаю праздника в полях не попадалось ни души. Солнце палило недожатые полосы, как полуобритые арестантские затылки. Над полями кружились птицы. Склонив колосья, пшеница тянулась в струнку среди совершенного безветрия или высилась в крестцах далеко от дороги, где при долгом вглядывании принимала вид движущихся фигур, словно это ходили по краю горизонта землемеры и что-то записывали. «А эти?» — спрашивал Николай Николаевич Павла, чернорабочего и сторожа из книгоиздательства, сидевшего на козлах, боком сутуло и перекинув нога за ногу в знак того, что он не заправский кучер и правит не по призванию. «А это как же, помещиковы или крестьянские?» «Энти господски», — отвечал Павел и закуривал. «А вот эфти», — отвозившись с огнем и затянувшись, тыкал он после долгой паузы концом кнутовища в другую сторону. «Эфти свои! Ай, заснули!» То и дело прикрикивал он на лошадей, на хвосты и крупы, которых он все время косился, как машинист на манометры. Но лошади везли, как все лошади на свете. То есть коренник бежал с прирожденной прямотой бесхитростной натуры, а пристяжная казалась непонимающему отъявленной бездельницей, которая только и знала, что, выгнувшись лебедью, отплясывала в присядку под бренчание бубенчиков, которая сама своими скачками подымала. Николай Николаевич вез Воскобойникову корректуру его книжки по земельному вопросу, которую ввиду усилившегося цензурного нажима издательство просило пересмотреть.
3: «Шалит народ в уезде», — говорил Николай Николаевич. «В Паньковской волости купца зарезали, у Земского сожгли конный завод. Ты как об этом думаешь? Что у вас говорят в деревне?»
0: Но оказывалось, что Павел смотрит на вещи еще мрачнее, чем даже цензор, умерявший аграрные страсти Воскобойникова.
3: «Да что говорят?» — Распустили народ. Баловство, говорят. С нашим братом нечто возможно. Мужику дай волю, так ведь у нас друг дружку передавят, истинный Господь. Ай, заснули!
0: Это была вторая поездка дяди и племянника в Дуплянку. Юра думал, что он запомнил дорогу, и всякий раз, как поля разбегались вширь и их тоненькой каемкой охватывали спереди и сзади леса, Юре казалось, что он узнает то место, с которого дорога должна повернуть вправо, а с поворота показаться и через минуту скрыться десятиверстная Кологривовская панорама с блещущей вдали рекой и пробегающей за ней железной дорогой. Но он все обманывался. Поля сменялись полями. Их вновь и вновь охватывали леса. Смена этих просторов настраивала на широкий лад. Хотелось мечтать и думать о будущем. Ни одна из книг, прославивших впоследствии Николая Николаевича, не была еще написана. Но мысли его уже определились. Он не знал, как близко его время. Скоро среди представителей тогдашней литературы, профессоров университета и философов революции должен был появиться этот человек, который думал на все их темы и у которого, кроме терминологии, не было с ними ничего общего. Все они скопом держались какой-нибудь догмы и довольствовались словами и видимостями. А отец Николай был священник, прошедший толстовство и революцию и шедший все время дальше. Он жаждал мысли, окрыленно-вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла на свете к лучшему, и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он жаждал нового. Юре хорошо было с дядей. Он был похож на маму. Подобно ей, он был человеком свободным, лишенным предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обессмыслятся. Юра был рад, что дядя взял его в Дуплянку. Там было очень красиво, и живописность места тоже напоминала маму, которая любила природу и часто брала Юру с собой на прогулки. Кроме того, Юре было приятно, что он опять встретится с Никой Дудоровым, гимназистом, жившим у Воскобойникова, который, наверное, презирал его, потому что был года на два старше его, и который, здороваясь, с силой дергал руку к низу и так низко наклонял голову, что волосы падали ему на лоб, закрывая лицо до половины.
1: Радио «Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава пятая.
3: «Жизненным нервом проблемы пауперизма», — читал Николай Николаевич по исправленной рукописи.
0: «Я думаю, лучше сказать существом», — говорил Иван Иванович и вносил в корректуру требующееся исправление.
3: Они занимались в полутьме стеклянной террасы. Глаз различал валявшиеся в беспорядке лейки и садовые инструменты. На спинку поломанного стула был наброшен дождевой плащ. В углу стояли болотные сапоги с присохшей грязью и отвисающими до полу голенищами.
4: «Между тем, статистика смертей и рождений показывает», — диктовал Николай Николаевич.
0: «Надо вставить за отчетный год», — говорил Иван Иванович и записывал. Террасу слегка проскваживало. На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись. Когда они кончили, Николай Николаевич заторопился домой.
3: «Гроза надвигается, надо собираться».
0: «И не думайте, не пущу. Сейчас будем чай пить».
3: «Мне к вечеру надо обязательно в город».
0: Ничего не поможет, слышать не хочу».
4: Из палисадника тянуло самоварной гарью, заглушавшей запах табака и гелиотропа. Туда проносили из флигеля каймак, ягоды и ватрушки. Вдруг пришло сведение, что Павел отправился купаться и повел купать на реку лошадей. Николаю Николаевичу пришлось покориться.
0: «Пойдемте на обрыв, посидим на лавочке, пока накроют к чаю», — предложил Иван Иванович.
4: Иван Иванович на правах приятельства занимал у богача Кологривого две комнаты во флигеле управляющего. Этот домик с примыкающим к нему палисадником находился в черной запущенной части парка со старой полукруглой аллеей въезда. Аллея густо заросла травою. По ней теперь не было движения, и только возили землю и строительный мусор во враг, служивший местом сухих свалок. Человек передовых взглядов и миллионер, сочувствовавший революции, сам Кологривов с женою находился в настоящее время за границей. В имении жили только его дочери Надя и Липа с воспитательницей и небольшим штатом прислуги. Ото всего парка с его прудами, лужайками и барским домом садик управляющего был отгорожен густой живой изгородью из черной калины. Иван Иванович и Николай Николаевич обходили эту заросль снаружи, и по мере того, как они шли, перед ними равными стайками на равных промежутках вылетали воробьи, которыми кишела калина. Это наполняло ее ровным шумом. Точно перед Иваном Ивановичем и Николаем Николаевичем вдоль изгороди текла вода по трубе. Они прошли мимо оранжереи, квартиры садовника и каменных развалин неизвестного назначения. У них зашел разговор о новых молодых силах в науке и литературе.
3: «Попадаются люди с талантом, — говорил Николай Николаевич, — но сейчас очень в ходу разные кружки и объединения. Всякая стадность — прибежище неодаренности. Все равно, верность ли это Соловьеву или Канту или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию. Надо быть верным Христу. Ах, вы морщитесь, несчастный! Опять вы ничегошеньки не поняли».
0: «М-да», — мычал Иван Иванович, тонкий белокурый вьюн с ехидной бородкой, делавший его похожим на американца времен Линкольна. Он поминутно захватывал ее в горсть и ловил ее кончик губами. «Я, конечно, молчу. Вы сами понимаете, я смотрю на эти вещи совершенно иначе. Да, кстати, расскажите, как вас расстригали. Я давно хотел спросить. Небось, перетрухнули? Анафеме вас предавали, а?»
3: «Зачем отвлекаться в сторону? Хотя, впрочем, что ж, анафеме нет, сейчас не проклинают. Были неприятности, имеются последствия. Например, долго нельзя на государственную службу. Не пускают в столицы. Но это ерунда. Вернемся к предмету разговора. Я сказал, надо быть верным Христу. Сейчас я объясню. Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего Он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны. Для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющий сердце человека и требующий выхода и расточения.
0: И затем это главные составные части современного человека, без которых он немыслим, а именно идея свободной личности и идея жизни как жертвы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново. Истории в этом смысле не было у древних. Там было сангвиническое свинство жестоких оспы и зарытых калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработитель. Там была хвастливая, мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн. Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после Него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти. Умирает сам посвященный этой теме. Ух, аж взапрел, что называется. А ему хоть колтиши на голове. Метафизика, батенька. Это мне доктора запретили. Этого мой желудок не варит.
4: Ну да бог с вами. Бросим. Счастливец, вид-то от вас какой, не налюбуешься. А он живет и не чувствует.
0: На реку было больно смотреть. Она отливала на солнце, вгибаясь и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она пошла складками. С этого берега на тот поплыл тяжелый паром с лошадьми, телегами, бабами и мужиками. «Подумайте, только 6:00, — сказал Иван Иванович. «Видите, скорая из Сызрани? Он тут проходит 5 минутами». Вдали по равнине справа налево катился чистенький желто-синий поезд, сильно уменьшенный расстоянием. Вдруг они заметили, что он остановился. Над паровозом взвелись белые клубочки пара. Немного спустя пришли его тревожные свистки. «Странно», — сказал Воскобойников, — «что-нибудь неладное. Ему нет причины останавливаться там, на болоте. Что-то случилось. Пойдемте чай пить».
5: Глава 6. Ники не оказалось ни в саду, ни в доме. Юра догадывался, что он прячется от них, потому что ему скучно с ними, и Юра ему не пара. Дядя с Иван Ивановичем пошли заниматься на террасу, предоставив Юре слоняться без цели вокруг дома. Здесь была удивительная прелесть. Каждую минуту слышался чистый 3-тонный высвист иволок с промежутками в ожидании, чтобы влажный, как из дудки извлеченный звук, до конца пропитал окрестность. Стоячий, заблудившийся в воздухе запах цветов пригвожден был зноем неподвижно к клумбам. Как это напоминало Антиба и Бардигеру. Юра поминутно поворачивался направо и налево. Над лужайками слуховой галлюцинации висел призрак маминого голоса. Он звучал Юре в мелодических оборотах птиц и жужжании пчел. Юра вздрагивал. Ему то и дело мерещилось, будто мать аукается с ним и куда-то его подзывает. Он пошел к оврагу и стал спускаться. Он спустился из редкого и чистого леса, покрывавшего верх оврага, в ольшанник, выстилавший его дно. Здесь была сырая тьма, бурелом и падаль. Было мало цветов, и членистые стебли хвоща были похожи на жезлые посохи с египетским орнаментом, как в его иллюстрированном священном писании. Юре становилось все грустнее. Ему хотелось плакать. Он повалился на колени и залился слезами. «Ангеле Божий, хранителю мой святый!» — молился Юра. «Утверди ум мой во истинном пути и скажи мамочке, что мне здесь хорошо, чтобы она не беспокоилась». Если есть загробная жизнь, Господи, учини мамочку в рае, и где же лица святых и праведницы сияют, яко светило. Мамочка была такая хорошая, не может быть, чтобы она была грешница.
6: помилуй ее, Господи! Сделай, чтобы она не мучилась! Мамочка!» В душераздирающей тоске звал он ее с неба, как новопречтенную угодницу, и вдруг не выдержал. Упал наземь и потерял сознание. Он недолго лежал без памяти. Когда очнулся, он услышал, что дядя зовет его сверху. Он ответил и стал подниматься. Вдруг он вспомнил, что не помолился о своем без вести пропадающем отце, как учила его Мария Николаевна. Но ему было так хорошо после обморока, что он не хотел расставаться с этим чувством легкости и боялся потерять его. И он подумал, что ничего страшного не будет, если он помолится об отце как-нибудь в другой раз. Подождет, потерпит, как бы подумал он. Юра его совсем не помнил.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 7. В поезде, в купе второго класса, ехал со своим отцом, присяжным поверенным Гордоном из Оренбурга, гимназист второго класса Миша Гордон, 11-летний мальчик с задумчивым лицом и большими черными глазами. Отец переезжал на службу в Москву, мальчик переводился в московскую гимназию. Мать с сестрами были давно на месте, занятые хлопотами по устройству квартиры. Мальчик с отцом третий день находился в поезде. Мимо, в облаках горячей пыли, выбеленная солнцем, как известью, летела Россия. Поля и степи, города и села. По дорогам тянулись обозы, грузно сворачивая с дороги к переездам. Из бешено несущегося поезда казалось, что вазы стоят, не двигаясь, а лошади подымают и опускают ноги на одном месте. На больших остановках пассажиры, как угорелые, бегом бросались в буфет, и садящееся солнце из-за деревьев станционного сада освещало их ноги и светило под колеса вагонов. Все движения на свете в отдельности были рассчитанно трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом. В том, что одни называют царством Божиим, а другие — историей, а третьи еще как-нибудь. Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением. Его конечной пружиной оставалось чувство озабоченности, и чувство беспечности не облегчало и не облагораживало его. Он знал за собой эту унаследованную черту и с мнительной настороженностью ловил в себе ее признаки. Она огорчала его. Ее присутствие его унижало. С тех пор, как он себя помнил, он не переставал удивляться, как это при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и притом чем-то таким, что нравится немногим и чего не любят. Он не мог понять положение, при котором, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать лучше. Что значит быть евреем? Для чего это существует? Чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя? Когда он обращался за ответом к отцу, тот говорил, что его исходные точки нелепы и так рассуждать нельзя, но не предлагал взамен ничего такого, что привлекло бы Мишу глубиною смысла и обязало бы его молча склониться перед неотменимым. И, делая исключение для отца и матери, Миша постепенно преисполнился презрением к взрослым, заварившим кашу, которой они не в силах расхлебать. Он был уверен, что когда вырастет, он все это распутает. Вот и сейчас никто не решился бы сказать, что его отец поступил неправильно, пустившись за этим сумасшедшим вдогонку, когда он выбежал на площадку, и что не надо было останавливать поезда, когда, с силой оттолкнув Григория Осиповича и распахнувши дверцу вагона, он бросился на всем ходу со скорого вниз головой на насыпь, как бросаются с мостков купальни под воду, когда ныряют. Но так как ручку тормоза повернул не кто-нибудь, а именно Григорий Осипович, то выходило, что поезд продолжает стоять так необъяснимо долго по их милости. Никто толком не знал причины проволочки. Одни говорили, что от внезапной остановки произошло повреждение воздушных тормозов, другие, что поезд стоит на крутом подъеме, и без разгона паровоз не может его взять. Распространяли третье мнение, что так как убившийся видное лицо, то его поверенный, ехавший с ним в поезде, потребовал, чтобы с ближайшей станции Кологривовки вызвали понятых для составления протокола. Вот для чего помощник машиниста лазил на телефонный столб. Дрезина, наверное, уже в пути. В вагоне чуть-чуть несло из уборных, зловоние которых старались отбить туалетной водой, и пахло жареными курами с легким душком, завернутыми в грязную промасленную бумагу. В нем по-прежнему пудрились, обтирали платком ладони и разговаривали грудными скрипучими голосами сидеющие дамы из Петербурга, поголовно превращенные в жгучих цыганок, соединением паровозной гари с жирной косметикой. Когда они проходили мимо гордоновского купе, кутая углы плеч в накидки и превращая тесноту коридора в источник нового кокетства, Мише казалось, что они шипят, или, судя по их поджатым губам, должны шипеть. «Ах, скажите, пожалуйста, какая чувствительность! Мы особенные! Мы интеллигенты, мы не можем». Тело самоубийцы лежало на траве около насыпи. Струйка запекшейся крови резким знаком чернела поперек лба и глаз разбившегося, перечеркивая это лицо, словно крестом выморки. Кровь казалась не его кровью, вытекшую из него, а приставшим посторонним придатком — пластырем или брызгом присохшей грязи, или мокрым березовым листком. Кучка любопытных и сочувствующих вокруг тела все время менялась. Над ним, хмуро, без выражения, стоял его приятель и сосед по купе, плотный и высокомерный адвокат, породистое животное, вымокшее от пота рубашки. Он изнывал от жары и обмахивался мягкой шляпой. На все расспросы он нелюбезно цедил, пожимая плечами и даже не оборачиваясь. Алкоголик, неужели непонятно? Самое типическое следствие белой горячки. К телу два или три раза подходила худощавая женщина в шерстяном платье с кружевной косынкой. Это была вдова и мать двух машинистов, старуха Тиверзина, бесплатно следовавшая с двумя невестками в третьем классе по служебным билетам. Тихие, низко повязанные платками женщины безмолвно следовали за ней, как две сестры за настоятельницей. Эта группа вселяла уважение. Перед ними расступались. Муж Тиверзиной сгорел заживо при одной железнодорожной катастрофе. Она становилась в нескольких шагах от трупа, так, чтобы сквозь толпу ей было видно, и вздохами как бы проводила сравнение. «Кому как на роду написано, как бы говорила она, какой по произволению Божию, а тут вишь такой стих нашел, от богатой жизни и ошаления рассудка. Все пассажиры поезда перебывали около тела и возвращались в вагон только из опасения, как бы у них чего не стащили. Когда они спрыгивали на полотно, разминались, рвали цветы и делали легкую пробежку, у всех было такое чувство, будто местность возникла только что, благодаря остановке, и что болотистого луга с кочками, широкой реки и красивого дома с церковью на высоком противоположном берегу не было бы на свете, не случись несчастье. Даже солнце, тоже казавшееся местной принадлежностью, по-вечернему застенчиво освещало сцену у рельсов, как бы боязливо приблизившись к ней, как подошла бы к полотну и стала бы смотреть на людей корова из пасущегося по соседству стада. Миша потрясен был всем происшедшим и в первые минуты плакал от жалости и испуга. В течение долгого пути убившийся несколько раз заходил посидеть у них в купе и часами разговаривал с Мишиным отцом. Он говорил, что отходит душой в нравственно чистой тишине и понятливости их мира, и расспрашивал Григория Осиповича о разных юридических тонкостях и кляузных вопросах по части векселей и дарственных, банкротств и подлогов. «Ах, вот как!» — удивлялся он разъяснением Гордона. «Вы располагаете какими-то более милостивыми узаконениями. У моего поверенного иные сведения. Он смотрит на эти вещи гораздо мрачнее». Каждый раз, как этот нервный человек успокаивался, за ним из первого класса приходил его юрист и сосед по купе и тащил его в салон-вагон пить шампанское. Это был тот плотный, наглый, гладко выбритый и щеголеватый адвокат, который стоял теперь над телом, ничему на свете не удивляясь. Нельзя было отделаться от ощущения, что постоянное возбуждение его клиента в каком-то отношении ему на руку. Отец говорил, что это известный богач, добряк и шалопут, уже наполовину невменяемый. Не стесняясь Мишиного присутствия, он рассказывал о своем сыне, Мишином ровеснике, и о покойнице жене. Потом переходил к своей второй семье, тоже покинутой. Тут он вспоминал что-то новое, бледнел от ужаса и начинал заговариваться и забываться. К Мише он выказывал необъяснимую, вероятно, отраженную, может быть, не ему предназначенную нежность. Он поминутно дарил ему что-нибудь, для чего выходил на самых больших станциях в залы первого класса, где были книжные стойки и продавали игры и достопримечательности края. Он пил, не переставая, и жаловался, что не спит третий месяц, и когда протрезвляется, хотя бы ненадолго, терпит муки, о которых нормальный человек не имеет представления. За минуту до конца он вбежал к ним в купе, схватил Григория Осиповича за руку, хотел что-то сказать, но не мог, и, выбежав на площадку, бросился с поезда. Миша рассматривал небольшой набор уральских минералов в деревянном ящичке, последний подарок покойного. Вдруг кругом все задвигалось. По другому пути к поезду подошла дрезина. С нее соскочили следователь в фуражке с кокардой, врач, двое городовых. Послышались холодные деловые голоса. Задавали вопросы, что-то записывали. Вверх по насыпи, все время обрываясь и съезжая по песку, кондуктора и городовые неловко волокли тело. Завыла какая-то баба. Публику попросили в вагоны и дали свисток. Поезд тронулся.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Продолжение завтра в это же время. Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадий и Борис Стругацкие. Фрагмент из повести «Понедельник начинается в субботу». Читает Михаил Черняк.
1: Время было позднее, я порядком устал и незаметно для себя заснул. Мне снилась какая-то нечисть. Многоногие гигантские комары, бородатые, как выбегалла, говорящие ведра с обратом, чан на коротких ножках, бегающий по лестнице. Иногда в мой сон заглядывал какой-нибудь нескромный домовой, но, увидев такие страсти, испуганно удирал. Проснулся я от боли и увидел рядом с собой мрачного бородатого комара, который старался запустить свой толстый, как авторучка, хобот мне в икру. «Брысь!» – заорал я и стукнул его кулаком по выпученному глазу. Комар обиженно заурчал и отбежал в сторону. Он был большой, как собака, рыжий с подпалинами. Вероятно, во сне я бессознательно произнес формулу материализации и нечаянно вызвал из небытия это угрюмое животное. Загнать его обратно в небытие мне не удалось. Тогда я вооружился томом уравнений математической магии, открыл форточку и выгнал комара на мороз. Пурга сейчас же закрутила его, и он исчез в темноте. «Вот так возникают нездоровые сенсации», — подумал я. Было 6 часов утра. Я прислушался. В институте стояла тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по домам. Мне следовало совершить еще один обход, но идти никуда не хотелось, и хотелось чего-нибудь поесть, потому что ел я в последний раз 18 часов назад. И я решил пустить вместо себя дубля. Вообще, я пока еще очень слабый маг, неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать свое невежество. Но я был один, и я решил рискнуть, а заодно немного попрактиковаться. В уравнениях мат-магии я отыскал общую формулу, подставил в нее свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнес все необходимые выражения на древнехалдейском. Все-таки учение и труд все перетрут. Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Все у него было на месте, и он был даже немножко похож на меня. Только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по 6 пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к Зе Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе колеса фортуны. Не знаю. Дело в том, что я очень скоро забыл о нем, потому что решил изготовить себе завтрак. Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бутерброд с докторской колбасой и чашку черного кофе. Не понимаю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошел, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное и даже не растительное. Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать все сначала. Но с отвратительной самонадеянностью я вообразил себя богом-творцом и пошел по пути последовательных трансформаций. Рядом с халатом появилась бутылка с черной жидкостью, а сам халат, несколько помедлив, стал обугливаться по краям. Я торопливо уточнил свои представления, сделав особый упор на образы кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал еще раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки, зажмурился и стал со всевозможной отчетливостью представлять в уме ломоть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от буханки, намазывают маслом сливочным из хрустальной масленки и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, пусть будет обыкновенная полтавская полукопченая. С кофе я решил пока подождать. Когда я осторожно разжмурился, на докторском халате лежал большой кусок горного хрусталя, внутри которого что-то темнело. Я поднял этот кристалл, за кристаллом потянулся халат, необъяснимо к нему приросший, а внутри кристалла я различил вожделенный бутерброд, очень похожий на настоящий. Я застонал и попробовал мысленно расколоть кристалл. Он покрылся густой сетью трещин, так что бутерброд почти исчез из виду. «Тупица!» — сказал я себе. «Ты съел тысячи бутербродов, и ты не способен сколько-нибудь отчетливо вообразить их? Не волнуйся, никого нет, никто тебя не видит. Это не зачет, не контрольное и не экзамен. Попробуй еще раз». И я попробовал. Лучше бы я не пробовал. Воображение мое почему-то разыгралось, а в мозгу вспыхивали и гасли самые неожиданные ассоциации, и по мере того, как я пробовал, приемная наполнялась странными предметами. Многие из них вышли, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. Они имели конечности и непрерывно двигались. Они издавали отвратительные звуки. Они были неприличны, они были агрессивны и все время дрались. Я затравленно озирался. Все это живо напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены искушения святого Антония. Особенно неприятным было овальное блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жесткой редкой шерстью. Не знаю, что ему от меня было нужно, но оно отходило в дальний угол комнаты, разгонялось и со всего маху поддавало мне под коленки, пока я не прижал его креслом к стене. Часть предметов в конце концов мне удалось уничтожить, остальные разбрелись по углам и попрятались. Остались блюда, халат с кристаллом и кружка с черной жидкостью, разросшаяся до размеров кувшина. Я поднял ее обеими руками и понюхал. По-моему, это были черные чернила для авторучки. Блюдо за креслом шевелилось, царапая лапами цветной линолеум, и мерзко шипело. Мне было очень неуютно. В коридоре послышались шаги и голоса. Дверь распахнулась. На пороге появился Янус Полуэктович и, как всегда, произнес: «Так». Я заметался. Янус Полуэктович прошел к себе в кабинет, на ходу, небрежно, одним универсальным движением брови, ликвидировав всю сотворенную мною кунсткамеру. За ним последовали Федор Семенович, Кристобаль Хунта с толстой черной сигарой в углу рта, насупленный Выбегалла и решительный Роман Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой. Я с облегченным вздохом уселся на прежнее место и тут обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов обо мне все-таки позаботился, уж не знаю кто.
0: Мы читали фрагмент из повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин с 27 по 29 мая посетит Казахстан с государственным визитом. В четверг президент примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума в Астане, а также проведет переговоры с президентом Касым Жомартом Токаевым. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, на саммите ЕАЭС планируется обсудить ключевые вопросы сотрудничества и планы Армении по вступлению в Евросоюз. При этом Ушаков подчеркнул, что Ереван получает колоссальные выгоды от участия в Евразийском Союзе. К подписанию готовятся 16 документов, включая совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Госдума приняла закон, который позволяет арестовывать имущество и деньги на счетах релокантов, которые совершили административные правонарушения против интересов России. Речь идет в том числе о дискредитации армии, призывах к санкциям, пропаганде нацизма. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
2: Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас не только просили, но и требовали граждане.
1: Мера касается в том числе денежных средств на счетах в банках. При этом стоимость арестованного имущества не ограничена суммой штрафа. Закон вступит в силу с сентября. Евросоюз начал разрабатывать 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, новые ограничения направлены на снижение уровня жизни населения России. Одновременно ЕС одобрил выделение Украине кредитов 90 миллиардов евро. В Брюсселе считают, что эти средства помогут Киеву вести переговоры с позиции силы. Выступая в Вильнюсе, фон дер Ляйен также связала новый пакет с инцидентами с украинскими дронами в воздушном пространстве стран Балтии. Российские железные дороги до конца года планируют запустить вторую версию сервиса «Лист ожидания», сообщили в РЖД. Пассажиры смогут оставлять заявку сразу на несколько поездов, отредактировать ее, а также оформить билет по электронным талонам Социального фонда России. Кроме того, холдинг начнет тестировать отправку уведомлений об изменениях в расписании через мессенджер «Макс». Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Пушкину и Онегину. Столица республики Мариэл. Здесь, на набережной реки Малая Кокшага, находится удивительный по своей композиции памятник Александру Пушкину и, возможно, его главному литературному герою Евгению Онегину. Посмотрел на скульптуру, и воображение тут же рисует живую картинку, знакомую еще со школьной скамьи.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной.
0: Поэт сидит на скамейке. В его руках бумага и перо. Онегин стоит рядом в позе франта. Его левая рука подпирает бок, в правой руке трость. А вот это интересно. Не знаем, как Евгений, в романе об этом ничего не сказано, а вот Пушкин трости просто обожал. Более того, он их коллекционировал. Рассказывал кучер поэта Петр Парфенов.
2: Палка у него завсегда железная в руках. Уйдет в поле, палку кверху бросает, ловит ее на лету, словно главный барабанщик в полку.
3: Имя на карте.
0: Говорят, у Пушкина была любимая пудовая трость. А это, между прочим, 16 килограммов. Не верьте. На деле так называемый прогулочный посох Александра Сергеевича весил всего лишь 4 килограмма. Что, согласитесь, тоже немало. Кстати, столько же весил дуэльный пистолет. Поэт использовал свою трость в качестве тренажера, чтобы во время дуэли не дрогнула рука.
3: Имя на карте.
0: А еще в 1835 году Пушкин навестил свою давнюю подругу, баронессу Евпраксию Вревскую. Поэт пообещал хозяевам усадьбы приехать еще раз, а в подтверждение бросил свой посох в местный пруд. Говорят, что в советское время этот самый пруд прочесали от берега до берега, но так ничего и не нашли.
1: Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны.
0: Памятник Пушкину и Онегину в Йошкар-Оле по-своему уникален. Во-первых, поэт здесь никогда не был. Но это вовсе не значит, что тут его не любят. А во-вторых, фотографируясь, люди зачастую не знают, кого же выбрать для обнимашек. Поэта или его героя? А вы? Кому бы отдали свое предпочтение? Вот-вот. Лучше приезжайте и решайте сами, на месте. Йошкар-Ола. Памятник Пушкину и Онегину.
3: Имя на карте.
4: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: На одной из первых по пути почтовых станций Невельской задремал с книгой в руках под унылый перестук дождя за окном в ожидании перемены лошадей, но был вскоре разбужен своим спутником, поскольку обеспокоил его весьма громкими и отчетливыми протестами. Снились ему отрубленные человеческие головы, заколотые младенцы и какие-то темные ликом жрецы, пьющие кровь убиенных врагов. Обо всем этом он прочел у Карамзина, который, как и поведал минувшей зимой дядя Петр Тимофеевич, действительно описывал жуткие языческие обряды древних славян.
3: «А медведи?» — поинтересовался спутник Невельского, перепрыгнув через большую лужу и усаживаясь в поданный экипаж. «Медведи не снились?»
4: «Нет. При чем здесь медведи?»

0: в детстве частенько у бабушки в поместье живал, недалеко совсем от нас, прямо под Новгородом. Так вот, она любила мне на ночь всякие странные вещи рассказывать.
1: Сказки?
0: Не совсем. Что-то о старине, о каких-то прошлых делах. И в том числе обожала поговорить как раз о древних славянах. Он кивнул на лежавшую рядом с Невельским книгу Карамзина.
1: «Вам ведь известна поговорка? Первый блин комом?»
0: «Разумеется», — кивнул Невельской, отворачиваясь к окну, за которым уже поплыл залитый бесконечным дождем болотистый пейзаж.
1: «По версии моей дражайшей бабули», —
0: продолжал широко улыбавшийся от своих воспоминаний спутник,
1: «пословица сия вовсе не означает неудачи в первом начинании».
0: «Вот как?»
1: «Совершенно так, Геннадий Иванович. Бабушка моя утверждала, что в древности у наших предков она, во-первых, звучала гораздо длинней, а во-вторых, значение имела совсем иное».
0: «И как же она звучала?»
1: «Первый блин — камам!»
0: Торжественно начал цитировать спутник, нарочито выделив звук «к».
1: «Блин второй — знакомым. Третий блин — дальней родне. А четвертый мне. Представляете? Это же о радушии нашем русском, о гостеприимстве, а вовсе не про обязательное фиаско».
0: «Любопытно», — согласился Невельской. «И кто же такие эти камы?»
1: «Медведи».
0: «Медведи?» Он даже слегка поднял правую бровь.
1: «Точно так. Они, оказывается, в большом почете были у древних славян. Потому и первый блин обязательно им причитался».
0: Решение о том, что поездка в Гельсингфорс должна состояться не морем, но непременно сухим путем, исходило от господина Семенова. Он уверял, будто за каждым кораблем, выходившим из Кронштадта, наблюдали десятки недружественных глаз. За судном, на борту которого будет замечен капитан-лейтенант Невельской, согласно подозрениям господина Семенова, должна была увязаться вообще целая армия соглядатаев и разнообразных шпионов. Принадлежность этих шпионов тому или иному ведомству, либо государству, он предпочитал не уточнять, однако настоял на вояже по суше, дабы наверняка обезопасить едва начатое предприятие и не раскрыть заинтересованным сторонам местоположение вновь назначенной верфи. Невельской подобные меры находил плодами слишком взволнованного ума, однако возражать на сей счет господину Семенову не имелось положительно никакой возможности. Полномочия, предоставленные тому лично графом Перовским, сделали из него к этому времени натурального тирана. Поэтому экипаж с моряками теперь едва плелся по раскисшей Чухонской дороге. Лето выпало крайне дождливое. Спутником Невельского, просветившим его касательно старинной пословицы, был давний его сослуживец и практически однокашник Петр Васильевич Казакевич. В морском корпусе они проходили обучение в разных ротах, однако по выпуску служили впоследствии почти всегда на одном корабле. Судьба и особое расположение Федора Петровича Литке сделали так, что эти два молодых офицера вместе переходили с одного борта на другой, стоило их командиру сменить флагман. Несмотря на один практический возраст, вели они себя и, судя по всему, ощущали совершенно по-разному. Рядом с немногословным и собранным Невельским, во всяком случае, пока что-нибудь яростное не коснулось его своим крылом, Казакевич зачастую выглядел сущим ребенком. Мальчишество играло в нем, как рыбка в летнем пруду. Оно подрагивало в лейтенанте ежеминутно, выпрыгивало из него, принуждало забывать о всякой субординации. Возможно, разница в положении при адмирале являлась тому причиной, или недавнее повышение Невельского в звании давало его спутнику повод чувствовать себя младше. Но, скорее всего, Он был так счастлив и беззаботен ровно от того, что вся забота о предстоящем предприятии, вся ее невыносимая тяжесть лежала на одном Невельском. Так или иначе, за годы службы Петр Казакевич проявил себя весьма дельным моряком. И потому по ходатайству своего товарища был утвержден в должности старшего офицера строящегося транспорта практически без обсуждения. Теперь Невельской вез его в Финляндию с тем, чтобы оставить в Гельсингфорсе на верфи для постоянного наблюдения за постройкой и оснащением корабля. Спешный отъезд из Петербурга, хоть и был по существу необходим нынешней ситуации, тем не менее обескуражил до известной степени Николая Николаевича Муравьева. Понимая безотлагательность и значение срочной поездки на верфь, генерал все же рассчитывал на присутствие капитан-лейтенанта у себя на приеме, и расчет этот был скорее личного, нежели служебного свойства. В силу деятельного своего характера он всегда стремился войти как можно плотнее в жизнь всякого человека, оказавшегося в его орбите. С этой целью Николай Николаевич увязывал всех важных для него людей в надежные и крепкие узлы, дабы, выйдя даже из-под его непосредственного контроля, все они оставались на расстоянии руки другого человека, того, кому генерал Муравьев решил быть привязанным к первому. Поэтому сейчас ему не терпелось познакомить Невельского с племянницей Зарина. Ко всему прочему, в этом своем желании он усматривал еще и благородный мотив. Старый его товарищ после кончины сестры был на всю жизнь теперь в ответе за сироту. Помочь с устроением ее судьбы для Николая Николаевича был первый долг давней дружбы. Правда, сам Зарин несколько иначе смотрел на положение вещей. Владимира Николаевича тяготило стремление Муравьева пристроить его Катю хоть куда-нибудь. Он, разумеется, не слышал этого «хоть куда-нибудь» от своего старинного друга. Но, зная его характер, его природное неумение отступиться от раз принятого уже решения, сам выдумал себе это слово. Унизительная формула язвила его, колола прибольно всякий раз, едва генерал заводил разговор на эту тему. Однако ни возразить, ни тем более совсем отказать Владимир Николаевич не находил ни малейшей возможности. Он знал, что пылкий, как серная спичка, Муравьев не терпит, когда ему перечат даже по самым незначительным поводам, и готов записать во враги, причем самые заклятые, собственного денщика, прослужившего верой и правдой 20 лет. Подай, бедолага, ему не те сапоги, что были спрошены. В свете этого знания, а пуще в ожидании благостных перемен по службе, связанных прежде всего с генералом Муравьевым, Владимир Николаевич стоически терпел предстоящие приемы и разговоры о надобности знакомства Кати и Невельского. В расчете на встречу с предметом своих тайных волнений в гости к Николаю Николаевичу напросился и поэт Тютчев. Прослышав о грядущем событии с участием смолянок, он пустил в ход все доступные ему средства и в итоге при посредничестве великой княгини Елены Павловны, которой положительно было невозможно отказать, получил-таки приглашение к Муравьеву. Видеться с Леной Денисевой вне стен Смольного института до сих пор было его мучительной, несбыточной мечтой, поэтому теперь он постарался не упустить своего шанса. Развив завидную деятельность в самом институте, он добился того, чтобы в группу воспитанниц, отправлявшихся на прием, обязательно вошли его дочери, несмотря на то, что состояли они отнюдь не в классе для выпуска. Это требовалось ему как предлог, под которым и обожаемая Денисева, будучи одноклассницей его дочерей, могла попасть в заветное число приглашенных. Поэтому не было на приеме человека более несчастного и разочарованного в прелести жизни, чем коллежский советник Федор Иванович Тютчев. Уязвленным до глубины души взором смотрел он из окна второго этажа на скучных ему дочерей, живо и весело выпрыгнувших из институтского экипажа во дворе петербургского дома Муравьевых. Никакой Лены Денисевой ни до них, ни следом за ними из экипажа не показалось. Максимально чем оставалось довольствоваться литератору Тютчеву в смысле пленительных черт и всего прочего, была милейшая Анна Дмитриевна. В лице прибывшей со своими воспитанницами старшей инспектрисы отдаленно угадывалась ее нежная племянница. Но даже пылкому воображению Федора Ивановича с его привычкой к поэтическим преувеличениям пищи здесь явно не хватало. И оно, это вдохновенное воображение, пасовало пред толщею лет и весомостью положения институтской дамы. Дочери его, оказавшись на свободе, бегали по двору. Холодный, угрюмый и надоевший им Смольный съежился здесь до размеров одной старшей инспектрисы, которая, хоть и пыталась покрикивать на них, была все же не способна испортить радость. Девочки с громким смехом бегали от нее под дождем до тех пор, пока их не окликнул прижимавшийся к высокой ограде со стороны улицы тощий и смутно знакомый Тютчеву кадет морского корпуса. За прошедший год он заметно вытянулся и очень похудел, но, присмотревшись, Федор Иванович узнал в нем того самого мальчика, которого отправил однажды в Смольный со своими стихами для Лены Денисьевой. Коля Башняк протянул руку между мокрыми чугунными прутьями и передал что-то Тютчевой Даше, указав затем на племянницу Зарина, терпеливо ждавшую на крыльце того момента, когда младшие воспитанницы угомонятся. Даша стрелой помчалась к дому, и коллежскому советнику пришлось подняться на цыпочки, чтобы увидеть самый момент передачи. Ему нестерпимо захотелось узнать, что именно вручил тощий кадет его дочери. Удобнее, разумеется, было бы просто выглянуть из окна, но, несмотря на летнее время, высокая створчатая рама из-за постоянных дождей оставалась наглухо закрытой. В итоге фигура поэта представила собой весьма двусмысленную картину. «Девица, оглядывайте!» — прозвучал у него за спиною насмешливый голос хозяина дома. «И как? Хороши?» После настойчивой просьбы великой княгини Елены Павловны, которой он, конечно же, ни в каком случае не мог отказать, Николай Николаевич взял себе за труд разузнать, чем прославился в петербургском обществе навязываемый ему литератор. Выяснились такие прелюбопытные подробности, что теперь он просто не смог удержаться от сарказма. «Там прибыли мои дочери», — попробовал оскорбиться Федор Иванович, указывая за окно. Однако вышло это у него довольно жалко. Тем не менее, он успел разглядеть, как племянница Зарина порвала переданный Дашей конверт, не только не открыв его, но даже не взглянув на имя отправителя. Промокший насквозь мальчик у ограды от этого сник, потерянно повернулся и пошел прочь.
2: Слушайте «Радио Звезда».
3: Капитан-лейтенант Невельской. Он пройдет непростой путь сквозь моря, океаны и сушу. Полный опасностей, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».
0: Глава 7. Спустя примерно полчаса от начала приема Катя Ельчининова испытала легкий укол раскаяния за свой поступок на крыльце. Еще днем ранее она бы с уверенностью кому угодно сказала, что ей никогда не будет стыдно за подобное поведение. Однако спустя еще час этот первый, поначалу показавшийся мимолетным, укол превратился в настоящее угрызение совести. Она никак не могла прогнать от себя воспоминания о Колиных поникших плечах и намокшей под дождем фуражке. Но главное, именно здесь, в окружении взрослых мужчин, большинство из которых носило эполеты, Катя осознала причины своего поведения. Демонстративный отказ Коли, и она теперь это ясно поняла, был продиктован в первую очередь нежеланием оказаться похожей на всех остальных воспитанниц Смольного. Ей претила их слащавость, их слезливость, их поклонение выдуманным божествам. Она не хотела страдать, как другие девочки, пить уксус или поедать мыло в знак преданности своему кумиру не потому, что не верила в глубокие чувства, а по той причине, что в действительности просто считала остальных дурочками и не могла вести себя, как они. Но теперь она обидела доброго человека. «Это была одна лишь гордыня», — думала она, понимая, насколько ей на самом деле приятно оказаться в центре внимания всех этих морских и армейских офицеров.
4: «Боже, как стыдно! Я должна просить у него прощения. Дело было вовсе не в нем, а во мне. Бедный, бедный Коля, какая же я?»
0: Какая она или кто? Катя не договаривала, поскольку стыд за себя смешался в ней в эти минуты с наслаждением. И новая эта, совершенно для нее смесь, кружила голову и опьяняла сильнее шампанского. В свою очередь, коллежский советник Тютчев, горячо нуждавшийся в утешении, успел уже заметить и оценить уготованную на этом приеме племянницы Зарина роль королевы бала. И все его охотничьи инстинкты немедленно пришли в готовность. Подсев как бы невзначай поближе к Екатерине Ивановне, которой генерал Муравьев как раз в эту минуту объяснял причины отсутствия Невельского, Федор Иванович томно откинул голову и поинтересовался, не тот ли это самый капитан-лейтенант, чья матушка недавно была под судом за убийство крепостной девки. Николай Николаевич, насквозь видевший поползновение поэтически настроенного протеже великой княгини, решил прервать их в самом истоке. Он сухо напомнил Тютчеву, что имение Троицкое под Москвой, где будущий литератор провел свои детские годы, некогда принадлежала печально известной помещице Салтыковой, и что свои первые шаги известный российский поэт совершил по тем самым дорожкам, которые в свое время были залиты кровью десятков, если не сотен крепостных девушек. Полагаю, взросление в таком месте не может не наложить отпечатка. Ядовито улыбнулся в конце своей краткой речи Муравьев. «Легко ли вы спите, Федор Иванович? Тени по ночам не тревожат? И да, вот еще что. Дед ваш, Николай Андреевич, говорят, неспроста выкупил это имение. В молодости своей он ведь знаком был с Дарьей Салтыковой. И даже поговаривают, что не только знаком. Уж не от ревности ли изуверка девушек своих так страшно губила? Быть может, он ей поводов слишком много давал. Вы как, Федор Иванович, с дедом в этом отношении схожи? Или у вас иные устремления?» Тютчев молча поднялся с кресла и направился к выходу. С дочками он не попрощался. «Поэты!» — воскликнул генерал Муравьев, разводя руками. «Тонкие существа!» Он посмотрел с улыбкой на Катю, гадая, как теперь объяснить ей свое поведение. Но объяснять не надо было ничего. Екатерина Ивановна практически не слушала его разговора с Тютчевым. Отсутствие Невельского неожиданно уязвило ее до такой степени, что она, сама этому удивляясь, едва сдерживалась, чтобы не расплакаться от обиды на совершенно незнакомого, но так открыто пренебрегшего ею человека. Пока удивленная Катя осваивалась в новом для нее мире сердечных неурядиц, ее дядюшка удалился со старым товарищем в укромный уголок, чтобы чтобы обсудить важную новость. Перед самым приемом Владимир Николаевич заезжал по своим давним делам в генеральный штаб, где под большим секретом ему тихонько шепнули о планах еще одной экспедиции на отдаленный Восток. В отличие от похода Невельского, подготовка этого предприятия велась без участия флота, исключительно силами военного ведомства. «Понятно», — сухо кивнул Муравьев. Александр Иванович надумал сказать свое слово. «Ну, разумеется. Куда уж тут без военного министра? А кто возглавит?»
4: «Подполковник Якте. Он бывал уже в тех местах».
0: В самом начале 40-х военный топограф Николай Христианович Якте занимался исследованиями вдоль предполагаемой китайской границы в Забайкалье. Потом он работал в специальной комиссии по возобновлению пограничных знаков между Россией и Норвегией. Двух этих фактов хватило Муравьеву и Зарину, чтобы понять замысел светлейшего князя Чернышева. Экспедиция под командованием Акте, несомненно, задумывалась как средство к немедленному определению границы с Китаем восточнее Забайкалья. В случае успеха этого предприятия все вековые неясности по вопросу принадлежности земель в бассейне реки Амур были бы исчерпаны, и Китайской империи Цин отходили бы те самые обширные территории, куда намеревался вести свое судно капитан-лейтенант Невельской, а следовательно, и надобность в его походе сама собой отпадала. «Вот оно, значит, как решили ответить», — задумчиво качал головой Муравьев. «Хитро. Коли не могут остановить, упредить хотят. Не мытьем, так катанием. Вот ведь вцепились они в этот пирожок».
5: «Кто вцепился?»
0: — бесхитростно спросил Зарин.
4: «Известно кто». Российско-американская компания «Да Карл Васильевич Нессельроде».
0: Понимает, что времени у них совсем не осталось. Ведь надо же, китайцам готовы все это отдать, лишь бы не своим. Понимает, что при маньчжурах-то воровать им сподручней. Не все ли нынче Китай? А с нами не забалуешь. Нет, брат, надобно теперь непременно их опередить. Там ведь и британцы уже рот разевают. Моргнуть не успеем, а откусят чего-нибудь. Спешить надо.
4: Так и без того ведь спешим, Николай Николаевич. Невельской вон сам в Гельсингфорс помчался.
0: Сильнее, брат, надо спешить. Иначе все потеряем. Наша с тобой судьба теперь тоже там решается. На отдаленном Востоке. Забыв о приеме и гостях, товарищи до самого вечера продолжали свой разговор. И в конце концов сошлись на том, что ответ Нессельроде и Чернышева в виде подготовки новой экспедиции не может не повлиять на осторожного Меншикова, от которого целиком зависела скорость постройки судна в Финляндии. Оставалось только дождаться его хода. Реакция морского министра последовала незамедлительно. Поняв, что равновесие между Перовским и Нессельроде нарушено в пользу последнего, он срочно отозвал Невельского из Гельсингфорса и потребовал от него самоличного составления проекта инструкции для похода. Осмотрительному и встревоженному, как брошенные весной зайчата Меншикову, требовались гарантии. В случае победы партии Нессельроде и заключения нового пограничного договора с китайцами, у него, несмотря на участие в предприятии Невельского, оставалось то оправдание, что инструкция исходила не из его штаба, а была составлена самим строптивым офицером. Невельскому надлежало официально отдать приказы себе самому. Не желая брать на себя всей гигантской ответственности, капитан-лейтенант указал в проекте инструкции среди прочих распоряжений, якобы исходящих от морского министра, исследование лимана реки Амур и ее устья. Однако хитроумный, как Одиссей Меншиков, преспокойно вычеркнул эту строку и заменил ее словами: осмотреть юго-восточный берег Охотского моря между теми местами, которые были определены или усмотрены прежними мореплавателями. Что конкретно означала сия добавка, наверняка было невдомек и самому Александру Сергеевичу. Однако он твердо знал, что за нее в случае крайней оплошности в Петропавловскую крепость его не потащат. Дабы застраховать себя еще надежнее, он потребовал от Невельского письма с дороги, скажем, из бразильского Рио-де-Жанейро, в каковом письме командиру надлежало указать, что, невзирая на отсутствие приказа, он намерен своей, только своей волей, идти в Амурский лиман и произвести там все необходимые изыскания. Впрочем, уже в конце лета этого же 1847 года стало известно, что государь скоро объявит Муравьеву о назначении его на должность исполняющего обязанности генерал-губернатора Восточной Сибири. Это отчасти привело Меншикова в надлежащее чувство. Уловив новое, весьма свежее направление ветра, он поднял некоторые из своих парусов и обозначил разворот в сторону партии Льва Алексеевича Перовского. Инструкцию Невельскому при этом он все же не изменил. И насчет письма из Рио оставил свое устное пожелание в силе. Тем не менее, строительство транспорта на финской верфи в значительной степени ускорилось, а после известия о грядущем назначении Зарина гражданским губернатором Иркутска судно обрело свое историческое имя. «Давайте-ка назовем его Байкал», — предложил Муравьев, поднимая тост за успех предприятия. «Сам я этого озера Иркутского еще не видел». Но, говорят, глубоко оно и обширно, как море, хоть и спрятано посреди лесов. Вот так и нам надлежит в всем великом деле казаться озером, а быть морем.
1: «Океаном!»
0: — зашумели все остальные. Муравьев же нашел взглядом Невельского и, приподняв свой бокал, едва заметно кивнул.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
2: Глава 8. На яблочный спас погода в Петербурге выпала самая праздничная. Тепло, которого напрасно ждали целое лето, наконец наступило, и весь город, истосковавшийся в ливнях и долгой унылой мороси по яркому солнцу, преобразился. Влажные стены домов, еще вчера смотревших мрачными морскими чудовищами, весело заблестели, в обширных лужах поплыли отражения облаков, поникшая с июня растительность в летнем саду расправилась и с надеждой огляделась. Над мостовыми поднимался пар, отчего невольно казалось, что и сам Петербург во всей его каменной тяжести с дворцами, лачугами, набережными, каналами и Невой легко и нежно возносится в синеву, к церквам и соборам, где все уже было готово воспеть преображение Господне, потянулся народ. Грохотали по булыжнику вазы с яблоками, и те, кто еще не проснулся, вскакивали с постели от этого грохота, бронились, бежали к окнам и там в благости замирали, раскрыв рот, позабыв свое раздражение. Строгий Успенский пост по случаю праздника можно было нарушить, поэтому на столах к завтраку появились и рыбка, и маслица. Это тоже примирялось с жизнью не добравших свое сном ворчунов. Несколько телег до отказа, груженных яблоками, двинулись от Фонтанки по Пантелеймоновской улице в сторону Спаса Преображенского собора. Крепкие, налитые плоды то и дело с глухим стуком падали на мостовую и в лужи, покачиваясь на воде, вращаясь и подставляя солнцу озябшие за ночь тугие бока. В 10 минут яблоки усеяли весь путь от Пантелеймоновской церкви до Босковой улицы, превратив его в подобие небесного Млечного пути. Вода в лужах была тут как небо, и яблоки звездами сияли на ней. Кое-кто из возниц опасался править на Преображенскую площадь, уверяя, что оттуда их непременно погонят. Но самый бойкий, тот, что сманил всех отбиться от основного обоза, громко и необидно смеялся над их робостью, рассказывая, как на прошлый яблочный спас один полковник из кирасир в одночасье купил у него тут сразу весь воз, да еще вместе с телегой и лошадью, из одного только желания покуражиться перед своими товарищами. «Их там целая тьма офицеров-то. Военный ведь храм, и все такие нарядные да богатые. Каждому хочется получше других быть. И то праздник же!» Хвастливый возница крестился на собор Преображения Господня всей гвардии, купола которого уже наплывали в перспективе Пантелеймоновской улицы, наробевших все сильнее крестьян. И лишь вид старенького деревянного дома, окруженного зеленым садом справа на углу площади, слегка успокаивал их, напоминая тихую родную деревню посреди надменных каменных громад. Несмотря на столь ранний час, площадь вокруг величественного храма являла собой весьма оживленное зрелище. По тесным улицам и переулкам, стекавшимся сюда, как ручейки, в большое круглое озеро, из всех расположенных поблизости казарм к собору спешили военные. Сама Преображенская площадь пестрела уже таким разнообразием парадных мундиров, эполет, кирас, роскошных плюмажей султанов и позолоченных орлов на касках, что дамы из окрестных домов слегка терялись на фоне этого великолепия даже в лучших своих нарядах. Впрочем, растерянность эта была им к лицу. Несколько совсем юных девушек из доходного дома Лисицына, в котором обитали семейства чиновников экономического департамента военных поселений, расположились в саду деревянного особняка. Более выгодные места в эркерах второго этажа их жилища были заняты старшим поколением дам, и оттого славные личики посреди сада светились, быть может, еще живее. Раскрасневшись от волнения, от окружавшей их мужской стати и толкотни, чудесные создания были в известной степени оглушены происходящим. Но, невзирая на это оглушение, успевали подмечать все самое важное и даже спорить о нем. «А я говорю, что это лейб-гвардии Семеновского полка мундиры», настаивала одна из них, не соглашаясь в чем-то со своей соседкой. «Да, у них обшлага и лацканы тоже красные, но у преображенцев панталоны одного цвета с кителем, а здесь они белые». Обсуждаемые штаб-офицеры стояли у самой ограды собора и, разумеется, не могли слышать предмета девичьего спора. Однако беспрестанные повороты двух милых головок в их сторону сообщали им больше, чем могли сообщить слова. «Вот отчего это так бывает?» — говорил один офицер другому. «Что какая-нибудь особа, хоть и одета, как все остальные, и красотою подруг своих не превосходит, но вот умеет взглянуть как-то по-своему, и, вы знаете, невольно волнуешься. Платья у них всех вроде одинаковые, прически тоже непонятно». Взаимный интерес офицеров и девушек был самым бесцеремонным образом попран, когда на площадь с Пантелеймоновской улицы вдруг стали въезжать вазы с яблоками. Рядовой лейб-гвардии егерского полка, стоявший в охранении, бросился на перерез головной телеги и схватил лошадь под усцы. «Куда?» — закричал он так зычно, что тощая перепуганная кобылка слегка даже присела на задние ноги. У входа на площадь завертелась неразбериха. Ругань черт знает что, осложняемая к тому же подходом сводной роты кадетов и гардемаринов морского корпуса. Часовой кричал на возниц, те жалобно кричали в ответ, кадеты смеялись, девушки в саду выглядывали из-за своих вееров, яблоки на вазах благоухали, солнце сияло на куполах Спаса Преображенского собора. И все эти люди, лошади, яблоки и купола, напоенные жизнью, сливались на площади в один радостный и кипящий Божий мир. В Петербурге наступал праздник Преображения. Поняв, что развернуть вазы уже не удастся, подоспевший на шум обер-офицер егерского полка отдал команду пропустить их вперед, чтобы они миновали Преображенскую площадь по Босковой улице. «Направо сворачивай за садом! Сразу направо! На площадь не лезь!» Телеги двинулись, наконец, с места, втягиваясь в переулок и направляясь к манежу в полковом дворе артиллерийской бригады. Там им тоже велено было не задерживаться, дабы не загораживать проезд. И через 5 минут яблочный обоз благополучно въехал на просторный плац для строевых учений. «Вот здесь, дура, и стой!» — приказал выделенный им сопровождение верховой керосин. «Никуда отсюда не рыпайся!» Породистый гнедой его жеребец уже захрустел мокрыми после ночного дождя яблоками с одного из вазов, а притихшие деревенские лошадки с робостью поглядывали на его короткую, по-военному стриженную гриву, на сверкающую дорогую упряжь и роскошное, невиданное ими доселе седло. Ни торговать на артиллерийском плацу, ни уехать с него крестьяне теперь не могли. К началу праздничной службы в Спасо-Преображенском соборе ожидалось прибытие великого князя Константина Николаевича. Поэтому все подъезды к площади были перекрыты.
1: Мы читали главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Артур Кларк. Рассказ «Завтра не наступит». Читает Кирилл Радцик.
1: «Это ужасно!» — воскликнул верховный ученый. «Неужели ничего нельзя сделать?»
2: «Чрезвычайно трудно, ваше всеведение. Их планета на расстоянии 500 световых лет от нас, и поддерживать контакт очень сложно. Однако мост мы все же установим. К сожалению, это не единственная проблема. Мы до сих пор не в состоянии связаться с этими существами. Их телепатические способности выражены крайне слабо». Наступила тишина. Верховный ученый проанализировал положение и, как обычно, пришел к единственно правильному выводу. «Всякая разумная раса должна иметь хотя бы несколько телепатически одаренных индивидуумов. Мы обязаны передать сообщение». «Понял, ваше всеведение, будет сделано». И через необъятную бездну космоса помчались мощные импульсы, исходящие от интеллекта планеты Тхаар. Они искали человеческое существо, чей мозг способен был их воспринять. И по соизволению его величества случая нашли Вильяма Кросса. Нельзя сказать, что им повезло. Хотя выбирать, увы, не приходилось. Стечение обстоятельств, открывшие мозг Вильяма, было совершенно случайным и вряд ли могло повториться в ближайший миллион лет. У чуда было три причины. Трудно указать на главную из них. Прежде всего, местоположение. Иногда капля воды на пути солнечного света фокусирует его воспепеляющий луч. Так и Земля. Только в несравненно больших масштабах сыграла роль гигантской линзы, в фокусе которой оказался Билл. Правда, в фокус попали еще тысячи людей, но они не были инженерами-ракетчиками и не размышляли неотрывно о космосе, который стал неотъемлем от их существования. И кроме того, они не были, как Билл, в стельку пьяны, находясь на грани беспамятства, в стремлении уйти в мир фантазий, лишенный разочарований и печали. Конечно, он мог понять точку зрения военных. «Доктор Кросс, вам платят за создание ракет», — с неприятным нажимом произнес генерал Поттер, — «а не космических кораблей. Чем вы занимаетесь в свободное время — ваше личное дело, но попрошу не загружать вычислительный центр программами для вашего хобби». Крупных неприятностей, разумеется, быть не могло. Доктор Кросс им слишком нужен. Но сам он не был уверен, что так уж хочет остаться. Он вообще не был ни в чем уверен, кроме того, что Бренда сбежала с Джонни Гарднером, положив конец двусмысленной ситуации. Сжав подбородок руками и слегка раскачиваясь, Билл сидел в кресле и, не отрывая глаз, смотрел на блестящий стакан с розоватой жидкостью. В голове ни одной мысли. Все барьеры сняты. В этот самый момент концентрированный интеллект Тхаара издал беззвучный вопль победы, и стена перед Биллом растаяла в клубящемся тумане. Ему казалось, он глядит вглубь туннеля, ведущего в бесконечность. Между прочим, так оно и было. Билл созерцал феномен не без интереса. Определенная новизна, разумеется, есть. Но куда ему до предыдущих галлюцинаций? А когда в голове зазвучал голос, Билл долго не обращал на него внимания. Даже будучи мертвецки пьяным, он сохранял старомодное предубеждение против беседы с самим собой. «Билл», — начал голос, — «слушай внимательно. Наше сообщение чрезвычайно важно». Билл подверг это сомнению на основании общих принципов. Разве в этом мире существует что-нибудь действительно важное? «Мы разговариваем с тобой с далекой планеты», — продолжал дружеский, но настойчивый голос. «Ты единственное существо, с которым мы смогли установить связь, поэтому ты обязан нас понять». Билл почувствовал легкое беспокойство, но как бы со стороны. Трудно было сосредоточиться. «Интересно», — подумал он. «Это серьезно, когда слышишь голоса? Не обращай внимания, доктор Кросс. Пускай болтают, пока не надоест». «Так и быть», — позволил Билл.
3: «Валяйте!»
2: Над Хаари, отстоящим на 500 световых лет, были в недоумении. Что-то явно не так. Но они не могли определить, что именно. Впрочем, оставалось лишь продолжать контакт, надеясь на лучшее. «Наши ученые вычислили, что ваше светило должно взорваться. Взрыв произойдет через 3 дня, ровно через 74 часа, и помешать этому невозможно. Однако не следует волноваться. Мы готовы спасти вас».
3: «Продолжайте», — попросил Билл. Галлюцинация начинала ему нравиться.
2: «Мы создадим мост, туннель сквозь пространство, подобный тому, в который ты смотришь. Теоретическое обоснование его слишком сложно для тебя».
3: «Минутку»,
2: — запротестовал Билл.
3: «Я математик, и отнюдь неплохой, даже когда трезв. И читал об этом в фантастических журналах. А вы имеете в виду некое подобие короткого замыкания в надпространстве? Старая штука, еще доэйнштейновская».
2: Немалое удивление вызвало это на Тхааре. «Мы не полагали, что вы достигли таких вершин в своих знаниях, но сейчас не время обсуждать теорию. Это нуль транспортации через надпространство, в данном случае через 37-е измерение».
3: «Мы попадем на вашу планету?»
2: «О, нет. Вы бы не смогли на ней жить. Но во Вселенной существует множество планет, подобных Земле, и мы нашли подходящую для вас. Вам стоит лишь шагнуть в туннель, взяв самое необходимое, и стройте новую цивилизацию. Мы установим 1000 туннелей по всей планете, и вы будете спасены. Ты должен объяснить это правительству».
3: «Прям-таки меня сразу и послушают», — сиронизировал Билл. «А чё вам самим не поговорить с президентом?»
2: «Нам удалось установить контакт только с тобой. Остальные оказались закрыты для нас. Не можем определить причину».
3: «Я мог бы вам объяснить», — произнес Билл, глядя на пустую бутылку перед собой.
2: Она явно стоила своих денег.
3: «Какая все-таки удивительная вещь человеческий мозг.
2: Что касается диалога, то в нем нет ничего оригинального. Только на прошлой неделе он читал рассказ о конце света, а вся эта чушь о туннелях и мостах... Ну что ж, неудивительно после 5 лет работы с этими дурацкими ракетами».
3: «А если солнце взорвется?»
2: — спросил Билл, пытаясь застать галлюцинацию врасплох.
3: «Что произойдет?»
2: «Ваша планета немедленно испарится, как, впрочем, и остальные планеты вашей системы вплоть до Юпитера». Билл вынужден был признать, что задумано с размахом. Он наслаждался игрой своего ума, и чем больше думал об этой возможности, тем больше она ему нравилась.
3: «Моя дорогая галлюцинация», — начал он с грустью. «Поверь я тебе, знаешь, что бы я сказал? Лучше этого ничего и не придумать. Не надо волноваться из-за атомной бомбы и дороговизны. О, это было бы прекрасно. Об этом только и мечтать. Спасибо за приятную информацию. Ну, а теперь возвращайтесь домой и не забудьте прихватить с собой ваш мост».
2: Трудно описать, какую реакцию вызвало на Тхааре такое заявление. Мозг верховного ученого, плавающий в питательном растворе, даже слегка пожелтел по краям, чего не случалось со времен хантильского вторжения. 15 психологов получили нервное потрясение. Главный компьютер в Институте космофизики стал делить все на нуль и быстро перегорел. А на Земле тем временем Вильям Кросс развивал свою любимую тему.
3: «Взгляните на меня!» — стучал он кулаком в грудь. «Всю жизнь работаю над космическими кораблями, а меня заставляют строить военные ракеты, чтобы укокошить друг друга. Солнце сделает это лучше нас».
2: Он замолчал, обдумывая еще одну сторону этой приятной возможности.
3: «Вот будет сюрприз для Бренды», — злорадно захихикал доктор. «Целуется со своим Джонни, и вдруг трах!»
2: Билл распечатал 2-ю бутылку виски и с открывшейся ему новой перспективой опять посмотрел в туннель. Теперь в нем зажглись звезды, и он был воистину великолепен. Билл гордился собой и своим воображением.
3: Не каждый способен на такие галлюцинации. «Билл!» — в последнем отчаянном усилии взмолился разум Тхаара. «Но ведь не все же люди такие, как ты!» Билл обдумал этот философский вопрос весьма тщательно. Правда, насколько позволило теплое розовое сияние, которое почему-то вдруг стали излучать окружавшие его предметы. «Нет, они не такие!» Доктор Кросс снисходительно усмехнулся. «Они гораздо хуже!» Разум Тхаара издал отчаянный вопль и вышел из контакта. Первые два дня Билл мучился от похмелья и ничего не помнил. На третий день какие-то смутные воспоминания закопошились у него в голове, и он забеспокоился, но тут вернулась Бренда, и ему стало не до воспоминаний. Ну а четвертого дня, разумеется, не было.
0: Мы читали рассказ Артура Кларка «Завтра не наступит». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российская делегация в ходе предстоящего государственного визита Владимира Путина в Казахстан будет очень представительной. Более 30 человек сообщили помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что одной из тем поездки будет сотрудничество двух стран в сфере энергетики.
2: Что я бы еще отметил? Конечно, флагманский проект в области мирного атома. Это строительство при участии Росатома, первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям. И в рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского кредита.
1: Ушаков уточнил, что президент прилетит в Астану в среду вечером. В рамках госвизита Владимир Путин также примет участие в мероприятиях Евразийского экономического союза. Попытки европейских стран, особенно прибалтийских, скрытия предоставления Украине воздушного пространства для ударов по России выглядят нелепо, заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. Он отметил, что публичные обвинения России в появлении украинских дронов над их территорией абсурдны. Какими бы лицемерными ни были такие заявления, опасность действий киевского режима и его западных спонсоров не уменьшается. Россия прекрасно понимает цели соседей и реагирует соответственно, отметил Шойгу. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» уже более 2 недель находится под непрекращающимся огнем украинских войск, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Противник обстреливает жилые дома, школы, энергообъекты, есть человеческие жертвы. «Росатом» информирует о ситуации руководства страны и запросил дополнительные встречи с МАГАТЭ, чтобы поставить вопрос о безусловном обеспечении безопасности жителей и сотрудников станции. США не выдали визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензе. По его словам, несмотря на все попытки добиться от американской стороны выдачи виз, она так и не была получена. Заседание Совбеза по теме отстаивания целей и принципов Устава ООН прошло во вторник под председательством главы МИД Китая Ван И. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русский» в 1812 году. Читает Егор Серов.
3: «Здравствуйте, месье Вальдемар», — сказал он, переступя через порог. «Куда вы?» «Куда вы, верно, со мной не пойдете, Шамбер», — отвечал Рославлев, приостановясь на минуту. «Меня ведут в тюрьму». «Как?» — вскричал Шамбер. «В тюрьму? Зачем? За что?» «Спросите у этого господина». «Что это значит, Рено?» — сказал Шамбер, остановя жандарма. «Что такое сделал Рославлев?» «Надеюсь, ничего. За что бы он мог отвечать? Это одна мера осторожности. Какие-то ложные слухи тревожат гарнизон, как, вероятно, их распускают по городу пленные офицеры. Почему вы это думаете?» «Так думает генерал Раб. Я исполняю только его приказания». «Неправда, сударь, не его. Генерал Раб бьет без пощады вооруженных неприятелей, но никогда не станет тиранить беззащитных пленных. Говорите правду, от кого вы получили приказание посадить его в тюрьму?» «Я не обязан давать вам отчета, господин Шамбюр». «Однако ж дадите!» — вскричал гусар, и глаза его засверкали. «Знаете ли вы, господин жандарм, что этот офицер — мой пленник? Я вырвал его из средины русского войска. Он принадлежит мне. Он — моя собственность, и никто в целом мире не волен располагать им без моего согласия».
4: «Вы что, Шамбюр?» — прервал Попелью. «Господин Рославлев, военнопленный.

0: Вы не должны противиться воле вашего начальства. Так пусть же оно докажет мне, что вы виноваты. Вы живете со мной, я знаю вас. Вы не станете употреблять этого низкого средства, чтобы беспокоить умы французских солдат. Вы офицер, а не шпион. И я решительно хочу знать, в чем вас обвиняют.
1: Это может вам объяснить его превосходительство генерал Рапп, а не я, сказал Рено. «А между тем прошу вас не мешать мне исполнять мою обязанность. В противном случае, извините, я вынужден буду позвать жандармов».
0: «Жандармов? Гром и молния! Стращать Шамбюра жандармами!» проговорил прерывающимся от бешенства голосом Шамбюр. «Не дурачься, Шамбюр!» подхватил Розенган, заметя, что вспыльчивый гусар схватился левой рукой за рукоятку своего кинжала. Попелью и Мельсан подошли также к Шамбюру и стали его уговаривать. «Хорошо, господа, хорошо», — сказал он наконец. «Пускай срамят этой несправедливостью имя французских солдат. Бросить в тюрьму по одному подозрению беззащитного пленника — какая гнусность! Хорошо, возьмите его, а я сейчас поеду к Раппу. Он не жандармский офицер, а понимает, что такое честь. Прощайте, Рославлев, мы скоро увидимся. Извините меня. Если бы я знал, что с вами будут поступать таким гнусным образом, то велел бы вас приколоть, а не взял бы в плен. До свидания».
1: Рославлев и Рено вышли из кафе и пустились по Ландгазу, узкой улице, ведущей в предместье, или, лучше сказать, в ту часть города, которая находится между укрепленным валом и внутреннюю стеною Данцига. Они остановились у высокого дома с небольшими окнами. Рено застучал тяжелой скобою, через полминуты дверь заскрипела на своих толстых петлях, и они вошли в темные сени, где тюремный страж, в полувоинственном наряде, отвесив жандарму низкий поклон, повел их вверх по крутой лестнице.
2: «Чтобы вам не было скучно, — сказал Рено, — я помещу вас вместе с одним итальянским купцом. Он человек умный, много путешествовал, и разговор с ним весьма приятен. К тому ж вам будет полная свобода. В вашей комнате все стены капитальные, вы можете шуметь, петь, кричать. Одним словом, делать все, что вам угодно. Вы этим никого не обеспокоите, и даже если бы вам вздумалось, — прибавил с улыбкой Рено, — сделать этого купца поверенным каких-нибудь сердечных тайн, то не бойтесь, никто не подслушает имени вашей любезной». Тюремщик отворил дубовую дверь, окованную железом, и они вошли в просторную комнату с одним окном. В ней стояли две кровати, небольшой стол и несколько стульев. На одном из них сидел человек лет за 30 в синем сюртуке. Лицо его было бледно, усталость и совершенное изнурение сил ясно изображались на впалых щеках его. Но взор его был спокоен, и все черты лица выражали какое-то ледяное равнодушие и даже бесчувственность.
0: «Вот ваш товарищ», — сказал жандарм Рославлеву, — «познакомьтесь».
1: Рославлев сделал шаг вперед, хотел что-то сказать, но слова замерли на устах его. Он узнал в итальянском купце артиллерийского офицера, с которым готов был некогда стреляться в царскосельском зверинце.
0: «Я очень рад, что буду иметь такого любезного товарища», сказал купец, устремив свой неподвижный взор на Рославлева. «Может быть, мы где-нибудь и встречались, но я уверен, что вы меня теперь не узнаете. В тюрьме не хорошеют». Рославлеву нетрудно было понять настоящий смысл этой фразы. Он отвечал вежливо, что, кажется, видел его однажды во французском кафе и, не продолжая разговора, расположился молча на другом стуле. Рено, сказав Рославлеву, что он надеется скоро видеть его свободным, вышел из комнаты. Дверь захлопнулась, и через несколько секунд глубокая тишина воцарилась вокруг заключенных. Рославлев хотел начать разговор со своим товарищем, но он прижал ко рту палец и, помолчав несколько времени, сказал по-французски: «Если не ошибаюсь, вы офицер прусской службы».
1: «Извините», — отвечал Рославлев, не понимая причины этой чрезмерной осторожности. «Я русский офицер».
0: «Русский? И недавно в плену?»
1: «Более 2 недель».
0: «Следовательно, известие о Лейпцигском сражении пришло после вас, и вы не знаете ничего достоверного».
1: «Ничего». «Это жаль.
0: Если действительно сражение проиграно французами, то курс должен

0: пасть. Следовательно, дела моих лейпцигских корреспондентов в худом положении. Впрочем, это может быть одни пустые слухи. Наполеон не мог сражаться со стихиями. Но там, где они не против него, где ничто не мешает движениям войск, может ли победа остаться на стороне его неприятелей? Не подосадуйте на мою откровенность, а мне кажется, что русские напрасно не остались дома. Обширные степи и вечные льды — вот что составляет истинную силу России. Ваше дело — обороняться, а не нападать. Но извините, мне необходимо закончить небольшой коммерческий расчет, который я делаю здесь, на просторе. Надобно быть готовым на всякий случай. И если в самом деле курс на итальянские векселя должен упасть в Лейпциге, то не худо взять заранее свои меры. Купец вынул из кармана клочок бумаги, карандаш и принялся писать. Рославлев глядел на него с удивлением. Он не мог сомневаться, что видит перед собой старинного своего знакомца, того молчаливого офицера, который дышал ненавистью к французам, но в то же самое время не постигал причины, побуждающие его изъясняться таким странным образом. «Потрудитесь взглянуть», — сказал этот чудак, подавая Рославлеву клочок бумаги. «Я не слишком на себя надеюсь, голова моя что-то очень тяжела. Если бы вы сделали мне милость и проверили мои итоги». Рославлев бросил быстрый взгляд на исписанную кругом бумажку и прочел следующее. «Будьте осторожны. Нас верно подслушивают. Раб подозревает, что я русский. Одно слово на этом языке может погубить меня. Я не боюсь смерти, но желал бы умереть, не доставя ни одной минуты удовольствия французам. А эти негодяи очень обрадуются, когда узнают, кто у них в руках. Во сне я всегда брежу вслух, и, разумеется, по-русски. Вот уж 3 ночи я не сплю, чувствую, что не в силах более бороться с самим собою. При вас я могу заснуть. Лишь только вы заметите, что я хочу говорить, зажмите мне рот, будите меня, толкайте, бейте. Только ради Бога не давайте выговорить ни слова. Вас, верно, прежде моего выпустят из тюрьмы. Ступайте на театральную площадь против самого театра. В 5-м этаже высокого красного дома в комнате под номером 6 живет одна женщина. Она была отчаянно больна. Если вы ее застанете в живых, то скажите, что итальянский купец Дальчини просит ее сжечь бумаги, которые он отдал ей под сохранение». Когда Рославлев перестал читать, товарищ его взял назад бумажку, разорвал ее на мелкие части и проглотил. Потом бросился на постель и в ту же самую секунду заснул мертвым сном. Более 3 часов кряду сидел Рославлев подле спящего, который несколько раз принимался бредить. Рославлев не будил его, но закрывал рукой рот и мешал явственно выговаривать слова. Вдруг послышались скорые шаги по коридору, который вел к их комнате. Рославлев начал будить своего товарища. После нескольких напрасных попыток ему удалось, наконец, растолкать его. Он вскочил и закричал охриплым голосом по-русски. «Что? Что такое? Французы! Режь их, разбойников!» Глаза его блистали, волосы стояли дыбом, и выражение лица его было так ужасно, что Рославлев невольно содрогнулся. «Опомнитесь, что вы!» — сказал он. «Сюда идут! Сюда? Кто? Ах, да!» — прошептал купец, проведя рукой по глазам. «Нет, господин офицер, нет!» — заговорил он вдруг громким голосом и по-французски. «Я никогда не соглашусь с вами. Война не всегда вредит коммерции. Напротив, она дает ей нередко новую жизнь. Посмотрите, как англичане хлопочут о том, чтобы европейские государи ссорились между собою. В одном месте жгут и разоряют фабрики, в другом они процветают, товары становятся дороже, капиталы переходят из рук в руки. Одним словом, я не сомневаюсь, что вечный мир в Европе был бы столь же пагубен для коммерции, как и всегдашняя тишина на море, несмотря на то, что сильный ветер производит бури и топит корабли». В продолжении этих слов лицо ложного купца приняло свой обыкновенный холодный вид, глаза не выражали никакого внутреннего волнения. Казалось, он продолжал спокойно давно начатый разговор, и когда двери комнаты отворились, он даже не повернул головы, чтобы взглянуть на входящего шамбюра в вместе с капитаном Рено. «Вы свободны!» — вскричал Шамбюр, подбежав к Рославлеву. «Я доказал Раппу, что он не имеет никакого права поступать таким образом с человеком, за честь которого я ручаюсь моей собственной честью». «Благодарю вас», — сказал Рославлев. «Впрочем, вы можете быть совершенно спокойны, Шамбюр. Я не обещаюсь вам не радоваться, если узнаю что-нибудь о победах нашего войска. Но вот вам честное мое слово. Не стану никому пересказывать того, что услышу от других. Более того, я от вас и требовать не могу», — сказал Шамбюр. «А, господин Дальчини», — продолжал он, обращаясь к товарищу Рославлева, — «и вы здесь?»
1: «Да, сударь. Обо мне, кажется, все еще думают, что я русский». «Русский, боже мой! Да меня от одного этого имени мороз подирает по коже. Господин Дерикюр хитер на выдумке. Я боюсь, чтобы ему не вздумалось для испытания, точно ли я русский или итальянец, посадить меня на ледник. Вперед вам говорю, что я в четверть часа замерзну». «Ага, господин Дальчини», — вскричал с громким хохотом Шамбюр, «так есть же что-нибудь в природе, чего вы боитесь».
0: «Хорошо, что вы не делали русскую кампанию», — подхватил Рено. «Представьте себе, что когда у нас от жестокого мороза текли слезы, то они замерзали на щеках, а глаза слипались от холода». «Святая Мария, что вы говорите? Знаете ли, что наш Данте в своей божественной комедии, описывая разнородные мучения ада в числе самых ужаснейших, полагает именно то, о котором вы говорите? И в этой земле живут люди. И очень даже любезные», — прервал Шамбюр, подавая левую руку Рославлеву. «Пойдемте, Вальдемар, вы уж и так слишком долго здесь сидели».
1: «Прощайте, господин офицер», — сказал Дальчини Рославлеву. «Не забудьте вашего обещания. Если когда-нибудь вам случится быть в Лейпциге, то вы можете обо мне справиться на площади против театра, в высоком красном доме, у живущего под 6-м номером. До свидания». Шамбюр и Рославлев вышли из тюрьмы.
0: «Знаете ли, — сказал французский партизан, — какой необыкновенный человек был вашим товарищем! Не понимаю, как мог этот Дальчини изменить до такой степени своему назначению? Во всю жизнь мою я не видывал человека бесстрашнее этого купца. Поверите ли, что я, Шамбюр, основатель и начальник адской роты, должен уступить ему первенство, если не в храбрости, то, по крайней мере, в хладнокровии? Он точно с таким же равнодушием смотрит на бомбу, которая крутится у ног его, с каким мы глядим на волчок, спущенный рукой слабого ребенка. А если бы вы знали, какой он оригинал, я предлагал ему место старшего сержанта в моей роте в ту самую минуту, как он стоял добровольно под градом неприятельских ядер. Он решительно отказался. И именно потому, что он отец семейства и должен беречь свою жизнь, согласитесь, это прелестно. Но вот ваша квартира. Я думаю, вы сегодня не расположены прогуливаться. Ступайте домой. А мне надобно взглянуть на мою роту. Может быть, сегодня ночью я побываю вместе с нею за городом».
1: «От всей души желаю», — сказал Рославлев, принимаясь за дверную скобу, «чтобы я, наконец, сломил себе шею», — прервал с улыбкой Шамбюр.
0: «Нет, чтоб вас оставили погостить подоле в нашем лагере».
1: «Покорно благодарю. Я люблю сам угощать. И если завтра поутру вы не будете пить у меня кофе, то можете быть уверены, что я остался на вечное житье в ваших траншеях».
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
0: На другой день, часу в 9 утра, Шамбюр, допивая свою чашку кофе, сказал с непринужденной улыбкой Рославлеву: «Ну вот, видите, желание ваше не сбылось. Я не остался гостить в русском лагере».
1: «Но, кажется, не привели и гостей с собою», — отвечал Рославлев.
0: «Если правда, что мне говорили, то ваша рота...»
1: «Да, ее надобно укомплектовать», — прервал Шамбюр, и что-то похожее на грусть изобразилось на лице его.
0: «Черт возьми!» — продолжал он. «Как эти русские стали осторожны! Из 150 человек только 30 воротились со мной, но зато все эти 30 солдат-герои, да, герои! Бедный Леклер! Вы знали этого героя, этого боярда моей роты? Его убили подле меня. Видите ли эти пятна на груди моей? Это его кровь. Но вы расплатитесь со мною, господа русские.
1: Его похороны будут дорого вам стоить, клянусь этим кинжалом, что целая сотня русских... Не угодно ли вам начать с меня?» — прервал, улыбаясь, Рославлев. Шамбюр засмеялся. «Нет», — сказал он, — «я никогда не нарушал прав гостеприимства. Но не советую и вам встретиться со мною в русских траншеях. Я вас люблю, а непременно зарежу, если вы вздумаете со мною церемониться и не постараетесь меня предупредить. Ну, что вы намерены теперь делать? Я пойду гулять. А я отправлюсь к Раппу. Мне сказывали, что у него сегодня военный совет. И хотя я не приглашен, но это все равно. Где толкуют о военных действиях, там Шамбюр лишним быть не может. Прощайте». Шамбюр и Рославлев вышли из дома в одно время. Первый пустился скорым шагом к квартире генерала Раппа, а последний отправился на Театральную площадь. Рославлев тотчас узнал Красный дом, о котором говорил ему накануне Дальчинь. Зайдя на пятый этаж, который у нас в России назвали бы просто чердаком, он увидел на низенькой двери прибитую дощечку с шестым номером. Дверь была только притворена. Рославлев должен был согнуться, чтобы войти в небольшую переднюю комнату, которая в то же время служила кухней. Подле очага, на котором курился догорающий торф, сидела старуха лет 50, довольно опрятно одетая, но худая и бледная, как тень. «Что угодно господину?» — спросила она, увидев входящего Рославлева. «Я прислан от господина Дальчинь», — ответил Рославлев. «От господина Дальчинь?» — повторила радостным голосом старуха, вскочив со стула. «Значит, Господь Бог не совсем еще нас покинул?» «Сударыня, сударыня!» — продолжала она, обратясь к перегородке, которая отделяла другую комнату от кухни. «Слава Богу! Господин Дальчинь прислал к вам своего приятеля. Войдите, сударь, к ней. Она очень слаба, но ваше посещение верно ее обрадует». Рославлеву нередко случалось видеть все, что нищета заключает в себе ужасного. Он не раз посещал убогую хижину бедного, но никогда грудь его не волновалась таким горестным чувством. Душа не тосковала так, как в ту минуту, когда, подходя к дверям другой комнаты, он услышал болезненный вздох, который, казалось, проник до глубины его сердца. В небольшой горенке, слабо освещенной одним слуховым окном, на постели с изорванным пологом лежала, обратясь к стене, больная женщина. Не переменяя положения, она сказала тихим, но довольно твердым голосом: «Скажите, что сделалось с Дальчинь? Скоро ли я его увижу?» Лихорадочная дрожь пробежала по всем членам Рославлева. Он хотел что-то сказать, но онемевший язык его не повиновался. Этот голос, эти знакомые звуки... Нет-нет, он не желал, не смел верить. «Ради Бога, скажите скорее», — продолжала больная, повернувшись лицом к Рославлеву, — «скоро ли я его увижу?» «Полина!» — вскричал Рославлев. Больная содрогнулась, приподнялась до половины и, устремив свой полумертвый взгляд на Рославлева, повторила: «Полина, кто вы? Я почти ничего не вижу. Полина! Так называл меня лишь он, но его уже нет на свете. Так называл меня... Еще, Боже мой, Господь правосуден! Я должна была его видеть, должна слышать его проклятие в последние мои минуты. Это он. Полина!» — вскричал Рославлев, схватив за руку больную. «Так это я, друг твой! Но ради Бога, успокойся, несчастная! Я оплакивал тебя, как умершую, но никогда, нет, никогда не проклинал моей Полины. И если бы твое земное счастье зависело от меня, то клянусь тебе Богом, мой друг, ты была бы счастлива везде, да, везде, даже в самой Франции», — прибавил тихим голосом Рославлев, и слезы его закапали на руку Полины, которую он прижимал к груди своей. Больная молча смотрела на Рославлева. Взоры ее понемногу оживлялись. Вдруг они заблистали. Легкий румянец пробежал по бледным щекам ее. Она схватила руку Рославлева и покрыла ее поцелуями. «Итак, я могу умереть спокойно», — проговорила она, рыдая. «Ты простил меня, но ты должен проклинать... Нет, не проклинай его, мой друг. Его уж нет на свете. Несчастная. Но я скоро с ним увижусь, да, мой друг?» — продолжала больная, понизив голос. «Вот уж третью ночь, каждый раз, когда на городской башне пробьет полночь, он является вот здесь, у моего изголовья, и зовет меня к себе. Это один бред, Полина. Ты больна, твое расстроенное воображение. Нет, нет. Это уже не в первый раз, мой друг. Он точно так же приходил и за моим сыном. Они оба ждут меня. За твоим сыном? Да, у меня был сын. Как я его любила, мой друг. Я называла его Вальдемаром. И твой муж... Тише, ради Бога, не называй его моим мужем. Над тобой станут все смеяться. Что ты на меня так смотришь? Ты думаешь, что я брежу? Нет, мой друг, послушай. Я чувствую в себе довольно силы, чтобы рассказать тебе все. Нет, Полина, зачем вспоминать прошедшее? Бог милостив. Здоровье твое поправится. Ты возвратишься в Отечество. В Отечество. Но разве у меня есть Отечество? Разве несчастная Полина не отказалась навсегда от своей родины? Разве найдется во всей России уголок, где б дали приют русской вдове пленного француза? Отечество. Если бы прошедшее было в нашей воле, я не стала бы тогда заботиться о моем спасении. С какой бы радостью я обрекла себя на смерть, чтоб только умереть в моем отечестве. Безумная. Я думала, что могу сказать ему: «Твой Бог будет моим Богом. Твоя земля моей землей». Но нет, мой друг, кто покидает навсегда свою родину, тот рано или поздно, а умрет от тоски по ней. Но пока я еще могу, я должна тебе рассказать все. Зачем, Полина? Не мешай мне. Это облегчит мою душу. Я хочу, чтобы ты знал, как я была наказана за мое вероломство. Ты читал письмо мое. Ты знаешь, как он встретился опять со мною. Рука его была свободна, сердце принадлежало мне. Ты сам прислал его в наш дом. Все это казалось мне волею самих небес. Я думала, что не изменяю тебе, но покорюсь только какому-то предопределению, от которого ничто не могло спасти меня, или лучше сказать, я ничего не думала. Моя свадьба, первый шаг от алтаря, свадебный подарок, который ожидал меня у самого церковного порога. Рославлев, я едва не потеряла рассудок, но ты уехал. Меня уверили, что горесть твоя уменьшилась, и я стала спокойнее. Скоро французы заняли нашу деревню. Мой муж сделался свободным, и мы отправились в Москву. Первый месяц прошел довольно спокойно. Синекур любил меня. Ужасные бедствия моих сограждан, пожар Москвы, беспрестанные слухи о покорении всей России — все это казалось мне каким-то смутным, невнятным сновидением. Я жила только для него, видела одного его, и точно так же, как человек в сильной горячке воображает себя здоровым, думала, что я счастлива. К концу месяца нрав моего мужа приметно изменился. Он стал задумчив, беспокоен, иногда поглядывал на меня с состраданием. И когда я спрашивала о причине его грусти, он отвечал всякий раз: «Дела наши идут дурно». Поверишь ли, мой друг, до какой степени рассудок мой был ослеплен. Я не понимала даже настоящего смысла этих слов. Мне казалось, что он говорит о России. Одним утром он вбежал ко мне, бледный, с отчаянием на лице. «Полина!» — вскричал он. «Наши дела идут час от часу хуже. Мюрат разбит». «Так что ж?» — спросил я, не понимая совершенно, какое участие я должна была принимать в судьбе Мюрата. Лицо Синекура сделалось бледнее. Помолчав несколько минут, он продолжал прерывающимся голосом: «Да, сударыня, мы погибли, русские торжествуют, но извините, я имел глупость забыть на минуту, что вы русская». Вдруг как будто завеса спала с глаз моих. «Мы погибли, русские торжествуют». Эти слова раздавались беспрестанно в ушах моих. Праведный Боже! И так с избавлением моего отечества неразлучна гибель того, кто был для меня всем на свете. В молитвах моих я должна была говорить перед Господом: «Боже, спаси моего супруга и погуби Россию».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русский» в 1812 году. Читает Егор Серов.
2: Спустя несколько дней, в продолжении которых Синекур почти не говорил со мной, он сказал мне одним утром: «Полина, через час меня уже в Москве не будет, отступление нашего войска не обещает ничего хорошего, я не хочу подвергать тебя опасности, ты можешь возвратиться к твоей матери, можешь даже навсегда остаться в России, ты свободна». А я не дала договорить ему. «Адольф, — вскричал я, — мое отечество там, где ты, я забыла его для тебя и должна терпеть все, страдать, умереть вместе с тобою. Вот одно, что может оправдать меня в собственных глазах моих». Адольф обнял меня с прежней нежностью, и я отправилась вслед за французским войском. «Не стану рассказывать тебе, что я должна была переносить, мой друг. Я не призывала смерти только для того, что не могла уже умереть одна. Голод, куча мертвых тел, казаки — все это перемешалось в моей голове. Я помню только, что при переправе через какую-то реку моя карета и множество других остановились на одном берегу, а на другом дрались. Вдруг позади нас началась стрельба, поднялся ужасный крик и вой, что-то поминутно свистело в воздухе, стекла моей кареты разлетелись вдребезги, и лошади попадали. Не знаю, долго ли это продолжалось, одно только я не забыла. Я помню, что гусарский офицер, приятель Адольфа, выхватил меня из кареты, посадил перед собой на лошадь и вместе со мной кинулся в реку. Мне помнится также, что вода была очень холодна, что мы долго плыли, что огромные льдины беспрестанно отталкивали нас назад. Наконец мы выбрались на другой берег и через несколько минут догнали французскую гвардию. Потом, кажется, меня везли в санях, а там вдруг я очутилась в каком-то нерусском городе. Из него мы переехали в другой, там в третий, и, наконец, остановились в этом. Во все это время я была очень больна. Обо мне заботился все тот же гусарский офицер, но Адольфа я не видела. Долго скрывали от меня истину. Наконец, когда последний защитник мой занемог сильной горячкою и почувствовал приближение смерти, то объявил мне, что мужа моего нет уже на свете. Но к чему высчитывать тебе все мои несчастья? Я родила сына, приятель моего Адольфа умер, и мы вместе с бедным сиротой остались одни в целом мире. Пока у меня были деньги, я жила весьма уединенно, почти никуда не выходила и ни с кем не была знакома. Но когда русские стали осаждать город, когда хлеб сделался в 10 раз дороже, и все деньги мои вышли, я решилась прибегнуть к великодушию единоземцев покойного моего мужа. Мне не отказывали в помощи, но я замечала, что жены французских чиновников и даже обыватели обходились со мною весьма холодно, а мужья их с какой-то обидной лаской, от которой я нередко плакала. Одним утром, когда у меня не оставалось уже хлеба, я вошла в дом, занимаемый французским генералом. Слуга пошел доложить обо мне его жене, и я через растворенную дверь могла ясно слышать разговор ее с другой дамою, которая была у нее в гостях. «Вдова полковника Синекура! — вскричала хозяйка, выслушав слова слуги. — Какой вздор! Представьте себе, моя милая! — продолжала она. — Это какая-то русская, которую граф Синекур увез из Москвы. Она, конечно, жалка, но, признаюсь, я не могу видеть хладнокровно, с какой дерзостью каждая нищая старается нас обманывать. Весь город знает, что эта русская была просто любовницей Синекура, и, несмотря на то, она смеет называть себя его женою. Как бесстыдны эти твари! Боже мой! Я изменила тебя, оставила семью, отечество, пожертвовала всем, чтобы быть его женою, и меня называют его любовницей. Мой друг, у меня не было пристанища, мне нечем было накормить моего сына, но за минуту до этого я могла называться счастливою. Без памяти, прижимая к груди плачущего ребенка, я выбежала на улицу. У ног моих текла река, но я не могла умереть. Сын мой был еще жив». Не зная сама, что делаю, я смешалась с толпой бедных жителей, которых французы выгоняли из Данцига. Когда я вышла из города, сердце мое несколько облегчилось. Нас выпроводили за французские аванпосты и сказали, что никого не пустят назад в город. Вдали стояли русские часовые, разъезжали казаки, вся толпа кинулась вперед, но к нам подскакал казак и объявил, что нас не велено пропускать на русскую сторону. Кругом меня поднялись громкие вопли, рыдания. Я одна не плакала. Я видела русских и не жила уже с французами. Но когда прошел весь день и вся ночь в тщетном ожидании, что нам позволят идти далее, когда мой сын ослабел до того, что перестал даже плакать, когда я напрасно прикладывала его к иссохшей груди моей, то чувство матери подавило все прочее. Дитя мое умирало с голоду, и я не могла помочь ему. Алина перестала говорить, щеки ее пылали, заметно было, что сильная горячка начинала свирепствовать в груди ее. «Да-да, это точно было наяву», — продолжала она с ужасной улыбкой, — «точно». Мое дитя при мне на моих коленях умирало с голода. Кажется, да, вдруг закричали: «Русский офицер! Русский!» Подумал я: «О, верно, он накормит моего сына!» И бросилась вместе с другими к валу, по которому он ехал. Не понимаю сама, как могла я пробиться сквозь толпу, влезть на вал и упасть к ногам офицера, который, не слушая моих воплей, поскакал далее. «Возможно ли?» — вскричал с ужасом Рославлев. «Это была ты, Полина? И я не узнал тебя». Больная остановилась, устремив дикий взор на Рославлева. Она повторила: «Я не узнала тебя. Так это был ты, мой друг? Как я рада! Теперь ты не можешь ни в чем упрекать меня. Не правда ли мы поравнялись с тобой? Ты также, покрытый кровью, лежал у ног моих. Помнишь, когда я шла от венца с моим мужем?» «Бога ради, Полина!» — прервал Рославлев. «Не говори об этом. Да, да, ты прав, мой друг. Голова моя начинает кружиться, а я не все еще тебе рассказал. Кажется, точно. Я помню, что очутилась опять подле французских солдат. Не знаю, как это сделалось. Помню только, что просилась опять в город, что меня не пускали, что кто-то сказал подле меня, что я русская, что Дальчини был тут же вместе с французскими офицерами. Он уговорил их пропустить меня, привел сюда, и... Если я еще не умирал с голода, то за это обязана ему. Да, мой друг, я просила милостыню для моего сына, а он умер. Дальчини сказал мне однажды: ну что это? Тише, мой друг, тише, так точно. Гром. Это не гром, Полина, прервал Рославлев, а сильная пушечная пальба. Нет, нет, это не гром, повторила с беспокойством больная. Чувствуешь ли, как дрожит весь пол? Это всегда бывает за несколько минут перед его приходом. Как время идет скоро, вот уж и полночь, первый удар колокола. Ступай, мой друг, ступай. Успокойся, Полина, ты ошибаешься, Бога ради, оставь меня. Еще, еще, беги, мой друг, беги. Нет, я не могу, я не хочу вас видеть вместе. Это было бы ужасно, да, ужасно. Ступай, Рославлев, ступай, прошу тебя, заклинаю. Полина хотела приподняться, но силы ей изменили, и она почти без чувств опустилась на свое изголовье. Рославлев вышел из ее комнаты и послал к ней старуху, сказав, что через несколько часов зайдет опять навестить больную. Сердце его было так растерзано, он так был расстроен этой неожиданной встречей, что когда вышел на улицу, то не заметил сначала необыкновенного движения в народе. В русских траншеях открыли новую батарею в самом близком расстоянии от города. 24-фунтовые ядра с ужасным визгом прыгали по кровлям домов. Камни, доски, черепицы сыпались, как град на улицу, и все проходящие спешили укрыться по домам. Не заботясь немало о своей безопасности, Рославлев шел подле самых стен домов. Вдруг один каменный отлом, оторванный ядром, ударил ему в голову. Кровь брызнула из нее ручьем, он зашатался и упал без памяти на мостовую.
1: Мы читали главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев» или «Русские» в 1812 году.
3: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Эрнест Хемингуэй. Фрагмент из романа «Фиеста». Читает Александр Бордуков.
1: В воскресенье, 6 июля, ровно в полдень, «Фиеста» взорвалась. Иначе этого назвать нельзя. Люди прибывали из деревень все утро, но они растворялись в городе, и их не было заметно. Площадь под жарким солнцем была так же тиха, как в любой будний день. Крестьяне собирались в винных лавках подальше от центра. Там они пили, готовясь к фиесте. Они столь недавно покинули свои равнины и горы, что им требовалось время для переоценки ценностей. Они не могли сразу решиться на цены в дорогих кафе. В винных лавках они получали полной ценой за свои деньги. Деньги еще представляли определенную ценность, измеряемую рабочими часами и бушелями проданного хлеба. В разгаре фиесты им уже будет все равно, сколько платить и где покупать. Но в первый день праздника Святого Фермина они с раннего утра засели в винных лавках на узких улочках города. Я шел в собор к утренней службе и по дороге слышал их пение, доносившееся из открытых дверей лавок. Они понемножку разгорячались. Служба начиналась в 11 часов, народу в соборе было много. Выйдя из собора, я спустился под гору и пошел по улице, ведущей к площади. Было около 12 часов. За столиком в кафе сидели Роберт Кон и Билл. Мраморные столики и белые плетеные кресла исчезли. Их заменили чугунные столики и крепкие складные стулья. Кафе напоминало военное судно, готовое к бою. Сегодня нельзя было просидеть все утро над газетами, ничего не заказывая. Не успел я сесть, как ко мне подошел официант. «Что вы пьете?» — спросил я Билла и Роберта. «Херес», — сказал Кон. «Херес», — сказал я официанту. Не успел официант принести херес, как над площадью взвелась ракета — сигнал открытия фиесты. Ракета вспыхнула, и серый шар дыма повис высоко в воздухе над театром Гояр на другом конце площади. Серый шар висел в небе, словно только что разорвалась шрапнель. И пока я смотрел на него, взвелась еще одна ракета, выпуская струйки дыма под ярким солнцем. Я увидел яркую вспышку света, и в небе появилось еще одно облачко дыма. Когда взвелась вторая ракета, под колоннами, где минуту назад было пусто, толпилось уже столько народу, что официант едва пробрался к нашему столику, держа бутылку в высоко поднятой руке. Люди со всех сторон устремлялись на площадь, и слышно было, как по улице приближаются дудки, флейты и барабаны. Оркестр играл «Рио-Рио», дудки пронзительно, барабаны дробно, а за музыкантами, приплясывая, шли мужчины и подростки. Когда музыка замолкала, они все становились на корточки посреди улицы, а когда флейты и дудки взвизгивали, и плоские гулкие барабаны начинали выбивать сухую дробь, они все вскакивали и пускались в пляс. Толпа была такая густая, что видны были только плечи и головы танцоров, ходившие вверх и вниз. По площади, согнувшись, шел человек и играл на свирели. За ним с криком бежали дети и дергали его за полы. Он пересекал площадь, а дети бежали за ним, и он, не переставая дудеть, прошел мимо кафе и свернул в переулок. Мы увидели его бессмысленное рябое лицо, когда он шел мимо нас, играя на свирели, а за ним по пятам бежали дети, дергали его и кричали. «Это должно быть местный дурачок», — сказал Билл.
2: «Ох, поглядите-ка!»
1: По улице двигались танцоры. Вся улица сплошь была запружена танцорами. Одни мужчины. Они танцевали под свой собственный оркестр из дудок и барабанов. Это был какой-то союз, и все были в синих рабочих блузах с красными платками вокруг шеи, и на двух шестах несли большое полотнище. Окруженные толпой, они вступили на площадь, и полотнище плясало вверх и вниз вместе с ними. «Да здравствует вино! Да здравствуют иностранцы!» было написано на полотнище.
2: «Где иностранцы?» — спросил Роберт Кон.
3: «Иностранцы — это мы», — сказал Билл.
1: Беспрерывно взвивались ракеты. Теперь все столики были заняты. Площадь пустела, и толпа растекалась по кафе.
2: «Где Брэд и Майкл?» — спросил Билл.
3: «Я пойду приведу их», — сказал Кон.
2: «Приведите».
3: Фиеста началась по-настоящему. Она продолжалась день и ночь в течение 7 суток. Пляска продолжалась, пьянство продолжалось, шум не прекращался. Все, что случилось, могло случиться только во время фиесты. Под конец все стало нереальным, и казалось, что ничто не может иметь последствий. Казалось неуместным думать о последствиях во время фиесты. Все время, даже когда кругом не шумели, было такое чувство, что нужно кричать во весь голос, если хочешь, чтобы тебя услышали. И такое же чувство было при каждом поступке. Шла фиеста. И она продолжалась 7 дней.
1: Днем состоялась пышная религиозная процессия. Святого Фермина носили из церкви в церковь. В процессии шли все сановники города, гражданские и духовные. Мы не видели их, толпа была слишком велика. Впереди и позади процессии отплясывали Рио-Рио. В толпе выделялась группа танцоров в желтых рубашках. Все, что нам удалось увидеть от процессии сквозь густую толпу, заливавшую тротуары и прилегающие к площади улицы, это деревянных индейцев 30 футов вышиной и таких же арапов, короля и королеву, торжественно вальсирующих под звуки Рио-Рио. Все стояли перед часовней, куда за святым Фермином проследовали сановники, оставив у входа военную охрану. Макеты великанов стояли пустые. Танцевавшие в них люди стояли возле, а карлики мелькали в толпе со своими пузырями. Мы вошли было в часовню, где пахло ладаном, и откуда гуськом выходили люди, чтобы пройти обратно в церковь. Но Брэд остановили в дверях, потому что она была без шляпы, и мы повернули и пошли по улице, ведущей от часовни к городу. На обоих тротуарах стояли люди, дожидавшиеся возвращения процессии. Несколько танцоров, взявшись за руки, стали танцевать вокруг Брэд. На шее у них висели большие венки из белых головок чеснока. Они взяли Билла и меня за руки и поставили в круг рядом с Брэд. Билл тоже танцевал. Все они пели. Брэд хотела танцевать, но они ей не дали. Они хотели танцевать вокруг нее, как вокруг статуи. Когда пение оборвалось пронзительным Рио-Рио, они втолкнули нас в винную лавку. Мы подошли к стойке. Брэд усадили на бочку с вином. В полутемной лавке было полно мужчин, и все они пели низкими жесткими голосами. Позади стойки наливали вино из бочек. Я выложил деньги за вино, но один из мужчин собрал монеты и сунул их мне обратно в карман. «Я хочу мех для вина», — сказал Билл. «Здесь рядом есть лавка», — сказал я. «Сейчас пойду куплю». Танцоры не хотели отпускать меня. Трое их сидели рядом с Брэд на высокой бочке и учили ее пить из меха. Они повесили ей на шею венок из чеснока. Один совал ей в руку стакан, другой учил Билла песенки, напевал ему в ухо. Отбивал такт на спине Билла. Я объяснил им, что сейчас вернусь. Выйдя из лавки, я пошел по улице в поисках мастерской, где я видел мехи для вина. На тротуарах толпился народ, у многих лавок ставни были закрыты, и я не мог найти ее. Я дошел до самой церкви, оглядывая обе стороны улицы. Потом я спросил одного из толпы, и он взял меня за локоть и привел в мастерскую. Ставни были закрыты, но дверь стояла настежь. Внутри пахло дубленой кожей и горячей смолой. В углу сидел человек и выводил по трафарету надписи на готовых мехах. Мехи пучками свисали с потолка. Приведший меня снял один, надул его, туго завинтил крышку и прыгнул на него. «Видите? Не течет. Мне нужно еще один, только большой». Он снял с потолка большой мех, в который вошел бы целый галлон, и приложил его ко рту. Щеки его сильно раздувались вместе с мехом. Потом он, держась за стул, встал на мех обеими ногами. «На что они вам? Продадите в Байоне?» «Нет, пить буду из них». Он хлопнул меня по спине. «Буэно омбре. 8 песет за оба. Самая дешевая цена». Человек, который выводил надписи на мехах и бросал их в кучу, поднял голову.
2: «Верно», — сказал он, — «8.50 — это дешево».
1: Я заплатил, вышел на улицу и вернулся в винную лавку. Внутри было еще темней и очень тесно. Я не увидел ни Брэд, ни Билла, и мне сказали, что они в задней комнате. Девушка за стойкой наполнила для меня оба меха. В один вошло 2 литра, в другой 5 литров. Все это стоило 3 пессеты и 60 сентимов. Кто-то, стоявший рядом со мной, кого я видел первый раз в жизни, пытался заплатить за вино, но в конце концов заплатил я. Тогда он угостил меня стаканом вина. Он не позволил мне угостить его в ответ, но сказал, что не откажется промочить горло из нового меха. Он поднял большой 5-литровый мех, сжал его, и вино струей полилось ему в самое горло. «Ну вот», — сказал он, — и отдал мне мех. В задней комнате Брэд и Билл сидели на бочках, окруженные танцорами. Каждый держал руку на плече соседа, и все пели. Майкл сидел за столиком вместе с какими-то людьми, без пиджаков, и ел с ними из одной чашки рыбу, приправленную луком и уксусом. Все они пили вино и макали хлеб в масло с уксусом.
2: «Хеллоу, Джейк! Хеллоу!» — крикнул Майкл. «Идите сюда! Разрешите познакомить вас с моими друзьями. Мы тут слегка закусываем».
1: Майкл познакомил меня со всеми сидящими за столиком. Они подсказывали ему свои фамилии и послали за вилкой для меня.
2: «Перестань объедать их, Майкл!» — крикнул Брэд со своей бочки.
3: «Нет, зачем же я лишу вас обеда?» — сказал я тому, кто протягивал мне вилку. «Ешьте», — сказал он.
2: «Для того поставлено».
1: Я отвинтил крышку большого меха и пустил его по кругу. Все по очереди выпили, высоко держа мех в вытянутых руках. Снаружи, покрывая пение, доносилась музыка проходившей процессии.
0: Мы читали фрагмент из романа Эрнеста Хемингуэя «Фиеста». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Его имя сегодня известно немногим. Морозовы, Бахрушины, Третьяковы – эти на слуху. Их фамилии теперь носят больницы и картинные галереи. А вот музей изобразительных искусств в Москве называют Пушкинским. Хотя по справедливости ему следовало дать имя Юрия Нечаева-Мальцова. Он родился в 1834 году. Отец – историк, археолог и высокопоставленный чиновник. О матери почти ничего не известно, она умерла совсем молодой. А еще у Юры Нечаева был дядя – Иван Мальцов, действительный статский советник, дипломат и фабрикант, владелец 12 крупных фабрик, в том числе Гусевского хрустального завода. Вот как раз этот капитал и достался по наследству Юрию. Почему? Иван Мальцов рассуждал так.
2: Дело выше семейных отношений. А среди близких родственников нет того, кто смог бы разумно распоряжаться фабриками, кроме Юры. Он единственный достойный.
1: Вступая в права наследования, Нечаев в знак благодарности принял фамилию дяди и стал Нечаевым Мальцовым.
0: Благое дело.
1: Тем временем профессор Иван Цветаев, хранитель кабинета изящных искусств и древностей Московского университета, обивал пороги богатых домов. Уговаривал купцов и фабрикантов пожертвовать деньги на совершенно неожиданное дело. Новый музей, какого страна еще не видывала. Добрался он и до Нечаева-Мальцова.
3: Юрий Степанович, дело-то ведь какое? Изящное искусство, чтобы любой желающий не по картинке его судил, а вживую мог видеть.
1: Фабрикант не отпирался, не торговался, согласился почти сразу, а в качестве первого взноса выдал Цветаеву 300 тысяч рублей. Профессор, не ожидая такой щедрости, потерял дар речи. За время строительства музея Нечаев, Мальцов и Цветаев стали близкими друзьями. Они вместе появлялись на заседаниях всевозможных комитетов, в театрах и ресторанах. Профессора светская жизнь тяготила, но где еще он мог бы на коротке пообщаться с обладателями крупнейших состояний? Цветаев жаловался жене.
3: «Что мне делать с этим Нечаевым Мальцовым? Опять полярды и устрицы». «Да я устриц в рот не беру, не говоря уже о всяких шабли. Ну зачем мне, сыну сельского священника, устрицы? А заставляет злодей, заставляет!»
1: Фамилия Нечаева-Мальцова в доме Цветаевых звучала постоянно. Дочь профессора, поэтесса Марина Цветаева, вспоминала, как отец переживал.
4: «Сердце разрывается от жалости. Ведь на эту 100-рублевку что можно для музея сделать?» Из-за каждой дверной задвижки торгуются что да зачем, а на чрево свое, на этих негодных устриц, 100 рублей не жалеет, выкинутые деньги, и завтра с ним завтракать, и послезавтра так на целые 500 и назавтракаем.
1: Что делать? Юрий Степанович действительно жил на широкую ногу, но и вклад его в музей изящных искусств был огромен. Мраморная и гранитная облицовка, колоннада главного фасада, портик. Нечаев-Мальцов выделил средства на итальянских каменотесов и оплатил оформление центральной парадной лестницы. 300 рабочих добывали на Урале белый мрамор особой морозоустойчивости. Один из инженеров-строителей писал.
5: А когда выяснилось, что 10-метровые колонны для портика сделать в России невозможно, господин Нечаев-Мальцов заказал их в Норвегии. Зафрахтовал отдельный пароход для доставки морем и баржи для сплава по рекам до самой Москвы.
1: В 1905 году, когда в России началась революция, нечаевские заводы остановились. Промышленник нес огромные убытки, но, как вспоминала Марина Цветаева, финансирование музея не урезал ни на рубль.
4: Нечаев-Мальцов на музей дал 3 миллиона, покойный государь – 300 тысяч. Эти цифры помню достоверно. Музей Александра Третьего, нынешний Пушкина, есть 14-летний бессребренный труд моего отца и 3 мальцовских, таких же бессребренных миллиона.
0: Нечаев-Мальцов. Благое дело. Московские меценаты.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с президентом

0: Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Обсуждалась, в частности, модернизация Института уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также вопрос о сроках исковой давности по сделкам приватизации.
1: Есть только один вид правонарушения, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим. Вообще этот срок давности – это такой институт, который призван защищать интересы государства и общества.
0: Также президент выразил поддержку обновления Института уполномоченного по защите прав бизнеса. Институт бизнес-омбудсмена сменит формат и станет общественной должностью. На предстоящем саммите ЕАЭС в Астане лидеры стран в узком составе обсудят планы Армении по вступлению в Европейский Союз. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, будет дана оценка рискам для экономической безопасности государств-членов Союза. При этом Ушаков подчеркнул, что Армения получает колоссальные выгоды от участия в ЕАЭС. С 2014 года ВВП республики на душу населения практически удвоился. Реальные зарплаты выросли наполовину, а экспорт в страны ЕАЭС увеличился в 10 раз. Исполком СНГ получил от Молдавии заявление о выходе из ключевых соглашений Содружества. Однако Кишинев заявил, что хочет сохранить экономический аспект сотрудничества. Об этом сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев. Процедура выхода продлится год. Ранее аналогичную позицию занимала Грузия, которая вышла из СНГ, но продолжает участвовать в 34 экономических соглашениях. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение молдавских властей попыткой дистанцироваться от России вопреки воле граждан. Россия рассчитывает, что с избранием нового генерального секретаря ООН обретет второе дыхание. Об этом постпред России Василий Небензе заявил на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. По его словам, ООН непозволительно долго устраняется от задач по ликвидации причин конфликтов. Секретариат должен неукоснительно соблюдать нейтралитет. На пост генсека претендуют 5 кандидатов, в том числе бывшая президент Чили, а также глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
5: Списки раненых. Первые реляции о действиях войск российских в Северной Италии вместе с известиями о славных победах и подвигах приносили и списки раненых и убитых. Павел Петрович едва ознакомлялся с реляциями сам, первый сообщал радостные известия княжне Анне и во время своих посещений инкогнито фаворитки читал ей реляции, сопровождая их толкованиями. Княжна слушала государя с притворным вниманием, но каждый раз просила дать ей просмотреть списки раненых и убитых. «Кто знает, может быть, кто из знакомых найдется, — объясняла княжна, — то панихиду отпою». При этом руки ее дрожали, дыхание учащалось, глаза наполнялись слезами, голос дрожал, она то бледнела, то пылала. Все это возбудило крайнее подозрение государя. «Видно, в армии есть кто-либо ей дорогой», — думал он. «Кто бы то был». И государь стал сам списки прочитывать медленно, останавливаясь на каждом имени и впиваясь взглядом в возбужденное лицо княжны. Однажды, едва только император прочел «Тяжело ранен князь Павел Гаврилович Гагарин», как княжна Анна отчаянно вскрикнула, всплеснула руками и покатилась с кресла в обмороке. Государь не сказал ни слова, только стал пыхтеть и отдуваться, откидывая голову назад и передергивая лопатками. Все это было признаками готового разразиться припадка гнева. Лицо его было ужасно, сардоническая улыбка кривила уста злобой. Буря гнева бороздила чело, но, видимо, он боролся с собой. Отошел к окну,

хрипловатым голосом запретил кого-либо звать. Потом он подошел и помог госпоже Жербер перенести княжну на софу, и вновь отошел к окну и забарабанил. Госпожа Жербер поспешила распустить шнуровку девушки и поднесла к ее лицу флакон с чрезвычайно крепкими солями, с которыми сама не расставалась. Глубоко вздохнув, княжна открыла глаза и приподнялась на софе. «Ты ранен, ты тяжело ранен, ты умираешь», — произнесла она, с ужасом обращая огромные черные глаза к какому-то видению, стоявшему перед ней. «Бога ради, придите в себя, милая Анетта, ангел мой», — шептала ей госпожа Жербер, — «государь здесь и все слышит». При этих словах княжна задрожала с головы до ног, лицо ее исказило судорожная гримаса плача, и она разразилась неудержимыми рыданиями. Слезы лились из ее прекрасных огромных глаз. Она ломала пальцы, восклицая: «Ох, горе мне! Ох, тошно мне! Ох, смерть моя! О, я несчастная, несчастная, несчастная!» Госпожа Жербер совершенно растерялась, кинулась было за водой и опять к княжне, умоляя ее прийти в себя, успокоиться. Но княжна рыдала неудержимо. Она сидела на софе с распущенными черными волосами, прикрывающими ее трепещущие плечи, не замечая, что расстегнутое платье и распущенная шнуровка открыли ее девичью девственную грудь, и повторяла: «О, я несчастная, несчастная, несчастная!» Растерянная госпожа Жербер продолжала метаться в последней степени ужаса. В голове ее вихрем неслись картины заточения в крепости, допросов, может быть, пытки, наказания кнутом, ссылки в сугробы Сибири, смертной казни. Вдруг мягкий и проникновенный голос прозвучал над ней: «Успокойтесь, сударыня, и оставьте нас одних». Изумленная компаньонка обернулась. Перед ней стоял Павел Петрович. Но она не узнала его. Не узнала это прекрасное лицо, озаренное тихим светом больших глаз и неизобразимо привлекательной улыбкой. Как мягок, как кроток, как человечен был теперь взгляд этого страшного тирана. Какое рыцарское благородство и изящество запечатлелось на всей его стройной невысокой фигуре, соединяясь с истинно монаршим величием. «О, государь!» — могла только прошептать француженка, прижимая руки к сердцу и приседая до земли в низком реверансе. Император ответил изящнейшим поклоном. И вслед за тем, все приседая и прижимая руки к колотившемуся сердцу, госпожа Жербер вышла из покоя, не оборачиваясь лицом к двери. Император остался наедине с плачущей фавориткой. «Княжна», — сказал Павел Петрович, — «успокойтесь». Голос монарха прозвучал так гармонично, что княжна, сдержав рыдания, подняла на него удивленные глаза, темные как ночь, и словно неиссякаемые источники, струившие слезы. «Дитя мое, не плачьте», — продолжал государь, осторожно взял за руку фаворитку и почтительно, в должном расстоянии от девушки, присел на софе. Рыдания затихли, она только тяжело вздыхала. Ручка ее чуть трепетала в руке императора. Она не отрывала теперь от лица его плачущих своих очей и с надеждой доверчиво ждала и пощады, и помощи. Сознание ее, видимо, еще было омрачено. Она не отдавала себе отчет во всем происшедшем. Но перемена в наружности Павла, нежная кроткая душа, вдруг появившаяся в глазах этого взбалмошного владыки, этого страшного человека, этого грозного, свирепого тирана, которого она так боялась, так мучительно боялась столько дней, недель, месяцев,
на свидание с которым шла всегда как приговоренная к казни, зная, что и весь дом замирает и трепещет, ожидая, пройдет ли и на этот раз свидание государя с фавориткой благополучно или внезапно разразится буря и все.

0: снесет, все исковеркает, расточит и виновных, и правых. Перемена в обхождении Павла. Новый Павел, ей незнакомый, все это дивное откровение исполнило измученное сердце девушки удивлением и теплом. «Дитя мое, откройтесь мне», — продолжал государь, — «откройтесь не как вашему государю, не как рыцарю и паладину ваших достоинств ума, сердца, красоты, но как нежному отцу. Скажите все, что вас мучит и терзает. Ничего не скрывайте от меня, и знайте, что вам не грозит ни малейшая опасность даже в том случае, если бы вы были достойны моего неудовольствия». «Да, клянусь», — торжественно продолжал Павел Петрович, «клянусь тем судилищем, пред которым мы все должны явиться. Клянусь всем, что есть священного. Клянусь торжественно и свидетельствую, что бы вы мне ни открыли, останетесь неприкосновенны». При сих клятвах императора свет полного сознания озарил ум княжны. Мгновенно оценила она все происшедшее. Мгновенно пронеслись в голове ее самые сложные соображения. Мгновенно выработал ее женский здравый смысл план дальнейших действий. И она сейчас заметила беспорядок своего туалета. Легкий алый румянец смущения появился на ее бледных щеках. С очаровательной стыдливостью целомудрия она поспешила прикрыть плечи и грудь черными волнами великолепных волос своих, напоминая сказочную Гризельду. Большие глаза Павла запылали страстью, и он, склонившись, припал горячими устами к трепетным тонким пальчикам княжны. Фаворитка не отнимала руки. Император вновь поднял на нее взгляд. Но в нем уже произошла какая-то перемена. Тонкая морщина набежала на лбу. Он был теперь даже под большим обаянием красоты беззащитной покорной девушки, но в глубине его взгляда замелькали какие-то острые искорки. «Откройте мне все, дитя мое, как отцу», — повторил Павел Петрович. Княжна осторожно вынула руку из его руки. «Если, ваше величество, жалеете меня, бедную, несчастную», — вдруг заговорила она быстро шепотом, — «то отпустите меня. О, отпустите, отпустите в обитель!» И она умоляюще сложила руки. Облако недоумения и недоверия прошло по лицу государя. Но вслед за тем оно озарилось какой-то милой насмешливостью. «Вы хотите удалиться от мира, дитя мое, в таких юных летах, когда жизнь вся перед вами? Когда вы в первом прекраснейшем расцвете красоты, когда вы можете быть счастливы, бесконечно счастливы. К чему хоронить себя в келье, когда я превращу ваши дни в сплошной праздник? Я император», — с простотой полного могущества произнес Павел. «Отпустите меня, государь», — повторила фаворитка. «Но, княжна, что же побуждает вас к сему, что разочаровало вас в жизни? Я знаю, что вы многое любите в ней, ну хотя бы вальс, который танцуете, столь прелестно».
1: «Я несчастна, государь. Жизнь моя разбита. Ужасы окружают мое существование. Все, все мне постыло. Хочу быть инокиней, хочу быть невестой Иисуса Сладчайшего».
0: Император насупился, взгляд его стал угрюм. «Положим, что вы имеете сие желание», — сказал он. «Но что к чему столь в юные лета необычному разочарованию вас привело? Различные могут быть причины, влекущие человека к удалению от мира, но главнейшая из них — тяжесть, на совесть лежащая, требующая уединенного покаяния и подвигов. Уже ли же юная совесть ваша чем-либо столь омрачена? Откройтесь мне, откройтесь», — продолжал, поднимаясь, Павел Петрович, «ибо я император. Я особо священная и Божий помазанник. Я верховный покровитель церкви, и между мной и Христом
1: нет посредников. Сам приступаю к святейшему алтарю, на коем бескровная совершается жертва за грехи людей, и своими руками беру святую чашу и причащаюсь, яко священнослужитель тела и крови Спасителя нашего. Я, гроссмейстер священного ордена Иоанна Иерусалимского и рыцарь святого храма и гроба Господня. Я ношу далматик византийских императоров и страсти Христовы на священном супервесте. Я самодержец. Исповедуйте мне, юное сердце ваше, княжна, как духовному отцу. Величие, с которым произнесены были эти слова государем, было неизобразимо. Вновь бледная сидела княжна, устремив глаза на императора. Но в них он прочитал лишь пугливую тревогу, и вслед за тем их заслала непроницаемая завеса женского притворства. «Государь», — кротко и с восхитительной наивностью сказала княжна, — «я очень грешна, я суетна, мелочна, горделива, сладкоежка, ленива, беспорядочна. Ах, я ужасть, как грешна», — повторяла она. «Я живу в роскоши, а столько несчастных рабов страдают, скудно кормятся, льют пот и слезы, все для меня. Чем я лучше их? В келике я молилась бы за них».
0: «И это все?»
1: — спросил император. «Все, государь. И чего же больше?»
0: «А почему вы лишились чувств, когда я прочел имя этого, как его, князя Гагарина в списках раненых?»
1: «Ах, ведь это сын друга нашего семейства. Я еще в раннем детстве с ним игрывала в Москве. Представила я себе горе родителей его и ужаснулась. Государь, к чему эта война?» Капризным тоном избалованного ребенка, замечательно хорошая при этом, продолжала княжна. «Прекратите эти ужасы, эту бесполезно льющуюся кровь!»
0: Павел Петрович глухо в себя рассмеялся, не разжимая губ. «Так вот почему вы лишились чувств. Вам стало жаль престарелых родителей товарища детских игр ваших».
1: «Ну, его самого немножко», — небрежно сказала княжна.
0: «Так, — сказал император, потирая руки, насмешливо улыбаясь и делая странные прыжки взад и вперед, как это делают дети, прыгая через веревочку. — А скажите, мадмуазель, не соединяют ли вас более нежные чувства и связи с раненым рыцарем?»
1: «Я все сказала вам, государь, — тоненьким голоском ответила княжна, кутаясь в волосах.
0: Император упер руки в бока и захохотал. «О, Лилит, первая Ева! Кланяюсь тебе! О, Мефаниэль, царь насекомых! О, Самюэль, царь червей! И ты, сам наставник Евы, прельститель змей, Самаэль! Посмотрите на сию девицу, сколь она простодушна! Кланяюсь вашим красным каблучкам, принцесс!» — продолжал император, кривляясь, кабенясь, потирая руки, втягивая щеки так, что появлялись две ямы около его сардонически улыбающегося рта. «Кланяюсь вашим каблучкам и желаю скорого замужества! Желаю вам получить в собственность человекообразное покорное существо, которое и покорите под сей красный каблучок! Ах, красные каблучки! Красные каблучки! Сколько благороднейших сердец вы растоптали! И не их ли кровью вы окрашены, а? А знаете ли, принцесс, за что
1: что верховный ангел Метатрон был наказан 666 ударами огненных роск. Не знаете? О, это прелюбопытная история. Расскажите ее вашему папеньке и папеньке вашего раненого товарища детских игр. Она весьма поучительна, эта история, хотя ее и сообщают проклятые жиды-каббалисты. Раз в день Метатрон записывает в книгу добрые дела людей, и в это время ему разрешается сидеть в присутствии самого Господа. Однажды великий талмид Хахам Элиша бен Абуйя, поднявшись на небо, увидел там сидящими два существа – Бога и Метатрона. Он подумал, что на небе два Бога. За то именно, что Метатрон не встал при входе Элиши и ввел святого раввина в заблуждение. И приказано было от Бога вывести Метатрона немедленно и дать ему 666 ударов огненными розгами. Расскажите эту историйку вашему папеньке, принцесс. До свидания, принцесса. До свидания на будущий год в Иерусалиме. И с неизобразимыми жестами, улыбками и прыжками император вышел из покоя, оставив княжну в полном недоумении, чего ей и семейству ее ждать в ближайшие дни.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
1: Поведение княжны Анны. Через 2 часа после обычного визита государь прислал тайно за княгиней Екатериной Николаевной Лопухиной с повелением явиться во дворец немедленно. Княгиня едва имела время обновить свой туалет. Она уже предупреждена была госпожой Жербер о странной сцене, обмороке княжны и всем, что при этом произошло. Княгиня ужаснулась, едва услышала имя молодого князя Гагарина. «Девчонка нас всех губит!» — вскричала она, и полумертвая от страха села в карету, шепча: «Помяни царя Давида и всю кротость его!» Во дворце ее сейчас же провели в покой, смежный с кабинетом императора. Прошло 1/2 часа томительного ожидания. Вдруг дверь отворилась, и вошел Павел Петрович. Он был в ботфортах, перчатках с раструбами, трехрогой шляпе, с хлыстом в руках и собирался на прогулку верхом к строившемуся на месте старого дворца Михайловскому замку. Появившись перед трепещущей, присевшей княгиней, император устремил на нее холодный взор, пыхтя и откидываясь корпусом назад. В ушах у княгини зазвенело, и пол поплыл из-под ее ног. «Каково поведение княжны Анны?» — вдруг спросил Павел Петрович сиповатым голосом. «Пока на глазах, я знаю, ваше величество», — собравшись силами, отвечала княгиня. «Могу засвидетельствовать, что поведение княжны под моим наблюдением примерное. Но она проводит все вечера у соседей наших, у Долгоруковых, и я там уже не могу за ней следить. Что же она там делает и кого там видит?» — отрывисто спросил государь. «Много молодежи конной гвардии и других полков преимущественно танцуют, ваше величество». Так мне передавала госпожа Жербер. «Из молодежи кто чаще всех там бывает?» «Рибопьер, ваше величество». «Княжна с ним танцует?» «Вальс, ваше величество». «Это ничего», — сказал император. «Я сам позволил княжне танцевать вальс с Рибопьером». «Точно так, ваше величество. Она говорит, что вам благоугодно было повелеть, соизволить ей всегда с Рибопьером вальс танцевать. На чем основании она и танцует с ним каждый вечер». Император покачал головой и улыбнулся. «Ум женщины — великий казуист. Но, принимая слова мои к точному исполнению, Должно было бы княжне танцевать и день, и ночь. Ах, ваше величество, кружится в всем танце первейшая ее страсть. Готова и днем, и ночью на сию забаву. «Монахиня, что и говорить!» Сиповато засмеявшись, сказал император. «Но обращаясь с молодежью, не позволяет ли княжна себе каких-либо вольностей, неприличных ее сану и положению?» Спросил он строго. «Не угодно ли вашему величеству собственными глазами за поведением княжны проследить?» Сладким заискивающим голоском сказала мачеха.
0: «Это как же?»
1: «Ваше Величество, пожалуйте к нам сегодня вечером, после того часа, когда княжна обычно уходит к Долгоруковым, и встаньте у двери, которая к ним ведет. Она ширмой ветхой заставлена и ведет прямо в залу, где молодые люди танцуют. Сама лично изволите наблюсти, Ваше Величество, поведение княжны».
0: «Добро. Употребим сию военную хитрость». «Любовь — война, не правда ли, княгиня?» — галантно спросил император.
1: «Ах, ваше величество!» — опуская загоревшиеся глаза с нарочито притворной скромностью, отвечала презрелая кокетка. «Я от всей войны давно уже отстала».
0: «Монахиня! Монахиня! Ха, у нас все монахини!» Сипловато смеялся Павел Петрович. «Добро! Я буду, но чтобы никто не знал, особливо княжна Анна. Слышите?»
1: «Слушаю, ваше величество, слушаю».
0: «Вы головой мне ответите! Вы головой мне ответите!» Вдруг бешено крикнул император и, повернувшись на каблуках, вышел, оставив княгиню в совершенном расслаблении от страха. Она, еле живая, выбралась из дворца и отдохнула лишь в карете. Однако, хотя, подводя падчерицу, она рисковала подвергнуть опале, ссылке, конфискации имущества своего мужа, себя и даже всех своих родных и близких, тем не менее слепая зависть и злоба перевешивали соображения благоразумия, и старая баба ликовала. «Пусть мне не сладко будет, да девчонке и плясуну ее утру нос, да и отчишке его спесивому насолю. Скажите, пожалуйста, мальчишке 17 лет еще не вступно, а он уж адъютантский мундир вытанцевал». Едва княгиня вернулась домой, приехал граф Кутайсов с инструкциями от императора. Карета остановится на соседней улице, и государь с Кутайсовым в обыкновенном платье пешком пройдут к дому Лопухина. Таинственные гости должны были войти через просительский подъезд, где и встретить их имела княгиня с зажженным шандалом и провести тайно к наблюдательному пункту.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: Павел Петрович высочайше подслушивает у дверей. Княжна не хотела в этот вечер идти к Долгоруковым. С распущенными волосами, бледная, горестно сидела она в своей спальне, предаваясь безнадежным мечтам. Но госпожа Жербер, которой надо было передать записочку молодому человеку, дипломату, недавно появившемуся у Долгоруковых и сейчас же отмеченному легкомысленной француженкой, внимание ее не оставлено было в туне, упросила княжну умыться, причесаться, одеться и идти к милым соседям. «Ах, госпожа Жербер, — говорила княжна, — если бы вы знали, какое горе у меня на сердце! Своей печальной миной я на всех наведу тоску. Танцевать я не могу, не буду». «Милая княжна, вы развеселитесь?» — отвечала француженка. «Хоть не танцуйте, да посидите с приличной вашему возрасту молодежью». И княжна нехотя стала одеваться. Как нарочно, в этот вечер у Долгоруковых было особенно шумно и весело. Малороссиянин-бандурист играл гопака и разные танцы. Гвардейцы танцевали, девицы заливались беззаботным смехом. Юный дипломат в модном рыжем парике стал жертвой их насмешек. Они сдергивали с него парик, причем открывались его натуральные черные волосы, подобранные по-китайски. Когда княжна появилась в сопровождении разряженной, кокетливой, с мушками на лице и открытой груди госпожи Жербер, дипломат стоял без парика посреди залы и, щуря близорукие глаза, в крохотный ларнетик улыбался и кабенился с жестировкой российского пятиметра. «Мадам Жербер! Княжна Анна! Смотрите, смотрите!» — хором закричали бесчисленные барышни Долгоруковы, указывая на дипломата. «Смотрите! Стоит, как болонка! Волосы пучком на маковке перевязаны розовым бантиком!» Молодой человек в самом деле до того походил на болонку, что княжна не могла не расхохотаться. «Волосы! Мои волосы! Отдайте мои волосы!» — с комической горестью возопил дипломат. «Вот ваши волосы!» — крикнула бойкая белокурая дамочка в белой темизе, прикрывавшей ее молочные полные плечи, и так надела на него парик, что рыжие волосы закрыли ему все лицо. «Болонка стала львом! Ура!» — закричали офицеры с хохотом. А белокурая дамочка подбежала к клавикордам, села к инструменту и, спустив с пышных плеч темизу, заиграла и запела модный романс. «Княжна, прелесть! Идите гостинцы кушать!» — подхватывая под руки фаворитку, говорили между тем девицы. «Княжна, не прикажете ли бандуристу играть вальс? Он научился!» — предлагали гвардейцы, стараясь обратить внимание фаворитки молодцеватостью осанки, изяществом мундира, очами и усами. Княжна всем улыбалась, забыв свое горе. Ее усадили за стол, где на больших подносах были навалены ковришки и пряничные коньки с сусальным золотом, каленые орехи, отварная в меду груша, грешневики на конопляном масле, вареный на меду мак и прочие деревенские лакомства, которые она любила гораздо больше великолепно украшенных конфет, присылаемых ей ежедневно от императорского стола. Между тем Саша Рибопьер подошел к белокурой красавице, сидевшей у клавикордов, и пошептался с ней. Она заиграла аккомпанемент, и Рибопьер, не сводя очей с княжны, запел романс из недавно поставленной на придворной сцене оперы «Любовь Боярда». Слова и музыка романса, превосходно исполненного молодым человеком, как нельзя лучше соответствовали ее тайным думам. Прекрасный голос молодого адъютанта звучал искренним чувством. Заслушалась княжна. Слеза прокатилась в ее огромных, черных, как ночь, глазах и канула с бархатных длинных ресниц. Вздох всклебал нежную грудь. Облако задумчивой грусти осенило молодое чело. Она шептала невольно вслед за певцом: «Нет блаженней той части, как быть в плене милой власти». Но романс был спет, притихшая молодежь опять зашумела, захохотала. «Вальс! Вальс!» — закричали все. Рибопьер умолял княжну танцевать вальс. Старый малорос заиграл, пары закружились. Но княжна не хотела танцевать. «Я не могу сегодня, я не должна», — говорила она. Но Рибопьер с такой очаровательной любезностью умолял ее, что она вздохнула, подняла очи к небу и положила обе ручки ему на плечи. Рибопьер по-модному охватил ее тонкую, гибкую талию, забывая строгое запрещение императора, находившего это крайне неприличным, и, держа княжну перед собой так, что они смотрели друг другу в глаза, понесся с ней в грациозном кружении по просторной, но довольно низкой и грязноватой зале Долгоруковского дома. Госпожа Жербер, между тем, подошла к молодому дипломату, который в своем рыжем львином парике, в шелковых чулках, башмаках, в бархатной собольей шубке развалился на диване и кабенился, шепеляво рассказывая о парижских увеселениях белокурой даме. Она достаточно вольно села на ручку дивана и протянула руку по спинке, склоняясь к рассказчику. «Зефир!» с досадой сказала госпожа Жербер, взяв за руку обладателя рыжего парика и таща к себе. «Пойдем со мной танцевать». А тот-то ломался на диване. «Не пойду. Тогда пойду, когда вы мне выхлопочете камер-юнкерство». А она хохотала и тащила все за руку. Вдруг дипломат случайно взглянул и остолбенел. Как ни был он близорук, однако с помощью лорнета увидел, что напротив у двери стоит государь и леденящим взором медузы смотрит на все происходящее в зале поверх ширм. Молодой человек обмер. Язык его отнялся, а белокурая дама продолжала висеть на ручке дивана, и госпожа Жербер повторяла, таща его за руку: «Идите со мной танцевать, Зефир!» «Идите танцевать!» Вдруг медузина голова исчезла за ширмами. Речь и движение членов возвратились молодому человеку. Он мгновенно вскочил и, растерянно бормоча: «Извините, извините, мадам, тысячи извинений!» бросился вон с рыжим своим париком, лорнеткой, шубкой, башмаками, пробежал через гостиные, промчался по лестнице, прыгая через две ступеньки, отчаянно потребовал карету и ускакал домой, оставив обеих дам в полном недоумении, что с ним такое внезапно приключилось.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
2: Тайна фаворитки. На другой день, явившись во дворец на дежурство, Саша Рибопьер с изумлением узнал, что император чуть свет подписал указ о пожаловании его камергером, что соответствовало чину генерал-майора. Вспомнил он мудрого собирателя дворцового вина барона Николаи, не сомневаясь, что таким головокружительным чинопроизводством обязан ничему иному, как вчерашнему романсу. Он, однако, намекал княжне Анне о другом, именно о том, что хорошо бы вышло, пожалуй, его государь в мальтийские командоры. Сказал же он так, потому что кругом себя только и слышал вздохи и пожелания: «Эх, кабы меня пожаловали в мальтийские командоры». Молодые люди, проигравшиеся на тайных сборищах, картежная игра строго была запрещена и, конечно, процветала тайно, являясь сладким запретным плодом, опустошившие карманы в кутежах и на красоток повторяли: «Эх, кабы меня пожаловали в мальтийские командоры!» Матери сынкам, жены мужьям тоже повторяли: «Старайся, чтобы тебя командором наградили!» 10 командорством великого приорства российско-католического шли доходы с огромных польских выморочных имений князей острожских. Новопожалованный камергер опечалился. Очевидно, его намерены пустить по дипломатической части, вообще по статским делам. А ему тяжело было расставаться с военным мундиром и полковыми товарищами. Принимая их поздравления, камергер граф Рибопьер пригласил их на прощальную попойку, чтобы спрыснуть золотой ключ и шляпу с плюмажем. Рано утром того же дня граф Кутайсов прибыл к князю Лопухину с извещением, что его величество изволит с верховой прогулки пожаловать в дом его по важнейшему делу, не инкогнито, как всегда, но парадно и официально. Княжна Анна и ее родители должны ожидать государя в полной готовности, изрядясь, как то положено по этикету. Граф Кутайсов не мог ничего сообщить о намерениях императора, но сказал только, что, возвратившись с ним во дворец, Павел Петрович всю ночь ходил взад и вперед по спальне, громко сморкаясь. Чуть свет позвал граф Растопчина и передал ему приказ о назначении маленького Рибопьера камергером. Затем занимался делами и казался спокойным и довольным. Потом приказал ему, Кутайсову, ехать предупредить о посещении Лопухиных. Не смыкая глаз, провели ночь и князь Лопухин с княгиней, изнывая в смертном страхе. Только по отбытии государя постигла княгиня, какую бездну изрыла она под собою, мужем, всей роднёй своей, а также и под Долгоруковыми. Когда Павел Петрович, незамеченный увлеченную танцем молодежью, пошел обратно церемониальным шагом, полный свирепым гневом, тяжело дыша и пыхтя, княгиня кинулась было светить ему шандалом, прыгавшим в трепещущих руках ее. «Взять у нее шандал!» — вдруг сиплым неистовым шепотом приказал Павел. Кутайсов выхватил шандал у княгини, которая, как сноп, повалилась к ногам государя. В большом покое совсем терялся свет одной нагоревшей сальной свечи, и углы, неизмеримо высокий потолок, все было погружено во мрак. Причудливые тени падали от действующих лиц этой зловещей сцены и шевелились. Заглушенные звуки вальса доносились из маленькой двери, плотно завешенной гобеленом. Павел с презрением смотрел на валявшуюся у ног его Лопухину. «Вы так воспитываете свою дочь?» Вдруг разнесся его страшный, сиплый, неистовый шепот. «Пляска! Непристойность! Распутство! Покровительство распущенности нравов! Я вам этого не прощу! Я вам покажу ослушание моим повелениям! Дерзкое неуважение к особе, взысканной моими милостями. Высшее неприличие, свинство, гадость, гнусность. Мальчишка, ухватя за талию, вертится, смотрит прямо в глаза. Не позволю, не позволю, истреблю. Сошлю туда, куда ворон костей не заносит. В рудники, сквозь строй. «На виселицу! О, подлая тварь!» Эти отрывистые и страшные слова вылетали как бы непроизвольно из сжатого горла государя. Но он не кричал, он шептал, очевидно опасаясь, что будет услышан виновницей его гнева, продолжавший беззаботно носиться под дерзкие звуки вальса. Кутайсов стоял со свечой, опустив глаза, и смотрел в пол, зная, что в таких случаях посмотреть в лицо государю значило возбудить еще пущий гнев его. Павел Петрович почитал это дерзостью. Княгиня валялась в ногах у императора и стонала. «Помилуй, государь, помилуй! Княгиней сделал! Завтра будешь свиней пасти! Сегодня!» Проскрежетал Павел Петрович, произнес еще раз ряд площадных безобразных ругательств и вдруг, повернувшись налево кругом, скорым шагом пошел прочь. Кутайсов бросился за ним, еле поспевая. Он светил, прикрывая пламя рукой. Очнувшись в темноте, поднялась княгиня и, охая, поплелась, шатаясь к мужу. «Что ты сделала? Мы все погибли! возопил тот, едва она бессвязно сквозь охи и слезы сообщила о тайном посещении и гневе государя. «Безумная баба! Безумная баба!» Ломая руки и бегая по комнате, восклицал князь. И сейчас же, не обращая внимания на плачевное состояние супруги, побежал в покои мадмуазель Гасконь. Известие, привезенное Кутайсовым, подавала надежду, что страшная опасность миновала. Весь дом сейчас же поставлен был на ноги. Княжна, княгиня, сам князь торопились изрядиться к приему императора. В назначенный час он приехал с многочисленной свитой. Все были на великолепных конях, которых приняла толпа ливрейных конюхов князя Лопухина. Император был в ботфортах, со звездой на кафтане, в украшенной страусовым плюмажем и бриллиантовой розеткой трехрогой шляпе. Вид его был торжествен, но милостив. Встреченный в сенях хозяином, а в дверях парадных покоев княгиней, он обоим сказал приветливые слова. Казалось, ночной сцены никогда и не бывало. Фаворитка ожидала его на обычном месте за пяльцами. Император оставил свиту за три покоя отсюда. Он сказал родителям княжны, что просит их и госпожу Жербер оставить его на некоторое время с ней наедине для сообщения особливой важности дела. «Княжна», — сказал Павел Петрович, едва все удалились с низкими поклонами, не оборачиваясь лицом к дверям. «Княжна Анна, ваша судьба меня озабочивает, и я питаю отеческую к вам нежность. Единственное, о чем мечтаю, видеть вас счастливой. Княжна, я прошу руки вашей для моего камергера графа Александра Рибопьера». И Павел Петрович, улыбаясь, с реверансом протянул к ней руку. Но княжна, смертельно побледнев, вскочила и спрятала обе руки за спину. «Ваше Величество, вы шутите!» — умоляюще сказала бедная девушка. «Почему же, княжна, почему же?» — беспечно отвечал государь. «Неужели мой камергер, которого я лично сватаю, недостоин вашей руки?» «О, это великая честь для меня, великая, и я благодарна вашему Величеству. Я вами облагодетельствована, как и мои родители, но какая же мы будем пара? Граф Рибопьер еще мальчик». Ему 16 лет, а мне уже 20. Я на 4 года его старше.
3: Что же из того? Вы будете брать над ним верх, заберете его в свои прелестные ручки. К тому же это юноша благоразумный и полный достоинств. Он так прекрасно танцует вальс. Когда вы будете за ним замужем, то можете хоть целыми днями предаваться любимому развлечению.
4: «Ваше Величество, вы смеетесь надо мною?» — в отчаянии вскричала княжна. «Пожалейте меня, бедную! Я не люблю Рибопьера! Я не могу выйти за него замуж!»
3: «Вы еще неопытны, княжна!» — спокойно сказал император. «Брак не требует страстной любви, но более благоразумия и благословения родителей. А я не сомневаюсь, что родители ваши сей брак благословят. Сердце ваше свободно, но граф вам приятен. Он весьма красив, весел, учтив, с очаровательным характером. Незаметно приязнь ваша обратится в нежнейшие чувства. Что же может быть препятствием к сему союзу? Разумных причин не видно, а неразумных слушать не хочу.
4: Ваше Величество, умоляю вас, не требуйте этого от меня». В тоске сказала княжна Анна. «Лучше позвольте мне, несчастный, идти в монастырь».
3: «Монастырь? Опять монастырь? Вальс и монастырь. Значит, и опять может быть вальс?» «Нет, княжна, мое решение неизменно. В отказе вашем вижу одно легкомыслие и упрямство. Сейчас я переговорю с вашими родителями». И государь пошел из покоя. Княжна бросилась за ним, упала на колени и схватила его руку.
4: «Государь, отчаянно говорила она, — «смилуйтесь, я не могу идти замуж. Это невозможно. Не требуйте этого. Есть препятствие. О, не требуйте, чтобы я вам открыла тайну, которая не позволяет мне исполнить священную вашу волю, благодетель мой. О, жальтесь над бедной девушкой, которая никогда не мечтала быть так приближенной к особе вашей. Пощадите меня. Пощадите моих родителей». Княжна ломала руки.
2: «Что такое?» — строго сказал Павел Петрович. «О какой тайне изволите вы говорить? Какая тайна может быть у молоденькой беспечной девушки? Все это басни, все упрямство. То вы хотите идти в монастырь, теперь придумали какую-то тайну. Все это обычные глупости у юных, неопытных, но своевольных особ. Пустите меня, княжна. Я сейчас переговорю с вашими родителями и... Государь! Не делайте этого. Я не могу идти замуж, иначе стану клятвопреступницей. Я обручена уже другому».
4: Княжна стояла на коленях перед государем и закрывала лицо руками. Павел Петрович угрюмо смотрел на нее. Казалось, открытие этой тайны очень мало его удивило.
2: «Вы обручены другому?» — медленно переспросил он.
4: «Кому же?»
3: «Князю Гагарину», — прошептала княжна.
4: И, открыв лицо, робко, огромными, полными слез глазами, умоляюще посмотрела в холодное лицо императора.
2: «Вы обручены с князем Гагариным? Это, конечно, тот самый, имя которого прочел я вам в списках раненых?»
4: Княжна молча кивнула головкой.
2: «Так вы с ним обручены? И давно?»
3: «Ваше Величество, мы с детства были дружны, и вот уже 3 года, как я обручена с ним тайно».
2: «И вы скрыли это от меня? И когда я спрашивал вас о чувствах ваших к раненому, вы мне солгали?»
3: «О, Лилит, виновата, государь, виновата», прошептала княжна, опустив низко голову, и все стоя на коленях.
4: Император прошелся молча взад и вперед по комнате. Вдруг он сиповато запел.
2: «Я потерял мою Эвридику, ничто не может сравниться с моим несчастьем. Мертвое молчание, тщетная надежда, какая скорбь раздирает мое сердце».
4: Император горько рассмеялся.
3: «Встаньте, княжна», — сказал он потом кротко. «Я не хочу насиловать ваши наклонности. Предположим, что излишество девичьей стыдливости помешало вам сразу сказать мне правду. Тут нет ничего удивительного. Женщина есть женщина. Вы любите князя Гагарина? Вы с ним обручены? Пусть. Сейчас пошлю в итальянскую армию фельдъегеря справиться о состоянии здоровья вашего нареченного и с повелением, как только восстановится в силах, возвратиться в Россию. Хочу быть творцом вашего счастья. Есть вам императорскую милостью нашей благосклонным». И Павел Петрович вышел церемониально из покоя, напевая сквозь зубы. «Я потерял мою Эвридику, ничто не может сравниться с моим несчастьем».
1: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Иногда привычные слова вдруг приобретают новый смысл, который более актуален, чем прежний. Таково, например, слово «спутник», которое внезапно прогремело на всех континентах в качестве всемирного термина, применяемого к искусственным небесным телам, из-за чего первоначальное, старое, земное значение этого слова сразу потускнело и зачахло. В нашей стране уже растет поколение, которое даже не слыхало о том, что в жизни бывают спутники, не имеющие отношения к космосу. Как-то в одной из своих лекций о Чехове я, выступая перед радиослушателями, сказал, между прочим, что его обокрали дорожные спутники. 4-летний житель Севастополя Вова случайно услыхал эту фразу, и на лице его появилось выражение ужаса. «Мама, ты слышишь? Спутника обокрали!» Первоначальное значение этого слова, еще недавно такое живое и ясное, для Вовы, как и для миллиона других его сверстников, просто не существует и не имеет права существовать. Оно вытеснено новым значением, таким победоносным и величественным. Да и взрослые, насколько удалось мне заметить, избегают употреблять это слово в том смысле, в каком оно употреблялось до запуска искусственных спутников. Можно быть твердо уверенным, что в настоящее время Горький не озаглавил бы своего рассказа «Мой спутник», а Вера Панова не назвала бы своей повести «Спутники». Старик Жуковский, живи он теперь, не призывал бы нас хранить благодарную память о милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили. Ибо это слово переродилось в один единственный день, нанеся непоправимый ущерб своему первоначальному смыслу. Точно такая же судьба постигла слово «шофер». Современному читателю кажется фантастически странной фраза Григоровича, сказанная в 1845 году Достоевскому: «Я ваш клокер-шофер». Автомобилей тогда и в помине не было. Так что, называя себя шофером Достоевского, Григорович отнюдь не хотел сказать, что он водитель персональной машины автора «Бедных людей». Французское слово «шофер» значило тогда «кочегар», «истопник», буквально «тот, кто согревает». Григорович именно эту роль и приписывал себе, роль разогревателя славы своего великого друга. Но вот во Франции появились автомобили, и слово «шофер» получило новый, неожиданный смысл. А старый смысл понемногу позабылся, и теперь во всем мире оно означает «водитель автомобильного транспорта».
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин с 27 по 29 мая посетит Казахстан с государственным визитом. В четверг президент примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума в Астане, а также проведет переговоры с президентом Касым Жомартом Токаевым. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, на саммите ЕАЭС планируется обсудить ключевые вопросы сотрудничества и планы Армении по вступлению в Евросоюз. При этом Ушаков подчеркнул, что Ереван получает колоссальные выгоды от участия в Евразийском Союзе. К подписанию готовятся 16 документов, включая совместное заявление о 7.